0: помощь. Дипломатическая миссия поддерживает контакт с гражданами и адвокатами, оказывает консульско-правовую помощь. Суд присяжных начнет рассмотрение дела не ранее 1 сентября. Россия, напомню, были арестованы в Болгарии в декабре. Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против России, а также отмывания денег. Федеральная антимонопольная служба направила нефтяникам письмо с рекомендацией соблюдать принципы ответственного ценообразования. Ведомство напомнило о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Компаниям советуют не использовать зарубежные ценовые индикаторы. Доминирующим игрокам рынка грозит нарушение закона за повышение стоимости. Сейчас служба рассматривает уже 11 дел в отношении участников рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Том 1. Глава 1. В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная, небольшая бричка, в какой ездят холостяки, отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать, чтоб стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву? Или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикатонном сюртуке со спинкой чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать неспосланный ему богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за 2 рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устроивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный и интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. Она была очень длинна, в 2 этажа. Нижний не был выщекотурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе. Верхний был выкрашен вечную желтую краскою. Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом также красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло 2 самовара, если бы один самовар не был с черную, как смоль, бородою. Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки. Прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый, 30 лет, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый, на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из курельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфика, убитым и плоским, как блин, и, может быть, также замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы. Пока мисс слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы, всякий проезжающий знает очень хорошо. Те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам шест и сам сем испевать свою известную пару чаю. Тот же закопченный потолок, та же копченая люстра со множеством висячих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко под носом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу. Те же картины во всю стену, писанные масляными красками. Словом, все то же, что и везде. Только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель верно никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусств, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал шеей шерстяную радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться.
5: А холостым, наверное, не могу сказать, кто делает. Бог их знает, я никогда не носил таких косынок.
4: Размотавший косынку, господин велел подать себе обед. Пока месть ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как то щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски из капусты, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам. Покамест ему все это подавалось, и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу или полового рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир, и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин, на что половой по обыкновению отвечал: «О, большой сударь, мошенник!» Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтобы не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не все пустые вопросы. Он с чрезвычайной точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, словом, не пропустил ни одного значительного чиновника. Но еще с большей точностью, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках. Сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город. Расспросил внимательно о состоянии края. Не было ли каких болезней в их губернии, повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, оспы и тому подобного? И все так обстоятельно и с такой точностью, которая показывала более чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако же, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал, не нужно ли чего.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивший себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где прилегший заснул 2 часа. Отдохнувший, он написал на лоскутке бумажки по просьбе трактирного слуги чин, имя и фамилию для сообщения, куда следует в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов. Местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то аршавского портного, где магазин с картузами, фуражками и надписью «Иностранец Василий Федоров», где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло. Где харчевня с нарисованную толстую рыбою и воткнутую в нее вилкою? Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконической надписью «Питейный дом». Мостовая была везде плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленую масляную краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что город наш украсился благодаря попечению гражданского правителя садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности господину градоначальнику. Расспросивший подробно буточника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города. Дорогою оторвал прибитую к столбу афишу с тем, чтобы пришедший домой прочитать ее хорошенько. Посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее с узелком в руке. И еще раз окинувший все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке. Давалась драма господина Коцебу, в которой Ролла играл господин Поплевин, Кору девица Зяблова. Прочие лица были и того менее замечательны, однако же он прочел их всех. Добрался даже до цены портера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления. Потом перевратил на другую сторону, узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что не попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах, обширного русского государства.
5: Весь следующий день посвящен был визитам. Приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был не толст, не тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде. Впрочем, был большой добряк, и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками. Жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего, но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов. Он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит. Да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с всеми властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь как в рай, дороги везде бархатны, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских буточников, а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкую два раза, ваше превосходительство, что очень им понравилось». Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку. Прочие чиновники тоже с своей стороны, кто на обед, кто на бастончик, кто на чашку чаю. О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить. Если же говорил, то какими-то общими местами, заметную скромностью, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты, что он не значащий червь мира сего и недостоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать, наконец, место для жительства, и что прибывший в этот город почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановником. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не приминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло слишком 2 часа времени, и здесь, в приезжем, оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывана. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком. Потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде 2 раза в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу 2 волоска и непосредственно затем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, что хоть бы и для бала. Коляски с фонарями, перед подъездом 2 жандарма, форейтерские крики вдали, словом, все как нужно.
2: Радио «Звезда».
3: мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
5: Вошедший в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами там и там, как носятся мухи. На белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном, дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух — поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где в разбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя. Он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека, средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивший руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде. Другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов. Одни тоненькие, которые все увивались около дам. Некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских. Имели также весьма чисто обдуманные и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц. Также небрежно подседали к дамам, также говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так, чтобы слишком толстые, однако же и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, но иных даже были бородавки, кое-кто был рябоват. Волос они на голове не носили, ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы. Волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы, толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям, или только числятся и виляют туда и сюда. Их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а все прямые. И уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорее место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят, На них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких. Зато в шкатулках благодать Божья. У тоненького в 3 года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард. У толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены. Потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец, толстый, послуживший Богу и государю, заслуживший всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком. Славным русским барином, хлебосолом и живет. И хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают по русскому обычаю на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество. И следствием этого было то, что он, наконец, присоединился к толстым, где встретил почти все знакомые лица. Прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу». Человек, впрочем, серьезного и молчаливого. Почмейстера, низенького человека, но остряка и философа, председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, который все приветствовали его как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим, на взгляд, Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказав: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уж до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда, наконец, предаются занятию удельному. Хотя почмейстер был очень речист, но и тот, взявший в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнюю губою верхнюю и сохранял такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!» Если ж король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я ее пусам! А я ее пусам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «Ай, была не была, нищо, так с бубен!» Или же просто восклицание: «Черви, червоточина, пекенция» или «пекендрас», «печурощух», «печура» и даже просто «печук». Название, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно. Так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «Вы пошли, но вы изволили пойти. Я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную свинифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавший тут же несколько в сторону председателя и почмейстера. Несколько вопросов им сделанных показали в гости не только любознательность, но и основательность, ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находится их имение, а потом уж осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только 15 верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большой охотой готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг.
3: Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», шаркнувши ногою, обутую в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу. Особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают уже выводиться богатыри.
2: На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстру, где с 3 часов после обеда засели в вист и играли до 2 часов ночи. Там Между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет 30, разбитным малым, который ему после 3-4 слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески, но когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого. На закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часу не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе, он говорил о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания. Трактовали ли касательно следствия, произведенного казенную палатою, он показал, что ему не безызвестны и судейские проделки. Было ли рассуждение о бильярдной игре, и в бильярдной игре не давал он промаха. Говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах. Об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок, о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какой-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил не громко, не тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек. Прокурор, что он дельный человек. Жандармский полковник говорил, что он ученый человек. Председатель палаты, что он знающий и почтенный человек. Полицеймейстер, что он почтенный и любезный человек. Жена полицеймейстера, что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавший довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легший на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере и у полицеймейстера обедал и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым, преприятный человек», на что супруга отвечала «Хм!» и толкнула его ногою. Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе. И оно держалось до тех пор, пока мест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». О Генри. Новелла «Пока ждет автомобиль». Читает Владимир Самойлов.
1: Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчаса можно было читать при дневном свете. Повторяем, она была в простом сером платье. Простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля. Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюрбана на лицо, сиявшее спокойной, строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время, вчера и позавчера, и был некто, кто знал об этом. Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь случая в надежде на милость этого великого идола. Его благочестие было вознаграждено. Девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых 2 шага. Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке, строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собой смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рискнул отпустить незначительное замечание относительно погоды, обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле, и замер на месте, ожидая своей участи. Девушка не спеша окинула взглядом его скромный аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью. «Можете сесть, если хотите», — сказала она глубоким, неторопливым контральто. «Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно...»

вас глаз? Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурел от ваших прелестных глазенок?» «Кто бы ни были вы, — произнесла девушка ледяным тоном, — прошу не забывать, что я леди. Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне. Заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть. Если мое приглашение позволяет вам называть меня деточкой, я беру его назад». «Ради бога, простите», — взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выражением смирения и раскаяния. «Я ошибся. Понимаете, я хочу сказать, что обычно девушки в парке... Вы этого, конечно, не знаете, но оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас, каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они?» Молодой человек мгновенно утратил игривый вид. Он ответил не сразу, трудно было понять, какая, собственно, роль ему предназначена. «Да, очень интересно наблюдать за ними», — промямлил он, решив, наконец, что постиг настроение своей собеседницы. «Чудесная загадка жизни. Одни идут ужинать, другие... в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут». «Мне нет», — сказала девушка. «Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда посидеть только за тем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его биения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер Паркенстекер?» — подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой. «Нет», — сказала девушка, подняв тонкий пальчик и слегка улыбнувшись. «Она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии и даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня инкогнито. Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов, скажу откровенно, существует всего 5 или 6 фамилий, принадлежащих к святая святых. И моя по случайности рождения входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Стекенпот, Паркенстекер», — скромно поправил молодой человек. «Мистер Паркенстекер, потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком, с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым высоким общественным положением. Ах, вы не поверите, как я устала от денег, вечно деньги, деньги. И от всех, кто окружает меня, все пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, бриллиантов, выездов, общества, от роскоши всякого рода. А я всегда был склонен думать, — осмелился нерешительно заметить молодой человек, — что деньги должны быть все-таки не дурная вещь. Достаток в средствах, конечно, желателен, но когда у вас столько миллионов, что...» Она заключила фразу жестом отчаяния. «Однообразие, рутина», — продолжала она, — «вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины. И на всем позолота, бьющего через край богатства. Порою даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума». Мистер Паркенстекер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом. «Мне всегда нравилось, — проговорил он, — читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немножко сноб, но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампанское замораживают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокалы». Девушка рассмеялась мелодичным смехом. Его замечание, видно, позабавило ее от души. «Да будет вам известно, — объяснила она снисходительным тоном, — что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз в последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда в Уолдорфе, который давали в честь приезда татарского князя.

0: Скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад на званом обеде на Мэдисон-авеню возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надеть, кушая маслины. «Да», — признался молодой человек смиренно, «все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике». «Иногда», — продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы, «иногда я думаю, что если б я могла полюбить, то только человека из низшего класса, какого-нибудь труженика, а не трутня. Но, безусловно, требования богатства и знатности окажутся сильнее моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один из них — герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Паркенстекер?» «Паркенстекер!» — едва слышно пролепетал молодой человек. «Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие». Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их общественного положения. «Какая у вас профессия, мистер Паркенстекер?» — спросила она. «Очень скромная. Но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?» «Да, конечно. Но я сказала, могла бы. Не забудьте про герцога и маркиза». «Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился». «Я работаю», — объявил мистер Паркенстекер, — «в одном ресторане». Девушка слегка вздрогнула. «Но не в качестве официанта», — спросила она почти умоляюще. «Всякий труд благороден, но личное обслуживание, вы понимаете, лакеи и...» «Нет, я не официант, я кассир...» Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «Ресторан». «Я служу кассиром вон в том ресторане». Девушка взглянула на крохотные часики на браслете тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которой книга едва помещалась. «Почему вы не на работе?» — спросила девушка. «Я сегодня в ночной смене», — сказал молодой человек. «В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча. Могу я надеяться?» «Не знаю. Возможно. А впрочем, может, мой каприз больше не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званый обед, а потом ложа в театре. Опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка? Весь белый». «И с красными колесами?» — спросил молодой человек, задумчиво сдвинув брови. «Да, я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади по ту сторону парка. Представляете вы себе путы жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов? До свидания». «Но уже совсем стемнело», — сказал мистер Паркенстекер, «а в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне вас проводить?» «Если вы хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями», — решительно ответила девушка, «вы останетесь на этой скамье еще 10 минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свидания». Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи. Молодой человек глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красться следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду. Дойдя до угла, девушка повернула в сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу. Под прикрытием стоявшего возле парка кэба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением. Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло, и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась куда-то в глубине его и тут же вынырнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки. Сразу за входной стеклянной дверью находилась касса. Рыжеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место. Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшийся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок. «Новые сказки Шахерезады». Имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушки, и сказал шоферу три слова. «В клуб, Анри».
1: Мы читали новеллу о Генри «Пока ждет автомобиль». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но наша ядерная триада будет оставаться на уровне, цитата, «необходимой достаточности». Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил.
2: В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Отдельно президент добавил, что российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Кроме того, Москва и Минск уже в следующем году планируют провести военные учения под названием «Щит Союза-2027». Впервые в новейшей истории России вручен Георгиевский крест первой степени за храбрость. На церемонии в Кремле Владимир Путин наградил Николая Куменова и Евгения Рощева, первых полных кавалеров этой награды. Георгиевский крест, восстановленный в 1992 году, имеет 4 степени и вручается по восходящей – от младшей к старшей. С 2010 года им награждают только солдат, сержантов и прапорщиков. Правительство одобрило законопроект о расширении страховки банковских вкладов. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По данным агентства ТАСС, для депозитов сроком более 3 лет покрытие вырастет с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. По словам Мишустина, меры повысят доверие к банковской системе и простимулируют долгосрочные инвестиции. Российский рынок защищен от колебаний цен на удобрения на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил директор Департамента Министерства сельского хозяйства Александр Малов на Всероссийском зерновом форуме. Внутренние цены зафиксированы, отечественные производители защищены. По словам экспертов, конкуренты России с более высокой долей удобрений в себестоимости получат менее объемный и более дорогой урожай уже в следующем сезоне. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Афродита. Неизнеженной ветреной богине Афродите вмешиваться в кровавые битвы. Она будет в сердцах богов и смертных любовь. Благодаря этой власти она царит над всем миром. Никто не может избежать ее власти, даже боги. Только воительница Афина, Гестия и Артемида не подчинены ее могуществу. Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с мягкой волной золотых волос, как венец, лежащих на ее прекрасной голове, Афродита — олицетворение божественной красоты и неувидаемой юности. Когда она идет в блеске своей красоты, в благоухающих одеждах, тогда ярче светит солнце, пышнее цветут цветы, дикие лесные звери бегут к ней из чаще леса, к ней стаями слетаются птицы, когда она идет по лесу. Львы, пантеры, барсы и медведи кротко ласкаются к ней. Спокойно идет среди диких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой. Ее спутницы Оры и Хариты, богини красоты и грации, прислуживают ей. Они одевают богиню в роскошные одежды, причесывают ее золотые волосы, венчают ее голову сверкающей диадемой. Около острова Кеферы родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских волн. Легкий, ласкающий ветерок принес ее на остров Кипр. Там окружили юные оры, вышедшую из морских волн богиню любви. Они облекли ее в золототканную одежду и увенчали венком из благоухающих цветов. Где только не ступала Афродита, там пышно разрастались цветы. Весь воздух полон был благоуханием. Эрот и Гемерот повели дивную богиню на Олимп. Громко приветствовали ее боги. С тех пор всегда живет среди богов Олимпа золотая Афродита, вечно юная, прекраснейшая из богинь. Пигмалион. Афродита дарит счастье тому, кто верно служит ей. Так дала она счастье и Пигмалиону, великому кипрскому художнику. Пигмалион ненавидел женщин и жил уединенно, избегая брака. Однажды сделал он из блестящей белой слоновой кости статую девушки необычайной красоты. Как живая стояла эта статуя в мастерской художника. Казалось, она дышит. Казалось, что вот-вот она двинется, пойдет и заговорит. Целыми часами любовался художник своим произведением и полюбил, наконец, созданную им самим статую. Он дарил ей драгоценные ожерелья, запястья и серьги. Одевал ее в роскошные одежды, украшал голову венками цветов. Как часто шептал Пигмалион: «О, если бы ты была живая, если бы могла отвечать на мои речи, о, как был бы я счастлив!» Но статуя была нема. Наступили дни празднества в честь Афродиты. Пигмалион принес богине любви в жертву белую тёлку с вызолоченными рогами. Он простер к богине руки и с молитвой прошептал: «О, вечные боги, и ты, золотая Афродита, если вы можете дать все молящему, то дайте мне жену столь же прекрасную, как та статуя девушки, которая сделана мной самим». Пигмалион не решился просить богов оживить его статую. Он боялся прогневать такой просьбой богов-олимпийцев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед изображением богини любви Афродиты. Этим богиня как бы давала понять Пигмалиону, что боги услышали его мольбу. Вернулся художник домой. Он подошел к статуе, и, о счастье, о радость! Статуя ожила. Бьется ее сердце, в ее глазах светится жизнь. Так дала богиня Афродита красавицу-жену Пигмалиону. Нарцисс. Но кто не чтит золотую Афродиту, кто отвергает дары ее, кто противится ее власти, того немилосердно карает богиня любви. Так покарала она сына речного бога Кефиса и нимфы Лаврионы, прекрасного, но холодного, гордого Нарцисса. Никого не любил он, кроме одного себя. Лишь себя считал достойным любви. Однажды, когда он заблудился в густом лесу во время охоты, увидала его нимфа Эхо. Нимфа не могла сама заговорить с Нарциссом. На ней тяготело наказание богини Геры. Молчать должна была нимфа Эхо, а отвечать на вопросы она могла лишь тем, что повторяла их последние слова. С восторгом смотрело Эхо на стройного красавца-юноши. скрытый от него лесной чащей. Нарцисс огляделся кругом, не зная, куда ему идти, и громко крикнул: «Эй, кто здесь?» «Здесь!» — раздался громкий ответ эхо. «Иди сюда!» — крикнул нарцисс. «Сюда!» — ответило эхо. «С изумлением смотрит прекрасный нарцисс по сторонам. Никого нет!» Удивленный этим, он громко воскликнул: «Сюда! Скорей ко мне!» И радостно откликнулось эхо: «Ко мне!» Протягивая руки, спешит к нарциссу нимфа из леса, но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша. Ушел он поспешно от нимфы и скрылся в темном лесу. Спряталась в лесной непроходимой чаще и отвергнутая нимфа. Она страдает от любви к нарциссу, никому не показывается и только печально отзывается на всякий возглас несчастное эхо. А нарцисс остался по-прежнему гордым, самовлюбленным. Он отвергал любовь всех. Многих нимф сделала несчастными его гордость. И раз одна из отвергнутых им нимф воскликнула: «Полюби же и ты, нарцисс, и пусть не отвечает тебе взаимностью человек, которого ты полюбишь». Исполнилось пожелание нимфы. Разгневалась богиня любви Афродита на то, что нарцисс отвергает ее дары, и наказала его. Однажды весной во время охоты нарцисс подошел к ручью и захотел напиться студеной воды. Еще ни разу не касались вот этого ручья ни пастух, ни горные козы, ни разу не падала в ручей сломанная ветка, даже ветер не заносил в ручей лепестков пышных цветов. Вода его была чиста и прозрачна. Как в зеркале отражалось в ней все вокруг. И кусты, разросшиеся по берегу, и стройные кипарисы, и голубое небо. Нагнулся нарцисс к ручью, опершись руками на камень, выступавший из воды, и отразился в ручье весь, во всей своей красе. Тут-то постигла его кара Афродиты. В изумлении смотрит он на свое отражение в воде, и сильная любовь овладевает им. Полными любви глазами он смотрит на свое изображение в воде. Оно манит, зовет, простирают к нему руки. Наклоняется нарцисс к зеркалу вод, чтобы поцеловать свое отражение, но целует только студеную прозрачную воду ручья. Все забыл нарцисс. Он не уходит от ручья, не отрываясь, любуется самим собой. Он не ест, не пьет, не спит. Наконец, полный отчаяния, восклицает нарцисс, простирая руки к своему отражению: «О, кто страдал так жестоко? Нас разделяют не горы, не моря, а только полоска воды. И все же не можем быть с тобой вместе. Выйди же из ручья!» Задумался нарцисс, глядя на свое отражение в воде. Вдруг страшная мысль пришла в голову, и тихо шепчет он своему отражению, наклоняясь к самой воде: «О горе! Я боюсь, не полюбил ли я самого себя? Ведь ты — я сам. Я люблю самого себя. Я чувствую, что немного осталось мне жить. Едва расцветши, увяну я и сойду в мрачное царство теней. Смерть не страшит меня. Смерть принесет конец мукам любви». Покидают силы нарцисса. Бледнеет он и чувствует уже приближение смерти, но все-таки не может оторваться от своего отражения. Плачет нарцисс. Падают его слезы в прозрачные воды ручья. По зеркальной поверхности воды пошли круги, и пропало прекрасное изображение. Со страхом воскликнул нарцисс: О, где ты? Вернись, останься, не покидай меня! Ведь это жестоко! О, дай хоть смотреть на тебя! Но вот опять спокойна вода, опять появилось отражение, опять, не отрываясь, смотрит на него нарцисс. Тает он, как роса на цветах в лучах горячего солнца. Видит и несчастная нимфа Эхо, как страдает нарцисс. Она по-прежнему любит его. Страдания нарцисса болью сжимают ей сердце. «О, горе!» — восклицает нарцисс. «О, горе!» — отвечает Эхо. Наконец, измученный, слабеющим голосом воскликнул нарцисс, глядя на свое отражение. «Прощай!» И еще тише, чуть слышно, прозвучал отклик нимфы Эхо. «Прощай!» Склонилась голова нарцисса на зеленую прибрежную траву, и мрак смерти покрыл его очи. Умер нарцисс. Плакали в лесу молодые нимфы, и плакало Эхо. Приготовили нимфы юному нарциссу могилу, но когда пришли за его телом, то не нашли его. На том месте, где склонилась на траву голова нарцисса, вырос белый душистый цветок. Цветок смерти. Нарцисс зовут его.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
5: Адонис. Но богиня любви, так покаравшая нарцисса, знала и сама муки любви, и ей пришлось оплакивать любимого ею Адониса. Она любила сына царя Кипра Адониса. Никто из смертных не был равен ему красотою. Он был даже прекрасней богов-олимпийцев. Забыла для него Афродита и Патмос, и цветущую Кеферу. Адонис был ей милее даже светлого Олимпа. Все время проводила она с юным Адонисом. С ним охотилась она в горах и лесах Кипра, подобно деве Артемиде. Забыла Афродита о своих золотых украшениях, о своей красоте под палящими лучами и в непогоду. Охотилась она на зайцев, пугливых оленей и серн, избегая охоту на грозных львов и кабанов. У Адониса просила она избегать опасности охоты на львов, медведей и кабанов, чтобы не случилось с ним несчастья. Редко покидала богиня царского сына, а покидая его каждый раз молила помнить ее просьбы. Однажды, в отсутствие Афродиты, собаки Адониса во время охоты напали на след громадного кабана. Они подняли зверя и с яростным лаем погнали его. Адонис радовался такой богатой добыче. Он не предчувствовал, что это его последняя охота. Все ближе лай собак. Вот уже мелькнул громадный кабан среди кустов. Адонис уже готовится пронзить разъяренного кабана своим копьем. Как вдруг кинулся на него кабан и своими громадными клыками смертельно ранил любимца Афродиты. Умер Адонис от страшной раны. Когда Афродита узнала о смерти Адониса, то, полная невыразимого горя, сама пошла она в горы Кипра искать тело любимого юноши. По крутым горным стремнинам, среди мрачных ущелий, по краям глубоких пропастей шла Афродита. Острые камни и шипы терновника изранили нежные ноги богини. Капли ее крови падали на землю, оставляя след всюду, где проходила богиня. Наконец, нашла Афродита тело Адониса. Горько плакала она над рано погибшим прекрасным юношей. Чтобы навсегда сохранилась память о нем, велела богиня вырасти из крови Адониса нежному анемону. А там, где падали из израненных ног богини капли крови, Всюду выросли пышные розы, алые, как кровь Афродиты. Сжалился Зевс-громовержец над горем богини любви, и велел он брату своему Аиду и жене его Персефоне отпускать каждый год Адониса на землю из печального царства теней умерших. С тех пор полгода остается Адонис в царстве Аида, а полгода живет на земле с богиней Афродитой. Вся природа ликует, когда возвращается на землю к ярким лучам солнца юный, прекрасный любимец золотой Афродиты Адонис. Эрот. Прекрасная Афродита царит над миром. У нее, как у Зевса-громовержца, есть посланник. Через него выполняет она свою волю. Этот посланник Афродиты — сын ее Эрот. Веселый, шаловливый, коварный, а подчас и жестокий мальчик. Эрот носится на своих блестящих золотых крыльях над землями и морями, быстрый и легкий, как дуновение ветерка. В руках его маленький золотой лук, за плечами колчан со стрелами. Никто не защищен от этих золотых стрел. Без промаха попадает в цель Эрот. Он, как стрелок, не уступает самому стреловежцу, золотокудрому Аполлону. Когда попадает в цель Эрот, глаза его светятся радостью. Он с торжеством высоко закидывает свою курчавую головку и громко смеется. Стрелы Эрота несут с собой радость и счастье, но часто несут они страдания, муки любви и даже гибель. Самому златокудрому Аполлону, самому тучегонителю Зевсу немало страданий причинили эти стрелы. Зевс знал, как много горя и зла принесет с собой в мир сын золотой Афродиты. Он хотел, чтобы умертвили его еще при рождении. Но разве могла допустить это мать? Она скрыла Эрота в непроходимом лесу. И там, в лесных дебрях, вскормили малютку Эрота молоком своим две свирепые львицы. Вырос Эрот, и вот носится он по всему миру, юный, прекрасный, и сеет своими стрелами в мире то счастье, то горе, то добро, то зло. Гименей. Есть еще один помощник и спутник у Афродиты. Это юный бог брака Гименей. Он летит на своих белоснежных крыльях впереди свадебных шествий. Ярко горит пламя его брачного факела. Хоры девушек призывают во время свадьбы Гименея, моля его благословить брак молодых и послать радость в их жизни. Гефест. Гефест, сын Зевса и Геры, бог огня, бог-кузнец, с которым никто не может сравниться в искусстве ковать, родился на светлом Олимпе слабым и хромым ребенком. В гнев пришла великая Гера, когда показали ей некрасивого хилого сына. Она схватила его и сбросила с Олимпа вниз на далекую землю. Долго несся по воздуху несчастный ребенок и упал, наконец, в волны безбрежного моря. Сжалились над ним морские богини Эвринома, дочь Великого океана, и Фетида, дочь вещего морского старца Нерея. Они подняли упавшего в море маленького Гефеста и унесли его с собой глубоко под воды Седого океана. Там, в лазурном гроте, воспитали они Гефеста. Вырос бог Гефест некрасивым, хромым, но с могучими руками, широкой грудью и мускулистой шеей. Каким он был дивным художником в своем кузнечном ремесле! Много выковал он великолепных украшений из золота и серебра своим воспитательницам Эвриноме и Фетиде. Долго таил в сердце гнев на мать свою богиню Геру. Наконец решил отомстить ей за то, что она сбросила его с Олимпа. Он выковал золотое кресло необыкновенной красоты и послал его на Олимп в подарок матери. В восторг пришла жена громовержца Зевса, увидев чудесный подарок. Действительно, только царица богов и людей могла сидеть на кресле такой необычайной красоты. Но, о ужас! Лишь только Гера села в кресло, как обвили ее несокрушимые путы, и Гера оказалась прикованной к креслу. Бросились боги ей на помощь. Напрасно! Никто из них не был в силах освободить царицу Геру. Боги поняли, что только Гефест, выковавший кресло, может освободить свою великую мать. Тотчас послали они бога Гермеса, вестника богов, за богом-кузнецом. Вихрем помчался Гермес на край света к берегам океана. В мгновение ока пронесся над землей и морем и явился в грот, где работал Гефест. Долго просил он Гефеста идти с ним на высокий Олимп, освободить царицу Геру, но наотрез отказался бог-кузнец. Он помнил зло, которое причинила ему мать. Не помогли ни просьбы, ни мольбы Гермеса. На помощь ему явился Дионис, веселый бог вина. С громким смехом поднес он Гефесту чашу благовонного вина. За ней другую, а за ней еще и еще. Ах, мелел Гефест. Теперь можно было с ним сделать все, везти куда угодно. Бог вина Дионис победил Гефеста. Гермес и Дионис посадили Гефеста на осла и повезли на Олимп. Покачиваясь, ехал Гефест. Кругом Гефеста неслись в веселой пляске, увитые плющом, менады, спутницы Диониса. Неуклюже прыгали охмелевшие сатиры, дымились факелы, громко раздавались звон тимпанов, смех, гремели бубны, а впереди шел великий бог Дионис в венке из винограда и с тирсом. Весело двигалось шествие. Наконец пришли на Олимп. Гефест в один миг освободил свою мать. Теперь уже он не помнил обиду. Гефест остался жить на Олимпе. Он построил там богам величественные золотые дворцы и себе построил дворец из золота, серебра и бронзы. В нем он живет с женой своей, прекрасной, приветливой Харитой, богиней грации и красоты. В этом же дворце находится и кузница Гефеста. Большую часть времени Гефест проводит в своей полной чудес кузнице. Посередине стоит громадная наковальня. В углу — горн с пылающим огнем и мехи. Дивные эти мехи, их не нужно приводить в движение руками. Они повинуются слову Гефеста. Скажет он, и работают мехи, раздувая огонь в горне, в ярко пышущее пламя. Покрытый потом, весь черный от пыли и копоти, работает бог-кузнец в своей кузнице. Какие дивные произведения выковывает в ней Гефест. Несокрушимое оружие, украшения из золота и серебра, чаши и кубки, треножники, которые катятся сами на золотых колесах, как живые. Окончив работу, омыв в благовонной ванне пот и копоть, Гефест идет, прихрамывая и пошатываясь на своих слабых ногах, на пир богов, к отцу своему, громовержцу Зевсу. Приветливый, добродушный, часто прекращает он готовую разгореться ссору Зевса и Геры. Без смеха не могут боги видеть, как хромой Гефест ковыляет вокруг пиршественного стола, разливая богам благоухающий нектар. Смех заставляет богов забыть ссоры. Но бог Гефест может быть и грозным. Многие испытали силу его огня и страшные, могучие удары его громадного молота. Даже волны бушующих рек Ксанфа и Симаиса смирил под Троей огнем Гефест. Грозный разил он своим молотом и могучих гигантов. Велик бог огня, искуснейший, божественный кузнец Гефест. Он дает тепло и радость, он ласков и приветлив, но он же грозно карает».

0: Радиозвезда.
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Деметра и Персефона. Могущественна великая богиня Деметра. Она дает плодородие земле, и без ее благотворной силы ничто не произрастает ни в тенистых лесах, ни на лугах, ни на тучных пашнях. Похищение Персефоны Аидом. Была у великой богини Деметры юная прекрасная дочь Персефона. Отцом Персефоны был сам великий сын Крона, громовержец Зевс. Однажды прекрасная Персефона вместе со своими подругами Океанидами беззаботно резвилась в цветущей Нисейской долине. Подобно легкокрылой бабочке перебегала юная дочь Деметры от цветка к цветку. Она рвала пышные розы, душистые фиалки, белоснежные лилии и красные гиацинты. Беспечно резвилась Персефона, не ведая той судьбы, которую назначил ей отец ее Зевс. Не думала Персефона, что не скоро увидит она опять ясный свет солнца, не скоро будет любоваться цветами и вдыхать их сладкий аромат. Зевс отдал ее в жены мрачному своему брату Аиду, властителю царства теней умерших. И с ним должна была жить Персефона во мраке подземного царства, лишенная света и горячего южного солнца. Аид видел, как резвилась в Нисейской долине Персефона, и решил тотчас похитить ее. Он упросил богиню земли Гею вырастить необычной красы цветок. Согласилась богиня Гея, и вырос дивный цветок в Нисейской долине. Его пьянящий аромат далеко разлился во все стороны. Персефона увидала цветок. Вот она протянула руку и схватила его за стебелек. Вот уже сорван цветок. Вдруг разверзлась земля, и на черных конях появился из земли в золотой колеснице владыка царства теней умерших, мрачный Аид. Он схватил юную Персефону, поднял ее на свою колесницу и в мгновение ока скрылся на своих быстрых конях в недрах земли. Только вскрикнуть успела Персефона. Далеко разнесся крик ужаса юной дочери Деметры. Он донесся и до морских пучин, и до высокого светлого Олимпа. Никто не видел, как похитил Персефону мрачный Аид. Видел лишь его бог Гелиос, солнце. Богиня Деметра услыхала крик Персефоны. Она поспешила в Нисейскую долину. Всюду искала дочь, спрашивала подруг ее, Океанид, но нигде не было ее. Океаниды не видали, куда скрылась Персефона. Тяжкая скорбь об утрате единственной возлюбленной дочери овладела сердцем Деметры. Одетая в темные одежды, 9 дней, ничего не сознавая, ни о чем не думая, блуждала великая богиня Деметра по земле, проливая горькие слезы. Она всюду искала Персефону, всех просила о помощи, но никто не мог помочь ей в ее горе. Наконец, уже на 10-й день она пришла к богу Гелиусу Солнцу и стала со слезами молить его. «О, лучезарный Гелиос, ты объезжаешь на золотой колеснице высоко по небу всю землю и все моря. Ты видишь все, ничто не может скрыться от тебя. Если ты имеешь хоть немножко жалости к несчастной матери, то скажи мне, где моя дочь Персефона? Скажи, где мне искать ее? Я слышала ее крик. Ее похитили у меня. Скажи, кто похитил ее? Я всюду искал ее, но нигде не могу найти». Ответил Деметре лучезарный Гелиос. «Великая богиня, ты знаешь, как я чту тебя. Ты видишь, как скорблю, видя твое горе. Знай, великий тучегонитель Зевс отдал дочь твою в жены своему мрачному брату, владыке Аиду. Он похитил Персефону и увез ее в свое полное ужасов царство. Побори же свою тяжелую печаль, богиня, ведь велик муж твоей дочери. Она стала женой могущественного брата великого Зевса. Еще больше опечалилась богиня Деметра. Разгневалась она на громовержца Зевса за то, что отдал он без ее согласия Персефону в жены Аиду. Она покинула богов, покинула светлый Олимп, приняла вид простой смертной и, облегшись в темные одежды, долго блуждала между смертными, проливая горькие слезы. Всякий рост на земле прекратился. Листья на деревьях завяли и облетели, леса стояли обнаженными, трава поблекла, цветы опустили свои пестрые венчики и засохли. Не было плодов в садах, засохли зеленые виноградники, не зрели в них тяжелые сочные грозди. Прежде плодородные нивы были пусты, ни былинки не росло на них. Замерла жизнь на земле. Голод царил всюду. Всюду слышались плач и стоны. Гибель грозила всему людскому роду. Но ничего не видела, не слышала Деметра, погруженная в печаль по нежно любимой дочери. Наконец Деметра пришла к городу Элевсину. Там, у городских стен, села в тени оливы на камень скорби у самого колодца Дев. Недвижимо сидела Деметра, подобная изваянию. Прямыми складками спадала до самой земли ее темная одежда. Голова ее была опущена, а из глаз одна за другой катились слезы и падали ей на грудь. Долго сидела так Деметра, одна, неутешная. Увидали ее дочери царя Элевсина Келея. Они удивились, заметив у источника плачущую женщину в темных одеждах. Подошли к ней и с участием спросили, кто она. Но богиня Деметра не открылась им. Она сказала, что ее зовут Део, что родом она с Крита, что ее увели разбойники, но она бежала от них и после долгих скитаний пришла к Элевсину. Деметра просила дочерей Келея отвезти ее в дом их отца. Она согласилась стать служанкой их матери, воспитывать детей и работать в доме Келея. Дочери Келея привели Деметру к матери своей, Метанейре. Дочери Келея не думали, что вводит в дом отца своего великую богиню. Но когда вводили они Деметру в дом отца, то коснулась богини головой верха двери, и весь дом озарился дивным светом. Метанейра встала навстречу богине. Она поняла, что непростую смертную привели к ней ее дочери. Низко склонилась жена Келея перед незнакомкой и просила ее сесть на ее место царицы. Отказалась Деметра. Она молча села на простое сиденье служанки, по-прежнему безучастная ко всему, что делалось вокруг нее. Служанка же Метанейры, веселая Ямба, видя глубокую печаль незнакомки, старалась развеселить ее. Она весело прислуживала ей и своей госпоже Метанейре. Громко звучал ее смех и сыпались шутки. Улыбнулась Деметра в первый раз с тех пор, как похитил у нее Персефону мрачный Аид. И в первый раз согласилась она вкусить пищи. Деметра осталась у Келея. Она стала воспитывать его сына Димофонта. Богиня решила дать Димофонту бессмертие. Она держала младенца у своей божественной груди, на своих коленях. Младенец дышал бессмертным дыханием богини. Деметра натирала его амврозией, пищей богов, дающей бессмертие. А ночью, когда все в доме Келея спали, она, завернув Демофонта в пеленки, клала его в ярко пылавшую печь. Но Демофонт не получил бессмертия. Увидала раз Метанейра, своего сына, лежащего в печи, страшно испугалась и стала молить Деметру не делать этого. Деметра разгневалась на Метанейру, вынула Демофонта из печи и сказала: «О, неразумная! Я хотела дать бессмертие твоему сыну, сделать его неуязвимым. Знай же, я Деметра, дающая силы и радость смертным и бессмертным». Деметра открыла Келею и Метанейре, кто она, и приняла свой обычный образ богини. Божественный свет разлился по покоям Келея. Богиня Деметра стояла величественная и прекрасная. Золотистые волосы спадали на ее плечи. Глаза горели божественной мудростью. От одежд ее лилось благоухание. Пали на колени перед ней Метанейра и ее муж. Богиня Деметра повелела выстроить храм в Элевсине у источника Калихоры и осталась жить в нем. При этом храме Деметра сама учредила празднество. Печаль по нежно любимой дочери не покинула Деметру. Не забыла она и гнева своего на Зевса. По-прежнему бесплодна была земля. Голод становился все сильнее, так как на полях земледельцев не всходило ни единой травки. Напрасно тащили быки земледельца тяжелый плуг по пашне. Бесплодна была их работа. Гибли целые племена. Вопли голодных неслись к небу, но не внимала им Деметра. Наконец, перестали куриться на земле жертвы бессмертным богам. Гибель грозила всему живому. Не хотел гибели смертных великий тучегонитель Зевс. Он послал к Деметре вестницу богов Ириду,

0: Быстро помчалась она на своих радужных крыльях в Элевсин, к храму Деметры. Звала ее, молила вернуться на светлый Олимп, в сон богов. Деметра не вняла ее мольбам. Посылал и других богов великий Зевс к Деметре, но богиня не хотела вернуться на Олимп, прежде чем возвратит ей Аид, ее дочь Персефону. Послал тогда к своему мрачному брату Аиду великий Зевс быстрого, как мысль, Гермеса. Гермес спустился в полные ужасов царства Аида, предстал перед сидящим на золотом троне владыкой душ умерших и поведал ему волю Зевса. Аид согласился отпустить Персефону к матери, но предварительно дал ей проглотить зерно плода граната, символ брака. Взошла Персефона на золотую колесницу мужа с Гермесом. Помчались бессмертные кони Аида, никакие препятствия не были страшны им. И в мгновение ока достигли они Элевсина. Забыв все от радости, Деметра бросилась навстречу своей дочери и заключила ее в свои объятия. Снова была с ней ее возлюбленная дочь Персефона. С ней вернулась Деметра на Олимп. Тогда великий Зевс решил, что 2/3 года будет жить с матерью Персефона, а на 1/3 возвращаться к мужу своему Аиду. Великая Деметра вернула плодородие земле, и снова все зацвело, зазеленело, нежной весенней листвой покрылись леса, запестрели цветы на изумрудной мураве лугов. Вскоре заколосились хлебородные нивы, зацвели и заблагоухали сады, засверкала на солнце зелень виноградников. Пробудилась вся природа. Все живое ликовало и славило великую богиню Деметру и дочь ее Персефону. Но каждый год покидает свою мать Персефона, и каждый раз Деметра погружается в печаль и снова облекается в темные одежды. И вся природа горюет об ушедшей, желтеют на деревьях листья, и срывает их осенний ветер, отцветают цветы, нивы пустеют, наступает зима. Спит природа, чтобы проснуться в радостном блеске весны тогда, когда вернется к своей матери из безрадостного царства Аида Персефона. Когда же возвращается к Деметре ее дочь, тогда великая богиня плодородия щедрой рукой сыплет свои дары людям и благословляет труд земледельца богатым урожаем.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Триптолем. Великая богиня Деметра, дающая плодородие земле, сама научила людей, как возделывать хлебородные нивы. Она дала юному сыну царя Элевсина Триптолему семена пшеницы, и он первый трижды вспахал плугом рарийское поле у Элевсина и бросил в темную землю семена. Богатый урожай дало поле, благословенное самой Деметрой. На чудесной колеснице, запряженной крылатыми змеями, Триптолем, по велению Деметры, облетел все страны и всюду научил людей земледелию. Был Триптолем и в далекой Скифии у царя Линха. Его тоже научил он земледелию, но гордый царь скифов захотел отнять у Триптолема славу учителя земледелия. Он захотел присвоить эту славу себе. Линх решил убить во время сна великого Триптолема. Но Деметра не допустила совершиться злодеянию. Она решила покарать Линха за то, что он, нарушив обычай гостеприимства, поднял руку на ее избранника. Когда Линх ночью прокрался в покой, где мирно спал Триптолем, Деметра обратила царя скифов в дикую рысь, в то самое мгновение, когда занес он над спящим кинжал. Скрылся в темных лесах обращенный в рысь Линг, а Триптолем покинул страну скифов, чтобы, переносясь из страны в страну на своей чудесной колеснице, учить людей великому дару Деметры –

никогда не чтил он богов жертвами. В своей нечестивости он осмелился дерзко оскорбить великую богиню Деметру. Он решил срубить в священной роще Деметры столетний дуб, бывший жилищем дриады, любимицы самой Деметры. Ничто не остановило Эрисихтона. «Хотя бы это была не любимица Деметры, а сама богиня!» — воскликнул нечестивец. «Все же срублю я этот дуб!» Эрисихтон вырвал из рук слуги топор и глубоко вонзил его в дерево. Тяжкий стон раздался внутри дуба, и хлынула кровь из его коры. Пораженные стояли перед дубом слуги царя. Один из них осмелился остановить его, но разгневанный Эрисихтон убил слугу, воскликнув: «Вот тебе награда за твою покорность богам!» Эрисихтон срубил столетний дуб. С шумом, подобным стону, упал дуб на землю, и умерла жившая в нем дриада. Надев темные одежды, дриады священной рощи пришли к богине Деметре и молили ее покарать Эрисихтона, убившего их дорогую подругу. Разгневалась Деметра. Она послала за богиней голода. Посланная ею дриада быстро помчалась на колеснице Деметры, запряженной крылатыми змеями, в Скифию, к горам Кавказа, и там нашла на бесплодной горе богиню голода, с впалыми глазами, бледную, с растрепанными волосами, с грубой кожей, обтягивавшей одни кости. Посланная передала волю Деметры богине голода, и та повиновалась велению Деметры. Явилась богиня голода в дом Эрисихтона и вдохнула ему неутолимый голод, сжигавший все его внутренности. Чем больше ел Эрисихтон, тем сильнее становились муки голода. Все свое состояние истратил он на всевозможные яства, которые только сильнее будили в Эрисихтоне неутолимый, мучительный голод. Наконец, ничего не осталось у Эрисихтона, лишь одна дочь. Чтобы добыть денег и насытиться, он продал свою дочь в рабство. Но дочь его получила от бога Посейдона дар принимать любой образ и каждый раз освобождалась от покупавших ее то под видом птицы, то коня, то коровы. Много раз продавал свою дочь Эрисихтон, но мало ему было денег, которые выручал он от этой продажи. Голод мучил его все сильнее и сильнее. Все нестерпимее становились его страдания. Наконец, Эрисихтон стал рвать зубами свое тело и погиб в ужасных мучениях. Ночь, луна, заря и солнце. Медленно едет по небу в своей колеснице, запряженной черными конями, богиня ночь Нюкта. Своим темным покровом закрыла она землю. Тьма окутала все кругом. Вокруг колесницы богини ночи толпятся звезды и льют на землю свой неверный, мерцающий свет. Это юные сыновья богини зари Эос и Астрея. Много их, они усеяли все ночное темное небо. Вот как бы легкое зарево показалось на востоке. Разгорается оно все сильнее и сильнее. Это восходит на небо богиня Луна Селена. Круторогие быки медленно везут ее колесницу по небу. Спокойно, величественно едет богиня Луна по небу в своей длинной белой одежде, с серпом Луны на головном уборе. Она мирно светит на спящую землю, заливая все серебристым сиянием. Объехав небесный свод, богиня Луна спустится в глубокий грот горы Латма в Карии. Там лежит погруженный в вечную дремоту прекрасный Эндимион. Любит его Селена.
Она склоняется над ним, ласкает его,

0: и шепчет ему слова любви, но не слышит ее погруженный в дремоту Эндимион. Потому так печальна Селена, и печален свет ее, который льет она на землю ночью. Все ближе утро. Богиня Луна уже давно спустилась с небосклона. Чуть посветлел восток. Ярко загорелся на востоке предвестник зари Эос Форос, утренняя звезда. Подул легкий ветерок, все ярче разгорается восток. Вот открыла разоперстая богиня заря Эос ворота, из которых скоро выйдет лучезарный бог солнца Гелиос. В ярко-шафранной одежде, на розовых крыльях взлетает богиня заря на просветлевшее небо, залитое розовым светом. Льет богиня из золотого сосуда на землю росу. И роса осыпает траву и цветы сверкающими, как алмазы, каплями. Благоухает все на земле. Всюду курятся ароматы. Проснувшаяся земля радостно приветствует восходящего бога солнца Гелиуса. На четверке крылатых коней в золотой колеснице, которую выковал бог Гефест, выезжает на небо с берегов океана лучезарный бог. Верхи гор озаряют лучи восходящего солнца, и они высятся, как бы залитые огнем. Звезды бегут с небосклона при виде бога солнца. Одна за другой скрываются они в лоне темной ночи. Все выше поднимается колесница Гелиоса. В лучезарном венце и в длинной сверкающей одежде едет он по небу и льет свои живительные лучи на землю. Дает ей свет, тепло и жизнь. Совершив свой дневной путь, бог солнца спускается к священным водам океана. Там ждет его золотой челн, в котором он плывет назад, к востоку, в страну солнца, где находится его чудесный дворец. Бог солнца ночью там отдыхает, чтобы взойти в прежнем блеске на следующий день.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Буква О в фамилии О. Генри – это не восторженный возглас. Хотя поклонников у этого писателя было и остается предостаточно. По количеству переизданий он однажды догнал самого Марка Твена. Для влюбленной в Тома Сойера Америки невероятное достижение. А начиналось все довольно грустно. 25 апреля 1898 года в окружном суде штата Огайо слушалось дело Уильяма Сиднея Портера. Бывшего сотрудника банка обвиняли в растрате и уклонении от правосудия. Дело в том, что на скамью подсудимых Портер попал спустя 3 года после совершения преступления. Все это время он скрывался в Гондурасе. Суд признал это отягчающим обстоятельством и приговорил беглеца к 5 годам. Отбывать наказание Уильям отправился в Арену Дистрикт. Так называли одну из самых страшных тюрем Соединенных Штатов Америки. По слухам, выйти из нее здоровым или хотя бы живым удавалось не каждому. Но Портеру повезло. Образование фармацевта, полученное когда-то, оказалось очень кстати. Днем он помогал врачу выхаживать искалеченных арестантов, а вечерами писал. Короткие очерки сделали его популярным. Читатели окружной газеты с нетерпением ждали новых откровений от узника арены Дистрикт Оливера Генри. Теперь Портера звали так. После выхода на свободу имя Оливер сократилось до буквы О. И мир узнал писателя О. Генри. Бывшему заключенному потребовалось меньше года, чтобы о нем начали говорить. И главное, как говорить. Вы умеете находить самородки на дороге, которую до вас топтали тысячи людей, писал О. Генри знаменитый в то время литературный критик Эль Дженнингс. И действительно, О. Генри умел замечать в повседневности то, что ускользало от других, на что закрывали глаза, о чем старались не думать. Другими словами, правду жизни, но только не своей. До самого конца О. Генри скрывал от окружающих факты о своем тюремном прошлом. Уголовнику, хоть и бывшему, на американском литературном Олимпе места не было.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта специальной военной операции. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент, напомню, выступил на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
2: Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск. Отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси. Кроме того, в следующем году планируем провести оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России «Щит Союза 2027».
1: Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности обеих стран, подчеркнул Владимир Путин. Районный суд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Четверо обвиняемых получили от 4 до 6 лет колонии и штрафы до 41 миллиона рублей. Все апелляции отклонены. Известно, что фигуранты завышали стоимость и занижали характеристики объектов, похитив 251 миллион рублей. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены получить иранский высокообогащенный уран для последующего уничтожения. При этом ранее в Тегеране заявляли, что рассматривают передачу 400 килограммов материала России вместо Вашингтона. США также требуют прекращения обогащения урана в Иране на 20 лет. Министерство просвещения с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников – образцовое, допустимое и недопустимое, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Апробация уже идет в пилотных регионах для учеников с 1 по 8 класс. С 2026 по 2027 учебный год систему запустят в 10 школах каждого субъекта. Президент Ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук заявил, что исключение ряда брендов из параллельного импорта не оставит россиян без электроники. Сохраняются трансграничный ввоз, поставка из дружественных стран и российские аналоги. С 27 мая из списка исключат ряд популярных производителей техники, в то время как смартфоны Apple, Nokia, Samsung в перечне по-прежнему останутся. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Мишель Синягин». Читает Станислав Федосов.
4: На другой день Мишель встал освеженный и бодрый. Но вчерашний страх не покидал его. И он поведал о своих потрясениях своим родственницам. Драмы и слезы были в полном разгаре, когда пришла записка от Симочки, умолявшей его о свидании. Он пошел на это свидание, надменный и сдержанный, не думая, впрочем, в силу некоторой своей порядочности, ловчиться и отлынивать от обещаний. Влюбленная женщина умоляла его простить недостойное поведение ее матери, говоря, что она лично, хотя и мечтала связать свою жизнь с ним, но никогда не рискнула бы пойти на такие нахальные требования. Мишель сдержанно сказал, что он сделает то, что обещано, но что на дальнейшую совместную жизнь... Он не дает гарантии. Может, он проживет в Пскове год или два, но в конце концов он, скорее всего, уедет в Москву или Ленинград, где он и намерен продолжать свою карьеру, или, во всяком случае, будет там искать соответствующие жизни, удовлетворяющие его потребностям. Не оскорбляя девушку словами, Мишель все же дал ей понять разницу в их, если и не положении, которое уравнялось революцией, то, во всяком случае, назначение жизни. Влюбленная молодая дама, соглашаясь во всем, восторженно глядела на его лицо и говорила, что она ничем не хочет связывать его жизни, что он волен поступать так, как ему заблагорассудится. Несколько успокоенный в этом смысле, Мишель сам даже стал говорить, что брак этот — решенное дело, но что когда он произойдет, он еще не может сказать. Они расстались, как и прежде, скорее дружески, чем враждебно. И Мишель спокойным шагом побрел домой, несмотря на то, что рана в его душе не могла зажить так скоро. Мишель женился на Симочке М. примерно через полгода, зимой, в январе. Предстоящий брак чрезвычайно подействовал на здоровье матери Мишеля. Она начала жаловаться на скуку жизни и пустоту, и на глазах чахла и хирела, почти не вставая из-за самовара. Понятие о браке было в то время несколько иное, чем теперь. И это был шаг, по мнению старых женщин, единственный, решительный и освященный таинством. Тетка Мария также была потрясена. Причем она как-то даже оскорбилась подобным ходом дела и уже все более часто говорила, что ей здесь не место, что она в ближайшее время поедет в Ленинград, где и приступит к своим мемуарам и описаниям встреч. Мишель, несколько сконфуженный всеми делами, угрюмый ходил по комнатам, говоря, что если б не данное слово, он наплевал бы на все и уехал бы, куда глаза глядят. Но во всяком случае, пусть все знают, что этот брак не связывает его. Он хозяин своей жизни. Он не отступает от своих планов. И, вероятно, через полгода или год поедет вслед за теткой. Свадьба была сыграна скромно и просто. Они записались в комиссариате, после чего в церкви Преображения было устроено скромное венчание. Все родственники с обеих сторон ходили сдержанные и как бы по-разному оскорбленные в своих чувствах. И только вдова Эмма, напудренная и подкрашенная, колбасилась в своей вуале по церкви и по квартире Мишеля, в которой и был устроен свадебный ужин. Вдова одна за всех говорила за столом, провозглашала тосты и спичи и осыпала старух комплиментами, всячески поддерживая этим веселое расположение духа и приличный тон свадьбы. Молодая краснела за свою мать и за ее рябоватое лицо, и за ее пронзительный, не дававший никому спуску голос, и, опустив голову, сидела за своим прибором. Мишель за весь вечер не терял своей сдержанности, однако его точили тоска и мысли о том, что его все же, чего бы там ни говорили, опутали как сукиного сына, и что эта арабская женщина взяла его на испуг, тем более что навряд ли она кинулась бы из окна. И в конце ужина, криво усмехаясь, он после поздравлений и любезностей спросил вдову об этом, наклонившись к ее уху. «А ведь вы бы не прыгнули из окна, Елена Борисовна», — сказал он. Вдова успокаивала его, как могла, говоря и давая торжественной клятвы в том, что она, несомненно, и, скорее всего, прыгнула бы, если бы он не дал своего согласия. Но под конец, разозленная его кривыми улыбочками, сердито сказала, что у ней 6 дочерей, и если из-за каждой она начнет из окон прыгать, то и окон для этого не хватит в помещении. Мишель пугливо смотрел на ее злое оскорбленное лицо и, смешавшись, отошел в сторону. «Все ложь, форменный эгоизм и обман», — бормотал Мишель с краской в лице, вспоминая подробности. Вечер все же прошел прилично и неоскорбительно для гостей, и началась повседневная жизнь с разговорами об отъезде, о лучшей жизни и о том, что в этом городе невозможно сколько-нибудь прилично устроить свою судьбу, принимая во внимание революционную грозу, которая все более и более разгоралась. В ту весну, наконец собравшись, уехала в Ленинград тетка Марья Аркадьевна. И вскоре оттуда прислала отчаянное письмо, в котором извещала, что в дороге ее обокрали, унеся ее саквояж с частью драгоценностей. Письмо было несвязное и запутанное. Видимо, это потрясение сильно подействовало на немолодую даму. К этому времени тихо и неожиданно скончалась мать Мишеля, не успев даже ни с кем проститься и отдать свои последние распоряжения. Все это сильно подействовало на Мишеля, который стал какой-то тихий, робкий и даже пугливый. Были пролиты слезы, но это событие вскоре заслонилось другим. У Симочки родился щупленький, но милый ребенок, и новое, неиспытанное отцовское чувство несколько захватило Мишеля. Однако это недолго продолжалось, и он снова начал поговаривать об отъезде, уже более реально и решительно. И осенью, получив от тетки Марьи новое письмо, которое он никому не показал, Мишель быстро стал собираться, говоря, что он обеспечивает свою жену и ребенка всем движимым имуществом, оставляя его в их полную собственность. Молодая дама по-прежнему, а может даже и более влюбленная в своего супруга, с ужасом слушала его слова, но не смела его удерживать, говоря, что он волен поступать, как ему хочется. Она его любит по-прежнему, и несмотря ни на что, и пусть он знает, что тут, в Пскове, остается верный ему человек, готовый следовать за ним по пятам и в Ленинград, и в ссылку. Пугаясь, как бы она ни увязалась за ним в Ленинград, Мишель переводил разговор на другие темы, но молодая дама, рыдая, продолжала говорить о своей любви и самопожертвовании. Да, она ему не пара, она всегда это знала, но если когда-нибудь он будет старый, безногий, если когда-нибудь он ослепнет или будет сослан в Сибирь, тогда он может позвать ее, и она с радостью отзовется на его приглашение. Да, она даже хотела бы для него беды и несчастья. Это их уравняло бы в жизни. Мучаясь от жалости, проклиная себя за малодушие и такие разговоры, Мишель стал поторапливаться с отъездом. В эту пору объяснений и слез Мишель написал новое стихотворение «Нет, не удерживай меня, молодая дева», и стал быстро и торопливо укладывать свои чемоданы.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».
4: Он недолго вкушал семейное счастье, и в одно прекрасное утро, достав разрешение на выезд, отбыл в Ленинград с двумя небольшими чемоданами и корзинкой. Мишель приехал в Ленинград и поселился на Фонтанке, угол Невского. Он временно поселился в теткиной комнате за ширмой. Однако ему твердо была обещана отдельная комната, как только кто-нибудь из жильцов помрет. Но Мишель и не очень торопился с этим. Другие идеи и планы теснились в его голове. Он приехал в Ленинград примерно за год или за два до НЭПа. Революция была в полном разгаре. Голод и разруха, так сказать, сжимали город в своих цепких объятиях. И, казалось, было странным приезжать в эту пору и искать лучшей жизни и карьеры. Но на это были свои причины. В присланном письме тетка Марья со своей беспечностью извещала Мишеля, что, вероятно, в ближайшие месяцы город Ленинград отойдет к Финляндии или к Англии и будет объявлен вольным городом. В ту пору такие слухи ходили среди населения, и Мишель, взволнованный этим извещением, поторопился приехать. Тетка, кроме того, извещала, что она отнюдь не переменила своих либеральных убеждений и не идет против революции. Но поскольку революция продолжается так долго, и вот уже третий год, как ей не отдают имение, то это просто ни на что не похоже. И в таком случае им самим необходимо предпринять решительные шаги. Итак, в силу этого Мишель прибыл в Ленинград и поселился на Фонтанке. Он нашел тетку чрезвычайно изменившейся. Он просто не узнал ее. Это была весьма похудевшая старуха с отвисшей челюстью и блуждающим взором. Тетка поведала ему, что ее за это время дважды обчистили. Первый раз в поезде и второй раз здесь, на квартире. К ней под видом обыска пришли просто какие-то мазурики и, предъявив фальшивый мандат, унесли почти все оставшиеся драгоценности. Когда-то веселая и живая дама стала тихой, дребловатой и нелюбопытной старухой. Она по большей части лежала теперь на своей кровати и неохотно вступала в разговор даже с Мишелем. А если и начинала говорить, то сводила разговор главным образом на свои кражи, волнуясь при этом и неся какую-то явную околесицу. Однако тетка не была в нужде. На ее шее была прекрасная массивная цепь с золотым лорнетом. На пальцах ее были нанизаны разные кольца и караты, и имущества в комнате было слишком достаточно. Время от времени тетка Марья продавала на базаре ту или иную вещь и жила довольно прекрасно, помогая при этом Мишелю, который ничего не имел и не предполагал иметь. Слухи о вольном городе оставались ни на чем не обоснованными слухами. И в силу этого приходилось подумать о более оседлой жизни и о будущей судьбе. И Мишель, записавшись на биржу труда, вскоре получил назначение на работу. Он получил назначение во дворец труда. И в силу того, что он не имел никакой специальности и в сущности не умел ничего делать, ему дали мелкую бестолковую работу в справочном отделении. Такая работа, конечно, не могла удовлетворить духовных и поэтических запросов Мишеля. Больше того, он был несколько даже сконфужен и даже обижен такой работой, более пригодной для молодой беспечной девицы. Давать справки и указания, где какая комната расположена и где какой работает товарищ, это было просто смешно, несерьезно и даже форменным образом оскорбительно для его мужского достоинства. Однако в ту пору нельзя было быть слишком разборчивым, и Мишель нес свои обязанности, неясно надеясь на какие-то перемены и улучшения. К этому времени Мишель получил в квартире комнату, которая неожиданно очистилась благодаря отъезду за границу одного известного поэта Ха. Это была прелестная небольшая комната, тоже с видом на Фонтанку и Невский. Это обстоятельство окрылило Мишеля, и поэт сделал даже несколько стихотворных набросков, освежив этим свое угасавшее творчество. Получая паек и небольшую помощь от тетки, он уже довольно прилично себя чувствовал и стал ходить по гостям, найдя в городе кое-каких бывших своих знакомых и товарищей. В эту зиму было получено 2 письмеца от Симочки. Эти письма взволновали Мишеля, но, мучаясь от жалости к ней, он все же решил не отвечать на них, находя более правильным не морочить голову молодой женщине и не давать ей неопределенных надежд. И он продолжал свою жизнь, отыскивая в ней новые радости. В ту пору он сошелся с очень такой исключительной красивой женщиной, несколько, правда, развязной в своих движениях и поступках. Это была некая Изабелла Ефремовна Крюкова, очень красивая, элегантная женщина, совершенно неопределенной профессии и даже, кажется, не член профсоюза. Эта связь доставила Мишелю много новых беспокойств и треволнений. Не имея средств для приличной жизни, Мишель сколько возможно тянул со своей тетки, которая с каждым днем делалась все более угрюмой, нелюбезной и неохотно пускала в комнату Мишеля. И всякий раз беспокойно следила за его движениями во время визита, видимо, побаиваясь, как бы он чего не спер. Она давала ему незначительные подачки, и Мишелю приходилось убеждать, кричать, даже ругать тетку, обзывая ее скупердяйкой, держимордой и сволочью. Около года продолжалась такая беспокойная жизнь. Красивая возлюбленная приходила к Мишелю на своих французских каблучках и требовала все новых и новых расходов. Поэту приходилось изворачиваться и ломать себе голову в поисках доходов. Мишель продолжал нести свою службу, к которой он относился все более небрежно и халатно. Он неохотно давал теперь справки, кричал на посетителей и даже в раздражении иной раз топал на них ногами, посылая более назойливых к чертям собачьим и дальше. Он особенно не любил грязных и неуклюжих мужиков, которые приходили за справками, путая, перевирая и неточно излагая свои мысли. Мишель грубо орал на них, называя их сиволапыми олухами, и морщился от запаха нищеты, некрасивых лиц и грубой одежды. Конечно, так не могло долго продолжаться. И после целого ряда жалоб Мишель потерял службу, лишившись пайка и кое-каких доходов. Это был, в сущности говоря, серьезный удар и форменная катастрофа. Но влюбленный поэт не замечал, что тучи над его головой сгущаются. Изабелла Ефремовна приходила к нему почти что всякий день и пела грудным низким голосом разные цыганские романсы, притопывая при этом ногами и аккомпанируя себе на гитаре. Это была прелестная молодая дама, рожденная для лучшей судьбы и беспечной жизни. Она презирала бедность и нищету и мечтала уехать за границу, подбивая на это и Мишеля, с которым она мечтала перейти персидскую границу. И в силу этого Мишель не искал работы и жил, надеясь на какие-то неожиданные обстоятельства. И эти обстоятельства вскоре последовали.

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Мишель Синягин». Читает Станислав Федосов.
2: В одно ненастное утро, придя в комнату тетки для того, чтобы попросить у нее необходимых ему денег, и приготовившись к стычке, Мишель был поражен беспорядком и сдвинутыми с места вещами. Тетка Марья сидела в кресле, перебирая в руках какие-то бутылки, пузырьки и коробочки. Она взволновалась, когда Мишель вошел в комнату и, пряча под платок свои склянки, начала визжать и бросать в Мишеля, что попадет под руку. Мишель стоял, остолбеневший, около двери, не смея шагнуть дальше и не понимая, чего, собственно, тут происходит. Через несколько секунд тетка, позабыв о Мишеле, начала кружиться по комнате, напевая при этом шансонетки и вскидывая ногами. Тогда Мишель понял, что тетка Марья свихнулась в своем уме. И, пугаясь ее, взволнованный и потрясенный, он прикрыл дверь и в щелку начал следить за безумной старухой. У нее появились совершенно необычайные молодые движения. Ее обычная за последний год неподвижность сменилась каким-то бурным весельем, движениями и суетой. Тетка буквально порхала по комнате и, подбегая к зеркалу, гримасничала и кривлялась, посылая неизвестно кому воздушные поцелуи. Мишель, пораженный, стоял за дверью, прикидывая в уме, как ему поступить и что делать, и какие, собственно говоря, выгоды он может снять с этого дела. Затем, прикрыв плотно дверь, Мишель кинулся к уполномоченному квартире, чтобы сообщить о несчастье. Квартира, в которой проживал Мишель, была коммунальная. В ней было 10 комнат с 30 слишком жильцами. Мишель не имел отношения к этим людям, он даже чуждался их и не заводил знакомств. Тут, между прочим, жил портной Ёлкин со своей супругой и ребенком, фабричная работница, бухгалтер госцветмета Р и почтовый служащий НС, который и являлся уполномоченным квартиры. Было воскресенье, и все жильцы находились дома, в своих комнатах. Стараясь не шуметь и говоря взволнованным шепотом, Мишель предупредил уполномоченного о буйном сумасшествии своей тетки. Было решено вызвать карету скорой помощи и поскорей сплавить старуху в сумасшедший дом, поскольку это представляло значительную опасность для жильцов. Мишель, ахая, бросился в нижнюю квартиру и по телефону вызвал карету скорой помощи, которая и прибыла незамедлительно. Два человека в белых балахонах в сопровождении Мишеля вошли в комнату старухи. Тетка Марья, забившись в угол, не подпускала к себе никого, бросаясь вещами и ругаясь, как мужчина. Позади раскрытых дверей теснились жильцы, помогая советами и планами захвата старухи. Все говорили шепотом и с нескрываемым диким любопытством следили за движениями безумной старухи. Братья милосердия в своих халатах, как более опытные, одновременно шагнули к больной и, схватив ее за руки, сжали ее в своих объятиях. Старуха старалась укусить их за руки, но, как это и всегда бывает, бурная энергия сменилась спокойствием и даже безжизненной апатией. Старуха позволила надеть на себя ватерпруф. Голову ей обвязали платком, и, подталкиваемая сзади Мишелем, она была благополучно под руки спущена вниз и посажена в автомобиль, в который уместился и Мишель, со страхом поглядывая на свою обезумевшую родственницу. Всю дорогу тетка почти не проявляла признаков жизни. И только когда автомобиль приехал на Пряжку и остановился у желтого дома, тетка Марья снова проявила буйство и, сопротивляясь, долго не хотела вылезать из автомобиля, снова ругаясь безобразными словами. Однако ее благополучно вывели и под руки через сад повели в подъезд. Сторож у ворот, привыкший к таким делам, без любопытства наблюдал за этой сценой и, привстав со своей скамейки, молча пальцем указал, куда двигаться. Старуху провели через темный коридор и сдали в распределитель. Мишель заполнил анкету и, получив на руки теткины драгоценности, ее золотую цепочку с лорнетом, кольца и брошь, вышел взволнованный из приемной комнаты. Он прошел сад и, очутившись на улице, остановился в нерешительности. Потом долго ходил по улице и со страхом, и даже с ужасом поглядывал на желтый дом, прислушиваясь к крикам и воплям, доносившимся из открытых окон. Он пошел было домой, но, остановившись на деревянном мосту через Пряжку, обернулся назад. Желтый дом с облезлой грязной штукатуркой был теперь весь на виду. В окнах за решетками мелькали белые фигуры. Некоторые неподвижно стояли у окон и смотрели на улицу. Другие, ухватившись за решетки, старались сдвинуть их с места. Внизу, на улице, на берегу Пряжки, стояли нормальные люди и с нескрываемым любопытством глядели на сумасшедших, задрав кверху свои головы. Мишель быстро и не оглядываясь пошел домой, неся в своих руках теткины драгоценности. Первые дни потрясений прошли, все улеглось, и жизнь, как обычно, пошла дальше. Не имея службы и не ища ее, Мишель продолжал беспечно существовать. И, встречаясь со своей возлюбленной, жил на теткино имущество, которое так неожиданно досталось ему. В то время был уже НЭП во всем своем разгаре. Снова были открыты магазины, театры и кино, появились извозчики и лихачи, и Мишель со своей дамой окунулся в водоворот жизни. Они под руку появлялись во всех ресторанах и кабачках, танцевали фокстрот, и утомленные, почти счастливые, возвращались на лихаче домой с тем, чтобы заснуть крепким сном, и утром снова начать веселое и беспечное существование. Но иной раз, вспоминая про свою тетку и тратя ее имущество, Мишель чувствовал угрызение совести, и тогда всякий раз давал себе слово навестить больную, для того, чтобы снести ей кое-какие конфеты и гостинцев, и тем самым сделать ее участницей в расходах. Но дни шли за днями, и Мишель откладывал свое посещение. В эту зиму веселья и танцев Мишель получил извещение из Пскова от своего владельца дома и теперь арендатора о том, что его жена, потеряв ребенка и выйдя замуж, уехала из квартиры, задолжав ему значительную сумму. Она оставила ему кое-какую мебель, которую арендатор и сосчитает своей, если Мишель не пришлет ему денег в ближайший месяц. Прочтя это письмо утром после попойки, Мишель сердито скомкал его и бросил под кровать с тем, чтобы не вспоминать о своей прошлой жизни. Так проходила зима. И в один из февральских дней, после того, как были проданы последние драгоценности, Мишель отправился к тетке на свидание. Он купил разные снеди и с тяжелым сердцем и неопределенным страхом отправился на Пряжку. Тетку привели в приемную комнату и оставили ее вместе с Мишелем. Буйное сумасшествие сменилось тихой меланхолией, и теперь тетка Марья в своей белой полотняной кофте стояла перед Мишелем и, странно и хитро поглядывая на него, не узнавала своего племянника. Он сказал несколько неопределенных слов и стал делать руками энергичные жесты, понятные сумасшедшим. Потом Мишель молча поклонился и вышел из помещения с тем, чтобы сюда никогда не возвращаться. С легким сердцем Мишель вернулся домой и уже со спокойной совестью стал распоряжаться своим наследством. Изабелла Ефремовна ревностно помогала ему в этом, уговаривая его поменьше церемониться и стесняться, в смысле окончательной распродажи всего имущества. В апреле 1925 года стояла исключительно хорошая и ясная погода. Мишель в легком своем пальто под руку с Изабеллой Ефремовной выходил из своей комнаты, желая пойти погулять по набережной и посмотреть на ледоход. И, закрывая дверь на ключ и напевая «бананы, бананы», он поглядывал на свою даму. Она тут же колбасилась в коридоре, делая своими стройными ножками разные па и танцуя Чарльстон. Она была чудесно хороша в своем светлом весеннем костюме со своим прелестным профилем и завитушками из-под шляпы. Мишель любовно глядел на нее, восхищаясь ее красотой, молодостью и беспечностью. Да, конечно, она не была слишком ученая девица, способная с легкостью поговорить о Канте или Бабеле, или о теории вероятности и относительности. Безусловно, она этого ничего не знала и не имела склонности к умозрительным наукам, предпочитая им легкую, простую жизнь. Морщины раздумья не бороздили ее лба. Мишель любил ее со всей страстью и, мысленно сравнивая ее со своей бывшей Симочкой, приходил в ужас. Как он мог так низко пасть, женившись на такой провинциальной курочке? И так, танцуя Чарльстон и дурачась, и взявшись за руки, они пошли по коридору и, выйдя в прихожую, остановились, чтоб пропустить вошедшую пару. Это был рассыльный с книжкой, и рядом с ним старая женщина, завернутая в зимний ватерпруф, с головой повязанной шерстяным платком. Это была никто иная, как тетка Марья.
0: Грубым, шутливым тоном рассыльный спросил, здесь ли проживала выздоровевшая гражданка А, и если здесь, то вот не угодно ли принять кого следует.
2: Все помутилось в глазах Мишеля. Ноги приросли к полу, и страх отнял у него дар речи. Кое-как поставив небольшую каракулю в рассыльной книге, Мишель перевел глаза на тетку, которая, сконфуженно улыбаясь, ручкой приветствовала своего племянника. Мишель начал лепетать непонятные слова и, пятясь к двери, старался заслонить проход, не желая тем самым пропустить тетку дальше. Тетка Марья шагнула к нему и начала довольно понятно изъясняться, говоря, что она сильно прихворнула, но теперь почти что оправилась и в дальнейшем нуждается только в полной тишине и спокойствии. Понимая всю серьезность дела и не желая мешать объяснению родственников, Изабелла Ефремовна, сказав, что она зайдет завтра, как птичка выпорхнула на лестницу и исчезла. а тетка Марья в сопровождении Мишеля пошла по коридору, направляясь к своей двери. Мишель, взяв тетку под руку и стараясь не допустить ее в комнату, в которой оставалась лишь какая-то жалкая дребедень, тянул ее к себе, говоря, что «ну вот и отлично, и прекрасно, вот сейчас они присядут у Мишеля на диване и попьют чайку». Однако тетка, не пожелав чаю, настойчиво шла к своей комнате, твердо сохранив в своем непрочном уме расположение комнат. Она вошла в комнату и остановилась, пораженная и полная гнева. Автор, щадя нервы читателей, не считает возможным продолжать свое описание скандала и драматических сцен, происшедших в первые полчаса. Оголенная комната зияла своей пустотой. В углу стоял нетронутый мраморный умывальник и несколько стульев, непроданных в силу значительной изношенности.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Мишель Синягин».

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Вампилов. Рассказ «На скамейке». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что ссоры между влюбленными необходимы. Но с тем, что ссоры эти неизбежны, согласится всякий. Влюбленные ссорятся редко и часто, на мгновение и надолго, неожиданно и заранее обдуманно. Часто, затевая ссору, влюбленные уже предвкушают сладость примирения. Один мой приятель рассказывал, что самый лучший вечер в его жизни следовал за днем, в который он жестоко поссорился со своей возлюбленной. Они раздули ссору до бури, вырывающей из их душ любовь, и чтобы не оскорбить друг друга, распрощались навсегда и разошлись по домам одинаково гордые и взволнованные. Поздно вечером они встретились. Она шла к нему, чтобы сказать, что она его ненавидит. С тем же спешил к ней и он. Но все, о чем здесь будет рассказано, произошло в то время, когда влюбленные ссорятся нехотя и ненадолго. Весна не любит расходиться с радостью. А был май, великолепный и достойный венец лучшего времени года. Убрав с земли снег, растормошив заснувшую реку, весна освободила людей от теплой одежды, разбросала под ноги зеленые ковры, развешала повсюду зеленые портьеры и занавески, снизила цены на живые цветы и мертвые улыбки. Словом, распорядилась так хорошо, так ловко и так заботливо, что не ценить всего этого невозможно. Когда ласковый майский день сменяется нежным майским вечером, когда воздух, приправленный острым вечерним запахом тополей, делается чище и слышнее становится музыка из ближайшего парка, когда так приятно сидеть у открытого окна, тогда не ищите ваших молодых знакомых дома. Идите в парк, туда, где в такие вечера бьется пульс городской жизни. Знакомых вы, возможно, там не найдете, зато до конца вечера не потеряете надежды встретить их среди многочисленного собрания ценителей майских вечеров. Именно в такой вечер в парке своевременно появились Вирусов и Штучкин. Два человека равно интересных и молодых. У них приятные лица, а из одежды можно составить один мощный щегольской костюм. Это была подходящая компания. Вирусов любил шутить, Штучкин любил смеяться. Вирусов должен был нравиться гордой и чуть надменной осанкой, Штучкин подкупал добродушием и смешливостью. С его лица не сходил румянец отдыхающего человека. Держались они с той свободой, которую, присмотревшись, можно назвать самоуверенностью. Окаменев даже в самых академических и самых серьезных позах, эти молодые люди представляли бы собой скульптурную группу «Два шалопая». На танцплощадке они побывали лишь для того, чтобы оживить давку при входе и выходе в узкую калитку. Шутили с незнакомыми людьми и свободно, без всяких предисловий, заговаривали о любви со скромными и беззащитными девушками. Живость, с которой приятели провели начало вечера, утомила их, наконец, и они решили отдохнуть и покурить в каком-нибудь тихом месте. Они свернули на безлюдную аллею, от одного вида которой веяло дворянской романтикой. Казалось, пройди эту аллею до конца, и выйдешь тихим, строгим и мечтательным, как девушка без подруг. Молодые люди смиренно побрели по песчаной дорожке. Вирусов вдруг впал в бесскандальное элегическое настроение и, покопавшись в своих сведениях из школьных хрестоматий по литературе, высокомерно процитировал: «Приют задумчивых дриад». Штучкин хихикнул, но был назван пошляком и неучим. Уличив приятеля в незнании греческой мифологии, Вирусов перешел на невежество Штучкина вообще. тему, более доступную и свободную, но вдруг замолчал. На дальней скамейке сидела девушка. Любоваться можно было издали. Ни один художник не отказался бы от этого сюжета. Потемневшая зелень аллеи, кое-где просвечивающий сквозь нее закат, и на скамейке девушка в светлом. Все это и казалось бы созданием художника-романтика, если бы не легкий ветерок, существующий только для того, чтобы оживлять картину едва заметным движением листвы. Вирусов был особенно растроган несложностью композиции. Девушка сидела одна. Правда, на следующей скамейке расположился какой-то молодой человек, но он не вмещался в рамку этого полотна. Молодые люди приблизились, и Штучкин тут же задал заведомо идиотский вопрос. «Сидите, значит?» «Мне трудно вам что-нибудь возразить», — ответила девушка. Вирусов на это тонко улыбнулся и спросил осторожно. «Скучаете?» Девушка не ответила, а только взглянула на Вирусова, и он понял, что имел до этого смутное представление о красоте

и садясь на скамейку. Девушка рассмеялась чистым и ровным смехом. Тут же кощунственно раздался немелодичный смех Штучкина. Молодой человек с соседней скамейки вздрогнул, поднялся и быстро пошел вглубь аллеи. Девушка смеялась, не уставая, все громче и громче. Потом вдруг сразу смолкла и спросила, сколько времени. Добродушный Штучкин убавил наступление майской ночи ровно на час и заявил, что в такое время из парка уходят только олухи, как их сосед по скамейке. Вирусов, которого сначала несколько тревожило это соседство, сказал, что этот тип, проходя мимо, взглянул, кажется, нескромно на девушку, и что, если она пожелает, его можно вернуть, чтобы заставить извиниться на французском языке, снять полуботинки и удалиться бесшумно на цыпочках. Штучкин заметил, что после он эти полуботинки может не надевать, а выбросить в кусты, где им самое подходящее место. Потом Вирусов, как умел, заговорил о прелести майских вечеров, причем в особенно белом свете старался представить позднее темное время. Девушка возражала, смеялась, поднимала одну бровь выше другой, но когда Вирусов дошел до игривого вопроса «Как вас зовут?», вспомнила вдруг, что ее где-то ждет подруга, вспорхнула со скамейки и запрыгала вдоль аллеи. Приятели растерялись, бежать за ней было бы нелепо, в чем Штучкин хотел все же убедиться, но Вирусов схватил его за пиджак и крикнул ей вслед: «Вы бываете здесь?» «Иногда», — легкомысленно отозвалась она и растворилась в сумерках. Домой они возвращались молча, будь то не замечая друг друга. Но если бы они захотели уединиться, то не смогли бы. Они жили на одной улице, в одном доме, в одной комнате. Приближение следующего вечера застало приятелей за хлопотливыми сборами. Вирусов решил навестить своего дядю, у которого, по его предположению, именно этим вечером должен был начаться приступ малярии. По Штучкину стосковалась его добрая тетя, о существовании которой он до сих пор так постыдно забывал. Между малярийным дядей и тоскующей тетей было общее то, что они одинаково любили модные галстуки и безупречные прически у посещающих их племянников. Собравшись, молодые люди вышли на улицу и разошлись в противоположные стороны. Размышляя о том, что проще всего обманывать своего друга, Вирусов свернул к парку. Скоро он был там и, придирчиво осмотрев себя в темном стекле киоска пивоводы, пошел вглубь вчерашней аллеи. Вечер был ничуть не хуже вчерашнего, декорации также великолепны. На дальней скамейке Вирусов заметил светлое пятно и, лишившись вдруг своей надменности, устремился к этому пятну, как безрассудный мотылек к источнику света. Пятно увеличивалось и принимало прелестные очертания, но тут Вирусов обнаружил, что девушка сидит не одна. С другой стороны выглядывали чьи-то плечи и виднелись полуботинки, по которым Вирусов вдруг узнал вчерашнего соседа по скамейке. Удар был неожиданным и жестоким. Вирусов почувствовал себя так, как будто его облили чем-то холодным и липким. «Черт возьми», — подумал он, — «неприлично показываться, засмеют чего доброго». И, терзаемый жестоким приступом самобичевания, Вирусов вспомнил Штучкина. Ему даже стало стыдно за то, что так бессовестно обманул своего наивного друга. До скамейки было уже не больше 10 шагов, и Вирусову оставалось только пройти мимо, что он старался сделать как можно более бесшумно, надеясь, что его не заметят. Свой взгляд он стыдливо устремил вглубь аллеи и усмехнулся. С другой стороны шел Штучкин. Чувствовал он себя так же скверно, однако по привычке, которая у него всегда брала вверх над настроением, хотел было рассмеяться, но, разглядев выражение брезгливости на лице своего друга, все же раздумал.
Приятели встретились почти напротив пары, которая была теперь олицетворением любви, согласия и верности.

0: месте. Влюбленные сидели лицом друг к другу и чуть наклонив друг к другу головы. Молодой человек перебирал в своих руках ее пальчики. Никто не смог бы заподозрить их в том, что они ссорились вчера и могут поссориться завтра. Естественно, они были невнимательными, и поэтому Вирусову и Штучкину повезло. Они удалились незамеченными.
1: Мы читали рассказ Александра Вампилова «На скамейке». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время. Квантовый мир. Что вы о нем слышали? Скорее всего, не так много. И прежде всего, потому что явление, происходящее в нем, без специальной подготовки понять не так просто. Этот раздел физики изучает не атомы, а поведение элементарных, то есть неделимых частиц, из которых эти атомы состоят. Расстояние в квантовом мире не измеряют в микронах, а время идет не на секунды.
1: Человек и время.
0: Термин «квант» первым использовал немецкий ученый Макс Планк в конце 19-го столетия. Много лет он пытался совместить свои теоретические изыскания с классической физикой, но из этого ничего не вышло. Зато в 1901 году он предложил целую систему единиц измерения, совершенно негодную для бытовых нужд, но при этом идеально подходящую для квантовой физики. Одна из таких величин – планковское время. Единица планковского времени в квинтиллион раз меньше, чем могут измерить современные приборы. Они, как вы понимаете, довольно точны и способны в реальном времени зафиксировать, например, рождение новой молекулы. Давайте вспомним, что мы живем в пространстве времени. Каждую секунду наш мир меняется, и ничто не будет, как мгновение назад. Но единица планковского времени настолько коротка, что за этот период не происходит ничего. Почти ничего. Потому что речь идет о части секунды, которая обозначается числом 0,42 и 1. Никакого воображения не хватит, чтобы представить, о сколь малой величине идет речь. И тем не менее, она зачем-то нужна. Зачем? Ответ на этот вопрос поразителен. Наша Вселенная существует только благодаря четырем фундаментальным силам природы. Все они сформировались в так называемую планковскую эпоху, начавшуюся в момент Большого Взрыва. Длительность этой первой эпохи в истории Вселенной и равна одному планковскому времени. В этот фантастически короткий, неизмеримый миг что-то вполне могло произойти чуть иначе, и тогда нас бы просто не было.
1: Человек и время. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма русского писателя и журналиста Николая Александровича Лейкина Антону Павловичу Чехову от 5 марта 1888 года, город Санкт-Петербург. Читал вашу «Степь». Сказать по совести, читается невесело. Повесить мало тех людей, которые советовали вам писать длинные вещи. Длинные вещи хороши тогда, когда это роман или повесть с интригой, с началом и концом. Вот фигура папа Христофора превосходна, но тянуть ее на 92 страницах много. Впрочем, страниц 25 до конца я еще не дочитал. Мое мнение такое. В мелких вещах, где вы являетесь юмористом, вы больший мастер. Николай Лейкин.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Москва подразумевает под духом Анкориджа сложившуюся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия. Она позволила согласовать базовые контуры урегулирования на Украине в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его словам, неважно, как процесс называют в Штатах, главное, что на высшем уровне в обеих странах сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как по Украине, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества двух стран. Дипломат отметил, что Россия не видит оснований утверждать, что диалог с Вашингтоном затухает. Вместе с тем, его успешность напрямую зависит от политической воли обеих сторон и готовности смотреть на вещи трезво. По причине атаки украинских беспилотников полностью обесточены 9 округов Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Пострадавших и разрушений нет, уточнил политик. Соединенные Штаты планируют дополнительно перебросить в Польшу 5000 американских солдат, об этом сообщил Дональд Трамп. Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон выведет 5000 своих бойцов из Германии. В Пентагоне тогда подчеркнули, что данное действие продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах. Вывод сил займет от 6 месяцев до года. В Благовещенске открылся российско-китайский экономический форум «Амур-Экспо-2026». В нем участвуют представители более 30 регионов, в том числе Белгородской, Иркутской, Мурманской областей. Среди зарубежных участников – Китай, Белоруссия и Казахстан. В программе свыше 100 мероприятий по темам развития территории, логистики, туризма, креативных индустрий. Впервые эксперты России и Китая обсудят сферу электронной торговли и цифровое взаимодействие. Центральным событием станет пленарное заседание «Амурский коридор в будущее» с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и представителей деловых кругов двух стран. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. В 6-м матче финальной серии железнодорожники в Казани одолели местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграли решающую серию с итогом 4-2. Главный тренер «Локомотива» канадец Боб Хартли сразу после победы в турнире заявил о завершении карьеры. По его словам, он отправится домой в ближайшее время. Игроков и тренерский состав ярославского клуба с завоеванием трофея поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что хоккеисты демонстрировали динамичную, красивую игру и в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показав настоящий командный дух и сплоченность.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Кронштадт. Петр Капица. Летом 1894 года в Кронштадте, в деревянном одноэтажном доме на Посадской улице, в семье генерал-майора инженерного корпуса Леонида Петровича Капицы и преподавателя-филолога Ольги Иеронимовны, родился мальчик. Назвали его Петром в честь деда. Скажи кому-нибудь тогда, что этот крикливый карапуз со временем станет великим ученым-физиком, бессменным директором Института физических проблем, получит 6 орденов Ленина, будет почетным доктором 11 университетов на 4 континентах и лауреатом Нобелевской премии? Никто бы не поверил.
1: Имя на карте.
2: Да и как поверить? Из 2 класса гимназии выгнали за неуспеваемость. Мальчишке никак не давалась латынь. Но уже в реальном училище Петр увлекся физикой, а позже поступил в Петербургский политехнический институт. А дальше? Дальше была Первая мировая и страшная эпидемия испанского гриппа, во время которой будущий ученый всего за 2 недели потерял жену, отца, 2-летнего сына и новорожденную дочь. Тогда он писал матери:
3: «Когда оглядываюсь назад и вижу все мною прожитое, меня берет страх и удивление. Неужели же в самом деле я все это мог перенести?»
2: Пережил. Помогли здоровый цинизм, безудержное стремление к знаниям, юмор и перемена мест. 13-летняя работа в Англии, в Кембридже, под руководством Эрнеста Ризерфорда.
1: Имя на карте.
2: У художника Бориса Кустодиева есть не очень известная работа «Двойной портрет молодых ученых». На сдержанном оливковом фоне двое обсуждают что-то и смеются. Один держит в руках курительную трубку, второй – стеклянную колбу. Это было холодной и голодной осенью 1921 года. Сосед по дому привел к художнику 2 своих друзей – Петра Капицу и Николая Семенова. Молодых, задорных ученых, которые постоянно шутили, рассказывали анекдоты, веселились. Кустодиеву, прикованному к инвалидному креслу, их общество импонировало. Борис Михайлович как раз заканчивал свой портрет Шаляпина с собакой Ройкой. Молодые люди решили полушутя уговорить художника сделать заодно и их портрет.
3: «Вот вы пишете портреты уже знаменитых людей. А почему бы вам не написать портрет будущих знаменитостей?»
4: «А вы обещаете, что станете знаменитыми?»
3: «Мы обязательно будем нобелевскими лауреатами».
2: И пообещали 2 вещи: стать известными и расплатиться с художником. Кустодиев сдался. В шутку он назвал картину «Будущие академики». За нее молодые ученые расплатились быстро – мешком пшена и петухом. Продукты тогда были дороже всяких денег. А вот их известности Борис Михайлович так и не дождался. Он умер в 1927 году. Химик Николай Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году, физик Петр Капица – в 1973. Кронштадт. Петр Капица.
1: Имя на карте.
5: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Звезда».
0: Человек и время.
2: Информация всегда была главным инструментом власти. Чтобы управлять огромными территориями, правители Персии и Рима создали первые в мире курьерские службы. Персидский царь Кир II Великий понимал, приказ должен дойти до провинции быстрее, чем там вспыхнет бунт. Он построил царскую дорогу протяженностью более 2500 километров. Система работала как бесконечная эстафета. Вдоль дорог через каждые 20-30 километров находились станции. Там всегда ждали свежие кони и новые гонцы. Когда всадник подлетал к станции, он на ходу передавал пергаментный свиток другому человеку или просто пересаживался на новую лошадь. Благодаря этой логистике послание преодолевало 3-месячный путь обычного каравана всего за неделю. Скорость была истинной религией персидских правителей.
0: Человек и время.
2: Римляне переняли идею, но добавили в нее свою любимую бюрократическую мощь. Главным ее отличием стали дороги. Имперцы строили их из камня, идеально ровными, чтобы курьеры не теряли темп. На каждой станции имелись ветеринары и кузнецы. Это гарантировало, что гонец не застрянет в пути. В среднем курьер проезжал около 80 километров в день. Но когда императоры спешили, информация преодолевала расстояние и по 250 километров за сутки. Менялись только люди и лошади. В обеих империях время измеряли не часами, а днями пути. Доставка сообщения из Рима в Британию могла занять месяц, но это все равно была невероятная скорость для той эпохи. Если гонец задерживался, это считалось преступлением против государства. По сути, эти почтовые системы были своего рода интернетом древнего мира. Государственная информация всегда двигалась быстрее физических носителей.
0: Человек и время.
1: Радио «Звезда».
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: Савельев купил в подарок сыну наушники. Но оказалось, не угадал с моделью. «Не беда, можно же вернуть», — успокаивает мама. «Главное, чтобы чек сохранился. Но заветную бумажку нигде не нашли». Как теперь доказать, что товар купили в конкретном магазине? Можно ли вернуть за него деньги или рассчитывать только на обмен? С этими вопросами Савельев пришел в торговый центр. Но продавец не торопится помочь. Что же делать в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
3: Первое. По закону о защите прав потребителей, вернуть товар в магазин можно в течение 14 дней и даже без чека. Правда, есть исключения. К примеру, технически сложные изделия. Второе. Для возврата электроники должна быть веская причина. Не подошла модель или не понравился дизайн – звучит неубедительно. А вот некачественный звук наушников или внешний дефект – это уже аргумент. И в этом случае срок возврата определяется гарантийным сроком товара. Третье. Продавец вправе потребовать от вас упаковку товара и доказать факт его приобретения. Если оплатили картой, достаточно выписки из банка. Если же наличными, то придется привлекать свидетелей. Четвертое. Скорее всего, продавец попросит вас написать заявление о возврате или обмене продукции. Если магазин отказывается его принимать, обращайтесь на горячую линию Роспотребнадзора. Подведем итоги. Вернуть товар продавцу в течение 14 дней можно и без чека. Технически сложные изделия подлежат возврату только при наличии заводских дефектов. Факт покупки можно доказать банковской выпиской или показаниями свидетелей. Если магазин отказывает в обмене или возврате, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы? На всякий случай.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Россия. Расстояния гигантские. Протяженность дорог сложно подсчитать. Но каких дорог? Ведь некоторые из них существуют и работают только зимой. Потому что проложены они, как любят писать в официальных документах, в зонах, где строительство инфраструктуры осложнено природно-климатическими факторами. Говоря проще, либо в зонах вечной мерзлоты, либо по местам, где в другое время года проехать невозможно. То есть прямо по болотам да озерам, по тайге и рекам, по тундре. И называются такие дороги зимниками.
1: Пути сообщения. Зимник.
2: Есть у Александра Сергеевича Пушкина замечательное стихотворение «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна». И дальше ямщик жалуется барину, что, мол, все, приехали. Дорогу занесло, следа не видно, положение отчаянное, буран. А вот если бы такая беда приключилась с поэтом в наше время, то он бы точно не стал впадать в отчаяние. Потому что вдоль современного цивилизованного зимника специалисты МЧС обычно ставят вешки. Слева с белыми светоотражателями, справа с красными. Зимник начинают обустраивать с первыми морозами. По всему маршруту снег уплотняют, разгребают и проливают водой. Затем к трактору прицепляют конструкцию из труб, называемую гитарой, при помощи которой еще мокрый снег разглаживается и сильнее уплотняется. После трамбовки и выравнивания все замерзает и получается ровное, твердое покрытие. И такие процедуры проводят в течение всей жизни зимника. До весны. То есть содержат в рабочем состоянии. По нормативам? Да, да. Для зимников существуют нормативы. Так вот, по нормативам зимники должны иметь две полосы с шириной не менее 3 метра каждая. В местах со сложными условиями рельефа допускается 1 полоса движения шириной в 4,5 метра. При этом устраиваются разъезды длиной не менее 50 метров и шириной не менее 8.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Въезд на зимник, как, впрочем, и съезд с него, только через КПП со шлагбаумом. Иначе никак. Если впереди, допустим, 200 километров тундры, ни жилья, ничего, а тут буран. Ведь дорогу приметает в считанные минуты. Тогда зимник закрывают и никого не пускают до хорошей погоды. Бывает, ожидание затягивается на несколько дней. Поэтому каждая машина должна быть под завязку заправлена топливом, желательно с запасом. Сначала двигателю придется долго работать в процессе ожидания у шлагбаума, а затем ехать не 100 километров без заправки. Да и неплохо бы запастись провизией, водой, теплой одеждой и шансовым инструментом. Север. Мало ли что. Согласно профессиональному сленгу, по зимнику идут, а не едут. Так вот, по нему никогда не идут в одиночку. Минимум 2 машинами, а лучше колонной. Мобильной связи нет. Пользуются в основном рациями. Если кто застрянет, сломается, обязательно помогут выбраться. Это закон. И да, идти по зимнику лучше ночью. Фары хорошо подсвечивают рельеф. В общем, зимник, конечно, штука непредсказуемая. Но сегодня все не так плохо, как в те самые в пушкинские времена. Случись беда, не дай бог, конечно, обязательно помогут. Да и базы дорожников встречаются по пути, где можно перевести дух и обогреться. В цивилизованном мире живем. Все-таки.
1: Зимник. Пути сообщения.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин накануне вручил золотую звезду Героя России родителям погибшего в зоне спецоперации лейтенанта Василия Марзоева. Перед участниками церемонии выступил отец героя Аркадий Марзоев.
2: Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении 3 офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда, фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом, сражавшегося под Харьковом и Курском. Василий был десантником, как и мой старший брат Станислав, который прошел Афганистан и, будучи заместителем командующего 58-й армией, отдал жизнь за восстановление конституционного порядка на территории Северного Кавказа. И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи. Так уж сложилось за многовековую историю нашего Отечества, что нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами.
1: Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Александру Рязанову. Владимир Путин передал золотую звезду вдове погибшего Альбине Рязановой. Также золотую звезду Героя России получили подполковник Иван Берестовский и полковник запаса, заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Илья Емельянов. В Балтийской военно-морской базе провели учения подразделения противодействия терроризму. Военнослужащие отработали алгоритмы выдвижения в район предполагаемого нахождения условных диверсантов, блокирования и ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника. Особое внимание уделяли слаженности действий подразделения на марше и непосредственного отражения вражеского нападения. Все поставленные учебные задачи были выполнены в полном объеме. В Нижегородской области состоялся спуск на воду новейшего катера «Торпедолова». Торжественная церемония прошла под руководством начальника управления кораблестроения Главного командования военно-морского флота контр-адмирала Ильяса Шигапова. После освещения о корпус катера по традиции разбили бутылку. По завершении заводских и государственных испытаний судно войдет в состав Северного флота. Юнармейцы российской военной базы Южного военного округа в Южной Осетии приняли участие в ежегодной международной акции «Ночь музеев». Они посетили музейный комплекс Юго-Осетинского государственного университета. Юнармейцы, жители и гости Южной Осетии смогли ознакомиться с уникальными археологическими, этнографическими и историческими экспонатами, посетить обновленный отдел зоологии музея, пообщаться с мастерами кукольного искусства из Северной Осетии, которые преобразили музей зоологии и подготовили выставку героев нардского эпоса. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Сбрасывали
5: шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Sola. Звезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: детей со стропил.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Жуткое время это средневековье.
6: Это почему еще?
5: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
4: А вот и нет.
7: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века, цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
5: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
7: Это так. Эпидемии и войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидаемой продолжительности жизни в эпоху Средневековья.
4: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Вся приплыли».
8: Представьте себе такую картину. Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, река. Возле нее табличка с названием. Иностранец пройдет и не обратит внимания. Но наш русский человек обязательно остановится и сделает селфи. Разве можно упускать такую возможность? Ведь надпись на табличке гласит: «Река Хольнен Гпухырь Йохан». В одно слово. Красиво звучит, а? Еще бы! Какой-то невероятный набор букв. Да это же мечта любого логопеда. Но не стоит торопиться с выводами, потому что даже самое необычное имя географического объекта на самом-то деле не такое уж и странное, как может показаться на первый взгляд. Вот смотрите, Республика Чувашия, деревня Лесные Хатчики. Смешно, да? Забавно, но ведь ни о каких разбойниках, братьях Робин Гуда, речи тут вообще не идет. История возникновения деревни Лесные Хатчики очень даже примечательная. Рассказываю. Давным-давно переселялись горные племена марийцев в сторону Белого моря. Путь не близкий, шли долго. Естественно, останавливались передохнуть. На привале строили марийцы небольшие такие дома, времянки, после чего ставили на том самом месте особую метку «гач», что значит «через». Со временем слово «гач» трансформировалось в слово «хач». И вот что из этого получилось. Первоначальная метка-стоянка «ныр-гач» или «через поля» была переименована в деревню «Полевые хачики». Метка «ка-рем-гач» или «через овраг» стала деревней «нижние хачики». И, наконец, еще одна метка «ширгы-гач» или «через лес» трансформировалась в деревню «лесные хачики». Она и сейчас существует. Находится в северной части Республики Чувашия к северо-востоку от Чебоксар. Приезжайте, убедитесь сами. А мы дальше поплыли.
10: Вчера государство Люксембург напало на прохожего и отняло у него кошелек.
6: Это, конечно же, анекдот. Забавный такой. Но почему все-все-все обижают так называемые страны-карлики? Они и так маленькие, крохотные совсем. Их защищать надо. Сказано, сделано. И вот что из этого вышло. Современное княжество Андорра управляется сразу двумя странами – Испанией и Францией. Официально андоррскими князьями считаются испанский епископ римско-католической епархии в Каталонии и президент Франции. Таким образом, главу французского государства можно смело назвать единственным в мире демократически избранным монархом. Вот так! А вы говорите «лесные хачики». Вот он где, беспредел-то.
11: Истории с географией.
9: Бросай якорь. Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
12: На снимке они улыбаются и делают вид, что вообще ничего не происходит. А ведь это был самый настоящий скандал. Шутка ли? Две всемирно известные киноактрисы пришли на официальный прием в одинаковых платьях. Элизабет Тейлор и Джина Лалабриджина. Москва, 1961 год. Банкет по случаю открытия второго московского кинофестиваля. Приглашенная голливудская звезда Элизабет Тейлор в белоснежном жемчужном платье веселится и пьет шампанское. В это время в зале появляется еще одна королева бала. Народ в шоке. Режиссер Марлен Хуциев позже вспоминал.
13: Мы увидели прекрасную Лолу Бриджиду и буквально замерли на месте. На ней было точно такое же платье. Белое, жемчужное, копия Элизабет. Не отличить. В первую минуту все притихли. Не знали, как реагировать. И даже министр культуры Екатерина Фурцева растерялась. Признаться, я подумал тогда: сейчас будет какой-то шухер.
12: Но ничего не произошло. Актрисы посмотрели друг на друга, рассмеялись и стали фотографироваться.
14: Снимайте, снимайте. Не жалейте пленку. Да, наряды у нас точь-в-точь. Но это же сам Ив Сен-Лоран.
12: Джина постоянно шутила, а по лицу Тейлор было видно, она готова лопнуть от злости.
15: История одной фотографии.
12: Как такое случилось? Откуда взялись два одинаковых платья? Американские журналисты предположили.
16: Ив Сен-Лоран сделал это специально, ради пиара. Продал каждой актрисе якобы эксклюзив. О московском конфузе написали во всем мире. И уже совсем скоро французский кутюрье неожиданно покинул модельный дом Кристиана Диора и создал свое собственное агентство.
12: Что это? Простое совпадение? Возможно. Однако, как только Элизабет Тейлор и Лола Бриджида вернулись домой, то они едва ли не в один день продали те самые белоснежные платья и чуть ли не одновременно подали на модельера в суд. Дело, правда, быстро замяли, но фотографии-то остались.
15: Человек в кадре.

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Награда для генерала Казачковского. В 1813 году служил в русской армии генерал-майор Кирилл Федорович Казачковский. Отважный полководец, пулям не кланялся, врагов не боялся, в атаку шел одним из первых. Его мундир украшало немало боевых наград, но одна награда была Казачковскому особенно дорога. 20 апреля 1813 года войска антинаполеоновской коалиции атаковали французскую армию у небольшого прусского городка Лютцен. За сражением наблюдал император Александр I. На его глазах Бонапарт бросил в бой свой последний резерв – Старую гвардию, и союзники вынуждены были отступить. Отход прикрывала 5-я дивизия генерала Казачковского. Он лично возглавил контратаку русской пехоты. Противник был остановлен и отброшен назад. И тут генерал

0: Он считал рану Казачковского безнадежной и прямо на поле боя присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
1: Заслужил, голубчик.
0: Но раненый выжил. После госпиталя генерал-лейтенант Кирилл Федорович Казачковский был назначен командиром 16-й пехотной дивизии. Он служил в армии 55 лет и вошел в историю как один из немногих русских полководцев, кто получил очередное воинское звание прямо на поле боя.
2: Радио «Звезда».
3: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
4: Роман «Гиперболоид инженера Гарина» Алексей Толстой написал в 1927 году. Книга пользовалась огромной популярностью. Образованных людей интересовало все, что связано с наукой и прогрессом. В газетах писали о великих достижениях советских ученых. Из-за океана долетали слухи об удивительных опытах Николы Теслы. Говорили, что он-то и вдохновил Алексея Толстого на создание романа об инженере-изобретателе. Но есть версия, что своим рождением Гарин обязан совсем другому человеку. 12 июня 1903 года в своей квартире был найден мертвым известный ученый-физик Михаил Филиппов. Полиция произвела в доме тщательный обыск, но сыщиков интересовали не улики. Врачи установили, ученый умер сам от внезапной остановки сердца. Приставы искали бумаги Филиппова. Все его записи, от дневников до пометок на салфетках, были изъяты и доставлены в охранное отделение. Больше их никто и никогда не видел. Оружие сдерживания. Этот термин появился в 60-х годах прошлого века с началом Холодной войны. Две сверхдержавы, обладательницы ядерных бомб, страховали друг друга от необдуманных шагов. Но немногие знают, что подобное оружие могло появиться гораздо раньше. Незадолго до смерти Михаил Филиппов написал письмо в газету «Русские ведомости». В частности, в нем говорилось, цитата: «На днях мною сделано открытие, которое прекратит войны. Речь идет о способе электрической передачи волны взрыва. Причем передача эта возможна на расстояние в тысячи километров. При таком ведении войны она становится безумием и будет упразднена». Другими словами, Филиппов изобрел способ передачи энергии взрыва с помощью радиоволн. Это означало, что бомба, взорванная в Петербурге, могла наделать шума где-нибудь в Париже. Напиши это кто-нибудь другой, его сочли бы сумасшедшим. Но Михаил Филиппов был уважаемым ученым. Его высоко ценили Менделеев и Циолковский. Стал бы он ради минутной сенсации рисковать своим именем? Вряд ли. К сожалению, труды Филиппова были утеряны. Они сгорели вместе с тайным архивом в 1917 году. А жаль. Было бы интересно взглянуть.

0: маршалами не рождаются. Семен Буденный.
1: Кавалерия против танков. В годы Великой Отечественной многие удивлялись, неужели маршал не понимает? Это утопия. Однако сын полководца Михаил утверждал, Буденный никогда не заводил спора, что лучше, бронетехника или конница.
2: Отец был реалистом и понимал, что время кавалерии проходит, она отживает свой век. Но понимал и другое. В предвоенные годы создать большую техническую армию нет возможности. А большая развитая кавалерия, вот она, готова. Опыт показал, что не во всем он ошибался. Во время обороны Москвы в 45-градусной

0: морозы техника часто вставала, попросту замерзала, и единственными мобильными подразделениями оставалась конница.
1: За рубежом Буденного называли «Красным Мюратом» в честь прославленного маршала наполеоновской Франции. Ленину такой псевдоним военачальника очень нравился, и в разговоре с Кларой Цеткин в 1920 году вождь пролетариата заявил:
2: «Наш Буденный сейчас, наверное, должен считаться самым блестящим кавалерийским начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что он крестьянский парень. Как и солдаты французской революционной армии, он нес маршальский жезл в своем ранце, в данном случае в сумке своего седла. Он обладает замечательным стратегическим инстинктом, отважен до сумасбродства, до безумной дерзости. Он разделяет со своими кавалеристами все самые жестокие лишения и самые тяжелые опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части».
1: Последней лошадью Буденного стал жеребец по кличке Софист. Он родился в 1945 году и был подарен маршалу сразу после победы. Как вспоминал один из московских коневодов, полководец очень трепетно относился к своему новому любимцу.
3: Софист чувствовал приближение Буденного, когда тот еще только шел по двору. Не видя хозяина, конь радостно ржал. Маршал подходил к нему, что-то нежное шептал, а тот, положив голову на плечо хозяина, внимательно слушал. Ласково поглаживая голову и шею лошади, Семен Михайлович угощал софиста сухарями или морковкой. Конь, мягко уткнувшись носом в хозяйскую ладонь, замирал, чуть-чуть кося глазом. Потом он послушно и четко выполнял команды. Подавал поочередно ноги, опускался на колени, ходил за Буденным, как ребенок за матерью. Они оба были счастливы.
4: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
5: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
6: Раз, два, три, четыре, пять.
5: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
7: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
5: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Отсутствие назначения нового посла Соединенных Штатов в Москве – это часть кадровой политики Вашингтона. Россия не драматизирует ситуацию. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Он подчеркнул, что коллектив посольства России в Вашингтоне работает эффективно, несмотря на трудности. По словам дипломата, часть проблем решается благодаря диалогу, однако часть из них сохраняются. Заместитель министра привел в пример серьезные ограничения на передвижение наших дипломатов по территории Соединенных Штатов. Возможности искусственного интеллекта будут применяться для выявления опасных участков автомобильных дорог. Об этом рассказал на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.
2: Президент отмечал необходимость укреплять автодорожную сеть, наращивать ее возможности, ну и, соответственно, делать ее более эффективной, современной. От этого во многом зависит социально-экономическое развитие наших территорий и качество жизни людей по всей стране.
1: Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии повышения безопасности дорожного движения. Главной целью является сокращение смертности на дорогах в 1,5 раза к 2030 году и в 2 раза к 2036. Многодетные семьи в России теперь могут сохранить единое пособие при превышении среднедушевого дохода до 10%. Такой закон сегодня вступает в силу. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Причиной названо обнаружение зараженных цветов и несоответствие стандартам. Решения будут актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала нашей страны, пояснили в ведомстве. Там рассказали, что наша страна с начала года импортировала из Армении 39 миллионов срезанных цветов, среди которых было выявлено 135 случаев обнаружения карантинных объектов. Интерес к курортам Черноморского побережья России этим летом вырос. Показатель по сравнению с прошлым годом увеличился до 95%, сообщили «Известиям» представители туриндустрии. В числе наиболее востребованных направлений – Анапа, Геленджик и Адлер. Одной из причин участники рынка называют конфликт на Ближнем Востоке, в связи с которым россияне опасаются лететь в Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие страны. Спрос на внутренний туризм повлиял и на повышение стоимости отдыха. Средняя цена ночи в отеле на Черноморском побережье увеличилась от 17 до 50%, тогда как в среднем по России рост цен составил около 4%.
0: Автонавигатор.
1: До конца апреля следующего года на участках Болотной набережной, улицы Серафимовича и Фалеевского переулка недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, напоминает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Щелковском шоссе, треки Пехорка до поворота на поселок Восточный. 20 минут уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. Столько же займет путь по Ленинградскому шоссе, черной грязи до Международного шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57, сколько дней можно находиться в Китае без визы, где и как учат вожатых для детских лагерей.

0: как готовит современных проводников в детство и за что вожатые ценят свою работу.
1: В официальный перечень вошли полсотни подготовительных организаций. Большинство при вузах и колледжах, как правило, педагогического профиля. 144 академических часа – это в среднем трехмесячный курс в очной или онлайн-форме. Стоимость варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей. Хотя, например, в Тульском университете имени Толстого придется заплатить все 11. И в то же время в Омском педагогическом обучают за счет средств гранта Министерства науки и высшего образования. За редким исключением слушатели принимают в возрасте от 18 лет. Главный критерий – умение ладить с детьми, отмечает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорусский. Будущих вожатых учат понимать юридические документы, включая законы, преподают основы этики, психологии и объясняют, как организовать деятельность внутри отряда.
2: В игровой форме потенциальному вожатому дается курс, по прохождению которого этот вожатый его защищает. Современные подходы предполагают выездной интерактив, когда ребята выезжают в действующий, недействующий лагерь и организуют работу в игровой форме тоже, имитирующую вожатскую работу в летний период.
1: После успешной аттестации слушатель получает сертификат, который дает ему право работать вожатым. Продолжительность смены составляет 2-3 недели. В среднем можно заработать 30 тысяч рублей. Однако для молодых педагогов это прежде всего опыт административной работы и возможность развить коммуникативные навыки. Вот что нам рассказали вожатые Артека Ангелина Коршунова и Полина Никишина.
3: Работая вожатой, я стала намного ответственнее. Этот опыт мне, конечно же, помог в общении с людьми, особенно вот с детьми, потому что я получаю педагогическое образование, мне было необходимо.
4: Я приобрела навыки ораторского искусства, стратегического мышления и командной работы. Лучше понимаю психологию детей, научилась различать, есть ли какие-то проблемы в отряде.
1: Современное вожатское движение базируется на методике советского педагога Игоря Иванова. Понятия справедливости, родины, дружбы, взаимопомощи стали принципами, на которых строится программа. В двух словах, это педагогика сотрудничества, когда дети наравне с вожатыми планируют мероприятия и участвуют в них. Традиции Артека и Орленка не меняются годами, задавая тон другим детским лагерям. Разве что изменились инструменты в пользу цифровых технологий, а философия коллективных ценностей сместилась на личный успех. В каждом своем подопечном вожатый видит индивидуальность и старается подсветить его сильные стороны. Однако дети – это тоже наставники, которые учат любить, рассказывает вожатый детского лагеря «Юнармеец» Николай.
5: Дети своей беззаботностью на каждой из моих смен показывали, насколько сильно возможно полюбить за просто так. Также я считаю, что я научился взаимовыручке. В лагере вожатые буквально выступили единым фронтом, чтобы провести детям реально незабываемую смену.
1: Коллективное творческое дело – это почти по методике Иванова, но с поправкой на современность. В детских лагерях мероприятия эволюционировали в стартапы и медиапроекты. Где-то они учитывают региональную специфику, как, например, в Хабаровском центре «Созвездия». Но в каждом лагере считают важным привить детям любовь к стране и ее истории. Не случайно большинство опрошенных нами вожатых в числе запомнившихся мероприятий назвали те, что посвящены Дню Победы. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, стоит ли на фоне укрепления рубля избавиться от долларов, какую роль сыграл Можайск в годы войны, что едят клещи.
6: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
7: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Соединенные Штаты готовы к диалогу, если кубинские власти изменят свою позицию. Однако пока Вашингтон намерен продолжать политику давления на Гавану, заявил журналистам госсекретарь Марко Рубио. По данным агентства Рейтер, заявление прозвучало на фоне усиления американской кампании против кубинского руководства. Рубио также подчеркнул, что действия Вашингтона не являются попыткой строительства нации, а связаны с вопросами национальной безопасности. Обязанность отказать в приеме ставок или в доступе в игровой зал человеку, установившему самозапрет, включена в лицензионные требования к букмекерским конторам и тотализаторам. Такие изменения приняты постановлением правительства.

0: с которым ознакомилось агентство ТАСС, меры вступят в силу с сентября. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский «Акбарс» в финальной серии континентальной хоккейной лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-2. Дубль в составе победителей оформил Егор Сурин. Еще одну шайбу забросил Максим Шалунов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о медузах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Медуза убивает быстрее кобры. Яд австралийской морской осы – самый быстродействующий в природе. Яда одной особи достаточно, чтобы убить 60 человек. Антидота нет.
4: Факт второй.
6: Некоторые медузы бессмертны. Вид Туритопсис дорнии способен возвращаться из взрослой стадии в личинку, буквально перематывая обратно свой жизненный цикл. Теоретически, это может происходить бесконечно.
4: Факт третий.
6: У медузы нет мозга, сердца и крови. Все ее тело – это 95% воды, желеобразная ткань и примитивная нервная сеть. Медуза реагирует на свет и прикосновение, но не думает и не чувствует боли.
4: Факт четвертый.
6: Медузы – одни из древнейших живых существ. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад, задолго до динозавров.
4: Факт пятый.
6: Медузы выключают атомные электростанции. Стаи медуз забивают водозаборники АЭС по всему миру, и станции вынуждены останавливать реакторы.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о медузах.
5: Радио «Звезда».
4: Записки врача.
7: Может ли быть аллергия на солнцезащитное средство? На такие кремы и спреи возлагаются надежды как на защитников. Неужели они могут навредить? Все зависит от состава и индивидуальной реакции.
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
7: Для начала нужно понять, действительно ли аллергия именно на солнцезащитное средство. Не фотоаллергическая ли эта реакция, не потнится ли, не солнечный ли ожог. Симптомы будут схожими и различить между собой их довольно сложно. Аллергия на ингредиенты солнцезащитной косметики будет включать классическую сыпь в виде крапивницы с приподнятыми над поверхностью кожи элементами. Возникнуть она может как через несколько минут, так и через пару суток после нанесения. Кто рискует больше всего? Люди, у которых был любой контактный дерматит. Люди с чувствительной кожей. Они могут реагировать даже на небольшие включения отдушек или даже на оксибензон, который и используется в качестве основного солнцезащитного элемента. Люди с семейным анамнезом аллергии именно на подобные средства. Аллергия на солнцезащитный крем лечится так же, как и другие аллергические кожные реакции. В более легких случаях сыпь исчезнет сама по себе. В умеренных и тяжелых могут потребоваться местные или пероральные кортикостероиды для уменьшения воспаления. Пероральные антигистаминные препараты также могут помочь при зуде и иных симптомах. Продолжительное пребывание на солнце также может вызывать дальнейшее обострение сыпи, связанной с аллергией на солнцезащитный крем. В это время важно держаться подальше от нашего светила, пока кожа полностью не восстановится. Этот процесс может затянуться на несколько дней в зависимости от степени тяжести. Лучший способ предотвратить аллергическую реакцию на солнцезащитный крем или спрей – это избегать ингредиентов, которым, как вы знаете, вы чувствительны. Если такой информации еще нет, то лучше заранее нанести небольшое количество средства на внутреннюю поверхность предплечья у лучезапястного сустава и понаблюдать пару дней за реакцией. Если кожа осталась спокойной, выбранным продуктом можно пользоваться.
4: Алексей Водовозов. Записки врача.
8: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото Рейхсбанка.
9: Золото партии – это мост в будущее. Знаменитая фраза Мюллера из картины «17 мгновений весны» на самом деле выдумка сценаристов. Хоть и довольно точно отражает настроение в рядах Третьего Рейха весной 1945 года. Вот только судьба того состояния до сих пор покрыта мраком.
8: Цена вопроса.
9: Золотой запас нацистской Германии к концу войны по разным оценкам составлял от 400 до 500 миллиардов долларов в современном эквиваленте. Нацисты изымали украшения, зубные коронки и другие ценности у узников концлагерей. Только в филиале Рейхсбанка в Бреслау скопилось почти 28 тонн золота.
8: Кладоискатели.
9: Но в одном месте немцы ничего не хранили. Часть золотовалютного запаса Гитлер держал на зарубежных счетах в Швейцарии. Что-то было спрятано в подземных бункерах и банковских хранилищах. А 260 грузовиков с драгоценным металлом перед самой капитуляцией Германии предусмотрительно развезли по разным уголкам Польши. Долгое время казалось, что союзникам удалось найти почти все золото Рейхсбанка, пока в 60-е годы не появился слух о том, что в Аргентине якобы до сих пор проживает Мартин Борман, бывший рейхсминистр Германии по делам партии, а еще ответственный за партийное золото. Лишь в конце 90-х экспертиза ДНК подтвердит: Борман Германию не покидал и умер в пригороде Берлина в мае 1945-го. Впрочем, тайна вокруг его смерти лишь укрепит версию о том, что нацисты в последний момент смогли перепрятать золото. А потому каждый год по весне можно запросто встретить кладоискателей и возле Буэнос-Айреса, и в районе австрийского озера Топлиц, и в окрестностях старинных шахт в Тюрингии.
8: Таинственные клады. раскопать можно, найти сложно.
10: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль. В результате пострадал мужчина, сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног. Автомобиль был поврежден. Европейские лидеры потребовали от Владимира Зеленского расследования коррупционного скандала на Украине ради членства в Евросоюзе. Речь идет в том числе о деле в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, пишет немецкая газета Zeit. Источники издания рассказали, что после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц беседовал с главой киевского режима и дал ему понять, что Украина находится на перепутье по причине коррупции. Аналогичные разговоры с Зеленским проводили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Кир Стармер. Однако, обращают внимание журналисты, украинские власти до сих пор не выполнили требования европейских лидеров. Во Всемирной организации здравоохранения не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе организации. Тем не менее, специалисты настоятельно призывают все затронутые страны продолжать тщательное наблюдение за пассажирами и членами экипажа нидерландского круизного лайнера, где и произошла вспышка инфекции. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что хантавирус характеризуется высоким риском летального исхода до 40-50%. Заболевание распространено в странах Южной Америки, преимущественно это Аргентина и Чили. Единичные случаи также регистрируются в Боливии, Парагвае и Уругвае. Выставка творческих работ представителей иностранных посольств открылась в новом здании Третьяковской галереи. Экспозиция называется «Краски мира». На ней представлено более сотни экспонатов из разных стран Содружества независимых государств, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. О значении выставки в эфире телеканала «Россия-24» рассказал директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Иван Лыкошин.
2: Это прекрасная возможность для укрепления диалога через культуру, для вывода этого диалога на новый уровень. Это выставка, которая объединяет не только авторов, как любая коллективная выставка, но объединяет страны и государства, что, как мне кажется, очень важно в текущий момент.
1: Посетить выставку можно до 23 мая.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по какому показателю рубль признали лучшей валютой в мире. Сколько лет исполнилось городу воинской славы Можайску? Как клещи становятся переносчиками опасных болезней? Российский рубль признали лучшей валютой в мире. С начала апреля он укрепился на 12% по отношению к доллару, показав лучший результат, пишет Bloomberg. Таким показателем способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти. Впервые с 2023 года рубль достиг отметки менее 72 за доллар. Как на этом фоне простым людям распорядиться своими накоплениями, мы спросили у кандидата экономических наук Андрея Бархоты.
9: При таких курсах, в общем-то, вред для экономики и для экономических агентов значительно больше, чем выгода. Поэтому я бы не продавал иностранную валюту, если она есть в наличии, и не покупал бы технику. Неизвестно, какая будет прирост стоимости этой техники. Может, она будет еще более доступна. Я бы сохранял статус-кво и не увеличивал серьезно инвестиции в рублевые активы, потому что там тоже есть некоторые вопросы. Особенно к финансовым инструментам вроде акций и облигаций. То есть на них надо смотреть также консервативно.
8: Дорогой рубль российская экономика позволить себе не может, и повышение курса доллара в скором будущем не миновать, уверен Андрей Бархота.
9: Это будет связано с дефицитом государственного бюджета. Дело в том, что сейчас дефицит бюджета, по данным Росстата, уже превышает 6 триллионов рублей. Это при плане 3,5 триллиона рублей на весь год. Крепкий рубль – такая вещь, которая не очень выгодна для государственного бюджета, не очень выгодна для экспортеров и вообще промышленности. Вопрос, как быстро рубль будет ослабляться и какими темпами, он, конечно, остается открытым, но все же мне кажется, что не стоит делать резких движений. Очень хорошо, когда у вас есть вложения диверсифицированы, то есть храните яйца в разных корзинах. Это должны быть и рублевые активы, и валютные активы, и, может быть, даже золото и недвижимость.
8: Некоторые эксперты ожидают, что ослабление российской валюты произойдет в течение полугода, и тогда курс составит 80 рублей за доллар.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Городу воинской славы Можайску исполнилось 795 лет. Это один из древнейших населенных пунктов Подмосковья. Впервые он упоминается в русских летописях в 1231 году, но жить в этом районе стали гораздо раньше. А еще Можайск неоднократно вставал на пути иноземных захватчиков, сражаясь и с поляками, и с французами, и с немцами. Ким Андреев об исторической роли города.
10: Первые поселения тут появились еще в XI веке. Владимир Мономах проложил торговый путь из бассейна Днепра до Москвы, как раз через реку Можайку. Для контроля за грузом на самой высокой горе, позже названной Соборной, построили сторожевое укрепление. В XIII столетии Можайск стал частью Смоленского княжества, а потом оказался в Московском. С тех пор веками он будет выполнять роль оборонительного пункта на западных рубежах Москвы, говорит экскурсовод музея в Никольском соборе Можайска Валентина Фомченко.
11: Сначала был деревянный Кремль, потом в 1605 году по указу Бориса Годунова начали строить каменный Кремль, но в смутное время поляки его сожгли, и когда поляков уже прогнали с Можайской земли, кстати, с тех пор так и говорят, если врагов прогнали с Можайской земли, то все, московские земли свободны, врага загнали за Можай.
10: Во времена Московского царства Можайск будет в числе самых развитых городов. Сотни торговых лавок, десятки церквей и монастырей. При Петре I здесь откроют один из первых в России стекольных заводов. Свою роль Можайск сыграет и во время Отечественной войны 1812 года. Рядом с городом находится Бородинское поле, где произошло легендарное сражение, продолжает Валентина Фомченко.
11: Между Можайском и Бородино 12 километров, но это единое целое. После Бородинского сражения в 1812 году отступали войска. Наша русская армия на Москву в Можайске прикрывал отход наших войск. Атаман Платов со своими казаками сдерживал натиск французских войск. Ну и в Можайске, конечно же, были организованы лазареты для раненых.
10: В следующий раз Можайск и его храбрые жители встанут на защиту страны уже во время Великой Отечественной. Летом 1941-го тут начнут возводить оборонительные укрепления – Можайскую линию обороны протяженностью 220 километров. Немцы подойдут к городу уже в октябре, но 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина удастся почти неделю сдерживать танковый корпус вермахта. Примечательно, что произойдет все это примерно в том же районе, где за век до этого были разбиты французы, продолжает мысль методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
12: Несмотря на то, что немцам удалось в конечном итоге прорвать Можайскую линию обороны, советские войска значительно задержали наступление на Москву. Операция выиграла критическое время для укрепления ближних подступов и концентрации резервов, которые в дальнейшем окончательно сорвали план «Тайфун», и столицу взять не удалось.
10: Но подмосковный город Бастион будет в руках немцев всего 3 месяца. В начале января 42-го начнется Ржевская наступательная операция. И уже 20 числа войсками 5-й армии под командованием генерала Говорова Можайск будет освобожден. С тех пор этот неуступчивый город больше не осаждали никогда. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
8: Когда-то в городе действовало сразу 18 монастырей, но до наших дней сохранился только один – Лужецкий. Он был основан в 1408 году и является редким примером архитектурного ансамбля времен московского средневековья.
0: Утро на радио «Звезда».
8: Более 80 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей за прошедшую неделю. Об этом сообщили газете «Ведомости» в Роспотребнадзоре. Недели раньше пострадавших было в 2 раза меньше. Максим Петренко решил узнать, как клещи становятся переносчиками опасных болезней, чем они питаются и могут ли приносить пользу природе.
13: Интересно, что клещи – это не насекомые. Они относятся к членистоногим паукообразным. Самые опасные, с точки зрения нападения на человека, из семейства иксодовых. Живут клещи обычно 3 года, превращаясь сначала из яйца в личинку, потом в нимфу и, наконец, во взрослую особь. Для перехода на каждую следующую стадию развития клещ должен напиться крови хозяина. Если вдруг выдастся голодный год, эти паукообразные могут долго обходиться без питания в ожидании жертвы и прожить не 3, а 5 и даже 6 лет. Личинка, присасываясь, пьет кровь совсем маленьких млекопитающих, грызунов, например. Нимфа уже более серьезных позвоночных. Ну а взрослые кровососущие вполне могут выбрать и людей. Самки и самцы клещей заметно отличаются, говорит научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
14: Самцы заметно меньше самок. Но крови им нужно совсем-совсем немного, потому что им не нужно тратить ресурсы на формирование огромного количества яиц. А вот самки пьют кровь много. Если вдруг, не дай бог, вы когда-нибудь видели на себе раздувшегося клеща, то это как раз была самка.
13: Самцы после спаривания с самкой быстро умирают. Самки же еще некоторое время живут, пока формируют и откладывают яйца. В европейской части России пик активности клещей приходится на конец апреля. Май может захватывать и первую половину июня. Второй пик – начало осени. Именно иксодовые клещи, к которым относятся в том числе европейские лесной и таежные виды, переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, продолжает Вадим Марьинский.
14: Клещевой энцефалит, вирусное заболевание, увы, оно смертельно опасно. Антибиотики против него не помогут. А второе заболевание – это боррелиоз, он же болезнь Лайма. Тоже серьезное заболевание, но, по счастью, оно вызывается бактериями, против которых есть прекрасно работающие антибиотики. Главное – своевременно понять, что в человека попали возбудители боррелии.
13: Эти болезни сами клещи получают, соответственно, кусая зараженных диких животных. Однако важно, даже если клещ укусил, не обязательно, что человек заразился. Многое зависит от иммунитета. Как и сколько перешло возбудителей. И не все клещи инфицированы. С энцефалитом живут от 1 до 15% особей, с боррелиозом процент повыше. Но расслабляться медики не советуют, предлагают делать прививки от клещевого энцефалита. Продолжает врач-терапевт, кардиолог, блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
15: 100% защиты нет, но доказано также, что человек, которому была проведена вакцинация, в любом случае имеет большие шансы, даже если его укусят, либо не заболеть, либо перенести это заболевание легче. Поэтому если человек находится в группе риска, эндемичные районы, путешественники, охотники, рыбаки, им надо просто сделать прививку и забыть про все свои сомнения.
13: Да, и вакцины от боррелиоза не существует. Как это ни странно, клещи приносят пользу природе. Во-первых, они – часть пищевой цепочки. Их едят птицы и муравьи. А второе – они регулируют численность животных в экосистемах. Речь о естественном отборе. Слабые после их укусов отсеиваются. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
8: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57, с чего начать знакомство с Китаем, за что отвечает вожатый в лагере.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. 217 украинских беспилотников сбиты за ночь над 9 регионами России. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Американские власти арестовали сестру главы кубинского конгломерата ГАЕСА, против которого штаты ранее ввели санкции, сообщил Марко Рубио. По версии госсекретаря, задержанная управляла активами в сфере недвижимости и проживала в штате Флорида, оказывая при этом поддержку кубинским властям. Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Он получил новое спортивное гражданство на 5 лет, рассказал отец спортсмена в беседе с РИА Новости. Олимпийский чемпион выразил надежду на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане. Жара в Москве сумела повторить температурный рекорд 12-летней давности, сообщили в гидрометцентре. Ранее самое теплое 21 мая за историю метеорологических наблюдений было в 2014 году. Тогда воздух в мегаполисе прогрелся до 29 градусов. 21 мая 2026 года температура превысила эту отметку. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Очень важные вопросы.
16: Слышала в новостях, что в центре галактики Млечный Путь обнаружено кольцо звезд. Откуда оно там взялось?
17: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
18: Давайте уточним. Во-первых, не в центре Млечного Пути, а в центральной области. Все, что ближе Солнца к центру галактики, мы называем центральной областью галактики. Но это не такой уж центр. Это на полдороги до центра галактики, от нас к центру. И вот новое открытие. Баранка, говоря математическим языком, Тор, вокруг центра галактики, заполненной не очень молодыми, но примерно вдвое моложе нашего Солнца, звездами. Откуда они там? Достаточно ясно. Дело в том, что кроме звезд в нашей галактике довольно много межзвездного вещества. Газ, пыль и большая часть этого вещества скомпонована в немногочисленных гигантских молекулярных облаков. Гигантские они в прямом смысле. Они, каждая из них весит сотни тысяч, а иногда и несколько миллионов масс Солнца. Молекулярные, потому что холодные. Газ при низкой температуре объединяется в молекулы. Молекулы, самые простые, это молекулы водорода, моноокиси углерода, а есть очень сложные молекулы, даже аминокислоты там и фуллерены найдены. Так это вещество как раз и является протозвездным, то есть предшественником формирования звезд. При низкой температуре, при большой гравитации такого молекулярного облака, оно сжимается, и в нем рождается большое количество молодых звезд. Там, где молекулярные облака, там же должны рождаться и звезды. Мы уже давно знали, что центр галактики окружен таким кольцом из молекулярных облаков. Но до конца не понимали, как же они превращаются в звезды. Оказывается, довольно активно. И то звездное кольцо, которое с помощью телескопа Гайя, ну и других наземных телескопов, обнаружили вокруг центра галактики, как раз и является подтверждением того, что в молекулярных облаках и в прошлые эпохи, несколько миллиардов лет назад, тоже формировались звезды.
5: Очень важные вопросы.
17: Радиозвезда.
5: Всемирная энциклопедия еды. Растут в северных широтах сосны, называемые кедровыми. А в их шишках маленькие семена, то, что мы зовем кедровыми орешками. Дерево же, кедр, не содержит съедобных для человека семян совсем. Путаница с названием связана с Петром Первым. Кедр в России не произрастал, но был так хорош для кораблестроения, что царь повелел отыскать на наших просторах дерево с древесиной, не уступающей в свойствах.
19: Приказ выполнили и нашли сибирскую сосну. При этом ее саму стали называть кедровой, а ее семена – кедровыми орешками. Сибирские племена издавна употребляли их в пищу, а потом с присоединением обширного региона распробовали и в России. Небольшая горсть орешков, все-таки нам их так называть привычнее, чем семена, содержит 4 грамма белка, грамм клетчатки, очень мало углеводов, но почти 20 граммов жира, полиненасыщенного, те самые полезные омега-3 и омега-6. Настоящая звезда в составе – пиноленовая кислота. Из всех продуктов мира самая большая ее концентрация именно в кедровых орешках. Она обладает противовоспалительным действием и может снижать уровень плохого холестерина. А еще кедровые орешки – кладезь витаминов Е и К, цинка, а в ряде культур их считают афродизиаком, отменно влияющим на мужское здоровье. Наконец, небольшая ложка дегтя в этой истории связана со стоимостью лакомства. Казалось бы, вся Сибирь в соснах. Бери да ешь. Но не все так просто. Деревьям нужно до 30 лет, чтобы они начали плодоносить. А наибольшее количество вкусных семян сосна производит в возрасте от 100 до 150 лет. Орешки сначала извлекают из шишек, а затем очищают от скорлупы. Поистине трудоемкий процесс.
20: Всемирная энциклопедия еды.
21: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
22: Он был выдающимся дирижером, композитором и виртуозным органистом. Но нас интересует его дар изобретателя. Войтех Иванович Главач родился в Чехии, но большую часть жизни провел в России. Популяризатор русской музыки и настоящий исследователь самой природы звука. Он подарил миру несколько уникальных музыкальных инструментов. В 1880 году мастер сконструировал особую физгармонию. Она имела 31 регистр и расширенные октавы, что делало ее звучание насыщенным, как тогда говорили, богатым. Немецкая фирма «Шидмайер и сыновья» взялась за ее производство. И Главач с успехом гастролировал со своим инструментом по Германии и Англии.
21: Ну ты кулибин!
22: Но, пожалуй, самое известное его творение – это «Армони пьяно». Представьте себе пианино, которое могло имитировать не только целый оркестр, но даже человеческий голос. Главная хитрость – возможность продлевать слабое звучание многократными ударами молоточков. Это позволяло исполнять органные произведения на фортепианном инструменте, чего раньше добиться было очень сложно. Главач виртуозно выступал со своими изобретениями на всемирных выставках в Париже, Чикаго и Антверпене, неизменно вызывая внимание прессы и восхищение публики. Поездил он и по России с концертами. Это был поистине человек-оркестр, который жил в эпоху музыкальных открытий. Его идеи опередили время. Многие из них позже вдохновили изобретателей электронных инструментов.
21: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
23: Сегодня в программе «Область знаний». Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
2: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
6: Ростов, тебе на «вы».
24: Владимир.
25: На «р». Рыбинск.
6: А, Кострома.
24: Арзамас.
25: Суздаль.
26: Подъезжаем.
27: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
26: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
27: Путеводитель по Золотому кольцу России.
28: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Москве считают приемлемым вариант взаимоуважительного и неидеологизированного сосуществования России и Соединенных Штатов. Вместе с тем, наша страна готова и к другим развитиям событий. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Дипломат указал, что Белый дом продолжает проводить санкционную политику в отношении партнеров нашей страны, запрещая им покупать доступные энергоносители и пресекая возможность сотрудничества. При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке. Москва также будет добиваться скорейшего возврата конфискованной в Штатах российской дипсобственности. Вашингтон переговоры по этой теме пока завел в тупик. Европейские страны вновь начнут закупать российский газ после окончания украинского конфликта. Это обусловлено конкурентоспособностью и географическим положением, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что европейская политика сильно изменится после того, как украинский кризис будет разрешен. Он также выразил надежду, что это произойдет быстро. Эвакуация россиян с Кубы пока не рассматривается. Об этом заявил посол России в республике Виктор Коронелли газете «Известия». По его словам, риск обострения ситуации на Кубе существует в связи с угрозами со стороны Соединенных Штатов. Издание отмечает, что численность россиян на Кубе оценивают в 3000 человек. В России расширяют миграционное законодательство. Нововведения позволят усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их занятостью и доходами. Об этом рассказал в интервью информационной службе «Вести» спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2: 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, надо уважать наши традиции, культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь ничего лишнего.
1: Данные полиции подтверждают эффективность законодательных решений в сфере миграционной политики. В первом квартале этого года количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось почти на 40%. Препараты российского производства, включая инновационные, занимают свыше 60% фармацевтического рынка страны. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. В денежном выражении эта доля составляет чуть больше 40%. По его мнению, важную роль играет увеличение доли именно высокорентабельных инновационных препаратов. Международные компании продают их по тем ценам, по которым захотят, так как нет альтернатив.
0: Автонавигатор.
1: В Москве сегодня вновь ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуется брать в поездку питьевую воду и регулярно проветривать салон, чтобы избежать ухудшения самочувствия, напоминает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час 20 можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от улицы Свободы до Новорижского шоссе. 40 минут уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Столько же займет путь по Ильинскому шоссе от развилки в Глухово до Рублевского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57, сколько дней можно находиться в Китае без визы, где и как учат вожатых для детских лагерей. Россия приступила к летным испытаниям двухместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебно-боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан.
2: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов подтвердилось то, что характеристики устойчивости управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
1: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
3: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот по 4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задачи, которые может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
1: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной и к каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
4: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
5: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные. Для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому, поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
4: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
6: очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
4: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
5: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с броней билетов, а все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
4: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России создали перечень организаций по подготовке вожатых. Список, утвержденный Министерством просвещения, доступен на сайте «Вожатые.РФ». Он поможет детским лагерям решить вопрос с квалифицированными кадрами, а будущим вожатым определиться с выбором программ профобучения, сообщили в ведомстве. Анна Елисеева решила выяснить, как готовят современных проводников в детство и за что вожатые ценят свою работу.
7: В официальный перечень вошли полсотни подготовительных организаций. Большинство при вузах и колледжах, как правило, педагогического профиля. 144 академические

0: Слушатели принимают в возрасте от 18 лет. Главный критерий – умение ладить с детьми, отмечает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорусский. Будущих вожатых учат понимать юридические документы, включая законы, преподают основы этики, психологии и объясняют, как организовать деятельность внутри отряда.
1: В игровой форме потенциальному вожатому дается курс, по прохождению которого этот вожатый его защищает. Современные подходы предполагают выездной интерактив, когда ребята выезжают в действующий, недействующий лагерь и организуют работу в игровой форме тоже, имитирующую вожатскую работу в летний период.
0: После успешной аттестации слушатель получает сертификат, который дает ему право работать вожатым. Продолжительность смены составляет 2-3 недели. В среднем можно заработать 30 тысяч рублей. Однако для молодых педагогов это прежде всего опыт административной работы и возможность развить коммуникативные навыки. Вот что нам рассказали вожатые Артека Ангелина Коршунова и Полина Никишина.
2: Работая вожатой, я стала намного ответственнее. Этот опыт мне, конечно же, помог в общении с людьми, особенно с детьми, потому что я получаю педагогическое образование, мне было необходимо.
3: Я приобрела навыки ораторского искусства, стратегического мышления и командной работы. Лучше понимаю психологию детей, научилась различать, есть ли какие-то проблемы в отряде.
0: Современное вожатское движение базируется на методике советского педагога Игоря Иванова. Понятия справедливости, родины, дружбы, взаимопомощи стали принципами, на которых строится программа. В двух словах, это педагогика сотрудничества, когда дети наравне с вожатыми планируют мероприятия и участвуют в них. Традиции Артека и Орленка не меняются годами, задавая тон другим детским лагерям. Разве что изменились инструменты в пользу цифровых технологий, а философия коллективных ценностей сместилась на личный успех. В каждом своем подопечном вожатый видит индивидуальность и старается подсветить его сильные стороны. Однако дети – это тоже наставники, которые учат любить, рассказывает вожатый детского лагеря «Юнармеец» Николай.
4: Дети своей беззаботностью на каждой из моих смен показывали, насколько сильно возможно полюбить за просто так. Также я считаю, что я научился взаимовыручке. В лагере вожатые буквально выступили единым фронтом, чтобы провести детям реально незабываемую смену.
0: Коллективное творческое дело – это почти по методике Иванова, но с поправкой на современность. В детских лагерях мероприятия эволюционировали в стартапы и медиапроекты. Где-то они учитывают региональную специфику, как, например, в Хабаровском центре «Созвездия». Но в каждом лагере считают важным привить детям любовь к стране и ее истории. Не случайно большинство опрошенных нами вожатых в числе запомнившихся мероприятий назвали те, что посвящены Дню Победы. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, стоит ли на фоне укрепления рубля избавиться от долларов, какую роль сыграл Можайск в годы войны, что едят клещи.
5: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
7: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Главная причина кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона – это курс прежних американских властей на сдерживание и ослабление России, заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Администрация Дональда Трампа отчасти отошла от политики предшественников и сейчас демонстрирует нацеленный на результат подход по Украине, подчеркнул дипломат. Французская полиция задержала мужчину, пытавшегося без страховки залезть на самое высокое здание в Париже, башню Монпарнас, сообщает телеканал BFM-TV. Отмечается, что он начал взбираться по фасаду здания голыми руками. Объект не в первый раз становится целью для альпинистов. За последние 5 лет ее пытались покорить как минимум 2. Смерч может сформироваться сегодня на севере Подмосковья, а в столице ожидается мощный ливень с градом, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Воздух в центральном регионе к 15 часам прогреется до плюс 30, но уже к вечеру с северо-запада придут тучи и погода ухудшится. В выходные в Москву и Подмосковье придет похолодание, добавил синоптик. Черно-белую картину Бэнкси продали с аукциона за 18 миллионов долларов, пишет Wall Street Journal. Торги прошли в Нью-Йорке. Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже досталось покупателю, который сделал свою ставку по телефону. Его имя не называется. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Человек и время.
6: Информация всегда была главным инструментом власти. Чтобы управлять огромными территориями, правители Персии и Рима создали первые в мире курьерские службы. Персидский царь Кир II Великий понимал, приказ должен дойти до провинции быстрее, чем там вспыхнет бунт. Он построил царскую дорогу протяженностью более 2500 километров. Система работала как бесконечная эстафета. Вдоль дорог через каждые 20-30 километров находились станции. Там всегда ждали свежие кони и новые гонцы. Когда всадник подлетал к станции, он на ходу передавал пергаментный свиток другому человеку или просто пересаживался на новую лошадь. Благодаря этой логистике послание преодолевало 3-месячный путь обычного каравана всего за неделю. Скорость была истинной религией персидских правителей.
5: Человек и время.
6: Римляне переняли идею, но добавили в нее свою любимую бюрократическую мощь. Главным ее отличием стали дороги. Имперцы строили их из камня, идеально ровными, чтобы курьеры не теряли темп. На каждой станции имелись ветеринары и кузнецы. Это гарантировало, что гонец не застрянет в пути. В среднем курьер проезжал около 80 километров в день. Но когда императоры спешили, информация преодолевала расстояние и по 250 километров за сутки. Менялись только люди и лошади. В обеих империях время измеряли не часами, а днями пути. Доставка сообщения из Рима в Британию могла занять месяц, но это все равно была невероятная скорость для той эпохи. Если гонец задерживался, это считалось преступлением против государства. По сути, эти почтовые системы были своего рода интернетом древнего мира. Государственная информация всегда двигалась быстрее физических носителей.
5: Человек и время.
7: Радиозвезда.
5: Наука на чердаке.
2: Британские ученые из Лидского университета нанесли сокрушительный удар по стереотипам, доказав, дорогая футболка совсем не обязательно лучше дешевой.
5: Научный журналист Егор Быковский.
2: Я, пусть и научный, но все же журналист. И поэтому, конечно, люблю ломать шаблоны и срывать покровы. А еще я никогда не понимал, почему некоторые люди предпочитают дорогое дешевому. Так сказать, безусловно, то есть без анализа и исследования. Поэтому свежая научная работа сотрудников Института текстиля и окраски при Лидском университете, это Великобритания, мне так понравилось. Ученые устроили настоящие голодные игры для 47 футболок разных брендов. В боевых действиях участвовали 24 мужские и 23 женские модели. От скромняшки за 425 рублей до аристократки за 42 тысячи. Да-да, некоторые люди готовы отдать за футболку сумму, на которую другие живут месяц. Программа испытаний была суровой. 50 циклов стирки при 30 градусах Цельсия с последующей сушкой в барабане. Затем жюри оценивало участниц по всем параметрам. Катышки, выцветание, усадка, общий внешний вид. Словом, полный комплект того, что превращает любимую вещь в тряпку для пола. И что же показало исследование? А вот что. 6 из 10 самых стойких футболок стоили меньше 1500 рублей. И при этом затоптали многие дорогие модели, включая люксовые. Самая дорогая красавица за 42 тысячи позорно заняла лишь 28 место из 47. А самая скромная, дешевка, почти вошла в топ-10. Победительницей стала футболка за 3 тысячи рублей. Золотая середина. А вот ирония судьбы. Последнее место досталось модели за 3100 рублей. Видимо, эти 100 рублей разницы сыграли роковую роль. Давайте к деталям. Оказалось, что самые выносливые футболки сделаны не из 100% хлопка, а из смеси хлопка с синтетическими волокнами – полиэстером, полиамидом и эластаном. Чистый хлопок давал большую усадку, особенно после сушки в барабане. Хотя некоторые плотные хлопковые модели тоже показали себя достойно, заняв 4 места в топ-10.
5: Наука на чердаке.
2: Так по каким причинам дорогие футболки стоят дороже, если качество не всегда соответствует цене? Во-первых, бренд и маркетинг. Львиная доля стоимости люксовой футболки – это плата за лейбл и рекламные кампании. Когда знаменитость в соцсетях показывает футболку за 40 тысяч, часть этих денег идет ей именно за рекламу. Во-вторых, эксклюзивность и лимитированные коллекции. Чем меньше тираж, тем выше цена. Это классика экономики. Плюс психологический фактор. Люди готовы переплачивать за ощущение уникальности. Наконец, розничная наценка. Дорогие бутики должны окупать аренду в центре города и зарплаты консультантов, которые умеют красиво говорить о благородстве фактуры этой футболки. Помимо чисто бытового и финансового смысла этого исследования, кстати, у ученых была и другая задача. И вот какая. Знаете ли вы, что только в Великобритании на свалки или мусоросжигательные заводы отправляется ежегодно свыше 770 тысяч тонн текстильных отходов? По прогнозам, мировое потребление одежды к 2030 году возрастет на 63% до 102 миллионов тонн, что еще больше увеличит поток текстильных отходов. Ну, то есть, хорошо бы покупать одежду, которая долго послужит, согласны? Так что же наука тут нам посоветует? Во-первых, не ведитесь на высокие цены. Они не гарантируют качество. Во-вторых, обращайте внимание на состав. Смесь хлопка с синтетикой часто практичнее чистого хлопка. В-третьих, читайте отзывы и тестируйте вещи на практике. А главное, помните, самая дорогая футболка не сделает вас счастливее дешевой, если обе развалятся после пятой стирки.
5: Наука на чердаке.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин подчеркнул важность дальнейшего повышения уровня подготовки стратегических и тактических ядерных сил и развития всех их составляющих. Такое заявление президент сделал накануне после совместной тренировки ядерных сил.
2: При этом мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Напомним, накануне в рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, подчеркнули в Министерстве обороны. Владимир Путин в четверг в Кремле вручил Георгиевские кресты первой степени Николаю Куменову и Евгению Родичеву. Они впервые в современной истории России стали полными кавалерами этой награды. Кроме того, президент сообщил, что звание Героев России посмертно удостоены Василий Марзоев и Александр Рязанов. Глава государства подчеркнул, что в России чтят память тех, кто отдал жизни за страну. Анна Цивилева приняла участие в работе научно-практического форума «Военно-медицинская реабилитация». Заместитель министра обороны обратила внимание на то, что с прошлого года в стране запущена принципиально новая система протезирования и реабилитации военнослужащих участников спецоперации. Она позволяет им получить лечение и высококвалифицированную медицинскую помощь максимально близко к дому. Военные реабилитологи постоянно разрабатывают и апробируют новые технологии и модели комплексной реабилитации, подчеркнула заместитель главы ведомства. В Хабаровском крае завершился чемпионат Восточного военного округа по стрельбе из штатного и летабельного оружия. В соревнованиях приняли участие военнослужащие из 21 сборной команды. Участвовали мужчины и женщины. В основной группе первое место заняла команда учебного центра Восточного военного округа. Во второй победила команда соединения радиационной, химической и биологической защиты из Приморья.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по какому показателю рубль признали лучшей валютой в мире. Сколько лет исполнилось городу воинской славы Можайску? Как клещи становятся переносчиками опасных болезней? Российский рубль признали лучшей валютой в мире. С начала апреля он укрепился на 12% по отношению к доллару, показав лучший результат, пишет Bloomberg. Таким показателем способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти. Впервые с 2023 года рубль достиг отметки менее 72 за доллар. Как на этом фоне простым людям распорядиться своими накоплениями, мы спросили у кандидата экономических наук Андрея Бархоты.
6: при таких курсах, в общем-то, вред для экономики и для экономических агентов значительно больше, чем выгода. Поэтому я бы не продавал иностранную валюту, если она есть в наличии, и не покупал бы технику. Неизвестно, какая будет прирост стоимости этой техники. Может, она будет еще более доступна. Я бы сохранял статус-кво и не увеличивал серьезно инвестиции в рублевые активы, потому что там тоже есть некоторые вопросы. Особенно к финансовым инструментам вроде акций и облигаций. То есть на них надо смотреть также консервативно.
5: Дорогой рубль российская экономика позволить себе не может, и повышение курса доллара в скором будущем не миновать, уверен Андрей Бархота.
6: Это будет связано с дефицитом государственного бюджета. Дело в том, что сейчас дефицит бюджета, по данным Росстата, уже превышает 6 триллионов рублей. Это при плане 3,5 триллиона рублей на весь год. Крепкий рубль – такая вещь, которая не очень выгодна для государственного бюджета, не очень выгодна для экспортеров и вообще промышленности. Вопрос, как быстро рубль будет ослабляться и какими темпами, он, конечно, остается открытым, но все же мне кажется, что не стоит делать резких движений. Очень хорошо, когда у вас есть вложение диверсифицировано, то есть храните яйца в разных корзинах. Это должна быть и рублевые активы, и валютные активы, и, может быть, даже золото и недвижимость.
5: Некоторые эксперты ожидают, что ослабление российской валюты произойдет в течение полугода, и тогда курс составит 80 рублей за доллар.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Городу воинской славы Можайску исполнилось 795 лет. Это один из древнейших населенных пунктов Подмосковья. Впервые он упоминается в русских летописях в 1231 году, но жить в этом районе стали гораздо раньше. А еще Можайск неоднократно вставал на пути иноземных захватчиков, сражаясь и с поляками, и с французами, и с немцами. Ким Андреев об исторической роли города.
7: Первые поселения тут появились еще в XI веке. Владимир Мономах проложил торговый путь из бассейна Днепра до Москвы, как раз через реку Можайку. Для контроля за грузом на самой высокой горе, позже названной Соборной, построили сторожевое укрепление. В XIII столетии Можайск стал частью Смоленского княжества, а потом оказался в Московском. С тех пор веками он будет выполнять роль оборонительного пункта на западных рубежах Москвы, говорит экскурсовод музея в Никольском соборе Можайска Валентина Фомченко.
8: Сначала был деревянный Кремль, потом в 1605 году по указу Бориса Годунова начали строить каменный Кремль, но в смутное время поляки его сожгли, и когда поляков уже прогнали с Можайской земли, кстати, с тех пор так и говорят, если врагов прогнали с Можайской земли, то все, московские земли свободны, врага загнали за Можай.
7: Во времена Московского царства Можайск будет в числе самых развитых городов. Сотни торговых лавок, десятки церквей и монастырей. При Петре I здесь откроют один из первых в России стекольных заводов. Свою роль Можайск сыграет и во время Отечественной войны 1812 года. Рядом с городом находится Бородинское поле, где произошло легендарное сражение, продолжает Валентина Фомченко.
8: Между Можайском и Бородино 12 километров, но это единое целое. После Бородинского сражения в 1812 году отступали войска. Наша русская армия на Москву в Можайске прикрывал отход наших войск. Атаман Платов со своими казаками сдерживал натиск французских войск. Ну и в Можайске, конечно же, были организованы лазареты для раненых.
7: В следующий раз Можайск и его храбрые жители встанут на защиту страны уже во время Великой Отечественной. Летом 1941-го тут начнут возводить оборонительные укрепления – Можайскую линию обороны протяженностью 220 километров. Немцы подойдут к городу уже в октябре, но 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина удастся почти неделю сдерживать танковый корпус вермахта. Примечательно, что произойдет все это примерно в том же районе, где за век до этого были разбиты французы, продолжает мысль методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
9: Несмотря на то, что немцам удалось в конечном итоге прорвать Можайскую линию обороны, советские войска значительно задержали наступление на Москву. Операция выиграла критическое время для укрепления ближних подступов и концентрации резервов, которые в дальнейшем окончательно сорвали план «Тайфун», и столицу взять не удалось.
7: Но подмосковный город Бастион будет в руках немцев всего 3 месяца. В начале января 42-го начнется Ржевская наступательная операция. И уже 20 числа войсками 5-й армии под командованием генерала Говорова Можайск будет освобожден. С тех пор этот неуступчивый город больше не осаждали никогда. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Когда-то в городе действовало сразу 18 монастырей, но до наших дней сохранился только один – Лужецкий. Он был основан в 1408 году и является редким примером архитектурного ансамбля времен московского средневековья.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Более 80 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей за прошедшую неделю. Об этом сообщили газете «Ведомости» в Роспотребнадзоре. Недели раньше пострадавших было в 2 раза меньше. Максим Петренко решил узнать, как клещи становятся переносчиками опасных болезней, чем они питаются и могут ли приносить пользу природе.
10: Интересно, что клещи – это не насекомые. Они относятся к членистоногим паукообразным. Самые опасные, с точки зрения нападения на человека, из семейства иксодовых. Живут клещи обычно 3 года, превращаясь сначала из яйца в личинку, потом в нимфу и, наконец, во взрослую особь. Для перехода на каждую следующую стадию развития клещ должен напиться крови хозяина. Если вдруг выдастся голодный год, эти паукообразные могут долго обходиться без питания в ожидании жертвы и прожить не 3, а 5 и даже 6 лет. Личинка, присасываясь, пьет кровь совсем маленьких млекопитающих, грызунов, например. Нимфа уже более серьезных позвоночных. Ну а взрослые кровососущие вполне могут выбрать и людей. Самки и самцы клещей заметно отличаются, говорит научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
11: Самцы заметно меньше самок. Но крови им нужно совсем-совсем немного, потому что им не нужно тратить ресурсы на формирование огромного количества яиц. А вот самки пьют кровь много. Если вдруг, не дай бог, вы когда-нибудь видели на себе раздувшегося клеща, то это как раз была самка.
10: Самцы после спаривания с самкой быстро умирают. Самки же еще некоторое время живут, пока формируют и откладывают яйца. В европейской части России пик активности клещей приходится на конец апреля. Май может захватывать и первую половину июня. Второй пик – начало осени. Именно иксодовые клещи, к которым относятся в том числе европейские лесной и таежные виды, переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, продолжает Вадим Марьинский.
11: Клещевой энцефалит, вирусное заболевание, увы, оно смертельно опасно. Антибиотики против него не помогут. А второе заболевание – это боррелиоз, он же болезнь Лайма. Тоже серьезное заболевание, но, по счастью, оно вызывается бактериями, против которых есть прекрасно работающие антибиотики. Главное – своевременно понять, что в человека попали возбудители боррелли.
10: Эти болезни сами клещи получают, соответственно, кусая зараженных диких животных. Однако важно, даже если клещ укусил, не обязательно, что человек заразился. Многое зависит от иммунитета. Как и сколько перешло возбудителей. И не все клещи инфицированы. С энцефалитом живут от 1 до 15% особей, с боррелиозом процент повыше. Но расслабляться медики не советуют, предлагают делать прививки от клещевого энцефалита. Продолжает врач-терапевт, кардиолог, блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
12: 100% защиты нет, но доказано также, что человек, которому была проведена вакцинация, в любом случае имеет большие шансы, даже если его укусят, либо не заболеть, либо перенести это заболевание легче. Поэтому, если человек находится в группе риска, эндемичные районы, путешественники, охотники, рыбаки, им надо просто сделать прививку и забыть про все свои сомнения.
10: Да, и вакцины от боррелиоза не существует. Как это ни странно, клещи приносят пользу природе. Во-первых, они – часть пищевой цепочки. Их едят птицы и муравьи. А второе – они регулируют численность животных в экосистемах. Речь о естественном отборе. Слабые после их укусов отсеиваются. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57? С чего начать знакомство с Китаем? За что отвечает вожатый в лагере?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Микроавтобус с участниками баскетбольной команды попал в аварию в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Водитель автобуса погиб. Одного из сопровождающих команды прооперировали. Остальных с ушибами и легкими травмами доставили в больницу. Общее число граждан Ливана, погибших с начала военной эскалации с Израилем, превысило 3000, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Пострадали более 9000 человек. Израильские авиации и артиллерия продолжают наносить удары по южным и восточным районам республики. За последние сутки погибли 16 человек, еще 35 получили ранения. Многодетные семьи смогут получать единое пособие при небольшом превышении дохода. Такое право получат семьи, в которых доход на одного человека выше прожиточного минимума не более чем на 10%, напомнили в агентстве ТАСС. Соответствующий закон вступает в силу сегодня. Практически 70% россиян уверены в том, что смогут найти новое место работы за 3 месяца или даже быстрее, сообщили аналитики сервиса по поиску персонала. По данным исследования, самыми уверенными в возможности оперативного трудоустройства оказались представители розничной торговли, строительства, недвижимости и сферы продаж. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
14: Отравился нерестом.
15: А викинги шлемы с рогами носили.
16: Коляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: нерить. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
0: Жуткое время это средневековье.
5: Это почему еще?
0: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
4: А вот и нет.
6: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века, цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
0: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
6: Это так. Эпидемии и войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидании.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: Первая в мире валюта с делением на 100 – наша, российская. В 1704 году по указу Петра Великого рубль стал стоить ровно сотню копеек. Удобно, практично, в расчетах не ошибешься. И уже совсем скоро разбивать свою денежную единицу на 100 монеток решили и другие страны – Австрия, Пруссия и Швеция. Однако еще долгое время покупательная способность рубля была намного выше, чем у европейских аналогов. В начале 18 столетия за 1 рубль давали 27 килограммов масла, 3 крупных осетров или 4-летнего бычка. На рубль можно было купить 218 килограммов отборной ржаной муки или сотню домашних птиц. Ну как при таких ценах обойтись без копейки? Мелкая разменная монета также была в цене. За молодую породистую овцу просили 18 копеек. А шуба из соболиных шкурок стоила 70. Не зря на Руси говорили: копейка рубль бережет.
0: Все деньги мира.
2: Река истории. История реки. Терек. Весной 1837 года был арестован корнет лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов. Причина – стихотворение «Смерть поэта», которое Михаил Юрьевич написал сразу же после трагической гибели Пушкина.
3: Дело о непозволительных стихах закрыто. Офицера Лермонтова отправить с тем же чином на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
2: На новом месте службы Михаил Юрьевич совершенствовал навыки в стрельбе и верховой езде, участвовал в боевых операциях. Но как только появлялась свободная минута, шел на берег Терека. Один из армейских товарищей Лермонтова вспоминал, что поэт мог часами стоять на берегу и молча смотреть на бушующую горную реку, после чего возвращался в расположение части и начинал творить.
3: Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят.
2: Так родилась баллада «Дары Терека». В Петербург Лермонтов вернулся уже известным поэтом, которого стали называть наследником Пушкина. Он пока не знал, впереди будет еще одна ссылка на Кавказ и его собственная роковая дуэль.
0: Терек.
2: Река истории. История реки.
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
5: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
8: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. В момент удара там были 86 детей, 35 человек получили ранения. Под завалами еще находятся люди, спасатели ведут работы. В Челябинской области в дорожную аварию попала пермская баскетбольная команда. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Спортсмены возвращались с соревнований. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован. Остальные получили ушибы и легкие травмы. Они доставлены в больницу и получили медпомощь. Сейчас баскетболисты находятся в гостинице и сегодня отправятся обратно в Пермь на поезде. Многодетные семьи в России теперь могут сохранить единое пособие при превышении среднедушевого дохода до 10%. Такой закон сегодня вступает в силу. Новый порядок начал действовать задним числом с 1 января этого года. В связи с этим в России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях. Все будет сделано автоматически, помощь назначат без каких-либо действий со стороны семьи. А решение родители смогут узнать через госуслуги. В среднем по стране пособие для многодетных составляет 9200 рублей на ребенка. Страховое покрытие по долгосрочным вкладам увеличат до 2 миллионов рублей. Сейчас этот показатель оценивается в 1 400 000. Такой законопроект уже подготовлен правительством, сообщил премьер Михаил Мишустин.
2: Одной из ключевых задач на сегодня является стимулирование притока инвестиций в экономику. Правительство совместно с Банком России активно развивают соответствующие механизмы, в том числе и те, которые способствуют формированию так называемых длинных денег. Рассмотрим сегодня законопроект, который позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на 3 года. Для них страховая сумма увеличится с нынешнего 1 400 000 до 2 000 000 рублей.
1: Кроме того, до 2 миллионов повысится сумма страховых выплат по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами на срок от 1 года до 3 лет. Ранее для таких вложений, рассчитанных на 3 и более лет, страховое покрытие уже поднимали почти до 3 миллионов рублей. Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края. Причина – сложная лесопожарная обстановка. В крае зарегистрировано 14 природных возгораний, одно из них локализовано. Общая площадь, пройденная огнем, составляет почти 10 тысяч гектаров. Борьба с огнем ведется на труднодоступных и труднопроходимых территориях в условиях сухой и ветреной погоды. Все очаги находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня пятница и короткий рабочий день. С 16 часов до 8 вечера на всех магистралях по направлению в область будет загруженный период, напоминает департамент транспорта. Водителям рекомендуется избегать этого времени и просчитывать маршрут заранее. Теперь о текущих заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1,5 часа можно потерять на Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Академика Курчатова. 1:10 уйдет на проезд по внешней стороне третьего кольца с Спартаковской площади до улицы Новая Башиловка. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57. Сколько дней можно находиться в Китае без визы? Где и как учат вожатых для детских лагерей? Россия приступила к летным испытаниям двухместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебно-боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ «Сухого» Сергей Богдан.
2: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов подтвердилось то, что характеристики устойчивости управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
1: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
3: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот под 4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задачи, которые может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
1: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной и к каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
4: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
5: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные. Для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому, поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
4: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
6: очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
4: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
5: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с бронебилетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
4: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России создали перечень организаций по подготовке вожатых. Список, утвержденный Министерством просвещения, доступен на сайте «Вожатый.РФ». Он поможет детским лагерям решить вопрос с квалифицированными кадрами, а будущим вожатым определиться с выбором программ профобучения, сообщили в ведомстве. Анна Елисеева решила выяснить, как готовят современных проводников в детство и за что вожатые ценят свою работу.
7: В официальный перечень вошли полсотни подготовительных организаций. Большинство при вузах и колледжах, как правило, педагогического профиля. 144 академических часа – это в среднем трехмесячный курс в очной или онлайн-форме. Стоимость варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей. Хотя, например, в Тульском университете имени Толстого придется заплатить все 11. И в то же время в Омском педагогическом обучают за счет средств гранта Министерства науки и высшего образования. За редким исключением слушатели принимают в возрасте от 18 лет. Главный критерий – умение ладить с детьми, отмечает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорусский. Будущих вожатых учат понимать юридические документы, включая законы, преподают основы этики психологии и объясняют, как организовать деятельность

0: куколка в куколке, и так до 8, кажется.
1: Барыни, сударыни, круглые и нарядные.
2: Да это же наше все.
3: Вот это вещь.
4: Деревянная игрушка в форме яйца из двух частей, внутри которой модели меньшего размера. Традиционно ее мастерят в виде женщины в красном сарафане и накрытой платком. Впрочем, портреты Александра Пушкина или Бориса Ельцина тоже сюда относятся. Матрешка. Версий происхождения русской деревянной игрушки несколько. По одной из них, в конце XIX века жена мецената Саввы Мамонтова Елизавета привезла из Японии фигурки богов счастья. 7 полых моделей, вложенных друг в друга. Возможно, это кокэси, расписные куклы цилиндрической формы, а возможно, неваляшки-дарумы, символы божества радости. Похожий концепт, один предмет в другом, был известен в Индии и Китае. Использовался он и на Руси. Это всем известные пасхальные яйца. Первую русскую матрешку изготовили в 1890 году. Россия переживала возрождение национального стиля. На этой русской волне и появилась Матрена. Круглолицая крестьянка в вышитой рубашке с черным петухом в руках. За ней следовал мальчик, потом опять девочка и так до последней 8 куклы в виде младенца. Получилось большое семейство во главе с матерью. Матрена в переводе с латинского и есть «мать семейства». А родителями самой матрешки стали токарь Василий Звездочкин и автор эскиза Сергей Малютин. Расписали игрушку в мастерской при магазине «Детское воспитание» Анатолия Мамонтова. Особняк купца расположен в Леонтьевском переулке в Москве. Сейчас там открыт музей матрешки. В 1900 году русскую куклу показали на Всемирной выставке в Париже. Матрена получила бронзовую медаль и прославилась по всей Европе. А в России, вслед за магазином Мамонтова, стали открываться другие мастерские. Технологию производства усовершенствовали в Сергиевом Посаде. За основу брали мягкую древесину липы. Сырье сушили 2 года, затем делали заготовки, полировали и расписывали. Затем технику начали осваивать в других российских городах. Но традиционной остается сергиевская роспись. Это акцент на детали одежды и мелкие черты лица. Со временем популярность получила семеновская техника. Большие глаза, яркие цвета и четкие контуры. Вятская матрена славится затейливым узором из соломы, а тверская восхищает выразительным, как будто живым взглядом. Кукол изготавливали из 3, 8 или 12 элементов. Это могли быть крестьянки с серпом или корзины фруктов. Со временем появились литературные персонажи. Так, к юбилею Николая Гоголя выпустили коллекцию по произведениям «Ревизор» и «Тарас Бульба». А к столетию Бородинского сражения создали кукол Кутузов и Наполеон, внутри которых прятались игрушечные генералы и солдаты. Матрешек выпускали и после революции. В Сергиевом Посаде, переименованном в Загорск, в конце 50-х смастерили 42-местную куклу. Каждая фигурка в ней символизировала год советской власти. А в 90-е появились первые пародийные матрешки. Началась уже другая история русской куклы.
3: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
5: Улетай, поехали.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пропаганда страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий происходивших.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Запад, упиваясь убежденностью в собственном превосходстве, перестал верить в катастрофические сценарии, хотя история ими изобилует. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». При этом он указал, что Вашингтон и Москва несут особую ответственность за мировую стабильность и безопасность, являясь постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также с учетом степени влияния обоих государств на регион. Региональные и международные процессы. Дипломат добавил, что сложно представить сценарий существенной нормализации ситуации в мире без полноценного диалога и сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами на основе взаимоприемлемого баланса интересов. Уголовное дело о теракте заведено в отношении подростка, который поджег автомобили полиции в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный следственный комитет. Выяснилось, что неизвестный облил горючей жидкостью служебные машины правоохранителей в рабочем поселке Краснообск, а затем поджег их. По предварительным данным, злоумышленник совершил преступление ради вознаграждения, которое ему пообещал куратор. Подозреваемого удалось задержать, им оказался житель Рязанской области. Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Ханоем является приоритетом для российской стороны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом.
2: Интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства. Рассматриваем ваш официальный визит в Россию как составную часть последовательного и долгосрочного процесса развития межгосударственных связей. Приоритетное внимание уделяем укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества.
1: Стороны обменялись оценками мировой обстановки, обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере. Перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи вьетнамской делегации в комплексе зданий Министерства обороны России. Информатика в этом году стала самым популярным предметом на Всероссийской олимпиаде школьников. В ней приняли участие более 1200 человек из 77 регионов. Она впервые прошла по четырем профилям – программирование, информационная безопасность, робототехника, искусственный интеллект. Рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что профиль искусственный интеллект оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с сентября будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по какому показателю рубль признали лучшей валютой в мире. Сколько лет исполнилось городу воинской славы Можайску? Как клещи становятся переносчиками опасных болезней? Российский рубль признали лучшей валютой в мире. С начала апреля он укрепился на 12% по отношению к доллару, показав лучший результат, пишет Bloomberg. Таким показателем способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти. Впервые с 2023 года рубль достиг отметки менее 72 за доллар. Как на этом фоне простым людям распорядиться своими накоплениями, мы спросили у кандидата экономических наук Андрея Бархоты.
10: при таких курсах, в общем-то, вред для экономики и для экономических агентов значительно больше, чем выгода. Поэтому я бы не продавал иностранную валюту, если она есть в наличии, и не покупал бы технику. Неизвестно, какая будет прирост стоимости этой техники. Может, она будет еще более доступна. Я бы сохранял статус-кво и не увеличивал серьезно инвестиции в рублевые активы, потому что там тоже есть некоторые вопросы. Особенно к финансовым инструментам, вроде акций и облигаций. То есть на них надо смотреть также консервативно.
9: Дорогой рубль российская экономика позволить себе не может, и повышение курса доллара в скором будущем не миновать, уверен Андрей Бархота.
10: Это будет связано с дефицитом государственного бюджета. Дело в том, что сейчас дефицит бюджета, по данным Росстата, уже превышает 6 триллионов рублей. Это при плане 3,5 триллиона рублей на весь год. Крепкий рубль – такая вещь, которая не очень выгодна для государственного бюджета, не очень выгодна для экспортеров и вообще промышленности. Вопрос, как быстро рубль будет ослабляться и какими темпами, он, конечно, остается открытым, но все же мне кажется, что не стоит делать резких движений. Очень хорошо, когда у вас есть вложение диверсифицировано, то есть храните яйца в разных корзинах. Это должны быть и рублевые активы, и валютные активы, и, может быть, даже золото и недвижимость.
9: Некоторые эксперты ожидают, что ослабление российской валюты произойдет в течение полугода, и тогда курс составит 80 рублей за доллар.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Городу воинской славы Можайску исполнилось 795 лет. Это один из древнейших населенных пунктов Подмосковья. Впервые он упоминается в русских летописях в 1231 году, но жить в этом районе стали гораздо раньше. А еще Можайск неоднократно вставал на пути иноземных захватчиков, сражаясь и с поляками, и с французами, и с немцами. Ким Андреев об исторической роли города.
11: Первые поселения тут появились еще в XI веке. Владимир Мономах проложил торговый путь из бассейна Днепра до Москвы, как раз через реку Можайку. Для контроля за грузом на самой высокой горе, позже названной Соборной, построили сторожевое укрепление. В XIII столетии Можайск стал частью Смоленского княжества, а потом оказался в Московском. С тех пор веками он будет выполнять роль оборонительного пункта на западных рубежах Москвы, говорит экскурсовод музея в Никольском соборе Можайска Валентина Фомченко.
12: Сначала был деревянный Кремль, потом в 1605 году по указу Бориса Годунова начали строить каменный Кремль, но в смутное время поляки его сожгли, и когда поляков уже прогнали с Можайской земли, кстати, с тех пор так и говорят, если врагов прогнали с Можайской земли, то все, московские земли свободны, врага загнали за Можай.
11: Во времена Московского царства Можайск будет в числе самых развитых городов. Сотни торговых лавок, десятки церквей и монастырей. При Петре I здесь откроют один из первых в России стекольных заводов. Свою роль Можайск сыграет и во время Отечественной войны 1812 года. Рядом с городом находится Бородинское поле, где произошло легендарное сражение, продолжает Валентина Фомченко.
12: Между Можайском и Бородино 12 километров, но это единое целое. После Бородинского сражения в 1812 году отступали войска. Наша русская армия на Москву в Можайске прикрывал отход наших войск. Атаман Платов со своими казаками сдерживал натиск французских войск. Ну и в Можайске, конечно же, были организованы лазареты для раненых.
11: В следующий раз Можайск и его храбрые жители встанут на защиту страны уже во время Великой Отечественной. Летом 1941-го тут начнут возводить оборонительные укрепления – Можайскую линию обороны протяженностью 220 километров. Немцы подойдут к городу уже в октябре, но 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина удастся почти неделю сдерживать танковый корпус вермахта. Примечательно, что произойдет все это примерно в том же районе, где за век до этого были разбиты французы, продолжает мысль методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
13: Несмотря на то, что немцам удалось в конечном итоге прорвать Можайскую линию обороны, советские войска значительно задержали наступление на Москву. Операция выиграла критическое время для укрепления ближних подступов и концентрации резервов, которые в дальнейшем окончательно сорвали план «Тайфун», и столицу взять не удалось.
11: Но подмосковный город Бастион будет в руках немцев всего 3 месяца. В начале января 42-го начнется Ржевская наступательная операция. И уже 20 числа войсками 5-й армии под командованием генерала Говорова Можайск будет освобожден. С тех пор этот неуступчивый город больше не осаждали никогда. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
9: Когда-то в городе действовало сразу 18 монастырей, но до наших дней сохранился только один – Лужецкий. Он был основан в 1408 году и является редким примером архитектурного ансамбля времен московского средневековья.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Более 80 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей за прошедшую неделю. Об этом сообщили газете «Ведомости» в Роспотребнадзоре. Недели раньше пострадавших было в 2 раза меньше. Максим Петренко решил узнать, как клещи становятся переносчиками опасных болезней, чем они питаются и могут ли приносить пользу природе.
14: Интересно, что клещи – это не насекомые. Они относятся к членистоногим паукообразным. Самые опасные, с точки зрения нападения на человека, из семейства иксодовых. Живут клещи обычно 3 года, превращаясь сначала из яйца в личинку, потом в нимфу и, наконец, во взрослую особь. Для перехода на каждую следующую стадию развития клещ должен напиться крови хозяина. Если вдруг выдастся голодный год, эти паукообразные могут долго обходиться без питания в ожидании жертвы и прожить не 3, а 5 и даже 6 лет. Личинка, присасываясь, пьет кровь совсем маленьких млекопитающих, грызунов, например. Нимфа уже более серьезных позвоночных. Ну а взрослые кровососущие вполне могут выбрать и людей. Самки и самцы клещей заметно отличаются, говорит научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
15: Самцы заметно меньше самок. Но крови им нужно совсем-совсем немного, потому что им не нужно тратить ресурсы на формирование огромного количества яиц. А вот самки пьют кровь много. Если вдруг, не дай бог, вы когда-нибудь видели на себе раздувшегося клеща, то это как раз была самка.
14: Самцы после спаривания с самкой быстро умирают. Самки же еще некоторое время живут, пока формируют и откладывают яйца. В европейской части России пик активности клещей приходится на конец апреля. Май может захватывать и первую половину июня. Второй пик – начало осени. Именно иксодовые клещи, к которым относятся в том числе европейские лесной и таежные виды, переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, продолжает Вадим Марьинский.
15: Клещевой энцефалит, вирусное заболевание, увы, оно смертельно опасно. Антибиотики против него не помогут. А второе заболевание – это боррелиоз, он же болезнь Лайма. Тоже серьезное заболевание, но, по счастью, оно вызывается бактериями, против которых есть прекрасно работающие антибиотики. Главное – своевременно понять, что в человека попали возбудители боррелии.
14: Эти болезни сами клещи получают, соответственно, кусая зараженных диких животных. Однако важно, даже если клещ укусил, не обязательно, что человек заразился. Многое зависит от иммунитета, как и сколько перешло возбудителей. И не все клещи инфицированы. С энцефалитом живут от 1 до 15% особей, с боррелиозом процент повыше. Но расслабляться медики не советуют, предлагают делать прививки от клещевого энцефалита, продолжает врач-терапевт, кардиолог, блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
16: 100% защиты нет, но доказано также, что человек, которому была проведена вакцинация, в любом случае имеет большие шансы, даже если его укусят, либо не заболеть, либо перенести это заболевание легче. Поэтому, если человек находится в группе риска, эндемичные районы, путешественники, охотники, рыбаки, им надо просто сделать прививку и забыть про все свои сомнения.
14: Да, и вакцины от боррелиоза не существует. Как это ни странно, клещи приносят пользу природе. Во-первых, они – часть пищевой цепочки. Их едят птицы и муравьи. А второе – они регулируют численность животных в экосистемах. Речь о естественном отборе. Слабые после их укусов отсеиваются. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут мы расскажем, какие задачи сможет выполнять двухместный Су-57. С чего начать знакомство с Китаем? За что отвечает вожатый в лагере?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Спасатели извлекли троих человек из-под завалов общежития колледжа в Старобельске после удара украинского дрона. Об этом сообщили в МЧС. В зоне обрушения продолжаются поиски. Под завалами могут оставаться дети. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в момент удара в здании были 86 детей, 35 человек получили ранения. Генеральный секретарь НАТО не позволяет обсуждать внутри Альянса сценарий возможного выхода штатов из блока. Об этом пишет «Экономист». По данным издания, Марк Рютте опасается, что подготовка Европы к самостоятельной обороне может раздражать Дональда Трампа и подтолкнуть Вашингтон к разрыву с союзниками. Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении средств за прошлый год, напоминает Федеральная налоговая служба. Подать отчет необходимо гражданам России или иностранцам, постоянно проживающим в нашей стране на основании вида на жительство, а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в нашей стране превысил 183 дня. День футбола пройдет в Лужниках. Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье, сообщили в мэрии столицы. Спортивный праздник соберет более 650 команд, которые покажут свои навыки на 50 футбольных полях. Для гостей подготовили необычные активности. Также любители футбола получат возможность познакомиться с итальянскими наставниками Андреа Пирло и Марко Матерацци, а также российскими спортсменами Артемом Дзюбой и Андреем Аршавиным. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
17: Слышала в новостях, что в центре галактики Млечный Путь обнаружено кольцо звезд. Откуда оно там взялось?
9: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
18: Давайте уточним. Во-первых, не в центре Млечного Пути, а в центральной области. Все, что ближе Солнца к центру галактики, мы называем центральной областью галактики. Но это не такой уж центр. Это на полдороги до центра галактики, от нас к центру. И вот новое открытие. Баранка, говоря математическим языком, Тор, вокруг центра галактики, заполненной не очень молодыми, но примерно вдвое моложе нашего Солнца, звездами. Откуда они там? Достаточно ясно. Дело в том, что кроме звезд в нашей галактике довольно много межзвездного вещества. Газ, пыль и большая часть этого вещества скомпонована в немногочисленных гигантских молекулярных облаков. Гигантские они в прямом смысле. Они, каждая из них весит сотни тысяч, а иногда и несколько миллионов масс Солнца. Молекулярные, потому что холодные. Газ при низкой температуре объединяется в молекулы. Молекулы, самые простые, это молекулы водорода, моноокиси углерода. Есть очень сложные молекулы, даже аминокислоты там и фуллерены найдены. Так это вещество как раз и является протозвездным, то есть предшественником формирования звезд. При низкой температуре, при большой гравитации такого молекулярного облака, оно сжимается, и в нем рождается большое количество молодых звезд. Там, где молекулярные облака, там же должны рождаться и звезды. Мы уже давно знали, что центр галактики окружен таким кольцом из молекулярных облаков. Но до конца не понимали, как же они превращаются в звезды. Оказывается, довольно активно. И то звездное кольцо, которое с помощью телескопа Гайя, ну и других наземных телескопов, обнаружили вокруг центра галактики, как раз и является подтверждением того, что в молекулярных облаках и в прошлые эпохи, несколько миллиардов лет назад, тоже формировались звезды.
0: Очень важные вопросы.
9: Радиозвезда.
0: Записки врача.
19: Как уснуть в самолете? Иногда это действительно становится проблемой. Перелет длительный, да еще со сменой часовых поясов нужно хоть немного отдохнуть, что поможет расслабиться и заснуть.
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
19: В самолете есть два основных мешающих фактора – свет и шум. Освещение могут выключать, но его снова включают на полную мощность во время раздачи еды, сбора мусора и других действий стюардов. Свет, даже если он пробивается сквозь опущенные веки, противодействует выработке мелатонина – гормона шишковидной железы, который отвечает за переключение режимов сна и бодрствования в нашем организме. Решить проблему поможет непроницаемая маска для глаз. Желательно выбирать ее так, чтобы она плотно прилегала со всех сторон. Надевать ее нужно минимум за полчаса до планируемого сна. С шумом можно бороться с помощью беруш или шумоподавляющих наушников. Музыку в наушнике лучше не включать, а вот специальный белый шум можно. В экспериментах музыка не особо помогала засыпать, а вот белый шум действительно сокращал время, необходимое для погружения в сон. Такие аудиозаписи можно найти и скачать в интернете. Спать в самолете тяжело еще и из-за сидячего положения, когда угол откидывания спинки сидения существенно ограничен. Здесь на помощь придут специальные подушки. Одна из них, U-образная, надевается на шею и фиксирует голову. Вторая, в виде валика, помещается в район поясницы. Впрочем, роль валика могут сыграть и свернутый плед, и сложенная одежда. А вот пытаться заснуть, употребляя алкоголь до или во время полета, идея плохая. Этанол нарушает естественный ритм сна, плюс работает как довольно хорошая мочегонная, а в салоне и так влажность очень низкая. Так что можно проснуться с головной болью и выраженной жаждой. Так что вместо спиртных напитков лучше пользоваться чистой водой. А вот что можно принять перед полетом или за 30 минут до сна уже в полете, так это мелатонин. Есть шансы на то, что мозг удастся обмануть, и он перейдет в режим сна, посчитав, что наступила ночь.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
20: Сегодня в программе «Область знаний». Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
21: 6 октября 1996 года на перегоне между уральскими станциями Предтурье и Усть-Березовка маневровый тепловоз, неуправляемый, без машиниста в кабине, на скорости 120 км в час вышел в лоб пригородному пассажирскому составу. Столкновения избежать не удалось, но благодаря грамотным и решительным действиям экипажа пассажирского тепловоза обошлось без жертв. Машинист Евгений Парчинский и его помощник Юрий Задворных были ранены, но все пассажиры остались живы и невредимы.
20: Экипаж.
21: В тот день в маневровый тепловоз ТМ-2, стоящий на запасных путях, забрался злоумышленник. Запустил двигатель, тронул локомотив с места и выставил на контроллере крайнюю позицию. Убедившись, что тепловоз набирает скорость, выпрыгнул из кабины. Локомотив без машиниста вышел на основной путь и помчался навстречу пригородному поезду, который тянул двухсекционный тепловоз 2Т-116.
20: Техническая справка. 2Т-116. Двухсекционный магистральный тепловоз с электропередачей. За характерную форму крыши у профессионалов получил прозвище «Горбатый» или «Боинг» из-за оригинального самолетного звука. Длина 36 метров. Общая мощность двух дизельных двигателей – 6120 лошадиных сил. Максимальная скорость – 100 км в час. Полная масса – 276 тонн. Экипаж – 2 человека. Экипаж.
22: Золотые слова вовремя сказаны.
20: Командная работа.
21: Диспетчер предупредила машиниста Евгения Парчинского, что им навстречу мчится неуправляемый маневровый локомотив. Машинист и помощник действовали уверенно, быстро и четко. Остановили поезд, отцепили пассажирские вагоны, попросили проводников вывести людей из состава. Потом отъехали на 2 километра вперед и стали ждать. Когда на горизонте появился неуправляемый тепловоз, Парчинский дал задний ход, чтобы смягчить силу удара при столкновении. В момент аварии тепловоз Парчинского двигался со скоростью около 50 км в час, в то время как неуправляемый ТМ-2 летел под 120. За мгновение до аварии машинист заглушил двигатель, а сам бросился по проходу назад. От удара сорвало с петель дверь в дизельном отделении. Она сильно ударила машиниста по спине. Помощник повредил ногу. Секция, принявшая на себя всю массу маневрового тепловоза, была сильно повреждена. Ее отцепили, а на уцелевшей они вернулись к пассажирам и доставили поезд до ближайшей станции. За идеально проведенную операцию по мягкому тарану Евгению Парчинскому присвоили звание Героя России. Юрий Задворных был награжден Орденом Мужества. Экипаж.
2: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
3: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
2: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю, не хуже.
3: На ней целое поколение выросло.
2: Осторожно, яд. Откуда?
3: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
23: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гении. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
4: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В момент удара там были 86 детей, 35 человек получили ранения. По данным МЧС, из-под завалов удалось извлечь 3 человека. Они переданы бригаде скорой медицинской помощи. В Краснодарском крае предотвращен теракт. Агент спецслужб Украины задержан в Новороссийске. По данным ФСБ, житель Северского района Кубани был завербован в одном из мессенджеров для осуществления подрыва объекта энергетической инфраструктуры региона с использованием самодельного взрывного устройства. Злоумышленника задержали, когда он шел к месту закладки со средствами поражения. Владимир Путин накануне вручил золотую звезду Героя России родителям погибшего бойца специальной военной операции лейтенанта Василия Марзоева. Отец героя Аркадий Марзоев рассказал о военной династии в их семье и о том, как формировался характер его сына.
2: Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении 3 офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда, фронтовика, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом, сражавшегося под Харьковом и Курском. Василий был десантником, как и мой старший брат Станислав, который прошел Афганистан и, будучи заместителем командующего 58-й армией, отдал жизнь за восстановление конституционного порядка на территории Северного Кавказа. И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи.
1: Василий Марзоев погиб в ходе выполнения боевых задач на запорожском направлении в зоне спецоперации. Он служил командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Американские вооруженные силы в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Стоимость одного дрона достигает 30 миллионов долларов. Они оснащены мощными датчиками и камерами, а также могут нести ракеты и авиабомбы, указывает агентство. Согласно его сведениям, Штаты могли потерять до 30 беспилотников MQ-9 Reaper, если учитывать аппараты, которые получили повреждения и позднее были списаны. Общая сумма ущерба может достигать миллиарда долларов. Степень заразности хантавируса Андес на порядок ниже, чем в случае с COVID-19, поэтому он не способен вызвать пандемию, подобную коронавирусной. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он напомнил, что всего в мире порядка 50 видов этой инфекции, некоторые из них давно известны в России.
0: Автонавигатор.
1: В связи с проведением футбольного матча 24 мая будет временно закрыто движение в районе спортивной арены Лужники. Проезд будет ограничен с 8 утра и до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический вал на улицу Даватора, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час можно потерять на Волоколамке от моста через реку Сходню до улицы Академика Курчатова. 50 минут займет путь по внешней стороне Третьего кольца от Спартаковской площади до улицы Новая Башиловка. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как прошли испытания двухместной версии истребителя Су-57, сколько дней можно находиться в Китае без визы, где и как учат вожатых для детских лагерей. Россия приступила к летным испытаниям двухместной версии истребителя пятого поколения Су-57. Это учебно-боевой самолет, и он ни в чем не уступает своему одноместному предшественнику, который выполнил первый полет в 2010 году. Истребитель готов к работе в любых погодных условиях и практически неуязвим для современных систем ПВО. Как проходили испытания нового самолета, нам рассказал начальник летной службы ОКБ Сухого Сергей Богдан.
2: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов подтвердилось то, что характеристики устойчивости управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
1: На новом истребителе в том числе можно будет отрабатывать элементы сложного пилотирования. При этом задачи у экипажа из двух человек будут значительно шире, уверен заслуженный летчик-испытатель ОКБ имени Сухого, полковник запаса Виктор Пугачев.
3: Кроме восторга, демонстрация этого самолета нашими летчиками ничего не вызывает. Маневренные характеристики и боевые возможности самолета Су-57, Су-35, вот по 4+, очень серьезные. А что касается создания двухместного самолета, конечно, это шаг, очередной шаг вперед, поскольку он позволяет решать задачу и подготовки будущих летчиков. Уверен, что, наверное, по желанию нашего заказчика будет сформировано второе рабочее место, и задачи, которые может выполнять экипаж, они значительно мощнее и серьезнее, чем те, которые выполняются на сегодняшний день даже Су-57.
1: Самолет может использоваться не только для обучения пилотов, но и для управления действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации, сообщили в госкорпорации Ростех.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до 31 декабря 2027 года. Сейчас между странами он действует в тестовом формате. Россияне могут находиться в Китае без специальных разрешений до 30 дней. Нужен лишь загранпаспорт. С чего лучше всего начать знакомство с этой страной и каким культурным и бытовым моментам стоит подготовиться заранее? Ким Андреев раскрыл все секреты.
4: «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», гласит известная китайская поговорка. Точно так же знакомство с Китаем начинается с первого визита. Для любителей истории и музеев идеальным началом будет Пекин, где можно посетить запретный город или подняться на Великую Китайскую стену. Если вы поклонник современных мегаполисов с высоким сервисом и высокими небоскребами, то отправляйтесь в Шанхай. Классический пляжный отдых проще всего найти на острове Хайнань, а негласной гастрономической столицей считается город Гуанчжоу. Но куда бы вы ни отправились, позаботьтесь о маршруте заранее, советует гид-переводчик из Китая Виктория Сун.
5: В Китае мало кто и где говорят на английском языке, иногда даже элементарные для нас, казалось бы, термины английские в китайском языке звучат совершенно по-другому. Поэтому обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
4: Перемещаться внутри Китая проще всего на скоростных поездах или самолетах. Кстати, авиабилеты стоят здесь относительно недорого. Учитывая огромные расстояния между городами, это сильно экономит время. А вот взять машину в прокат вряд ли получится. В Китае действуют только местные водительские права. Заранее позаботьтесь и о том, как будете расплачиваться. Наличные даже карты китайцы почти не носят, предпочитая использовать QR-код. Но для этого нужно скачать специальное приложение, а в идеале приобрести и местную сим-карту. На прогулках по историческим местам советуют пользоваться аудиогидом, потому что найти настоящего экскурсовода будет проблемой, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
6: очень нехорошо, например, в том же Гуанчжоу, да в Шанхае даже тяжело с русскоязычными гидами, которые знают историю, культуру Китая. То есть есть люди, которые там знают язык в пределах торговли, купи-продай. А рассказать многовековую историю китайского народа на чистом русском языке могут единичные гиды.
4: Даже если вам очень понравился китайский сервис, не оставляйте чаевых. Это может оскорбить персонал. Не удивляйтесь, если на улицах люди будут ходить слишком близко к вам. Понятие социальной дистанции у нас и у них отличается. Китайцы, как правило, довольно громко общаются, но для них это проявление не грубости, а гостеприимства. А еще важно аккуратно выбирать даты для поездки в Китай, предупреждает Виктория Сун.
5: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране. Всегда будет трудно с броней билетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
4: Одним из главных открытий для вас станет китайская кухня. На юге страны визитной карточкой считаются димсамы – паровые пельмени. На востоке подают фирменные морепродукты в сладком соусе и с побегами бамбука в качестве гарнира. Любите пряности и копчености – ищите хунаньскую кухню. Ну а для поклонников острова есть сычуаньские блюда, от которых, по слухам, в прямом смысле немеет язык. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России создали перечень организаций по подготовке вожатых. Список, утвержденный Министерством просвещения, доступен на сайте «Вожатый.РФ». Он поможет детским лагерям решить вопрос с квалифицированными кадрами, а будущим вожатым определиться с выбором программ профобучения, сообщили в ведомстве. Анна Елисеева решила выяснить, как готовят современных проводников в детство и за что вожатые ценят свою работу.
7: В официальный перечень вошли полсотни подготовительных организаций. Большинство при вузах и колледжах, как правило, педагогического профиля. 144 академических часа – это в среднем трехмесячный курс в очной или онлайн-форме. Стоимость варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей, хотя, например, в Тульском университете имени Толстого придется заплатить все 11, и в то же время в Омском педагогическом обучают за счет средств гранта Министерства науки и высшего образования. За редким исключением слушатели принимают в возрасте от 18 лет. Главный критерий – умение ладить с детьми, отмечает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорусский. Будущих вожатых учат понимать юридические документы, включая законы, преподают основы этики, психологии и объясняют, как организовать деятельность внутри отряда.
8: В игровой форме потенциальному вожатому дается курс, по прохождению которого этот вожатый его защищает. Современные подходы предполагают выездной интерактив, когда ребята выезжают в действующий, недействующий лагерь и организуют работу в игровой форме тоже, имитирующую вожатскую работу в летний период.
7: После успешной аттестации слушатель получает сертификат, который дает ему право работать вожатым. Продолжительность смены составляет 2-3 недели. В среднем можно заработать 30 тысяч рублей. Однако для молодых педагогов это прежде всего опыт административной работы и возможность развить коммуникативные навыки. Вот что нам рассказали вожатые Артека Ангелина Коршунова и Полина Никишина.
9: Работая вожатой, я стала намного ответственнее. Этот опыт мне, конечно же, помог вот в общении с людьми, особенно вот с детьми, потому что я получаю педагогическое образование, мне было необходимо.
10: Я приобрела навыки ораторского искусства, стратегического мышления и командной работы. Лучше понимаю психологию детей, научилась различать, есть ли какие-то проблемы в отряде.
7: Современное вожатское движение базируется на методике советского педагога Игоря Иванова. Понятия справедливости, родины, дружбы, взаимопомощи стали принципами, на которых строится программа. В двух словах, это педагогика сотрудничества, когда дети наравне с вожатыми планируют мероприятия и участвуют в них. Традиции Артека и Орленка не меняются годами, задавая тон другим детским лагерям. Разве что изменились инструменты в пользу цифровых технологий, а философия коллективных ценностей сместилась на личный успех. В каждом своем подопечном вожатый видит индивидуальность и старается подсветить его сильные стороны. Однако дети – это тоже наставники, которые учат любить, рассказывает вожатый детского лагеря «Юнармеец» Николай.
11: Дети своей беззаботностью на каждой из моих смен показывали, насколько сильно возможно полюбить за просто так. Также я считаю, что я научился взаимовыручке. В лагере вожатые буквально выступили единым фронтом, чтобы провести детям реально незабываемую смену.
7: Коллективное творческое дело – это почти по методике Иванова, но с поправкой на современность. В детских лагерях мероприятия эволюционировали в стартапы и медиапроекты. Где-то они учитывают региональную специфику, как, например, в Хабаровском центре «Созвездия». Но в каждом лагере считают важным привить детям любовь к стране и ее истории. Не случайно большинство опрошенных нами вожатых в числе запомнившихся мероприятий назвали те, что посвящены Дню Победы. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, стоит ли на фоне укрепления рубля избавиться от долларов, какую роль сыграл Можайск в годы войны, что едят клещи.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
12: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Теракт предотвращен в Краснодарском крае. Агент спецслужб Украины планировал устроить подрыв энергообъекта. Преступник задержан в Новороссийске, сообщили в ФСБ. Заведено уголовное дело по статьям о теракте и госизмене. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Дональд Трамп отчитал главу Пентагона Пита Хексета по причине принятого им решения приостановить переброску американских войск в Польшу, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. По данным газеты, решение Хексета вызвало резкую критику со стороны как республиканцев, так и демократов, а также польских чиновников, которые заявили, что с ними не обсуждали это решение. Мошенники используют установку кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Их привлекает высокий спрос на технику в преддверии лета, сообщают «Известия». Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать конфиденциальную информацию посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Народная партия тараканов в Индии набрала больше подписчиков в социальных сетях, чем правящие – около 14 миллионов человек. Молодежное политическое движение сформировалось после того, как глава местного Верховного суда назвал молодых людей тараканами, отметив, что они вечно сидят в интернете. Политическое объединение поддерживает местную конституцию, к нему даже присоединились известные политики. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Век и время. Информация всегда была главным инструментом власти. Чтобы управлять огромными территориями, правители Персии и Рима создали первые в мире курьерские службы.
14: персидский царь Кир II Великий понимал: приказ должен дойти до провинции быстрее, чем там вспыхнет бунт. Он построил царскую дорогу протяженностью более 2500 километров. Система работала как бесконечная эстафета. Вдоль дорог через каждые 20-30 километров находились станции. Там всегда ждали свежие кони и новые гонцы. Когда всадник подлетал к станции, он на ходу передавал пергаментный свиток другому человеку или просто пересаживался на новую лошадь. Благодаря этой логистике послание преодолевало 3-месячный путь обычного каравана всего за неделю. Скорость была истинной религией персидских правителей.
15: Человек и время.
14: Римляне переняли идею, но добавили в нее свою любимую бюрократическую мощь. Главным ее отличием стали дороги. Имперцы строили их из камня, идеально ровными, чтобы курьеры не теряли темп. На каждой станции имелись ветеринары и кузнецы. Это гарантировало, что гонец не застрянет в пути. В среднем курьер проезжал около 80 километров в день. Но когда императоры спешили, информация преодолевала расстояние и по 250 километров за сутки. Менялись только люди и лошади. В обеих империях время измеряли не часами, а днями пути. Доставка сообщения из Рима в Британию могла занять месяц, но это все равно была невероятная скорость для той эпохи. Если гонец задерживался, это считалось преступлением против государства. По сути, эти почтовые системы были своего рода интернетом древнего мира. Государственная информация всегда двигалась быстрее физических носителей.
15: Человек и время.
16: Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды. Самый фотогеничный фрукт в интернете, слава о полезных свойствах которого бьет рекорды. Речь об авокадо. За свое распространение растение должно сказать спасибо древним гигантским ленивцам. Они глотали плоды прямо с косточкой и тем самым разносили их по североамериканскому материку. Первыми целенаправленно выращивать авокадо стали мексиканцы. Из-за бугристой кожи они называли фрукт «аллигаторова груша». Такие эпитеты отпугивали прибывших в средние века европейцев, и те поначалу обходили авокадо стороной. Но со временем его потребление набирало обороты. И все благодаря рекламе. На протяжении 20 века американские маркетологи, участвовавшие в продаже главного фрукта Мексики, буквально насаждали любовь к зеленым плодам. Голливудские звезды ели их ложками. В прессе писали о них как об аристократическом ингредиенте для салатов. А в Калифорнии в 90-е по улицам разгуливал человек в костюме авокадо и одаривал фруктом всех прохожих. Но помогла и наука. Ученые много рассказывали о витаминах группы В, калии, кальции, магнии и железе в составе авокадо, что, кстати, является правдой. Как и польза для нервной системы, как и поддержание веса в норме. Однако при выборе авокадо есть определенные сложности. У плода нет аромата, который позволяет определить уровень спелости. И даже темно-зеленая кожица не гарантирует, что внутри будет та самая нежная мякоть. Поэтому, если в руках все-таки оказалась пока жесткая авокадо, надо помнить, что оно может созревать после сбора. Дайте ему полежать в темном месте при комнатной температуре, и оно обязательно дозреет. А чтобы авокадо не чернело на воздухе, его достаточно сбрызнуть лимонным соком.
15: Всемирная энциклопедия еды.

0: Сокровища Леньки Пантелеева.
1: После Октябрьской революции он добровольно вступил в Красную армию. Воевал против белого генерала Юденича. Дослужился до командира пулеметного взвода и даже работал следователем ЧК. А потом неожиданно превратился в уличного налетчика и бандита. Урожденный Леонид Полтенкин в 1922 году стал Ленькой Пантелеевым. Жил как настоящий грабитель. Недолго, но красиво.
0: Цена вопроса.
1: Говорят, первый грабеж Пантелеев совершил, будучи чекистом, не устоял перед соблазном во время обыска квартир в Петрограде. Очень быстро Ленька сколотил свою банду из профессиональных уголовников и таких же, как он, бывших сотрудников ОГПУ. Налеты Пантелеева отличались тщательной подготовкой и серьезным кушем. По слухам, несмотря на довольно праздный образ жизни, из награбленного он скопил круглую сумму в 150 тысяч долларов. Довольно быстро Леньку поймали. Правда, ненадолго. В ноябре 1922-го он организовал единственный в истории тюрьмы Кресты удачный побег. После чего преступник решил ударно поработать. За два месяца совершил 35 грабежей. По горячим следам Пантелеева поймали и застрелили при задержании. Но ни денег, ни драгоценностей при нем не нашли.
0: Кладоискатели.
1: По одной из легенд, преступник успел сбросить награбленное в петроградскую канализацию. Возможно, поэтому в Петербурге так популярна профессия диггера. А по другой версии, клад Ленька спрятал в подвалах Александра Невской лавры. Но чаще всего говорят про загадочные лиговские катакомбы, где у Пантелеева якобы был свой тайник, о котором не знали даже соратники-воры.
0: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Более 100 преступлений террористической направленности, в том числе 78 терактов, предотвратили в России с начала года. Об этом сообщили в ФСБ. В ведомстве вновь обратили внимание на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах потенциальных исполнителей преступлений и диверсий с целью нанесения ущерба России. В ФСБ предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженные наказания. Россия не рассматривает эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом газете «Известия» рассказал российский посол на острове Виктор Коронелли. По его словам, население Кубы готовится к эскалации на фоне угроз со стороны Вашингтона. Местные жители уделяют повышенное внимание учениям по линии Национального штаба гражданской обороны, которые проводятся регулярно. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем. Однако вероятность такого сценария невысокая. Также Рубио обвинил Гавану в предоставлении территории представителям разведывательных служб стран-противников Штатов. На этом фоне кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья заявил, что американский госсекретарь пытается спровоцировать военную агрессию против Кубы. В Финляндии недалеко от российских границ начинаются крупные сухопутные учения. Об этом сообщают РИА Новости. В публикации отмечается, что в маневрах участвуют около 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и Штатов, а также 1500 единиц техники. В рамках мероприятия планируется провести тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Учения продлятся до 29 мая. Депутаты Московской областной думы приняли закон, предусматривающий дополнительные меры поддержки для вожатых детских лагерей. Подробности сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
3: Мера поддержки будет предоставляться в форме единовременной денежной выплаты вожатому, который в период с 29 мая по 31 августа отработал в лагере не менее 42 календарных дней, то есть 3 смены по 14 дней или 2 смены по 21 дню. Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования. Указанные расходы планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных Министерством социального развития Московской области.
2: В Думе уточнили, что размер выплаты составит 70 тысяч рублей. По предварительным расчетам, мерой поддержки смогут воспользоваться более 500 человек. На эти цели из бюджета Московской области предусмотрено свыше 37 миллионов рублей.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по какому показателю рубль признали лучшей валютой в мире. Сколько лет исполнилось городу воинской славы Можайску? Как клещи становятся переносчиками опасных болезней? Российский рубль признали лучшей валютой в мире. С начала апреля он укрепился на 12% по отношению к доллару, показав лучший результат, пишет Bloomberg. Таким показателем способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти. Впервые с 2023 года рубль достиг отметки менее 72 за доллар. Как на этом фоне простым людям распорядиться своими накоплениями, мы спросили у кандидата экономических наук Андрея Бархоты.
7: При таких курсах, в общем-то, вред для экономики и для экономических агентов значительно больше, чем выгода. Поэтому я бы не продавал иностранную валюту, если она есть в наличии, и не покупал бы технику. Неизвестно, какая будет прирост стоимости этой техники. Может, она будет еще более доступна. Я бы сохранял статус-кво и не увеличивал серьезно инвестиции в рублевые активы, потому что там тоже есть некоторые вопросы. Особенно к финансовым инструментам, вроде акций и облигаций. То есть на них надо смотреть также консервативно.
6: Дорогой рубль российская экономика позволить себе не может, и повышение курса доллара в скором будущем не миновать, уверен Андрей Бархота.
7: Это будет связано с дефицитом государственного бюджета. Дело в том, что сейчас дефицит бюджета, по данным Росстата, уже превышает 6 триллионов рублей. Это при плане 3,5 триллиона рублей на весь год. Крепкий рубль – такая вещь, которая не очень выгодна для государственного бюджета, не очень выгодна для экспортеров и вообще промышленности. Вопрос, как быстро рубль будет ослабляться и какими темпами, он, конечно, остается открытым, но все же мне кажется, что не стоит делать резких движений. Очень хорошо, когда у вас есть вложение диверсифицировано, то есть храните яйца в разных корзинах. Это должны быть и рублевые активы, и валютные активы, и, может быть, даже золото и недвижимость.
6: Некоторые эксперты ожидают, что ослабление российской валюты произойдет в течение полугода, и тогда курс составит 80 рублей за доллар.
1: Утро на радио «Звезда».
6: Городу воинской славы Можайску исполнилось 795 лет. Это один из древнейших населенных пунктов Подмосковья. Впервые он упоминается в русских летописях в 1231 году, но жить в этом районе стали гораздо раньше. А еще Можайск неоднократно вставал на пути иноземных захватчиков, сражаясь и с поляками, и с французами, и с немцами. Ким Андреев об исторической роли города.
8: Первые поселения тут появились еще в XI веке. Владимир Мономах проложил торговый путь из бассейна Днепра до Москвы, как раз через реку Можайку. Для контроля за грузом на самой высокой горе, позже названной Соборной, построили сторожевое укрепление. В XIII столетии Можайск стал частью Смоленского княжества, а потом оказался в Московском. С тех пор веками он будет выполнять роль оборонительного пункта на западных рубежах Москвы, говорит экскурсовод музея в Никольском соборе Можайска Валентина Фомченко.
9: Сначала был деревянный Кремль, потом в 1605 году по указу Бориса Годунова начали строить каменный Кремль, но в смутное время поляки его сожгли, и когда поляков уже прогнали с Можайской земли, кстати, с тех пор так и говорят, если врагов прогнали с Можайской земли, то все, московские земли свободны, врага загнали за Можай.
8: Во времена Московского царства Можайск будет в числе самых развитых городов. Сотни торговых лавок, десятки церквей и монастырей. При Петре I здесь откроют один из первых в России стекольных заводов. Свою роль Можайск сыграет и во время Отечественной войны 1812 года. Рядом с городом находится Бородинское поле, где произошло легендарное сражение, продолжает Валентина Фомченко.
9: Между Можайском и Бородино 12 километров, но это единое целое. После Бородинского сражения в 1812 году отступали войска. Наша русская армия на Москву в Можайске прикрывал отход наших войск. Атаман Платов со своими казаками сдерживал натиск французских войск. Ну и в Можайске, конечно же, были организованы лазареты для раненых.
8: В следующий раз Можайск и его храбрые жители встанут на защиту страны уже во время Великой Отечественной. Летом 1941-го тут начнут возводить оборонительные укрепления – Можайскую линию обороны протяженностью 220 километров. Немцы подойдут к городу уже в октябре, но 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина удастся почти неделю сдерживать танковый корпус вермахта. Примечательно, что произойдет все это примерно в том же районе, где за век до этого были разбиты французы, продолжает мысль методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
10: Несмотря на то, что немцам удалось в конечном итоге прорвать Можайскую линию обороны, советские войска значительно задержали наступление на Москву. Операция выиграла критическое время для укрепления ближних подступов и концентрации резервов, которые в дальнейшем окончательно сорвали план «Тайфун», и столицу взять не удалось.
8: Но подмосковный город Бастион будет в руках немцев всего 3 месяца. В начале января 42-го начнется Ржевская наступательная операция. И уже 20 числа войсками 5-й армии под командованием генерала Говорова Можайск будет освобожден. С тех пор этот неуступчивый город больше не осаждали никогда. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
6: Когда-то в городе действовало сразу 18 монастырей, но до наших дней сохранился только один – Лужецкий. Он был основан в 1408 году и является редким примером архитектурного ансамбля времен Московского Средневековья.
1: Утро на радио «Звезда».
6: Более 80 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей за прошедшую неделю. Об этом сообщили газете «Ведомости» в Роспотребнадзоре. Недели раньше пострадавших было в 2 раза меньше. Максим Петренко решил узнать, как клещи становятся переносчиками опасных болезней, чем они питаются и могут ли приносить пользу природе.
11: Интересно, что клещи – это не насекомые. Они относятся к членистоногим паукообразным. Самые опасные, с точки зрения нападения на человека, из семейства иксодовых. Живут клещи обычно 3 года, превращаясь сначала из яйца в личинку, потом в нимфу и, наконец, во взрослую особь. Для перехода на каждую следующую стадию развития клещ должен напиться крови хозяина. Если вдруг выдастся голодный год, эти паукообразные могут долго обходиться без питания в ожидании жертвы и прожить не 3, а 5 и даже 6 лет. Личинка, присасываясь, пьет кровь совсем маленьких млекопитающих, грызунов, например. Нимфа уже более серьезных позвоночных. Ну а взрослые кровососущие вполне могут выбрать и людей. Самки и самцы клещей заметно отличаются, говорит научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
12: Самцы заметно меньше самок. Но крови им нужно совсем-совсем немного, потому что им не нужно тратить ресурсы на формирование огромного количества яиц. А вот самки пьют кровь много. Если вдруг, не дай бог, вы когда-нибудь видели на себе раздувшегося клеща, то это как раз была самка.
11: Самцы после спаривания с самкой быстро умирают. Самки же еще некоторое время живут, пока формируют и откладывают яйца. В европейской части России пик активности клещей приходится на конец апреля. Май может захватывать и первую половину июня. Второй пик – начало осени. Именно иксодовые клещи, к которым относятся в том числе европейские лесной и таежные виды, переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, продолжает Вадим Марьинский.
12: Клещевой энцефалит, вирусное заболевание, увы, оно смертельно опасно. Антибиотики против него не помогут. А второе заболевание – это боррелиоз, он же болезнь Лайма. Тоже серьезное заболевание, но, по счастью, оно вызывается бактериями, против которых есть прекрасно работающие антибиотики. Главное – своевременно понять, что в человека попали возбудители боррелли.
11: Эти болезни сами клещи получают, соответственно, кусая зараженных диких животных. Однако важно, даже если клещ укусил, не обязательно, что человек заразился. Многое зависит от иммунитета. Как и сколько перешло возбудителей. И не все клещи инфицированы. С энцефалитом живут от 1 до 15% особей, с боррелиозом процент повыше. Но расслабляться медики не советуют, предлагают делать прививки от клещевого энцефалита, продолжает врач-терапевт, кардиолог, блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
13: 100% защиты нет, но доказано также, что человек, которому была проведена вакцинация, в любом случае имеет большие шансы, даже если его укусят, либо не заболеть, либо перенести это заболевание легче. Поэтому если человек находится в группе риска, эндемичные районы, путешественники, охотники, рыбаки, им надо просто сделать прививку и забыть про все свои сомнения.
11: Да, и вакцины от боррелиоза не существует. Как это ни странно, клещи приносят пользу природе. Во-первых, они – часть пищевой цепочки, их едят птицы и муравьи. А второе – они регулируют численность животных в экосистемах. Речь о естественном отборе. Слабые после их укусов отсеиваются. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
6: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Удар по общежитию с детьми и другим зданиям в Старобельске был нанесен противником с помощью 4 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По причине удара 5-этажное общежитие разрушилось до 2-го этажа. Под завалами, предположительно, находится несколько человек. Число погибших и пострадавших уточняется. Заведено уголовное дело о теракте. В Белграде прошел многотысячный крестный ход с поясом Пресвятой Богородицы с Афона. Верующие вместе с патриархом сербским Порфирием сопровождали перенос пояса Пресвятой Богородицы в храм Святого Саввы. В храме реликвия будет находиться до 29 мая. Многодетные семьи смогут получать единое пособие при небольшом превышении дохода. Такое право получат семьи, в которых доход на одного человека выше прожиточного минимума не более чем на 10%, напомнили в агентстве ТАСС. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Археолога в Нидерландах задержали за перевозку останков Д'Артаньяна. Исследователь Вим Дейкман привез из немецкой лаборатории часть локтевой кости и 2 зуба. Муниципалитет, которому формально принадлежат артефакты, требовал отправить их обычной почтой, но мужчина не согласился, потому что счел подобный способ пересылки слишком рискованным для ценных находок. Полиция задержала мужчину 20 мая. После возвращения скелета через посредника его отпустили. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывали.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: Жуткое время это средневековье.
1: Это почему еще?
0: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
2: А вот и нет.
3: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
0: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
3: Это так. Эпидемии, войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидаемой продолжительности жизни в эпоху Средневековья.
2: А вот и да.
4: Звезда.
5: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
6: Память часто возвращает в детство. Вот я мелкий и бегу в кино. Гривенник в кулак, большие средства. Больше и не надо все равно. Советский литератор Александр Гиммельферн. Долгое время в нашей стране монету номиналом 10 копеек действительно называли гривенником. От древнеславянского слова «гривна». В Киевской Руси золотые украшения носили на шее или на гриве. Отсюда и название. Позже значение этого слова неоднократно менялось. От украшения к драгоценности, затем к слитку серебра. В конце концов гривенником стали называть 10-копеечную монету. Первые русские серебряные гривенники появились в 1701 году по указу Петра Великого. На них чеканились особые выпуклые точки числом 10 штук. Так на ощупь неграмотные крестьяне распознавали номинал. В 1796 году Павел I приказал перечеканить эти монеты на копейки. Но народ все равно продолжал называть деньги по старинке – гривенником. Мелочь? Да нет. Один гривенник – это свежая французская булка или пачка папирос. Завтрак в буфете или два посещения бани. Даже в Советском Союзе 10-копеечную монету по-прежнему называли гривенником. После реформы 1961 года на него можно было дважды проехать в общественном транспорте или сходить в кинотеатр на утренний сеанс.

0: чердаке. Швейцарские ученые совершили прорыв в создании культивируемого мяса, которое по своим характеристикам максимально приближено к натуральному продукту.
1: Научный журналист Егор Быковский.
0: Давайте сначала о том, что же такое культивируемое мясо. Это технология производства мясных продуктов без убоя животных. Мясо выращивают в лабораторных условиях из клеток животных, чаще всего из мышечных клеток предшественников. Этот процесс начинается со сбора стволовых клеток у животного, которые затем помещаются в биореактор с питательной средой, где они растут и размножаются, образуя мышечные волокна. Почему это важно? Такая технология может решить сразу несколько проблем. Снизить негативное влияние животноводства, например, на экологию. А оно есть, и очень большое. До 20% парниковых газов в атмосфере – заслуга крупного рогатого скота. А еще может уменьшить потребность в земельных ресурсах. Ну и может решить этические вопросы содержания скота. Главная проблема предыдущих разработок заключалась в том, что получаемые мышечные волокна были слишком тонкими и незрелыми. Они не могли воспроизвести сложную структуру настоящего мяса. Стандартные методы позволяют выращивать лишь тонкие и незрелые мышечные волокна. Они слабо напоминают сложную структуру настоящего стейка и не обладают его функциональными свойствами, например, способностью к сокращению. В то время как культивируемую курятину уже продают в Сингапуре, например, создание реалистичной говядины оставалось сложной задачей. Швейцарские ученые из Цюриха нашли решение этой проблемы.
1: Наука на чердаке.
0: Суть открытия заключается в использовании специальной питательной среды с добавлением трех особых веществ со страшными названиями – форскалин, репсокс и ЧИР-99021. Эти вещества влияют на ключевые сигнальные пути в клетках, которые отвечают за их развитие и специализацию. Этот же коктейль ранее использовали для работы с мышечными клетками мышей в рамках исследований мышечной дистрофии. Ученые обнаружили, что он оказался эффективен и для бычьих клеток. В общем, они получили плотную, упругую структуру мышечной ткани, которая формируется в организме животного. Результаты впечатляют. Выращенная ткань способна к сокращению, структура волокон максимально приближена к натуральной, молекулярное сходство с настоящим мясом достигло 80%. Ну и мышечные структуры начинают сокращаться уже на пятый день выращивания. Важное уточнение. Используемые вещества, те самые, со страшными названиями, требуются только на ранних этапах и полностью удаляются из конечного продукта. Перспективы технологии выглядят многообещающе. Хотя до появления таких продуктов в магазинах еще предстоит пройти путь оптимизации производства и сертификации, ученые уверены, будущее мясной индустрии уже не будет прежним. Ну и правильно, коров-то ведь жалко. А веганство не выход. Оно не приводит к увеличению длительности жизни и не снимает риски. По этому поводу есть интересные научные исследования, но об этом в следующий раз.
1: Наука на чердаке. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки, скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
3: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
1: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских боевиков по гражданским объектам в Старобельске в Луганской Народной Республике, в том числе по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным ведомства, вооруженные формирования Украины прицельно нанесли удар с помощью 4 дронов. В этот момент в здании предварительно находились 86 учащихся и один работник. Ранее глава республики Леонид Пасечник заявил о 35 пострадавших в результате атаки по колледжу. По его словам, в момент инцидента в учебном заведении находились 86 детей. Позже из-под завалов было извлечено тело погибшего студента. Также живыми найдены 3 человека. Их передали врачам скорой помощи. На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники МЧС сосредоточили усилия по спасению людей. Однако работы были приостановлены по причине угрозы новых атак. В Челябинской области в дорожную аварию попала пермская баскетбольная команда. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Спортсмены возвращались с соревнований. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. По данным госавтоинспекции, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым авто. Не исключено, что шофер мог уснуть за рулем. Один из сопровождающих команды прооперирован, остальные получили ушибы и легкие травмы. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Особое внимание будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры, сообщил премьер Михаил Мишустин.
2: Речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов.
1: Для повышения безопасности дорожного движения планируется активно внедрять современные цифровые инструменты, включая технологии искусственного интеллекта. Это поможет выявлять потенциально опасные участки дорог, подчеркнул премьер. Водохранилища естественного стока в Крыму наполнились на 77%. Это произошло благодаря осадкам. Запасов хватит минимум на 400 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В целом, в водохранилищах полуострова на 21 мая скопилось 186 миллионов кубических метров воды, из которых 166 миллионов в питьевых водохранилищах. Это на 50 миллионов кубов больше, чем годом ранее.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня с 16 и до 20 часов на всех магистралях по направлению в область ожидается загруженный период, сообщает департамент транспорта. Водителям рекомендуется избегать этого времени и просчитывать маршрут заранее. Теперь о текущих заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час можно потерять на станционной улице от Алтуфьевского шоссе до Коптевского бульвара. 50 минут уйдет на проезд по Горьковскому шоссе от Кудиновского до Крехиновского шоссе. Столько же займет путь по внешней стороне Третьего кольца от шоссе энтузиастов до Шереметьевской улицы. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
1: Область знаний.
3: И что же все-таки такое ракета? Если говорить совсем грубым языком, то это устройство, которое может ускоряться за счет потери массы, а именно выбрасывания этой массы в сторону, которая противоположна движению. Самый простой опыт, который вы могли проходить с какими-нибудь популяризаторами космонавтики, экскурсоводами космических музеев, это банальный воздушный шарик. Если его надуть и отпустить, то он полетит, потому что за счет сил упругости этого самого воздушного шарика он будет выдавливать из себя воздух. Однако те ракеты, которые мы знаем сейчас, которые летают в космос с ракетами первыми, не имеют практически ничего общего. Если восходить к самым первым ракетам, которые когда-либо появились, то этому родоначальник был Китай, а именно древний Китай. Как я всегда рассказываю, был один какой-то китаец, который придумал порох, он горел и увидел китаец, что это хорошо. Потом впоследствии какому-то китайцу пришла в голову идея о том, что этот порох можно утрамбовать в цилиндр, пожечь его, соответственно, этот цилиндр куда-то полетит, и опять же увидел китаец, что это хорошо. И таким образом появились, собственно, так называемые фейерверочные ракеты на твердом топливе. Это у нас может быть порох, который чем-то армирован для того, чтобы он не рассыпался, а принял форму условно какого-либо цилиндра. На различные праздничные даты практически во всех городах Российской Федерации можно увидеть так называемые фейерверки. Это самая настоящая ракетная техника. Эти самые фейерверки можно даже купить в магазине пиротехники и куда-то запустить. Однако то, что летает в космос, имеет немножко другие физические принципы. А именно, для того, чтобы ракета могла долететь до космоса и развить бешеную скорость под названием «Первая космическая» 8 км в секунду, топливо все-таки должно быть жидким. Может быть, конечно, и твердым, но жидкое все-таки в приоритете по целому ряду различных причин. И, возвращаясь к нашему историческому экскурсу на тему ракет, в далеком 1934 году молодой 27-летний инженер реактивного научно-исследовательского института Сергей Павлович Королев, тогда не имеющий к космосу никакого отношения, но уже исследующий в предыдущих организациях, таких как группа изучения реактивного движения, исследовал непосредственно реактивное движение, строил какие-то определенные ракеты, выводил зависимости и так далее. И в самом начале этой книги он написал о том, что давно известный принцип ракетного движения, к сожалению, так и не нашел своего применения. И действительно, в 1934 году ему применения не было. На протяжении всей книги он довольно-таки научно-популярно, но не без формул. Это было научно-популярно тогда, сейчас бы это посчитали бы уже, наверное, научным трактатом. Объясняет, что ракета, она не имеет какого-то своего теоретического потолка, потому что на большую ракету можно поставить маленькую ракету, на эту маленькую ракету еще более маленькую ракету, таким образом появится многоступенчатая ракета, которая действительно будет разгоняться до больших, действительно ужасных скоростей. И также он там постулировал, как и теоретик космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, что в космосе, где практически ничего нету, там вакуум, единственное, от чего вы можете оттолкнуться для движения, это сами от себя. То есть выпуская какие-то определенные реактивные струи в разные стороны. И казалось бы, да, у вас есть топливо, пускай это будет бензин, вы этот бензин поджигаете, он откуда-то вылетает. Дело в том, что в космосе нету кислорода, а следовательно, бензин не будет гореть. Таким образом, у нас любая ракета должна обладать двухкомпонентным топливом. Это горючее плюс окислитель, что уже вызывает некоторые проблемы. Самый знаменитый окислитель – это, конечно же, жидкий кислород. Однако жидкий кислород практически никто, думаю, из слушающих в своей жизни не видел. Это бесцветная жидкость, которая существует при низких температурах где-то от минус 189 градусов Цельсия. И для того, чтобы, в принципе, в ракета куда-то полетела, вам нужен небольшой маленький кислородный завод. А каким образом получить кислород из воздуха, который есть вокруг нас? Естественно, такие способы существуют, но они все ужасно энергозатратные. И плюс к тому, может быть, кто-нибудь смотрел запуски космических ракет, когда ракета стоит у нас на стартовом столе, из нее всегда почему-то выходит какой-то пар. Это открыты специальные клапаны, которые выпускают жидкий кислород, который всегда немножко вскипает внутри бака. Потому что иначе давление кислорода внутри бака повысится, и этот бак просто банально разорвет, ракета взорвется. Есть и другие топливные пары, но практически все топливные пары обладают каким-то определенным нюансом. Либо они слишком токсичные, как, допустим, высококипящая пара. Да, вы соприкасаете два вещества, они начинают гореть, то есть их даже поджигать не нужно. Несимметричный диметилгидрозин, тетраоксид азота. Есть хорошая топливная пара, жидкий водород и жидкий кислород. Если жидкий кислород хранить это сложно, то с жидким водородом все еще сложнее. Ибо он существует, опять же, при очень низких температурах.
2: Как создать космическую ракету?
1: Область знаний.
3: Есть более простые топливные пары, можно в качестве окислителя использовать, допустим, высококонцентрированную перекись водорода. Однако она, опять же, является довольно-таки токсичной для человека. А самый эффективный окислитель под названием фтор и вовсе является просто жутко кошмарным токсическим веществом для человека. И мы пока что только выбираем топливную пару. Если мы с вами окунемся в историю, то первые жидкостные ракеты появились, в принципе, в мире еще в 1920 году. Этим занимались в основном теоретики-космонавтики из трех стран. Условно, это Соединенные Штаты Америки, Российская империя, впоследствии Советский Союз, и это Германия. Вот если брать теоретиков-космонавтики, самые известные имена — это Циолковский, собственно, Российская империя, Советский Союз, это Годдард, американец, и это, ну, допустим, Оберт, да, это Германия. Они выводили различные интересные законы, там, формула Циолковского, двухкомпонентное топливо Годдарда, жидкостный реактивный двигатель, эффект Оберта, который постулирует то, что чем быстрее ракета летит, тем эффективнее пользоваться этой самой ракетой. Это имеет под собой довольно сложную математику, но об этом мы сегодня не будем. А так вот, практически все эти страны, естественно, перешли так или иначе к практике. Но если в Соединенных Штатах Америки работы Годдарда немножко подзабылись, то в Советском Союзе существовала такая организация, группа изучения реактивного движения, сформированная еще в 1931 году. И параллельно ей существовала также газодинамическая лаборатория в Санкт-Петербурге, где на Заячьем острове сейчас открыт музей космонавтики имени Валентина Петровича Глушко. Вот как раз прям там, где была эта газодинамическая лаборатория. И тогда они делали ракеты. Сразу же стало понятно, что топливо-то это, конечно, хорошо, но это топливо нужно, скажем так, сжигать эффективно. А для того, чтобы его сжигать эффективно, нужно подавать его под очень-очень большим давлением. И тогда вместо турбонасосов, которые сейчас могут буквально делать расход топлива 30 литров в секунду, использовалась вытеснительная система. То есть в баке с топливом просто нагнетался газ под большим давлением, и за счет этого газа, давящей мембраны на газ, это топливо попадало в камеру сгорания. Однако такие ракеты дальше, чем на 400 метров вертикально вверх, никак улететь не могли. И в результате, как бы это ни было печально, качественный скачок ракетная техника получила посредством Второй мировой войны. Знаменитая немецкая ракета V2, оружие возмездия, которое должно было принести возмездие в Лондон, была первой ракетой классического типа. Когда у вас есть окислитель, бак, система управления, горючее и ракетный двигатель с турбонасосной системой подачи топлива. Это ракета конструкции одного из пионеров космонавтики Вернера фон Брауна. Это была первая ракета, которая могла достичь скорости звука и лететь быстрее, чем скорость звука, что было довольно-таки жутко для тех, кто находился, допустим, в 1944 году в Лондоне. Потому что эта ракета, по сути, она летела быстрее звука. И те люди, которые находились тогда там, был такой парадокс, что она прилетала быстрее собственного звука. И люди понимали, что если они слышали где-то вдалеке взрыв, это означает то, что они выжили. Это был такой небольшой слом причинно-следственной связи в головах у людей. Новый качественный уровень в технике. То потом, впоследствии, в ходе операции «Скрепка» американцами был вывезен фон Браун, большое количество ракетчиков, несколько ракет Фау-2, и, в частности, Сергей Павлович Королев и большое количество советских ученых и инженеров также некоторые опытные образцы, которые связаны с этой ракетной техникой, вывезли к себе, в Советский Союз. Тут стоит сказать, что мощность двигателя ракеты Фау-2, при условии того, что там турбонасосная система подачи, работала она, кстати, на забавной топливной паре, это был этиловый спирт в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя, обладал мощностью всего в 650 тысяч лошадиных сил. Валентин Петрович Глушко, в будущем главный двигателист Советского Союза, руководил космической программой после Королева вплоть до 1988 года. Впервые увидев этот самый двигатель ракеты Фау-2, когда они его прожигали, как-то раз сказал об этом двигателе, что я не понимаю, как процесс горения является стабильным. Если в камере сгорания ракетного двигателя хотя бы в какой-то маленькой точке давление будет больше, чем в остальных точках, то возникнет небольшое отклонение, так как сила давления топлива горящего на камеру сгорания — это та сила, которая, по сути, заставляет ракету лететь. Если где-то давление будет больше, то двигатель может взорваться. Ракета может полететь куда-то не туда. И плюс к тому, расходы топлива — это 30 литров топлива в секунду, а еще этим нужно каким-то образом управлять с помощью газодинамических рулей, как-то отталкивать эту реактивную струю, и все это, конечно же, жутко, кошмарно и сложно. Следует отметить, что ракета Фау-2 сама по себе была отвратительной. Да, там 50% ракет были забракованы еще до запуска, а, собственно, долетали куда-то и вовсе порядка 30%. Но, тем не менее, на основе этой ракеты была сделана первая жидкостная уже боевая ракета под названием Р-1 в Советском Союзе. И потом у нее было большое количество различных модификаций. Эту ракету все-таки довели до ума. Именно что система управления улетала, она всего на 320 километров куда-то в бок. Но, тем не менее, уже стараниями советских инженеров была сделана целая линейка ракет. Это R1, R2 и R5 с дальностью действия уже в сумасшедшие 1200 километров. R5 также является первой ракетой, на которой куда-то полетела термоядерная боеголовка. Соответственно, тогда все взрыв по датчикам зафиксировали. Но в США тогда не знали о том, что носитель этого взрыва теперь был ракетный.
1: Область знаний.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Как создать космическую ракету? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
1: Область знаний.
3: Сейчас же известны такие конструкции, как межконтинентальные баллистические ракеты. И первая ракета, которая полетела в космос, была именно что межконтинентальной баллистической ракетой под названием R7, где использовался принцип, который выказывал еще Циолковский в своей работе про так называемые космические поезда. Есть вагоны с двигателями. И по мере того, как в каком-то вагоне у нас заканчивается топливо, мы можем этот вагон отстегнуть. Сейчас это известно как многоступенчатые ракеты. Даже Сергей Павлович Королев, опять же, в своей книге 1934 года, говорил о том, что на большую ракету можно поместить одну маленькую ракету, и это будет эффективно. Потому что, согласно эффекту Оберта, вторая ракета будет лететь быстро, когда она начнет сжигать топливо. И, соответственно, чем быстрее на момент, условно, отделения первой ступени у нас движется ракета, тем оно будет и эффективнее. И в данном случае разработку ракеты, которая может улететь уже на 8000 километров, при разработке, начиная с 1954 года, инженеры понимали, что она должна быть двуступенчатой. И тут появились отдельные проблемы. Во-первых, нужно было сделать двигатель ракетный мощностью уже не в 650 тысяч лошадиных сил, а двигатель РД-107 и РД-108 производства того же Валентина Петровича Глушко составлял мощность 5 миллионов лошадиных сил. Топливо должно было попадать со скоростью 30 литров в камеру сгорания. Там температуры были порядка 3000 градусов. Соответственно, нужно было каким-то образом охлаждать металл, делать рубашку охлаждения, делать так, что топливо сначала проходило через рубашку охлаждения. Только после этого попадала в камеру сгорания, за счет специальной форсуночной системы распрыскивалась для того, чтобы горение было равномерным. и спокойно вылетала из так называемого сопла Лаваля, которое разгоняет у нас газовую струю до сумасшедших скоростей приблизительно в 3 км в секунду. Это скорость вылета газовой струи из сопла. Один двигатель – это хорошо. А для того, чтобы была многоступенчатая ракета, вам нужно 5 таких двигателей, которые работают одновременно. Она была выполнена по так называемой пакетной схеме, когда первая ступень – это боковые блоки, а вторая ступень – это центральный блок. И для того, чтобы ракета гарантированно куда-то улетела, мы зажигали их двигатели только на Земле, они работали параллельно. Тут возникло еще несколько проблем. Потому что даже если у вас есть два разных блока первой ступени ракеты, вам обязательно нужно, чтобы эти блоки потребляли одинаковое количество топлива. Представьте себе, есть большой турбонасос, который качает это топливо. Но сделаны они были, допустим, на разных заводах. И где-то у вас лопатка условно на 30 микрометров больше, чем в другом турбонасосе. 30 микрометров – это вполне себе допустимый допуск, да? Там есть определенный квалитет у рабочего, который вытачивает эту самую лопатку. Но эти самые 30 микрометров при расходе в 30 литров топлива в секунду могут вылиться в то, что одна ступень израсходовала на 1 литр больше, чем вторая. А значит, у нас смещается центр масс, а значит, нужно вводить уже какую-то регулировку тяги ракеты, чтобы она как-то доворачивала, поворачивала и так далее. Даже вот это одновременность потребления топлива была ужасно сложной и большой задачей. Не говоря уже о том, что когда к 1959 году захотели делать третью ступень ракеты, то перед инженерами возник еще один вопрос. А как, собственно, зажигать двигатели в состоянии невесомости? Когда у вас не просто топливо находится в баках, а оно еще и плавает там и может летать туда и сюда. В частности, появилась проблема с тем, что когда топливо попадало у нас в турбонасос, возникала самая обычная воронка, которую вы можете увидеть у себя дома, заполняя ванную. И вот когда вода сливается, образовывается воронка. Эта самая воронка в случае с ракетным двигателем, это считайте вакуум. Если какой-то маленький кусочек этого вакуума попадет у вас в ваш насос, турбонасос, кавитация, разрушение насоса и все. Доходило вплоть до странных вещей, что когда использовался неправильный припой для турбонасоса, для того, чтобы его запустить, ну, когда там припаивали различные трубы, то этот неправильный припой мог по случайности запустить реакцию, которая запускает двигатель ракеты. И такой случай тоже был в 1960 году. В октябре произошла знаменитая Неделинская катастрофа, когда ракета R-16 взорвалась на стартовом столе как раз за счет того,

0: Космическую ракету.
1: Область знаний.
2: Я сейчас прошелся только по самым сложным нюансам, которые могут быть в ракетном проектировании. А надо таких нюансов много. В частности, мало кто знает, что космос — это не о том, насколько далеко вы улетели, а о том, насколько быстро вы передвигаетесь. Условно говоря, 45% стоимости ракеты — это ее двигатели, потому что это сложно. Ну, там их надо охлаждать, все топливные магистрали, все это должно быть посчитано, мало того, да, если у вас есть где-то падение давления в какой-то трубе, это означает то, что у вас там есть утечка, а значит, везде должны быть еще и датчики и система управления, которая посылает информацию обо всем, что происходит в ракете, на Землю. Это попадает в какие-то самописцы, печаталась раньше телеметрия, когда ракеты тестировали, но второе — это система управления. Как раз то, о чем я сейчас говорил. Если у вас где-то расход топлива больше, значит, вам нужно как-то доворачивать ракету. А ракета летит не вертикально вверх. Ракета должна иметь горизонтальную скорость относительно Земли порядка 8 км в секунду. И пока ракета летит, происходит отсоединение ступеней, она долетает до высоты приблизительно в 200 км, где уже начинает разгоняться сугубо горизонтально. А 200 км — это буквально рукой подать. Если вы проживаете в Москве, мы сейчас проживаем, записываем эти самые лекции, то до города под названием Тверь расстояние практически в 2 раза меньше, чем до космоса, хотя, казалось бы, космос далекий и бескрайний. Но ракета после запуска плавно ложится по тангажу, скажем так, на свой живот, для того, чтобы вывести что-то на орбиту. И плюс к тому, вся циклограмма должна быть посчитана идеально. Мы знаем гагаринский пример, когда была нештатная ситуация, была завышенная в апогее орбита. Иногда это может привести к смерти. А опять же, каждое минимальное движение, открытый и закрытый клапан, все это должно быть посчитано человеком на Земле. И тут мы даже не говорим про самые первые ракеты, вот условно ту же самую Фау-2. История знала множество космических стартапов, когда даже самую простую ракету образца технологий 1942 года люди просто банально не могли повторить. Потому что такую ракету создать у себя в гараже, либо там на заднем дворе своего дома, это невозможно по причине того, что нету технологий. Технологии весьма специфические. Заводы, которые производят оснастку, существуют в единственном определенном экземпляре, и поэтому любительская космонавтика, она практически невозможна. Однако, если мы не говорим про жидкие ракеты, а говорим про твердотопливные, то тут все гораздо проще. Очень многие страны запустили свой первый искусственный спутник, допустим, Япония, используя как раз-таки твердотопливные ракеты, а там все довольно просто, потому что их можно сделать из пороха, а как такового. Есть даже любительский вариант. Топливо называется сорбитовая карамель. Ни в коем случае не смотрите, что это такое, потому что все-таки это попадает у нас под Уголовный кодекс Российской Федерации как производство боеприпасов. Но на самом деле ракету, ракетное топливо можно сделать из сорбитовой карамели, так называемой. Это сорбитол плюс калиевая селитра. И спокойно делается ракета с неплохим удельным импульсом, то есть это скорость вылета газа из сопла, которая может куда-то улететь. И есть даже такая компания, называется Sugar Shot to Space. Это люди, которые пытаются достичь космоса вот этой самой высоты в 100 километров, используя сорбитовую карамель и многоступенчатую ракету. Да и я думаю, что среди слушателей есть большое количество людей, которые учились, жили в Советском Союзе, то есть достаточно возрастные. Тогда тоже в различных журналах, вроде «Юный техник», были схемы ракет, которые тоже состояли из селитры, и которые тоже можно было сделать из простого тюбика для того, чтобы куда-то запустить. Но по мере того, как растут ваши желания, то есть вы хотите долететь до космоса, вы хотите остаться в космосе, хотите полететь дальше, нарастают технические проблемы. И ракета — это всегда, практически всегда, самое дорогое, что в космонавтике есть. Потому что сделать космический корабль, который полетит условно к Луне, это одно. Сделать ракету, которая будет способна его туда вывести, причем с нуля, не используя какую-то технологическую базу из стародавнишних времен, условно ту же самую ракету Р-7, будет гораздо дороже. Как пример, это ракета «Союз». Ее запуск стоит 45 миллионов долларов, ну, либо 2 миллиарда рублей, ориентировочно. Ракета-носитель «Ангара», допустим, среднего класса, который обладает такой же грузоподъемностью, будет стоить в 3 раза дороже, потому что «Союз» мы делаем уже больше 50 лет, а «Ангара» — это, считайте, практически новая ракета со своими трудностями, сложностями, а также производственными цепочками. Поэтому, надеюсь, вы поняли, что история ракетной техники, пускай и короткая, но очень-очень сложная и наполненная различными проблемами, которые возникают в проектировании техники даже сейчас, ибо космос сложен и контринтуитивен.
0: Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
1: Область знаний.
3: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
4: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня –

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заявила, что удар украинских вооруженных формирований по Старобельскому колледжу должен рассматриваться как военное преступление. По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара беспилотных летательных аппаратов произошло обрушение здания общежития в Луганской Народной Республике. Там находились 86 студентов. Омбудсмен сообщила, что число погибших достигло 4 человек. Еще 40 получили ранения и травмы. Четверо пострадавших перевезены в Луганск санитарной авиацией. Россия ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар по общежитию, подчеркнула Лантратова. Армения может лишиться более 90% дохода от экспорта цветов в случае потери российского рынка, подсчитало информационное агентство РИА Новости. В прошлом году Россия принесла республике почти 94% прибыли, 46 миллионов долларов. Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз армянских цветов из-за 135 нарушений при поставках. Космонавты на борту Международной космической станции готовятся к выходу в открытый космос. Они распаковали и подготовили аппаратуру эксперимента «Солнце Терагерц». Подробности сообщил специальный корреспондент агентства ТАСС на МКС, командир станции, космонавт Сергей Куть-Сверчков.
2: Буквально через несколько дней у нас состоится выход в открытый космос, в ходе которого нам предстоит выполнить несколько задач, которые касаются нашей научной программы. Эксперимент нацелен на исследование солнечного излучения в ранее очень мало изученном терагерцовом диапазоне электромагнитного излучения. Уникальная аппаратура будет работать одновременно на 8 частотах. Аппаратура будет размещена на внешней стороне Международной космической станции на специальной поворотной платформе, которая обеспечит непрерывное наведение на Солнце в течение всего периода наблюдения.
1: Внекорабельная деятельность запланирована на 27 мая. Космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев в скафандрах «Орлан МКС» выполнят установку оборудования и возврат результатов экспериментов. Северный Кавказ станет точкой притяжения туристов. Министерство экономического развития, Министерство финансов и компании «Кавказ-РФ» прорабатывают развитие санаториев. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о привлечении инвесторов в курорт «Мамисон», об устройстве национальной кавказской тропы и создании условий для спортсменов на Эльбрусе. Также в перечне ликвидация последствий наводнений в Дагестане. Правительство проработает переселение жителей из опасных зон и организацию летнего отдыха для пострадавших семей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
3: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
0: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
4: «Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович.
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
5: на радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц

0: старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Берестяные грамоты Великого Новгорода. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
0: Область знаний.
2: Сегодня мы говорим о фигуре, которая во многом связывается с археологией Великого Новгорода, одного из древнейших и, пожалуй, самых известных городов Древней Руси. Место, где была резиденция новгородского князя, где была вообще в целом резиденция первых князей. Место, где, как считалось, были языческие капища и вообще место, откуда наша история в том числе и идет. Артемий Владимирович Арцуховский, конечно же, отличался от многих исследователей своего времени и подходом своим, и методами работы, и, наверное, удачливостью, везучестью, потому что то открытие, о котором мы сегодня будем говорить, оно перевернуло представление об славянской археологии и вообще, в принципе, ее преобразило. Но начну с самого начала, потому что Артемий Владимирович родился еще в 1902 году. Он, конечно же, с самого начала проявил интерес к археологии, и его личные качества очень ему в этом помогали, потому что многие современники отмечали его поразительную память, что он мог буквально 2-3 секунды посмотреть на какой-то текст и потом его воспроизвести слово в слово. Но это могло бы быть таким, знаете, красивым описанием известного человека, если бы в поисках информации о нем я не наткнулась на такое прямое подтверждение вот этой его уникальной памяти. Рассматривая его письма времени Великой Отечественной войны другому новгородскому исследователю Колчину, я не наткнулась на письмо, в котором Арцуховский отвечает Колчину на просьбу рассказать о жизни университетских, а я напомню, Артемий Владимирович работал на кафедре археологии Московского государственного университета. Более того, он после приостановки ее деятельности кафедру возобновляет и становится ее заведующим на протяжении многих-многих лет. И в целом он был учеником одного из самых известных археологов 20 века Городцова, основоположника, по сути, методологии археологии в 20 веке. Он был учителем других известных археологов. Это такие фамилии, вот помимо Колчина, как Авдусин, Янин, академик. Это все нам известно. Это люди, которые занимались популяризаторством науки, которые дали очень много изучению прошлого Древней Руси сегодня. Авдусин руководил многие годы раскопками Гнездова. Это памятник эпохи викингов, эпохи Древней Руси на территории Смоленской области. Янин – это крупнейший исследователь Древней Руси, о котором тоже очень многие знают. И вот Артемий Владимирович, опять же вернусь к переписке с Колчиным, пытается ему рассказать о тех людях, которые могли бы Колчина интересовать и о которых сам что-то знал. И вот он упоминает, что кто-то пропал без вести во время войны. Кто-то уехал в Самарканд, потому что туда перевозили, да, людей подальше от места военных действий. Кто-то погиб, кто-то потерял руку. Все те сведения, которые он дает в этой переписке, с которой ученые сегодня работают, они становятся, на самом деле, безграничным источником сведений о людях, которые действительно во время Великой Отечественной войны переживали страшное время. В частности, он в этом письме упоминает Сергея Павловича Толстого, тоже очень известный археолог, исследователь древнего Хорезма, вообще в целом Средней Азии. Толстов, он был в числе ополченцев от МГУ в 1941 году, и когда по решению правительства профессора МГУшники были отозваны с фронта, Толстов и еще двое отказались вернуться. Они как бы нарушили приказ, по сути, и Толстов смог пережить войну, причем он оказывался несколько раз в окружении, он действительно отчаянно воевал и даже был контужен, попал в госпиталь, многие считали, что он погиб, и вот эти сведения, ну, часть их тоже дает Арцуховский. Читая это письмо, я в какой-то момент именно потерялась в количестве имен, потому что он упоминает не только преподавателей кафедры, он упоминает студентов, он упоминает лаборантов, он упоминает всех, кто когда-то участвовал в той или иной экспедиции. В тот момент новгородская экспедиция уже была им начата. И я думала, ой, надо же пересчесть это количество имен, потому что их очень много. Но Артемий Владимирович это сделал за меня, за всех нас. Он в конце заканчивает письмо, что вот о других людях я уже писать не буду, возможно, вы о них не знаете или их не помните, но только в этом письме я упоминаю 1500 имен. Вы можете себе представить, 1500 имен он смог упомянуть в одном письме и не просто мимоходом, а он знал судьбу каждого. Помимо потрясающей памяти, у него был безграничный интерес к людям, с которыми он работал. И правда, многие студенты уже в послевоенное время вновь с ним встретились. Встретившись, были ему узнаны, он помнил, какую оценку он им поставил на экзамене. Они уже могли этого не помнить, а он это помнил все. И, конечно же, это оказало влияние на его научную деятельность. Он очень был кропотливым, очень заинтересованным в исследованиях. И, конечно, главным делом его жизни стал Великий Новгород.
1: Берестяные грамоты Великого Новгорода.
0: Область знаний.
2: Есть запись его интервью, где он рассказывает о себе, что вот он глава кафедры, которую воссоздал, что он археолог и что занимается Великим Новгородом. И там он задает себе сам как бы такой вопрос, почему же я исследую Великий Новгород? Как мне показалось, он в какой-то момент там потерял некоторое обладание, потому что это замечательный город, он очень интересен. И действительно, это эталон средневекового города. Однажды к нам в исторический музей приезжали гости из разных стран, это были и англичане, это были немцы, это была такая крупная международная конференция. Я помню, я вела экскурсию в тот момент по залам археологии, и женщина-британка, она ко мне подошла и говорит, а можете показать что-нибудь новгородское? Я занимаюсь средневековьем, и я хочу увидеть Новгород, потому что для нее Новгород – это эталон. Новгород – это нечто идеальное, несоизмеримое ни с чем. В чем же прелесть Новгорода, помимо того, что он упоминается во многих письменных источниках, в летописях? В Новгороде особая почва. Она очень влажная, и она позволяет сохраняться органике, то есть древесине, тканям, бересте, то есть коре березы. Все это сохраняется почти без изменений, поэтому, работая в Новгороде, можно воссоздать костюмы, можно узнать, какая была мебель, какие были предметы из дерева у людей в обиходе и как вообще выглядели их постройки. Артемий Владимирович, работая в Новгороде, развернул там обширные раскопки. Ну, в основном это уже было послевоенное время, когда был открыт так называемый Неревский раскоп. Напомню, что Новгород, он образован, так скажем, такими концами, Рюриков конец, вот Неревский конец и так далее. И когда работали на Неревском раскопе, было сделано открытие, которое сам Арцеховский обозначил как то, чего он ждал 20 лет. А именно, в июле 1951 года сотрудница экспедиции Нина Акульчева находит небольшой сверток бересты, на котором есть надписи, буквы. Это была первая из теперь уже многих новгородская грамота. Почему это стало таким переворотом для науки? Вот сейчас, возможно, многие слышали о новгородских грамотах, они знают, что это какие-то письменные источники, записи. Но до 1951 года никто не представлял, что такое вообще возможно. Никто не представлял, что древнерусская археология может получить что-то помимо летописи, помимо во многом идеализированного какого-то описания событий прошлого. А тут, как опять же сам Арцеховский писал впоследствии, археологи услышали голоса людей, вот прямо из раскопа. Они услышали обычную разговорную речь 13-15 века. По крайней мере, имена так довольно-таки широко, но 1380-м, то есть это конец 14 века, уже начало 15 века, датируется вот эта первая грамота. Это относительно поздние времена, но впоследствии грамоты были найдены и более ранее, 11 века. И вот эта грамота, она представляет собой крупный, кстати, свиток. Она сейчас выставлена в 9-м зале исторического музея. Это достаточно крупный свиток. на котором есть роспись доходов с нескольких сел. То есть, прочитав этот текст, ученый может узнать, какие были доходы, какая была форма, а именно поступали ли это в так называемых бельях или кунах, то есть шкурки меховых животных, либо это были какие-то зерновые дары. Ну, вот это все дает грамота.
0: Область знаний.
3: Радиозвезда.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
1: Берестяные грамоты Великого Новгорода. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
0: Область знаний.
2: Но грамоты не только о доходах, не только о каких-то экономических записях. Часто берестяные грамоты – это личные записи, это какие-то почти дневниковые, на самом деле, записи. Действительно, можно было как-то подумать о жизни во время письма. Это письма, их иногда еще называют грамоты смс-ками Древней Руси, потому что там бывают, правда, личные письма. «Приходи ко мне». Или мне очень нравится, тоже Арцеховский рассказывал впоследствии, когда они работали на месте, где сейчас в Великом Новгороде находится дворец бракосочетания, они нашли обрывок грамоты, на которой было написано «женился». Прекрасно. Часто на грамотах есть предложение руки и сердца. «Я тебя люблю, ты меня тоже, так пойди за меня». Прелесть. Или детские рисунки. Самые известные, пожалуй, грамоты-символы Великого Новгорода – это грамоты мальчика Анфима. Мы знаем, что это Анфим, потому что он подписывал свои грамоты. Маленький ребенок, который на бересте рисовал. Это и всадник, который сражается с каким-то страшным врагом, убивая его копьем. Это и целая группа людей, которые, возможно, водят хороводик. Причем у них у всех разное количество пальцев. Где-то 3, где-то 6. Ну, как ребенок мог, так он и рисовал. То есть грамоты давали целую палитру сведений о повседневной жизни древнерусского человека. Такого не было никогда до того, и никто такого не ожидал. Хотя раскопки Новгорода вел Арцеховский еще там с 30-х годов. Но это открытие, оно его, кстати, застало врасплох, потому что, по-моему, Авдусин, он писал, что когда раздался оклик начальника о находке грамоты, он остолбенел, он с минуту не мог произнести ни слова. На глазах у всей экспедиции он только стоял, и потом он воскликнул: 100 рублей премия, я ждал этого 20 лет. Представляете, что это было для человека. Но это не история одного человека, конечно, и он вообще отличался своей скромностью, поэтому он никогда не делал из своих открытий, может быть, каких-то шоу, но он всегда хотел этим делиться, рассказывать другим. И он, безусловно, рассказал об этом коллегам зарубежным. Он тоже об этом вспоминал в своем интервью, что англичане, немцы, шведы, все обещали найти берестяные грамоты. Ну как, в Великом Новгороде есть, значит, на бересте должны были писать и другие. И, значит, в той же Швеции, опять же, эпоха викингов, не так давно, должны быть берестяные грамоты. И, знаете, шведскую грамоту, написанную на латинском, все-таки нашли в Великом Новгороде. Это, по-моему, очень хорошо. И сам Арцеховский над этим смеялся. Да, ее нашли на так называемом шведском, по-моему, дворе. Ну, тогда писали на латинском. Это был общемировой язык, поэтому она на латыни и написана. То есть никто не смог обойти Великий Новгород в звании действительно эталонного средневекового города. И это не только грамотами он интересен, потому что, конечно же, в Новгороде часто находят деревянные детские игрушки. Там, допустим, деревянная лодочка или маленький деревянный меч. Такие же находки впоследствии были сделаны и в других древнерусских городах. Вот опять же тот же Гнездово в Смоленской области. Плюс уникальная черта Новгорода, которая тоже Арцеховского впечатляла, это сохранность мостовой. Несколько ярусов мостовой, там, по-моему, около 28 было открыто в Новгороде. И он сам в своих воспоминаниях отмечает, что мне даже не нужно делать так называемую бровку. В археологии бровка делается для того, чтобы мы могли увидеть стратиграфию, то есть наслоение культурных слоев, то есть тех слоев, в которых остались какие-то свидетельства пребывания человека. И часто стратиграфия, ну, в идеале, такой слоеный тортик разных оттенков почвы, и в зависимости от того, на каком уровне находится находка, мы можем ее датировать. В Новгороде не нужна была бровка, потому что мостовая слой за слоем шла вверх и вверх. И старые съемки Великого Новгорода тоже очень интересные. Знаете, такие виды города, построек, едет там какой-то трамвайчик, и тут камера спускается глубоко вниз, раскопа, прямо идя по вот этим мостовым, вдоль которых были дома, вдоль которых шли какие-то построечки, и оставалась мебель. Но это, конечно же, впечатляет, поэтому многие археологи стремятся и по сей день оказаться в Великом Новгороде, хоть раз в жизни поучаствовать в раскопках того города. Сама я, к сожалению, не была, но от коллег очень много наслышано. Конечно, тянет. И когда ты в самом Новгороде оказываешься и сегодня, ты чувствуешь вот эту связь времен.
1: Берестяные грамоты Великого Новгорода.
0: Область знаний.
2: Цеховский копал не только в самом центре Новгорода, он также, например, копал в Пирыне, тоже новгородская земля, это место, которое, как считается, было древним капищем, что вот якобы там были идолы языческих богов, но вот он сам как святилище это определить не мог, он не знал, было ли это святилищем, каких-то археологических действительно сведений об этом он не получил во время своих работ, но когда туда приходишь, с одной стороны, думаешь, ага, вдруг здесь были древние идолы, вдруг здесь поклонялись вот этим вот богам. А потом думаешь, а еще здесь был Арцеховский. Ну, то есть, это земля, пропитанная археологией. Но помимо Новгорода, конечно же, Артемий Владимирович работал и в других местах, и в московской археологии он не обошел стороной. Это Бородинское городище, которое как раз-таки копалось во времена, когда Арцеховский был сотрудником исторического музея. Это, по-моему, 28-й год, то есть задолго до Новгорода. Также Арцеховский участвовал во время археологических работ, когда строилась первая линия московского метро. Ведь, опять же, напомню, любое крупное строительство, оно не обходится без археологического исследования. Это очень важно, и археологическое сообщество очень прочно стоит на этом и борется в случае чего. Строительство – это разрушение, и сейчас многие древние памятники, они находятся под застройкой, они нам недоступны, но если есть такая возможность проведения археологических работ перед строительством, это обязательно должно происходить. И вот Арцеховский руководил, да, всеми эти работами, когда строилось метро. Вы можете представить, какие это обширные территории, потому что в целом работа археолога во время застройки – это сжатые сроки, это безумные объемы, которые нужно не только добыть, но и осмыслить. Вот Артемий Владимирович со своей памятью все это делал, все это выполнял. Ну и, конечно же, его роль как главы кафедры исторического факультета МГУ, кафедры археологии, как я уже говорила, привела к появлению огромного количества специалистов, очень талантливых. Он написал, даже разработал методичку основы археологии, он этому всему учил. И, как говорили современники, был потрясающим лектором, которого можно было заслушаться, который действительно жил вот этой своей деятельностью. И это, ну, действительно, это черта археологов 20 века. Я думаю, сегодня много таких археологов, я не умаляю ничьих заслуг, и в 19 веке такое было. Но когда знакомишься с биографией ученых советской эпохи 20 века, ты видишь, как они этим живут, как они не могут усидеть на месте, им нужно постоянно путешествовать. И это сложно всегда. Многие, с кем мне довелось познакомиться из археологов того времени, кто, к счастью, до сих пор живет и может поделиться своими воспоминаниями, говорят, какие сложности были там элементарно найти хорошую тушенку для того, чтобы экспедиция не голодала. Выбить деньги, причем желательно лично добиваться этой спонсорства. Но это все было, это все создавало какие-то приключения, романтику. Поэтому мне кажется, так интересно об этом слушать, об этом говорить. И я надеюсь, что, послушав про Артемия Владимировича Арцеховского, станет интересно почитать больше его биографии, конечно, я всего рассказать не могла, и почитать больше о других его современниках, исследователей Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока, юга нашей страны, потому что это истории, невыдуманные, но очень интересные.
1: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
0: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль. Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина, зайти в гости к Снегурочке, увидеть, как делают сыр и черную соль.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Максим Челиков. 40 человек пострадали при атаке украинских беспилотников на общежитие в Старобельске, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. По ее словам, при ударе ранены 14 студентов, 4 человека погибли. Прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа был нанесен с помощью 4 дронов самолетного типа, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: Ночью 22 мая украинские боевики нанесли прицельный удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На момент происшествия в общежитии находилось 86 учащихся и один работник. В результате 5-этажное здание обрушилось до 2-го этажа. Несколько человек, предположительно, остаются под завалами. Следственно-оперативная группа с участием следователей Главного следственного управления Следственного комитета России работает на месте происшествия.
1: Российские дипломаты на международных площадках в деталях предоставят информацию об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Федеральная антимонопольная служба завела дело против «Виветех» за изъятие препарата леспифрил для лечения почечной недостаточности с целью повышения его стоимости. Лекарство продавалось во флаконах по 100 мл, затем вернулось в объеме 50 мл, но той же стоимости, что увеличило стоимость миллилитра на 60%. Ведомства стали поступать с жалобы граждан. В действиях компании усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ролан Гусев покинет пост главного тренера «Динамо» в конце мая по завершению контракта. Клуб поблагодарил специалиста за профессионализм и ответственность. Гусев пришел в 23-м году ассистентом, дважды исполнял обязанности наставника. В декабре 2025-го был утвержден в должности. Под его руководством команда провела 24 матча, 12 побед, 5 ничьих, 7 поражений. Известно, что новым тренером может стать Сандра Шварц. И первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства 100 гектар Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости, оптимальные для транспортировки. Именно в таком виде фрукты обычно везут в Россию из-за рубежа, например, из Эквадора. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему глазник. И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат глазник?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате глазник используется лазерная стимуляция красным излучением. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, примером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойная воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Спартанцы вообще
5: сбрасывались. А шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
8: Сермяжные холсты, угрюмые просторы —

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще
3: сбрасывались.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Жуткое время это средневековье.
8: Это почему еще?
7: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
6: А вот и нет.
9: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века, цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
7: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
9: Это так. Эпидемии и войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидаемой продолжительности жизни в эпоху Средневековья.
6: А вот и да.
10: Что вы говорите? Берлога. Этим древним словом сегодня принято называть не только зимнее укрытие медведей, но еще и квартиру холостяка. Пойду в свою берлогу. Звучит грустно, одиноко, но иногда более чем точно. Существительное берлога славянское, хотя велик соблазн смешать английское bear, то есть медведь, и отечественное лого, которое, разумеется, произошло от слова логово. Распространенная, но совершенно ошибочная версия. Попробуем обойтись безо всяких англославянских скрещиваний. Поищем истину поближе. Тем более, что в польском языке есть слово «бар».

0: Медведя уличить в какой-то особой чистоплотности действительно непросто. Вот и получается, что берлога – это никакое не жилище и не укрытие, а всего лишь неубранное место. Да-да, именно так считают языковеды. В общем, будьте осторожны со словами. Иногда они означают совсем не то, к чему мы привыкли. Запомним, берлога скрыта от чужих глаз, она безопасна, но красоты и уюта в ней нет. А дом – это место, которым мы гордимся и куда нам всегда хочется вернуться. Согласитесь, ничего общего.
1: Да что вы говорите?
2: Сегодня в программе «Область знаний». Стоматология в средние века. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости образования. Министерство просвещения с нового учебного года внедряет 3-уровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Апробация уже идет в пилотных регионах для учеников с 1 по 8 класс. С нового учебного года систему запустят в 10 школах каждого субъекта. Министр отметил, для советников директоров по воспитанию новая оценка станет важным маркером, который поможет выявить зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что вводить обязательный устный экзамен по истории для допуска 11-классников к ЕГЭ не планируется. Ведомство считает, что предметов и так достаточно. При этом с 2028 года такая проверка станет обязательной для 9-классников. Форматы содержания экзамена сейчас прорабатываются совместно с учителями, учениками и экспертным сообществом. В нормы комплекса «Готов к труду и обороне» добавят управление беспилотниками. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев на съезде учителей физкультуры в Тульской области, пишут «Известия». Тестирование небольших дронов начнется в этом году, а со следующего испытания ГТО станет доступным по всей стране. Внеурочный курс «Моя семья» планируется расширить на начальную школу. На это есть запрос от родителей. Об этом рассказала агентству ТАСС член комитета по защите семьи Татьяна Ларионова.
2: Те уроки в тех школах, которые проводятся, они сегодня имеют положительную оценку не только от ребят, они имеют положительную оценку от родителей. И самое частое вообще выражение, обозначающее позицию к этим урокам, жаль, что эти уроки только сейчас наши дети стали посещать. Их надо посещать с 1 класса, а лучше с детского сада.
1: Курс «Моя семья» был включен в школьную программу в 2024 году и включает 36 академических часов неурочной деятельности. Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ учредил премию имени лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие и распространение русского языка. Награда приурочена к 90-летию со дня рождения ученого. Премия будет присуждаться педагогам, деятелям науки, политике, представителям СМИ за укрепление гуманитарного диалога. Вербицкая, автор более 300 научных работ, она была ректором Санкт-Петербургского государственного университета с 1994 по 2008 год. Это были новости образования. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядя. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
2: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что в центре галактики Млечный Путь обнаружено кольцо звезд. Откуда оно там взялось?
3: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
4: Давайте уточним. Во-первых, не в центре Млечного Пути, а в центральной области. Все, что ближе Солнца к центру галактики, мы называем центральной областью галактики. Но это не такой уж центр. Это на полдороги до центра галактики, от нас к центру. И вот новое открытие. Баранка, говоря математическим языком, Тор, вокруг центра галактики, заполненной не очень молодыми, но примерно вдвое моложе нашего Солнца, звездами. Откуда они там? Достаточно ясно. Дело в том, что кроме звезд в нашей галактике довольно много межзвездного вещества. Газ, пыль и большая часть этого вещества скомпонована в немногочисленных гигантских молекулярных облаков. Гигантские они в прямом смысле. Они, каждая из них весит сотни тысяч, а иногда и несколько миллионов масс Солнца. Молекулярные, потому что холодные. Газ при низкой температуре объединяется в молекулы. Молекулы, самые простые, это молекулы водорода, монооксиды углерода. Есть очень сложные молекулы, даже аминокислоты там и фуллерены найдены. Так это вещество как раз и является протозвездным, то есть предшественником формирования звезд. При низкой температуре, при большой гравитации такого молекулярного облака, оно сжимается, и в нем рождается большое количество молодых звезд. Там, где молекулярные облака, там же должны рождаться и звезды. Мы уже давно знали, что центр галактики окружен таким кольцом из молекулярных облаков. Но до конца не понимали, как же они превращаются в звезды. Оказывается, довольно активно. И то звездное кольцо, которое с помощью телескопа Гайя, ну и других наземных телескопов, обнаружили вокруг центра галактики, как раз и является подтверждением того, что в молекулярных облаках и в прошлые эпохи, несколько миллиардов лет назад, тоже формировались звезды.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
5: В Англии его называли дивным карандашом. В нашей стране прозвали бумагоморателем и торгашом. Однажды он написал своему другу:
6: «Мои работы недооценили в Лондоне. В Петербурге встретили враждебно. Здесь любой иностранец подозрителен. Зато я узнал, что же такое на самом деле эта загадочная русская душа». Подпись: Джордж Доу, 1819 год.
5: Однажды на выставке в Европе Александр I увидел картины англичанина Джорджа Доу, портреты британских полководцев, участников битвы при Ватерлоу. Именно тогда наш император задумал создать свою галерею русских военачальников, победителей Наполеона. А чтобы новые портреты были не хуже иноземных, царь пригласил именно Доу, чтобы одна и та же кисть, которая прославила героев Англии, прославила бы героев российских. Для работы ему выделили просторный зал Зимнего дворца. В мастерской он пропадал сутками. Художнику предстояло написать больше 300 так называемых поясных портретов. Но к тому времени многие русские полководцы уже умерли. Где взять натуру? Джордж Доу разыскивал родственников и только лишь по их описаниям создавал облик прославленных генералов. Современники отмечали, англичанин мгновенно схватывал образ. Портреты его кисти были узнаваемы с первого взгляда, а сходство – поразительным. Это удивляло многих. По Санкт-Петербургу поползли слухи.
7: «Этот аглицкий бумагоморатель как есть колдун и чернокнижник».
1: Приключения иностранцев в России.
5: Каждые 3 дня новый портрет. Тяжелый, каторжный труд. Доу очень устал и запросил помощи. Но ни один русский профессиональный художник не захотел с ним работать.
8: «Еще чего? Помогать этому торгашу?
0: Да ни за что на свете. Ведь он, подлец этакий, берет по 1000 рублей за картину, а нам платят в 10 раз меньше.
5: Помогли Доу юные дарования. Мало кому известный тогда Василий Голики и крепостной художник Поляков, которого выкупили у костромского помещика за 800 крепеньких, то есть 800 рублей. Работа продолжилась. Ордена, мундиры, наградные ленты, пояса, эполеты, пуговицы и только иногда части фигуры, лицо и руки – вот что рисовали его помощники. Все остальное принадлежит кисти Джорджа Доу. 332 портрета. Вроде бы в одном стиле, но, что удивительно, все они абсолютно разные. Поражает обилие ракурсов, вид сбоку, анфас, вид сзади с поворотом тела, головы, разный взгляд вверх, вниз, вбок – невероятная работа и превосходные картины. В 1828-м он приедет в Лондон одним из самых богатых людей в Англии. Но на родине его гений будет никому не нужен. Про него все забыли. И вот тогда Доу вернется в столицу России, которую успел полюбить. И это несмотря на то, что у него развилась сильная легочная недостаточность, да и петербургский климат вряд ли можно назвать благоприятным. Ему станет тяжело дышать на берегах Невы, и он снова уедет в Англию. На этот раз навсегда. В 1829 году в Лондоне он узнал, что его помощник, крепостной художник Поляков, получил вольную, а его другому ассистенту Василию Голике выплатили за работу над военной галереей какую-то жалкую ничтожную сумму. Тогда Джордж Доу немедленно переписал завещание, в котором назначил Василию Голике крупную пожизненную пенсию. Когда художника спросили, зачем он это сделал, Доу ответил:
8: «Да что вы понимаете в загадочной русской душе?»
1: Приключения иностранцев в России.
9: 1940 год. Московский уголовный розыск. Октябрьский райотдел милиции.
10: Разрешите доложить. Оперуполномоченный Григорий Пушкин прибыл по комсомольской путевке для прохождения дальнейшей службы.
11: Фронтовик?
10: Так точно. Воевал с белофинами.
11: Это хорошо. Присаживайся. Нам такие ребята ох как нужны. Смелые, которые пороха понюхали. Пушкин, говоришь? Ну, готовься, брат. Наш балбес тебе быстро прозвище придумает. Поэт, эфиоп и так далее. Ты только не обижайся.
12: А чего мне обижаться? А я эти вправду правнук Александра Сергеевича по мужской линии.
11: Здрасте, приехали. Вот это новость.
9: Григорий Григорьевич Пушкин – прямой потомок великого русского поэта. Сын полковника императорской армии Григория Пушкина и потомственной дворянки Юлии Николаевны Бартеневой, женщины глубокого ума и невероятной красоты. Правнук Александра Сергеевича действительно служил в московском уголовном розыске, участвовал в том числе и в Великой Отечественной войне, был награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии работал в типографии газеты «Правда», в журналах «Смена» и «Огонек». А в 1986 году Григорий Григорьевич присутствовал на открытии мемориальной квартиры Пушкина на Арбате. Пушкины, Бартеневы.
13: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
14: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
15: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
16: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
17: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам «Феникс». Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. «Феникс» действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что «Феникс» медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что «Феникс» — это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
17: А почему без химии? А эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за «Феникс»?
18: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. «Феникс» воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависят именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. «Феникс» решает эту проблему. «Феникс» — это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя «Феникс», длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10 8 800 3 5 70 10.
17: А каким образом действует «Феникс»?
18: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы, способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть, увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу, разгоняет кровь, уходит застойные явления, восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. «Феникс» стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну, а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10.
19: Заинтриговали. Такого еще не было?
18: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о «Феникс». 8-800-3-5-70-10. Я повторю, что все звонки анонимны, передача данных третьим лицам невозможна, все конфиденциально. 8-800-3-5-70-10. 8-800-3-5-70-10.
19: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
18: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма. Благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о «Феникс» по телефону горячей линии 8-800-3-5-70-10, 8-800-3-5-70-10. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8-800-3-5-70-10.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
16: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
21: Уровень воды в реке Урал,
22: Центральный банк сохранил
21: на Крымском мосту.
22: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
23: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
24: 1950. Название города Пермь.
25: Ялагинский, Константин Симонов.
16: Утро на радио «Звезда».
23: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Следственный комитет сообщил, что в момент удара украинских террористов по общежитию в Старобельске находились 86 студентов и один сотрудник. Передает РИА Новости. Пятиэтажное здание обрушилось вплоть до второго этажа. Заведено дело о террористическом акте. Прицельный удар дронами самолетного типа был нанесен украинскими боевиками по административным корпусам колледжа в Луганской Народной Республике. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Сообщили в Кремле, что главные темы беседы касались вопросов двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили планы контактов на ближайшее время. Других подробностей беседы лидеров пока не приводится. На западе Красноярского края второй день горит мусорный полигон. В Ачинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Есть реальная угроза ближайшим населенным пунктам, заявили местные власти. Уточняется, что собственник полигона пока не принимает должных мер. Для борьбы с огнем задействовали технику МЧС. Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказал руководитель Патрисия Мендиганья. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, но на передовой используют как так называемое «пушечное мясо». Наниматели из Киева часто не выплачивают обещанные деньги. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил о бессмысленной гибели 7 тысяч его соотечественников на чужой войне. Фотовыставка «Сердца, оставившие свет» военкора Александра Федорчак в честь военного корреспондента «Известий» торжественно открылась в Крымской академической русском драмтеатре имени Горького в Симферополе. В рамках мероприятия участники прочитали стихи, посвященные погибшему Александру Федорчаку. Подробности об экспозиции рассказал отец военкора Сергей.
2: Имя Саши живет. Большое количество людей, я думаю, сможет узнать, почерпнуть информацию о нашем сыне. Мы старались подобрать фотографии, вот нестандартные, практически любительские, которые говорят о всем этапе становления его как журналиста до последнего дня. Здесь мы видим Сашу в разных местах, в разных амплуа. Он здесь и военкор, и просто журналист. Здесь и спортивная редакция просматривается.
1: Александр Федорчак с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда». Позже «Известий» в зоне специальной военной операции. Там освещал события на передовой. О гибели журналиста стало известно 24 марта прошлого года. Федорчак выполнял свою работу, снимая репортаж, когда стал целью украинского ракетного удара. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: нас ждет на пути.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
2: Хотелось бы обсудить с экономической точки зрения по порядку события, которые разворачиваются вокруг конфликта в Персидском заливе. С какой точки зрения, опять-таки, время? Вот вам принадлежит фраза, в частности, о том, что сейчас идет война за время у нас. Давайте об этом попробуем поговорить и по полкам все разложить.
3: Да, действительно, вот сейчас мы наблюдаем, что Третья мировая, которая разворачивается, да, она разворачивается не так, как Первая мировая или как Вторая мировая, пока еще нет таких больших горячих конфликтов сверхдержав, и, ну, как бы считается, что без Германии мировая война не считается мировой. Но Германия скоро втянется, и тогда уже можно сказать, что да, вот все теперь засчитано. И мы видим, что идет первая война, война за гегемонию. Ведут ее Соединенные Штаты и Китай. И я был очень удивлен, когда сам Си Цзиньпинь на встрече с Трампом заявил о ловушке Фукидида. То есть термин, который в 2016 году вбросили американские политологи, потому что именно в 2016 году стало ясно, что мировой экономический вес переместился с берегов Атлантики в Азию, и совокупный ВВП стран Азии, ну, там и Китая, и Южной Кореи, и Японии, и вокруг Индии, превысил суммарный ВВП Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза. И стало очевидно, что глобализация, начатая американскими транснациональными корпорациями, наднациональными структурами, там, банкирами, она привела к тому, что выгодополучателем становится Китай. Вот тогда они и заявили о том, что Китай – это новый главный соперник, что впереди холодная война, новая и так далее. Дальше это все развивалось. И тарифные войны Трампа первого срока, которые стоили мировой экономике 800 миллиардов долларов, ну, в принципе, не очень большая сумма по сравнению с теми потерями, которые сейчас идут. И вторая волна тарифных войн, которую Америка проиграла, и американцы сами констатируют, что Китай победил в этой торговой войне. Да, и, по сути, Китай победил в дипломатии. И можно сказать, что глава китайского МИДа Ван И, ну, обыграл Рубио, как вот в песне Высоцкого: «Китаец Мао раздолбал еврея Маркса», но тут в данном случае латинос Рубио. Ну, то есть американцы признали поражение в дипломатической войне. Они признали, что Китай готов принять вызов вот этой мировой анархии, потому что выстроил уже очень сильную экономику, экономику, в которой есть, ну, практически все, да, то есть вот это вот то, что Китай технологически сейчас почти сравнивается с Америкой, ну, там чипы не чипы, это не так принципиально, да, Китай уже начинает выигрывать технологическую гонку в Соединенных Штатах. Китай выстроил независимые финансы, и мы видим, как резко падает доля доллара мировых валютных резервов центральных банков. Да, мы видим, что Китай не собирается останавливаться. И вот теперь мы наконец-то услышали от самого Китая, в лице его лидера, что да, Китай готов принять вызов, и ловушка Фукидида – это означает, что поднимающийся гегемон принял вызов падающего гегемона.
2: Что из этого следует?
3: Из этого следует, что противостояние надолго, и в данном случае мы уже понимаем вектора этого противостояния, потому что следующая война, которая ведется, вот первая война за гегемонию, вторая война за ресурсы. И происходящее в Персидском заливе – это война за ресурсы. Мы сейчас подробнее на ней остановимся. Дальше. Идет война за десубъективизацию, потому что страны теряют суверенитет, теряют очень быстро. Посмотрите, во что превратилась Европа на во что превратились многие другие страны, которые сейчас будут примыкать либо к одному лагерю, либо к другому. Да, и вот ну, те же самые вторичные санкции Америки, да, те страны, которые пытаются их соблюдать, просто показывают, что у них суверенитета нет. И даже страшно становится за Индию, которая вот мечется между двух огней. Топить ли им сушеным навозом и ездить на слониках, или покупать российскую нефть. Да, и вот мечется, боится поссориться с американцами, а первичная энергия нужна, экономика-то растущая. Дальше. Война цивилизационная, да, потому что мы видим столкновение цивилизаций. Китайская цивилизация отдельно, да, ее будут пытаться использовать, давить и вернуть туда во времена опиумных войн. Наша цивилизация, которая сейчас подвергается атакам со всех сторон, и со стороны Запада, и Китай, он как бы не особо союзник, а партнер, да, пользующийся тем, что нам необходимо очень много всего, и поэтому выторговывают дисконты и скидки за нашу нефть и наши товары. Тюркский мир, да, мы видим экспансию турецкую, да, вот этот великий Туран, поддерживаемый англосаксами. И вот арабский мир, который сейчас борется с вот этим, по сути, то, что называется христианским сионизмом, на самом деле это ересь, да, но тем не менее, смотрите, как пока Иран принял вызов, вот, и несет потери, но тем не менее сражается. В то время как монархии Персидского залива настолько завязли уже в своих отношениях с Соединенными Штатами, что, по сути, становится такой жертвой, которая вот идет на заклание.
2: Но при этом мы же жили до последнего времени в парадигме той, что страны Персидского залива – это та самая тихая гавань, в которую устремились все так называемые продвинутые силы мира, особенно после 22-го года. А сейчас все, эта тема уже закончилась окончательно, или все-таки процесс обратим?
3: Ну, вот эти вот продвинутые силы, они, во-первых, тупые и высокомерные. Если у них есть деньги, это не значит, что у них есть мозги. И на карту они давно не смотрели. Да? То есть такое ощущение, что географию на Западе, ну и среди наших там коррупционеров не особо это предмет пользовался успехом, популярностью. Ну, то есть достаточно было посмотреть, куда они инвестируют деньги, что там пустыня, посмотреть, что там было еще там 10-20 лет назад, что в этой пустыне выжить можно только, ну, не больше, чем там 19 часов без воды. Но хотя бы почитать книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей». Да, вот там две главы «В пустыне и сердце пустыни», где он показывает, какая ценность воды там. Да, если нет воды, то все остальное бесполезно, вода и есть жизнь. У нее нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха там, но без нее нельзя. И выстраивать миллионные мегаполисы в зоне, потенциальной зоне конфликта, а после публикации в 23-м году статьи Foreign Affairs, а Foreign Affairs – это рубр американского госдепа, по сути, конец Ближнего Востока, так назывался, The End of the Middle East, конец Ближнего Востока, где американцы говорят, ну, я уже упоминал с вами в беседах эту статью, давайте напомним еще раз. Американцы говорят, мы 80 лет были архитекторами и экономики, и стабильности на Ближнем Востоке. Без нас, ну, там, или без британцев, ни капли нефти из земли бы не вышло. Да, без нас не было бы вот этого экономического процветания, да, без наших долларов, да, из нашей торговли. А почему-то региональные лидеры вдруг возомнили себя мировыми лидерами. Они вдруг решили, что они могут влиять на политику не только в своем вот этом оазисе, где они живут, но и вот выносить эту политику за пределы региона. А это неправильно. В статье не было выводов о том, что их надо замочить. Но там все вот к этому ушло.
2: Сделаем здесь паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности.
4: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
5: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: А в чем вот смысл той фразы, которую мы уже упомянули сегодня в эфире «Война за время»? А в чем заключается суть?
3: А в том, что мы перешли вот как раз к этой стадии. Вот все вот эти войны, они уперлись в то, что время – это тоже ресурс. Что время, оно либо позволяет выиграть, если вы ведете правильно себя, свое, ваше экономическое поведение, время позволяет вам подготовиться к защите, к обороне или, наоборот, к какому-то прорыву стратегическому. И время, наоборот, если вы его теряете, является такое, ну, для вас таким надгробием. Да, потому что если вы проиграли гонку со временем, если вы потеряли свою экономику, если вы не подготовились, если решения были сделаны неверно, как вот те инвесторы, которые сейчас потеряют все, и деньги, и, возможно, жизнь в Эмиратах, потому что они не поняли, что время играет уже против этого региона. И вот сейчас, когда началась, уже 80 дней прошло, даже больше, войны в Персидском заливе, мы понимаем, как сильно это влияет на всю мировую экономику. Если конфликт на Украине, понятно, вот сейчас нас не берем, а берем Америку и Китай. Да, вот Запад и Китай, мы здесь в этом треугольнике отдельный такой жесткий острый угол, но вот они нас не считают какими-то врагами. Не случайно американские аналитические центры говорили: Россия изгой, но не соперник, Китай соперник, но не изгой. Да, и не случайно товарооборот Соединенных Штатов с Китаем там превышает 700 миллиардов долларов, а с Россией только 200 миллиардов.
2: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Ну, то есть в сухом остатке мы имеем следующее. Война на Украине сегодня ослабляет Запад, а...
3: Да, Запад несет колоссальные издержки.
2: Война в Персидском заливе.
3: Ослабляет Китай. Да, и ослабляет глобальный юг. Потому что бенефициаром войны в Персидском заливе, как ни странно, являются Соединенные Штаты. Это американская нефтянка, нефтегазовый сектор, на который сейчас вот на подъеме. Они благодарят Трампа за то, что он начал, и особо там и не критикуют. Это американские ВПК, это американские банкиры. Да, потому что сейчас все денежки, которые там арабы у них держат, можно сказать, помните, как фильм «Леон», когда вот этот мафиози Тони говорил Леону: банк могут ограбить, а у меня вашим, твоим деньгам надежнее. Вот американцы сейчас будут вести себя с арабами, как вот этот мафиози Тони с Леоном. Вот вас ограбят, а у нас они надежнее, да, полежат. И сейчас, ну, опять же, американцы, вот доклад Морган Стэнли, которому там много писал Блумберг, называется «Гонка со временем». Да, действительно, вот сейчас начинается гонка со временем, потому что тот удар, который получила мировая экономика из-за дефицита первичной энергии, миллиард баррелей нефти, не получил рынок это по счету Bloomberg Reuters, и недополучит, если война продлится еще там полтора месяца, еще 1 миллиард, да, это колоссальная проблема для всей мировой экономики. И вот сейчас главными гонщиками, как ни странно, являются вот в этой войне за время США и Китай, потому что США распечатали запасы, да, и они нарастили экспорт на 3,8 миллиона баррелей в сутки. Хотя, смотрите, Соединенные Штаты добывают 13 миллионов баррелей нефти, а потребляют ежесуточно 19. То есть, если они нарастили экспорт, то это, во-первых, реэкспорт, во-вторых, это запасы. И запасы нефти в Соединенных Штатах находятся на минимальных многолетних уровнях. Их потом придется пополнять. То же самое Китай. Да, Китай сократил импорт нефти на 5,5 миллионов баррелей в сутки. Он использует накопленные запасы, которые он делал на протяжении нескольких лет, когда цены на нефть были намного ниже. И это правильно было, кстати. Вот когда мы там иногда говорим о золото-валютных резервах, потерянных Россией, замороженных в Евроклире, там сейчас было очень хорошее, в принципе, решение нашего суда по поводу Евроклира. Может быть, мы когда-то вернемся к этой теме, потому что это очень важно, вот это судебное решение. Я напомню, тамплиеры были очень крутым орденом, по сути, такой глобальной организацией. Но Гийом де Нагаре и Филипп IV судебным решением смогли, да, оторвать бошку и забрать золото всем этим тамплиерам и сжечь их, как еретиков, потому что, ну, правосудие – это правосудие. И нет у европейцев сейчас никаких аргументов и оправданий в своих преступлениях. Но, тем не менее. Китай тогда, когда мы доходы от нефти и газа вот, вкладывали в доллары, в евро, в американские казначейские обязательства, я напомню, перед самым началом СВО Центральный банк ежедневно покупал доллары на сумму 500 миллионов, на полмиллиарда долларов Центральный банк ежедневно покупал. Все это прекратилось только 16 февраля. Когда стало ясно, что вот что-то произойдет, и нам пригрозили жесточайшими санкциями, еще до начала СВО. Китай вот в это время накапливал запасы. Он покупал нефть, он покупал металлы, он покупал уголь, государственные резервы, для того, чтобы потом это отдать своей экономике. Итак, вот сейчас Китай...

0: год, да, а дальше все, да, потому что дальше, ну, даже вот если сейчас, как в сказке «Тысяча одной ночи» по волшебству все будет разблокировано, без всяких условий, репараций, компенсаций, вот глава Сауди Арамко Амин Насер, он сказал, что потребуется несколько месяцев для того, чтобы вывести оттуда танкеры, для того, чтобы разминировать Ормузский пролив, для того, чтобы восстановить портовую инфраструктуру, инфраструктуру там нефтеналивную и расконсервировать скважины. То есть вот сейчас уже нам до конца года гарантирована высокая нефть. Если блокада продлится дольше, а, скорее всего, она продлится дольше, то нам гарантирована высокая нефть и в следующем году. Сильно это экономике России не поможет, потому что, ну, вот статистика показывает, с 2013 года высокие цены на нефть уже не помогают экономическому росту. Да, экономика меняется, и в лучшем случае мы просто получим более сбалансированный бюджет, мы вернемся к закону о бюджете и к параметрам, которые изначально закладывались. В 2027 году, скорее всего, бюджет тоже будет сбалансирован, это поможет, но это не, нам не поможет, то есть это не, нас не это спасет. На самом деле, мы успеем сказать, что нас спасет. Поэтому вот дефицит нефти, который возникает, но это не только дефицит первичной энергии, причем он возникает не из-за того, что Ормузский пролив перекрыт, а из-за того, что все остальные, ну, как бы 20% выпало, ну, но есть же Канада, есть Соединенные Штаты, которые бурят, качают. Есть и Мексика, есть и Бразилия, есть Северная Африка и Западная Африка, Россия. Там, ну, места много где есть. А почему дефицит? А потому что это структурный кризис нефтегазовой отрасли. А потому что вот этот форсированный переход на зеленую энергию привел к колоссальному недофинансированию. И в разведку, в добычу, в развитие там, вот этой отрасли. Нам же говорили, нефть и газ – это что-то такое вот из прошлого века. Оно не нужно. Вот солнечные панели, ветряки и все остальное. Спасут. Да, всех спасут. Ну, ну, давайте, попробуйте плавить сталь с помощью солнечных панелей.
1: Сделаем здесь паузу, продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим. После новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. В ближайшие 3 минуты новости космоса. Космонавты на МКС подготовили аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» для выхода в открытый космос. Проект направлен на изучение солнечного излучения в малоисследованном терагерцовом диапазоне. Оборудование разместят на внешней платформе Международной космической станции с системой наведения на Солнце. Данные помогут понять

0: механизмы вспышек и улучшить прогнозы. Выход в открытый космос запланирован на 27 мая. Его проведут Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Новейшая ракета «Союз-5» с грузоподъемностью 17 тонн займет нишу между «Союзом-2» и «Ангарой», рассказал в интервью информационной службе «Вести» заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрий Баканов.
1: Ракета-носитель может использоваться на любые орбиты. Это солнечно-синхронные, это какие-то небольшие геопереходные, геостационарные космические аппараты, это научный космос. Это, кстати, пилотируемая программа, потому что ракета по своему техническому заданию обязана соответствовать так называемым требованиям пилотируемых космических комплексов. Она им соответствует.
0: Первый запуск ракеты «Союз-5» прошел 30 апреля с космодрома Байконур. Во время испытаний первая и вторая ступени отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки вывели на расчетную траекторию. Новый носитель создают как замену советской ракете «Зенит», производство которой остановилось после разрыва кооперации с украинскими предприятиями. Ученые обнаружили в антарктических льдах следы звездной пыли от древних взрывов сверхновых. Во льдах найден радиоактивный изотоп железа-60. Об этом пишет издание Journal of Anthropological Archaeology. Частицы осели на Земле при прохождении через межзвездные облака. Содержание изотопа в древних образцах ниже, чем в современных, что указывает на рост поступлений космической пыли с ходом времени. И единственный найденный фрагмент метеорита «Акуловка» пополнил коллекцию музея землеведения Московского государственного университета. Небесное тело упало 27 октября прошлого года в Новгородской области на крышу частного дома. Вес уникального образца 6,2 грамма. Экспонат позволит ученым провести исследование внеземного вещества неразрушающими методами. Это были новости космоса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Но мы упомянули сейчас ту самую зеленую повестку, которая так активно двигалась вовне все последние годы, но что-то пошло не так, особенно в момент американо-израильской атаки на Иран. А если двинуться дальше и рассмотреть повнимательнее вообще, как будут чувствовать себя основные, скажем так, промышленные отрасли и что будет в мире в этом смысле?
7: Ну, не только промышленные, там еще проблемы сельского хозяйства.
6: Сельское хозяйство,
7: как вы вот правильно заметили на своих каналах, что европейцы вспомнили про коровий навоз.
6: Да, это была действительно потрясающая вещь, потому что одно время они начали бороться с коровами, поскольку они вредят окружающей среде, а тут выяснилось, что нет, обратно снова надо, потому что газа не хватает, он очень дорогой.
7: Да, удобрений не хватает, а коровий навоз – это как бы азотное удобрение.
6: Но и это не решение проблемы, потому что тут важна скорость, а со скоростью у них не получается, не складывается.
7: Ну, кормить надо корову лучше.
6: Хорошо, это их проблемы.
7: Опять же, дрова – это возобновляемые источники зеленой энергии. Кто поспорит, что хворост и дрова – это возобновляемые источники.
6: Возобновляемые, да.
7: Ну, вот поэтому вперед, вот, работайте, ребята, над озеленением и такой зеленой энергетикой. Но проблема в том, что голод – это серьезно, и это реальная опасность, реальная угроза. Потому что начало войны пришлось на посевные кампании, да, и в этом году продовольствие будет просто меньше собрано. Да, мы же тоже когда-то упоминали с вами в беседах Фрица Габера, человека, который избавил человечество от голода, но при этом уничтожил миллионы в газовых камерах. Тот, кто придумал, как синтезировать аммиак, и при этом придумал и те самые отравляющие газы, и тот самый циклон Б, которым нацисты травили в концлагерях своих жертв. Так, голод, понятно, это дестабилизация глобального юга. Это очень серьезный удар и рычаги влияния для американцев, потому что, знаете... Опять же, такой анекдот известный, когда американский Санта-Клаус прилетает в Африку, к нему бегут голодные детишки, и он такой говорит, выходит с вертолета и говорит: «Здравствуйте, дети!» Они говорят: «Здравствуйте, Санта! А вот подарков я вам не дам. Почему, Санта? А вы плохо кушали».
6: Да, черный юмор.
7: Понимаете, вот сейчас те, кто будут управлять продовольствием, да, они же получают рычаги влияния на страны Африки, на страны, которые могут быть подвержены голоду. Да? Это цинизм, доведенный до такого совершенства, ну, такого людоедского. Вот что будет. Но и они пострадают, потому что переходим к самому интересному. Первичная энергия – это инфляция. Да, человечество переживет цены на нефть со $150 за баррель, даже 200, да, потому что та денежная масса, которая уже напечатана, в принципе, она позволяет все это покрывать просто эмиссией. Мы видим цены на доллар, на золото, на металлы, там, на все. И вот если пересчитать на золото, нефть должна быть давно уже стоить 200. Да, просто она отстала в своем росте, допустим, от других компонентов, которые пользуются мир, там, ну, тех же самых металлов. Но когда мы говорим о том, что дефицит углеводородного сырья – это не только энергия, которая просто, ну, как инфляцию поднимет, но и дефицит того, что нас окружает, потому что, ну, вот первичная продукция переработки нефти, мы уже тоже говорили, это этанол, бензол, там, пропилен, да, или вот газопереработки – это аммиак, карбамид, ну, опять же, удобрение метанол, полиэтилен, гелий. Да, и сразу все сыпется, да, вот сразу вот это и полиэтилен, и поликарбамид, полиуретан, и прочий пластик, да, его физически становится меньше. Дальше, вот после метана, ну, если мы говорим про газопереработку, там, формальдегидные смолы, и там пластмасс, краска, клей, там, дальше там все эти азотные удобрения, азотная кислота, полимер, растворители, там, моторные масла, и все это незаменимо мировой экономике. Да, вот все у нас, посмотрим, что нас окружает, мы увидим огромное количество продукции нефтепереработки. То есть и миллионы, миллиарды единиц потребительских товаров, да, вот мы теряем сырье, мы теряем промежуточную продукцию, мы теряем полуфабрикаты компонента, мы не получаем конечные товары. И список отраслей, которые попадают под это, там, это химическая, пищевая промышленность, да, это и машиностроение, там, и производство мебели, это электротехника, это кабели, а вы из чего сделаете обмотку для этих кабелей, да, это и авиапромышленность, дорожная отрасль, у вас нет асфальта, это строительство, там энергетика, связь, косметика, ну, все подряд, да, текстильная промышленность, бытовая электроника, все сыпется. вот все, без чего невозможен современный мир. И получается, что вот эти глобальные цепочки создания стоимости, производственные цепочки, они, вот любой компонент, который туда входит, его нельзя выкинуть. Вам не привезли куда-то там, там этилен, вы не сделали там что-то. Дальше вы не сделали обмотку для кабеля. Не сделали обмотку для кабеля, вы не можете там построить какой-то электродвигатель там, или дом, там, или дата-центр. Ну, просто физически. Может быть, вы цемент найдете, а чем вы его наполните? Дальше получается, что вот эти глобальные цепочки, они дальше распространяются по мировому энергетике, по транспорту, по логистике. Да, везде проблема. Сразу везде проблема. Там просто идет каскад проблем. И мир балансирует на грани, потому что запас прочности мировой экономики сейчас как раз упирается в... А причем там же еще есть запас финансовой прочности, который очень слаб, потому что 350 триллионов долларов – это мировой долг. Вот сейчас все это увеличит и долг, и финансовую нагрузку. Да, и вот все вот эти проблемы, и весь этот запас прочности, он зависит от того, как долго продержится Китай на своих запасах. Да, потому что Китай, он как раз является, как всемирная фабрика, он замыкает на себе большинство вот этих вот производственных мировых цепочек. Да, вот, все вот эти вот полуфабрикаты, углеродное сырье, компоненты, которые производятся в разных странах, они стекают в Китай миллионами путей. Да? И из Китая выходят также миллионами путей вот эта продукция конечная. То есть все бесчисленные пути поставок замыкаются на Китае, и, соответственно, бесчисленные пути торговые, они идут из Китая. Вот почему я говорю, что Китай сейчас очень уязвим от того, что происходит в Ормузском проливе. Потому что если Ормуз перейдет под контроль США, вот и США, и Израиль нажмут Иран, все понятно. Главные пострадавшие – это конкуренты Соединенных Штатов. Это Европа, это Китай. Да, они на коленях будут там просить привезти им нефть и газ из Америки. Да, если убрать Россию вот из этого уравнения. Да, если Китай выиграет, просто пойдя на прямую поддержку Ирана, ну, тогда проблема у союзников США, проблема у арабского мира, проблема у нас. В Китае, ну, проблема у Соединенных Штатов, да. Но если Соединенные Штаты превратят вот этот конфликт во что-то очень длительное, в новую Илиаду, да, ведь список кораблей, танкеров, военных кораблей, сухогрузов там уже больше, чем список кораблей ахейцев, застрявших в Персидском заливе, то главным проигравшим будет Китай, потому что Китай уже не сможет вот так вот обеспечивать себя всем необходимым, все вот это вот, все эти цепочки посыпятся, порвутся. Да? И вот почему я говорю, что сейчас война за время. Да, кто сможет победить, кто сможет продержаться вот этот год? Да, как говорила Алиса Селезнева ученикам 6 В, вам главное пережить 26-й год.
6: Хорошо. А если тогда к нам обратиться и к делам государства российского? Что это для нас означает, учитывая, ну, вообще перспективы для всех, мягко говоря, не очень приятные?
7: Ну, знаете, мы, наверное, такое хорошее исключение вот в этом. Потому что мы уже натренированы в кризис, мы обладаем обширным человеческими и природными ресурсами, да, гигантской территорией, и мы, к сожалению, вот в этой глобализации были вытеснены на периферию мировой экономики. Да? Почему вытеснены? Ну, потому что стартовые позиции у нас были отвратительные. Развал Советского Союза, полнейшее предательство. Вот тот потенциал, который был у Советского Союза мобилизационный в виде накопленных запасов металлов, там, черных, цветных, там, мощностей металлургии, разведанных месторождений, запасов нефти и газа. Вот когда началась глобализация, Советский Союз проиграл. Вот это все превратилось в сырье для глобализированной экономики. и нам просто прописали сырьевую зависимость. Да, все наши наработки технологические, авиакосмические, там все, вот все, что у нас было хорошего, да, и в электронике то, что тоже у нас были реально очень хорошие идеи, ну, та же самая троичная логика, которая использовалась на космических кораблях, все было выброшено. И вот у нас сейчас выход из этой ситуации, нам главное вот сейчас не упасть, да, нам главное продержаться и выиграть эту войну за время, потому что выход из этого, из этой ловушки сырьевой, там же, где и вход, как в лабиринте, да, вот если наши противники попадают в эту сырьевую ловушку, ну, или те, кто будут друг с другом бороться, то это означает, что мы увидим новую модель глобализации, новую экономику, и у нас снова появляется возможность вернуть себе и технологическое развитие, и индустриальное развитие. Ну, понимаете, вот просто современный мир, он делится на три части. Постиндустриальный – это западный мир. Индустриальный – это Китай, ну, а часть там Германии, там, и доиндустриальный. Причем все перемешано, потому что те же самые миллионы мигрантов, которые работают в развитых странах, это доиндустриальная экономика, это неквалифицированный труд. Да, и вот сейчас, когда было такое деление крайне несправедливое, сейчас это противостояние, вот эта вот новая Пелопоннесская война, Афины-Спарты, ловушка Фукидиды, где штат Афина, Китай, Спарта или наоборот, кто же знает теперь, они пусть сами для себя выберут роли. Да, и для нас означает выход вот из этой зависимости. Да, мы какое-то время еще будем поставлять там нефть и газ в Китай, но мы прекрасно понимаем, что чем дольше это противостояние, тем слабее будут силы, которые негативно влияют на нас. Да, и тем больше у нас возможностей вот сейчас, ну, и подкопить капитал, потому что, ну, как бы... Главное в экономике сейчас, любой экономике, это ресурсы, капитал и технологии. То, что укрепляется рубль, это тоже прекрасно, можно успеть купить технологические линии, купить какое-то оборудование, да, то, что мы пока сами не можем произвести, да, необходимо для модернизации экономики. Но вот, говорю, сейчас война за время, и в этой войне за время мы обязаны выиграть. Потому что если мы чем дольше мы держимся, тем больше проблем в это время возникает у всех остальных игроков, которые мнят себя полюсами мира.
6: У нас, в общем, несколько минут остается до конца этой программы. Давайте тогда еще пару слов скажем относительно будущего европейцев. Вот у нас борьба за время, война за время, да? И в этом смысле у нас есть, ну, вполне себе хорошие перспективы. А что у европейцев?
7: А знаете, время – это ресурс очень хороший для музеев. Но чем старше экспонат, тем он ценнее. Да, Европа превращается в музей. Ну, потому что если там теряется промышленность, если там теряется субъектность, если там возникает желание повоевать, которое может кончиться для них печально, то что останется? Останутся Нотр-Дам де Пари, останется Колизей, Пизанская башня.
6: Вообще вспоминаются наши беседы в эфирах, ну, если не десятилетней давности, то давности 8-7-летней точно. Я о чем? О том, что тогда, помните, мы начинали беседу о развороте вектора с запада на восток, и в те времена казалось, что эти беседы, ну, какие-то совершенно фантастические, потому что это были времена, когда еще по Болотной бегали наши нынешние поуехавшие, когда еще никто из них не был объявлен иноагентом, и вообще в целом эта тусовка правила бал. Но не так, в общем-то, много времени прошло, и мы совершенно другой мир уже видим, и, собственно, если взять Китай, ту самую Поднебесную, да, как они сами себя называют, каков их взгляд был на европейцев всю дорогу? Это варвары.
7: Да,
6: и ощущение, что сегодня мы постепенно и мягко возвращаемся в ту самую эпоху.
7: А мы вернулись в стихотворение Блока «Скифы». Да, для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. да, и вот я рекомендую просто еще раз всем перечитать, посмотреть стихотворение Александра Блока «Скифы».
6: Но процесс на текущий момент необратим?
7: Ничего необратимо. Ну, как бы стрела времени, она вообще необратима, да, потому что, как бы, хотя физики говорят, что времени не существует, это просто процесс движения материи в пространстве, но мы не можем развернуться обратно в Европе, к Европе после того, что они сделали, к Соединенным Штатам. Китай, который наконец-то восстанавливает свою империю, потому что КНР, напомню, это был антиимперский проект. Коммунистический Китай противоставлял себя вот этим китайским империям. Они строили другое общество. А сейчас потихонечку, становясь центром силы, они возвращаются к своей настоящей матрице Поднебесной империи.
6: Очень интересная беседа. Спасибо вам большое, Александр. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости. До новых встреч!
5: Стратегия национальной безопасности. Рыцари круглого стола. Айвенго. Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
8: «Дай 5». 5 удивительных фактов о медузах.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Медуза убивает быстрее кобры. Яд австралийской морской осы – самый быстродействующий в природе. Яда одной особи достаточно, чтобы убить 60 человек. Антидота нет.
8: Факт второй.
10: Некоторые медузы бессмертны. Вид Туритопсис дорнии способен возвращаться из взрослой стадии в личинку, буквально перематывая обратно свой жизненный цикл. Теоретически, это может происходить бесконечно.
8: Факт третий.
10: У медузы нет мозга, сердца и крови. Все ее тело – это 95% воды, желеобразная ткань и примитивная нервная сеть. Медуза реагирует на свет и прикосновение, но не думает и не чувствует боли.
8: Факт четвертый.
10: Медузы – одни из древнейших живых существ. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад, задолго до динозавров.
8: Факт пятый.
10: Медузы выключают атомные электростанции. Стаи медуз забивают водозаборники АЭС по всему миру, и станции вынуждены останавливать реакторы.
8: «Дай 5». 5 удивительных фактов о медузах. Всемирная энциклопедия еды.
11: Фламенко, Дали, футбол – лишь некоторые символы Испании. В этот список непременно включают и паэлью. Хотя кажется, что уж такого примечательного – рис с курицей и креветками. Но давайте разбираться, за что любят это блюдо. Испанцы говорят, что главный секрет паэльи – в дружбе ингредиентов. Курица и морепродукты передают свои лучшие вкусовые качества оливковому маслу. Оно, в свою очередь, общается с бульоном. А уже рис впитывает в себя все эти ароматы. В рецепте есть еще один ключевой элемент – софрито. Соус из свежего помидора, перца, лука и чеснока. Из специй всегда берут сладкую паприку и шафран. Последний как раз и окрашивает паэлью в желтый цвет. По классике она готовится на улице, на открытом огне, в специальной сковороде, паэльере, которая доходит до метра в диаметре. Первая паэлья появилась в Валенсии, так как именно там, благодаря подходящим природным условиям, выращивали рис. Крестьяне тушили с ним мясо кролика, овощи, да и все, что удавалось вырастить. Позднее в других регионах к рису стали добавлять местные продукты. Поэтому где-то сейчас паэлью не мыслят без колбасок, а где-то без свиной отбивной. Вот такая сборная солянка, то есть паэлья. Само это название, по одной из версий, происходит от слова «остатки», так как продукты в блюде, на первый взгляд, действительно несочетаемые. В Басконии до сих пор существуют закрытые мужские сообщества, где обмениваются фамильными рецептами паэльи. Женщины на такие мероприятия не допускаются. Оно и понятно. Согласно обычаям, паэлью готовит глава семьи, а остальные лишь ассистируют ему. Едят блюдо прямо из сковородки. Испанцы уверены, такая трапеза сближает.
8: Всемирная энциклопедия еды. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
3: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. За неделю с 16 по 22 мая наши вооруженные силы нанесли массированные 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Сделали это в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Били по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовали боевики. Также ударили по военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области. Ранее на этой неделе наши войска также взяли под контроль 4 населенных пункта в Харьковской и еще один в Запорожской областях. Всего за минувшие 7 дней наши силы уничтожили 5 боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитную самоходную установку «Гепард» немецкого производства. Средства ПВО сбили 46 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», крылатую ракету большой дальности «Фламинго», управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД» и почти 4200 беспилотников. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили 13 украинских безэкипажных катеров. Специалисты 59-го танкового полка группировки войск «Запад» наладили поставки провизии на передовые позиции в зоне проведения спецоперации в особой упаковке. Она позволяет сохранить продукты пригодными к употреблению в течение долгого времени, рассказал командир хозяйственного взвода роты материального обеспечения с позывным «Корсар».
2: В рацион входит по 100 грамм сыра, колбасы, сала и хлеб. Также у нас происходит деградация мяса свежего. Мы его маринуем и высушиваем в дегидраторе 10 часов. Обращали внимание на калорийность и на срок хранения. Сначала у нас были готовые продукты, потом мы начали уже готовить самостоятельно. Для долгого хранения вес у нас имеет важную роль, так как это продукты сбрасываются с коптеров, все определенная масса. Получаем обратную связь, также делаем орехи, сухофрукты, сладкого добавляем, конфеты, вот у нас вафли также идут.
1: Военнослужащие хозяйственного взвода роты материального обеспечения работают с особым оборудованием на специальной кухне, где фасуют продукты для пайков, мотострелков. После упаковки провизию ближе к передовым позициям перевозят с помощью наземных радиотехнических комплексов. Затем операторы БПЛА войск доставляют пайки с помощью беспилотников. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сначала поднялся на самую высокую гору, а потом спустился в самую глубокую пещеру мира. Спортсмен Денис Провалов стал первым человеком, который установил рекорд перепада высоты. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются в путешествие, а в результате меняют мир.
1: И у нас сегодня в гостях Денис Провалов. Самый известный спелеолог России. Первый человек, который установил рекорд перепада высоты. Денис объединил восхождение на Эверест, на минуточку это 8848 метров, и спуск в пещеру глубиной более 2000 метров. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У меня первый вопрос. А что сложнее, подниматься вверх или спускаться вниз?
3: О, вы даже не представляете, как часто задают этот вопрос, но он немножко так по-другому звучит, что сложнее, вот тебе показалось, там, альпинизм или спелеология. Тяжелее всего мне, конечно, было в пещерах. Физически я уставал там больше, но, опять же, это связано с какими-то вот конкретными историями, что вот можно оказаться в какой-то тяжелой ситуации именно в пещере, также можно оказаться и на горе в очень тяжелой ситуации, из нее как-то выкарабкиваться, и тогда ты подумаешь, ну, какая спелеология, конечно, альпинизм очень сложно. И, на мой взгляд, все-таки в спелеологии можно взять и одержать какую-то победу колоссальным трудом, а в альпинизме все-таки нужны какие-то данные и талант.
1: Физические данные вы имеете в виду?
3: Наверное, физические данные. Ну, если человек не лезет по какой-то сложный маршрут, то и пролезть этот сложный маршрут по какой-то ответственной стене ему очень сложно. В спелеологии все-таки, я думаю, преобладает вот такая более физическая нагрузка.
2: То есть спелеология более монотонная получается?
3: Вот очень хорошее слово Даниил подобрал. Мне кажется, да, именно монотонность такая присутствует в спелеологии. Например, переход суточный между одним лагерем и другим, это совершенно запросто может оказаться у спелеологов.
2: Вертикальный?
3: Вертикальный, да. Подняться вверх или спускаться. Как-то вот я работал 32 часа, и даже 44 часа у меня был выход, практически без сна и отдыха. И, в общем, расслабиться нигде нельзя, потому что пещера – это очень холодная. Те пещеры, которыми мы интересуемся, мы занимаемся, глубокие пещеры, они называются альпийские, не потому что они находятся в Альпах, а потому что они находятся в определенной горной зоне. Эта зона называется Альпика. Такая география.
2: Но она может быть где угодно.
3: Она может быть в любых горах, то есть не может быть, она есть практически во всех горах выше 2500 метров.
2: В Крыму, в Абхазии.
3: В Крыму нет такой высоты.
2: Там
3: в Крыму
2: нет, там
3: вершина Роман-Кош самая высокая, как мы помним, опять же, из тех же учебников. Высота 1530, по-моему, метров. 30 с чем-то, 36, 34, боюсь ошибаться. Как раз там-то Альпики и нет как таковой. Там пещеры находятся на высоте в районе 1000 метров, 1100 метров, 900 метров, на массиве Караби-Ела, Джур, Читердак и так далее. Там много таких районов, в которых есть пещеры. Потому что пещеры, как правило, образуются в известняковых районах. То есть горы сложены известняком, известняковыми морскими отложениями. Именно там появляются пещеры. И Крым, если мы вспомним, это белые красивые скалы известняковые.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Вернемся к вашему рекорду.
3: Так, давайте.
1: Я сказала, что вы поднялись на Эверест, а вот спустились, это самая глубокая, да, сейчас в мире пещера Крубера-Воронья.
3: Я бы не сказал, что она сейчас в данный момент глубокая, самая глубокая, потому что у нее есть некие вот точки соприкосновения с пещерой, которая находится там же недалеко.
1: В Абхазии,
3: в Абхазии пещера имени Александра Веревкина. И одно время то Крубера была глубже, то пещера Веревкина, то снова Веревкина, то снова Крубера. То есть изменяются всего лишь вот какие-то метры, и пещера становится глубже. На данный момент, по последним топографическим измерениям, пещера Крубера-Воронья является самой глубокой. Но что будет завтра, опять же, мы не знаем. И это вот основной магнит спелеологии. Если мы знаем, как Джон Эверест померил там более 160 лет назад Эверест, и его высота составляет 8848 метров, все об этом знают, плюс-минус он там меняется, может быть, на 10 метров, может быть, на 2 метра. Там снег надул, снег стаял и так далее. То с пещерами все не так. Все может измениться в любой момент.
1: Но в пещерах это дно, то есть достигаете дна, да? И это вот
3: да,
1: ее
3: достигаем
1: глубина.
3: Того места, куда мы не можем пройти дальше. Человек куда не может пройти дальше.
2: То есть Насколько я понимаю, что пещера Крубера это тоже до конца еще не обследована?
3: Я вам могу сказать, любая экскурсионная пещера в Крыму тоже до конца не обследована. В любой пещере, и этим должен жить спелеолог, мы можем найти продолжение.
2: Тут сразу нужно пояснить, что пещера Крубера-Воронья не является экскурсионной. Туда
3: нет,
2: только
3: конечно,
2: спелеологи.
3: Конечно, чтобы попасть в эту пещеру... Ну, слово профессионал, что такое профессионал? Тот, который занимается тем, что зарабатывает каким-то образом деньги. Вот он сфотографировал, продал свою фотографию и заработал деньги. Ну, это я так условно. То спелеологи, конечно, на спелеологии не зарабатывают деньги. Профессионалы, имеется в виду, что мы, у нас нет такой специальности, такой профессии, как спелеолог. Мы исследователи пещер, но это у нас никак не оплачивается. В лучшем случае могут быть какие-то спонсоры. Мы находим этих спонсоров в лучшем случае. Но, как правило, мы просто едем в свои экспедиции, заработав деньги где-то в другом месте. И поднимаясь на Эверест, я работал гидом. То есть я зарабатывал деньги для дальнейших своих исследований пещер.
2: Но так Эверест-то где находится? И где пещера Крубера-Воронья? Это у вас как, за одну экспедицию
3: нет,
2: получилось
3: конечно,
2: рекорд
3: конечно,
2: поставить?
3: Нет. Это, ну, что такое рекорд? Люди, опять же, я... По крайней мере, мне кажется, я немножко отслеживаю эту историю, что я единственный человек в мире, который действительно побывал на Эвересте, был в глубокой пещере. Запросто завтра может все измениться. Ну и в тот момент, это был 2013 год, опять же, нужны были спонсоры для экспедиции. Ну это вот как-то журналисты взяли на щит, им очень понравилось, стали заставлять меня подавать всевозможные документы в книгу рекордов Гиннесса. Все это такая проволочка, все очень долго и так далее. Ну, муторная такая история.
2: Но... есть в книге?
3: В книге нет. Я до конца честно вам скажу.
2: Это вопрос
3: времени. Да, я не доделал эту историю, и я все надеюсь, что кто-то еще появится. Вот был хорват парень, который спускался, исследовал Лукина яма, есть в Хорватии такая пещера, на Велебите такой район очень интересный. Он спускался и поднимался на Эверест. Но все-таки там пещера 1300 метров, а у нас две, почти скоро будет 300, я надеюсь. Вот, и поэтому пока такого человека нет, я единственный в мире.
4: Так как вам пришла идея-то?
3: Она, вы знаете, не мне пришла, она пришла очень известному журналисту. Он мне говорит, слушай, отличная идея, вот ты должен это сделать, и сразу вот твоя команда, как-то вот наша команда международная, мы спелеологи из разных стран участвовали в этой команде, и как-то будет определенный бонус, по крайней мере, журналисты будут за что-то цепляться. Я говорю, ну, что не сделаешь ради популяризации спелеологии.
2: Так, а у вас, получается, в команде все и спелеологи-альпинисты?
3: Нет, конечно, нет. Ну, вообще, спелеологи-альпинизм, это очень близко. Среди спелеологов очень много сильно лазающих людей, скалолазов, которые лазят и ходят на тренировки, и вообще спелеолог обязан лазить на каком-то определенном уровне, достаточно так, по крайней мере...
2: Веревочная техника.
3: Веревочная техника – это веревочная техника. А вот именно свободное лазание, скалолазание. Вот, поэтому спелеолог...
2: Цепляясь за выступы.
3: Да, цепляясь за выступы, скалы, вот человек лезет. Вот поэтому спелеолог, конечно, должен уверенно чувствовать себя на скале. Но скалолазание в пещере и скалолазание на естественных скалах, которые мы видим в том же Крыму, на Кавказе, в любых других горах, это другое немножко. В пещерах лазание, оно другое. И часто бывает, что спелеологи в пещере лезут гораздо лучше, чем очень опытные скалолазы. Я это видел.
4: Ну, скажите, Денис, вам подали идею. Вы согласились. Дальше что, вы начали набирать команду или как происходило?
3: Нет. Дело в том, что мы исследовали эту пещеру более 20 лет, очень много лет. И вообще
4: Крубера, да?
3: Крубера, да. И вообще исследования на массиве Арабика занимали... Вот я первый раз оказался на массиве Арабика в 89 году. То есть практически каждый год, практически каждое лето мы ездим в экспедиции, организовываем исследовательские экспедиции с исследованием пещер. То есть мы пытаемся в каждой пещере, в котором мы работаем, найти продолжение дальше. Оно точно есть, надо в это верить. Оно точно есть, это продолжение, и надо его найти просто. И поэтому мы едем в экспедиции, зарабатываем зимой деньги, все разными способами, все с разными специальностями. Вот, кстати, очень много спелеологов, высотных альпинистов. Причем в этой экспедиции каждый выполняет свою роль. Кто есть заботчики, которые очень хорошо работают там в команде, они устремляются в самый низ пещеры. Кто-то работает на поверхности, просто обеспечивает жизнь базового лагеря и так далее.
4: Помимо всего прочего, наш сегодняшний гость Денис Провалов еще и чемпион мира по спелеотехнике. Первый чемпион мира по спелеотехнике.
3: Да, был такой чемпионат в Испании.
4: Так вот, как выглядел этот чемпионат, что туда входило, мы узнаем через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
7: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда».
4: У нас сегодня в гостях Денис Провалов, самый известный спелеолог России, первый человек, который установил рекорд перепада высоты. И Денис – победитель первого чемпионата мира по спелеотехнике. Вот об этом, пожалуйста, Денис, поподробнее.
3: Конечно, я расскажу. Но почему-то, когда говорят соревнования по спелеотехнике, все сразу подразумевают пещеру, что там в пещере что-то надо делать. Нет, на самом деле это не так. Очень хороший пример, если мы вспомним соревнования скалолазов, то они давно ушли уже от природы, от ветра, от скал. И все соревнования скалолазов проходят сейчас на искусственном рельефе, на скалодромах, в помещениях. То же самое, в принципе, и у спелеологов. Очень похоже. Только на больших скалах вешается веревка. И это не в пещере, но там оборудуются элементы веревочной трассы, как бы это выглядело в пещере. И спелеологи проходят его, как правило, на время. Там есть разные дисциплины, их достаточно много, но в том числе есть спасательные работы, есть соревнования двоек, есть индивидуальные старты, есть спринт. Я выигрывал контест на 120 метров. Это очень забавно выглядит. На скорость, да, поднимался на высоту 120 метров, но по веревке движущейся. Очень легко объяснить. Это как по эскалатору, который бежит тебе навстречу. Ты бежишь вверх по эскалатору, и ты находишься все время на одном месте. Точно так же тебе выдают веревку через спусковое устройство. Ты поднимаешься по этой веревке. В тот момент у меня было лучшее время. По-моему, 5.14 я пробежал 120 метров. Зажумарил. То есть у тебя определенное снаряжение, определенным видом. Только лягушкой мы поднимались в тот момент, потому что это сейчас наиболее распространенный способ подъема по веревке. И вот, да, действительно, мне тогда в Испании удалось выиграть вот этот первый чемпионат мира, который проводился.
2: А почему веревка-то бежит?
3: А ее выдают.
2: Вот то есть она длинная, ее сверху подают?
3: Да, ее, ну не сверху, ее выдают снизу через блок. Вот, ее выдают там через пусковое устройство. Ты как, вот, как бы на одном месте. Ты двигаешься 120 метров на одном месте. Это, как правило, очень хорошая проверка функциональных возможностей спелеологов. Дело в том, что вообще тренироваться... Как вы тренируетесь, спелеологи?
4: Вот именно.
3: Как вообще, чтобы оказаться в пещере? Надо очень много тренироваться в помещении, вначале на небольшой высоте, на веревках. Так же, как и альпинисты и скалолазы, все тренируются вообще вот буквально на высоте 2-3 метра. Потом ты, когда освоил какой-то элемент, уже переходишь на более высокие, потом едешь в Крым, например, навешиваешь веревку на скалах настоящих, там уже используешь как-то рельеф, потом уже едешь в более простые пещеры и так далее, и так далее. Нельзя взять и вот так вот поехать в экспедицию без подготовки. Обязательно надо пройти... Можно поехать в экспедицию, но тогда ты будешь там саппорт-тим. такое иностранное слово мы подберем, просто помогать тем людям, которые ходят в пещеры, а те же сразу захочется в пещеру, скажешь, я тоже хочу, но если ты не потренировался, вот многие, я же работаю в качестве гида в горах, все говорят, а что ты вот пещеры не водишь? Ну, во-первых, людей. Во-первых, пещера очень ранимы, и я не сторонник большой эксплуатации пещер, неподготовленными людьми, потому что пещеры ранимы. Гораздо больше, чем горы. Хотя и горы, мы видим, подвергаются такой нагрузке в коммерческих экспедициях, что это даже вообще несопоставимо с какой-то либо другой природой.
2: То есть неподготовленный человек может залезть и не выбраться просто.
3: Залезть обратно. И не выбраться, это раз. Во-вторых, он может получить травму. Все, что угодно может произойти. Надо уметь пользоваться веревочной техникой, веревочным снаряжением, альпинистским снаряжением. Мы его так называем веревкой. Но это все пришло, конечно, из альпинизма. И первые спелеологи в Италии, в Испании, те люди, которые исследовали пещеры, вертикальные, они, конечно, были альпинистами в какой-то степени в те времена. И альпинистская техника, она очень близко пересекается с спелеологической техникой, как и обратно.
4: А вот что касается снаряжения, у спелеологов и у альпинистов оно разное или одинаковое?
3: То снаряжение, которое мы используем по движению по веревке, очень близко, похоже. Очень похоже, но вот обвязки, которые одевает на себя спелеолог и альпинист, они, например, разные. Но это не специалист никогда не увидит разницу, никогда. А одежда, конечно, разная, потому что спелеолог одевается в такой достаточно толстый комбинезон, либо из пластика, из пластиката, легкого такого пластиката, чтобы он не промокал. Часто в холодных пещерах, обводненных, где водопады, реки подземные, одевают гидрокостюмы, под них изотермики такие теплые. И вообще в пещерах, вот у меня сейчас спрашивают, ну как там холодно в Эвересте? Я говорю, очень холодно. Что там минус 40 запросто в палатке, мы как-то спали там на 7 тысячах, температура была минус 36 градусов, вся палатка и спальники, они же прям хрустят от того, что они так промерзают. Но больше всего в жизни я мерз в пещерах. Вот так как мерз я в пещерах, я нигде не мерз. А там температура в альпийских пещерах 0, плюс 1, плюс 2, но при 100% влажности,
4: влажность,
3: это очень холодно.
4: Понятно.
3: И спелеолог, чтобы ему не потеть и не быть мокрым, он все-таки относительно легко одевается. Если ты оделся очень тепло, тебе становится моментально жарко, а потом моментально холодно, если ты остановился. Поэтому надо вот искать компромиссы в своей одежде.
2: Но так а как же быть? Вот промок, попал под водопад, на поверхность не поднимешься переодеться, что делать?
3: Ну, мы еще с вами это не обсуждали, почему не поднимешься на поверхность. Если ты недалеко от поверхности, можно выскочить на поверхность. И там отогреться, если там хорошая погода. А, как правило, пещеры находятся в тех районах, это где самое большое количество осадков.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Так что делать, если промок? Под
3: если промок, если вы действительно работаете без поверхности, но вообще двигаться. И у спелеологи используют, вот я, кстати, когда стал серьезно ходить в горы, я просто заметил, что спелеологи гораздо более щепетильнее и ответственнее относятся к тому, что на них надето. У спелеолога всегда надет тот материал, который быстро стекает. Или высыхает, или есть даже такой термин, или просто иногда стекают такие тряпки современные, которые вот стекают вот тебе в сапоги, например. Ты упал в лужу, проплыл там в ледяную, 2 градуса воды бывает в пещерах, температура. Ты проплыл там, еще высох, и через 2 часа ты можешь быть сухим, потому что вот современная одежда и современное термобелье, и современные изотермики, они позволяют стечь этой, главное, воду из сапог выливать.
2: И высохнуть на селе,
3: соответственно. Да, высохнуть на селе. Если такого не произошло, приходишь в подземный лагерь, обязательно разводишь примус, обязательно хорошо ешь, ложишься в спальник, у тебя через 2 часа спальник абсолютно мокрый, ты сухой, ты снова проснулся, поставил

0: буду использовать.
1: Вообще, в спелеологической литературе, всемирной, там, неважно, учебники или мануалы, такое слово, там, французский, итальянский, написано, что на груди вот у себя, да, одеть обязательно на ночь сухие носки надо, которые спелеологи с собой носят, да, вот, в специальных мешках, которые не, гермомешках, которые не промокают. Но я вот нашел классный способ, я вот неожиданно забрасываю в спальник товарищу.
2: Это самое лучшее.
1: Если товарищ большой и хорошо поел, то точно высохнет.
0: Советы хозяйки на заметку.
1: Да, да.
2: Мне казалось, что исследовать пещеру можно за один день. Спустился, поднялся. А вы сказали о подземном лагере.
1: О подземном лагере. Конечно, невозможно спуститься в глубокую пещеру на глубину 2 километра при большой длине этой пещеры. Мы говорим только о вертикальной глубине 2 километра. Она же так вот, какими-то вот такими длинными переходами. Ты спустился, потом длинный меандр, который ты 2 часа проходишь. Вертикалька – это не проблема для спелеолога. Сложнее там какие-то узкие меандры, длинные галереи, огромные залы. Вот недавно я встретился с своим товарищем спелеологом, с которым мы вспомнили смешную историю, как мы в огромном зале, где ты не видишь никаких стен вокруг нет. Не видишь потолка, мощными даже фонарями ты ничего не можешь просветить. Настолько огромный зал. И там ты идешь по камням вначале вверх, а потом идешь вниз. И мы занесли продукты нашим товарищам. Там испанцы были, наши ребята, московские спелеологи. Мы им оставили мешок, попили у них чайку, с ними попрощались, пожали руки, обнялись. И потом по огромной такой нагромождению камней, по такому завалу шли наверх. По отмаркированной тропе должны были перейти перевал и пойти вниз. Но мы пришли наверх и посмотрели, как мы быстро там за 1.5 часа сюда поднялись. Мы взмокли, мы решили немножечко прям передохнуть. Сняли комбинезоны, попили чайку и пошли дальше. Подумали, что мы пошли вниз, на выход из пещеры. А мы пошли вниз, туда, откуда мы пришли. Мы перепутали направление и, условно говоря, пошли оттуда, куда мы пришли. Это было очень смешно, когда мы пришли к палаткам, все над нами смеялись. А мы так, господи, 4 часа проходили, все впустую.
2: Денис Провалов у нас сегодня в гостях. Самый известный спелеолог России. Первый человек, который объединил восхождение на Эверест и спуск в пещеру глубиной более 2000 метров. Таким образом, Денис установил рекорд перепада высоты.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в
8: наших.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
11: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Молчание Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преступлениях киевского режима равносильно соучастию в них, заявили РИА Новости в постпредстве России при ООН в Женеве, комментируя преднамеренный удар ВСУ по колледжу в ЛНР. «Россия ожидает от международных организаций реакции», заявила телеканалу «Звезда» уполномоченным по правам человека Яна Лантратова.
12: Мы подготовили официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, Председателю Совета ООН по правам человека. Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Мы рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества.
11: Лантратова подчеркнула, что подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права

0: должны рассматриваться как военные преступления. В момент удара украинских террористов по общежитию в Старобельске находились 86 студентов и один сотрудник, передает РИА Новости. Пятиэтажное здание обрушилось вплоть до второго этажа. Заведено уголовное дело о террористическом акте. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит недружественную политику, цинично используя возможности, предоставляемые Россией. Официальный Ереван принял закон о вступлении в Евросоюз и признал юрисдикцию так называемого Международного уголовного суда. При этом Москва поставляет газ по цене в 4 раза ниже европейской. Володин добавил, что Россия продолжит поддерживать армянский народ, несмотря на действия властей республики. На сайте посольства России в Молдавии появилась электронная запись на прием по вопросу принятия гражданства для жителей Приднестровья. По словам главы организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорики Кахтаревой, работа начнется с понедельника согласно указу президента России. Жители непризнанной республики смогут получить паспорт в упрощенном порядке. Население региона составляет около 450 тысяч человек. Из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство. Консульский пункт работает в Тирасполе. И первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства 100 гектар Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
2: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
1: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
2: На ней целое поколение выросло.
1: Осторожно, яд. Откуда?
2: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Мама мыла раму. Семилетний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Денис Провалов, самый известный спелеолог России, первый человек, который установил рекорд перепада высоты, объединил восхождение на Эверест и спуск в пещеру глубиной более 2000 метров. Денис, возвращаемся к подземному лагерю. Что он из себя представляет и как долго там можно находиться?
2: Я могу точно сказать, что спелеолог не в состоянии за короткое время, сутки, двое, трое, посетить дно пещеры Крубер-Воронии и оказаться на поверхности. И очень много пещер, которые требуют долгого пребывания, чтобы спуститься в самую низшую точку, на самое дно пещеры, надо долго в ней находиться. И поэтому приходится устанавливать подземные лагеря. Все это очень напоминает альпинистскую технику, которая называется гималайская. Когда штурмуют высокие горы, устанавливают один лагерь, второй, третий. Так и спелеологи устанавливают лагеря.
1: Простите, то есть вы берете с собой палатки?
2: Да, обычные палатки, такие, как используют на поверхности. Опять же, плюс два, плюс один, рядом где-нибудь огромный водопад, от которого влажность такая, водяная пыль. Это очень некомфортные условия, потом приходится спать в палатках, естественно, спелеологом. Температура холодная, в той же, вот если мы говорим о Крубер-Воронии, пещера достаточно холодная, лед до глубины 60 метров встречается в этой пещере, и спелеологи устанавливают палатки, спальные мешки заносят. Все как в обычном туристском походе, примус, продукты, все это рассчитывается специально, ничего не должно быть лишнего, туда надо все принести, мало того, что надо все принести, оттуда все надо вынести.
3: Весь мусор,
2: весь,
3: да?
2: Весь мусор, да. Кстати, самый главный вопрос всех журналистов, как же туалет? Пещеры такие огромные, что в огромном зале можно найти действительно место такое аккуратное, чтобы там не дуло, не было воды, вырыть туалет, потом его зарыть. Часто бывает так, что если нет возможности организовать хороший туалет, то используется биотуалет, который потом специально в специальных... Сейчас, кстати, такое стали использовать в горах. Выносится на поверхность. И альпинисты научились на это делать у спелеологов.
1: Подождите, то есть вы все это спускаете сами?
2: Сами, конечно.
1: Никто вам там не помогает? Никто не помогает. До этого спустили,
2: да, никаких,
1: разместили.
2: Я так до сих пор не нашел никаких карликов, которые бы...
3: И насколько я понимаю, нужно же проверить веревочные трассы, чтобы они соответствовали. Что-то, может быть, поменять.
2: Да, вот мы с вами обсудили только бивак. А кроме этого, нужны веревки, нужны крючи, нужны приборы для топографической съемки, нужны лодки, чтобы переправиться на дуны, чтобы переправиться по огромным подземным озерам или рекам, нужны акваланги, чтобы пройти сифоны, подводные баллоны. И этого всего очень много. И действительно, основная задача, я как, кстати, вот пошутил, мне кажется, это очень верно, что альпинизм, что спелеология – это переброска снаряжения с твоего балкона или с твоего гаража или дома, где ты живешь, в какую-то дальнюю точку в пещере Крубер-Воронии или в Гималаях на Эвересте, и потом переброска обратно. Вот.
1: Сколько это весит на одного человека?
2: Ой, я могу сказать, что минимум вот экспедиция из 12 человек, как правило, на 2 недели это более 2,5 тонн снаряжения.
3: Ну, а освещение фонариками?
2: Да, раньше мы использовали карбидные лампы.
3: Сейчас мы для Жени поясним. Карбид помещается в воду, выделяется ацетилен, он по трубочке идет к горелке, и живой огонь.
2: Да, зажигается на каске, горел живой огонь, он очень теплый, он очень комфортный.
1: Волшебство.
3: А
1: да.
3: Потом же вроде сказали, что это нехорошо для микроклимата, да,
2: нет,
3: пещерного?
2: Нет, это, конечно, практически уверен, что это все как бы такой вот пиар чего-то нового, нужно было продавать им фонарики, и, в общем, всем спелеологам пытались объяснить, что это вредно для экологии пещеры. Я абсолютно уверен, что это не так. Если ты прилично спелеолог и прилично себя ведешь в пещере, ничего там не оставляешь, все выносишь на поверхность и оставляешь так пещеру, как она была до твоего прихода, то, конечно, это можно делать, да, и использовать карбид. А сейчас используют фонари, сейчас они очень мощные стали. То есть сами аккумуляторы стали легкие, вот что самое главное. Аккумуляторы стали легкие, их можно носить в пещере, и можно действительно долго пребывать в пещере. Самое большое время, которое я пробыл под землей, это 32 дня в пещере Шева в Мексике.
1: Месяц.
3: Это прекрасно.
1: Без солнца, да, без... не видя света.
2: Да. Ну, мы работали в американском стиле по 12 часов. 12 часов ты работаешь, 12 часов отдыхаешь в спальнике. Тебя приходят, выгоняют. Ну, условно говоря, лагерь стоит на двух человек, два человека в пещере, четыре человека в пещере, двое из них работают, двое спят. отдыхает. И вот подземный лагерь, вот такая вот смена. Через 12 часов ты знаешь, что должен за эти 12 часов успеть поесть, поужинать, поспать, отдохнуть, что-нибудь обсудить.
3: Работают это как?
2: А это ж да, вот все думают, что такое работает? Работает. Это все что угодно. Вешать веревку, исследовать какой-то новый проход, разбирать какой-то узкий завал. Который узкий, который один человек пролез, сказал, там большой завал, но это маленький пролез, а надо под всех. Делать топографическую съемку. Как спелеологи узнают, что они попали на глубину? Ты можешь где угодно бывать, все что угодно, вот вам я тут могу рассказывать, но если нет карты пещеры, топографической съемки пещеры, нету пещеры. Есть правильный лозунг. Надо сделать топографическую съемку. Это очень тяжело, холодно, кропотливо, аккуратно, но пещерная съемка это очень серьезное дело. Очень серьезное дело.
1: Вот по поводу карты я, готовясь к программе, только узнала, что, оказывается, спелеологи делают карты пещеры.
2: Но это географическое открытие. Исследование любой новой пещеры. Мы знаем уже более 160 лет, что самая высокая гора в мире Эверест. Джон Эверест ее померил и сказал, вот она самая высокая. А какая пещера, например, что сейчас самая глубокая пещера Крумер-Воронья, мы можем оттолкнуться только видя топографическую съемку. И это надо делать очень тщательно, потому что другая команда придет, перемерит, найдет твою ошибку, и это будет позорище. А ошибка в топографии – это хуже, чем криво забитый крюк.
3: И ведь так, наверное, и бывает. Одна спелеокоманда на полметра вниз углубились, все уже наше первенство.
2: Да. Это не то, что бывает, это так бывает. И, ну, я могу сказать, что условно древним спелеологам, которые в 70-е французам каким-нибудь или нашим советским спелеологам в 80-е годы измеряли эти пещеры, у них было другое снаряжение. У них не было этого потрясающего термобелья, термоносок, не было легкой веревки 9 миллиметров. Им было очень тяжело. Я всегда вот как-то вот понимаю, что для них пещера глубиной 1200 метров, и вдруг ее перемерили, она стала 1150. И мне даже вот их очень жалко. Но в тех условиях это были настоящие 1200 метров.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Что касается всяких суеверий.
2: Суеверие...
1: Вы суеверный человек?
2: Да, я 100% суеверный человек во многих вещах. Я знаю, что мне обязательно надо найти какой-то вот... почувствовать энергетику пещеры. Я точно знаю, что я чувствую энергетику той или иной пещеры, в какой бы я ни был. Вот есть пещеры, например, там в Словении, в Италии мы исследовали пещеры, работали, как скажут спелеологи, работали в пещерах. Вот там есть пещера такая, Скалярево-Брезна, мы ее много лет исследовали. Потрясающая пещера, очень интересная. Много открытий делала наша команда. Я... чувствовал, что вот мне что-то там вот некомфортно в этой пещере. А есть пещеры, в которых я прям поражаюсь. И вот почувствовать эту энергетику для меня некое такое суеверие. Я всегда с ней здороваюсь в пещере. Всегда говорю «до свидания, пещере». Стараюсь последним. Вот заканчивается экспедиция, она шла 1.5-2 месяца экспедиция. Я стараюсь последним выйти из пещеры и сказать ей «пока». Увидимся следующим августом или в январе этого месяца, или в какой-то другой момент, может быть, через много лет, но обязательно увидимся. И исследования идут все время. А вот что касается, я хотел вам рассказать о состоянии, если спелеолог находится без часов.
1: Часы.
2: Да,
1: часы
2: в пещере.
1: Конечно.
2: Если он находится без времени, не может осечь время, очень быстро, буквально трое-четверо суток достаточно, чтобы любой нормальный человек переходит на 48-суточный режим. То есть он совершенно запросто 24 часа спит без какой-либо головной боли. Попробуй здесь проспи 24 часа. Также 24 часа мы в состоянии, оказывается, в полной темноте с фонарями совершенно спокойно работать. Готовить еду, забивать крючья, вешать веревку, делать топографическую съемку, транспортировать спальник куда-нибудь в специальном мешке, чтобы его ставить палатку. 24 часа мы это делаем без напряга, если у нас нет часов. И проводились исследования, когда люди погружались на долго время в пещеры, и они были без часов, они просто связывались с поверхностью и говорили, я думаю, что сейчас среда, 16 июня, и 3 часа дня. Они ошибались намного, потому что время в пещере тянется в 2 раза медленнее. И это факт.
1: А вот акклиматизация есть какая-то?
2: Да, акклиматизация, конечно, есть. Это наша команда, кстати, мы за это боролись всегда. Она есть, и вот она скорее психологическая, но она очень важна. Вначале, как правило, мы начинаем вешать веревки до глубины 200 метров, спускаться, что-то там проверять. Потом мы устанавливаем лагерь на глубине 400 метров. Ночуем, выходим на поверхность. Следующая двойка спускается сразу на 400 метров, сразу там ночует, спускается вниз, вешает веревку до 600 метров. Я примерно объясняю, как это выглядит. Поднимается наверх в лагерь 400, ночует и выходит на поверхность. И так далее, и так далее. Скажешь степ-бай-степ. Все дальше, дальше, дальше, дальше.
1: Вот у альпинистов, у них есть все-таки кислород, когда они поднимаются. Ну, то есть,
2: у спелеолога.
1: Как вот дышится-то
2: это
1: вам
2: это
1: там?
2: Это второй вопрос, который задают журналисты. Почему-то его в конце только спросили. Спелеолог в пещере дышит там самый чистый воздух, который только есть. Он насыщен влагой, он очень холодный и очень чистый. Там, кстати, когда ты долго находишься под землей, там нет никакой инфекции.
3: Ингаляция.
2: Да, вся инфекция, которая вот есть под землей, принес с собой человек туда, с поверхности. И иммунная система человека настолько расслабляется, это даже очень плохо, что мы потом поднимаемся из пещеры, потом спускаемся на побережье, и опа, и заболели все. У всех потекли сопли, у всех начался насморк, хотя лето, август месяц.
3: Денис, а вот как попасть в настоящую спелеологическую экспедицию? Не просто по билетику в кассе пойти в пещеру посмотреть, а вот в такую, в которой вы
2: ходите. Надо найти спелеоклуб. Практически у всех наших институтов, университетов есть спелеоклубы. Прийти заниматься, поискать в интернете, какая-нибудь команда вот проводит набор новичков. Неважно, какого возраста. Поверьте мне. И ходить на тренировки.
3: То есть каждый может стать спелеологом?
2: Любой может стать. И, например, там надо быть маленьким. Да нет, знаете, сколько я знаю больших спелеологов?
1: Что самое интересное вы увидели?
2: Спелеология отличается от всех подобных дисциплин, от альпинизма, от чего угодно, только тем, что у тебя есть возможность побывать там, где никто никогда не был. Это вот абсолютно нереальная вещь. И ты когда идешь по залу и оставляешь следы на этом песке и смотришь на эту реку, которую никто никогда не видел до тебя, и ты понимаешь, что ты здесь первый, а за тобой идет команда, которая делает по съемку и рисует, это просто вот такое получение вот этих бесконечных вот ощущений исследовательских, я думаю, что Колумб не был в таком состоянии, как вот спелеолог.
3: То есть необычность в самой пещере, в самом ощущении нахождения.
2: И, к сожалению, ни гроб принцессы Тамары, ни клады мы там не находим, тем более мы не видели никаких гномов там под землей нету, там есть возможность нового географического открытия. И это есть практически в любой пещере. Даже в Крыму можно, казалось бы, там все пещеры исследованы, они там исследуются с конца 50-х годов. Но даже в Крыму каждый год происходят новые исследования. И это очень интересно. И не обязательно исследовать самую глубокую пещеру. Можно исследовать любую пещеру. На Урале, на Кавказе, в Крыму.
3: Таврида, например, которую
2: недавно обнаружили. Да, Таврида. Вот вы знаете, да, очень интересно. Да. Таврида, строили дорогу, всем нам хорошо известную в Крыму. Наткнулись на пещеру просто...
3: Горизонтальную, да?
2: Горизонтальную, но она такая, как бы я не сказал, что это прям... Но она горизонтальная, не вертикальная. Это потрясающая, интересная пещера. Я, к сожалению, еще не был, очень хочу попасть, вот посмотреть эту пещеру.
1: Вот вы практически ответили на мой вопрос. У меня был вопрос. Сверху мир действительно красивый. Я понимаю альпинистов. А снизу-то как?
2: Ой, вы знаете, я иногда вот... У меня была такая история. Вот огромный 60-метровый водопад. Пещера во Франции Гуфр-Берже. Мой товарищ раскачивается в маятниках, чтобы закачнуться в сторону, уйти от этого водопада и забить крюк. И я понимаю, это же вообще невозможно снять. Это безумная красота. Представляете, большая река сливается таким мощнейшим водопадом. Маленький человек...
1: Подождите, все это вы описываете под землей, да?
2: Землёй, все это под землёй.
1: Продолжайте.
2: Это невероятно красиво. И вот он раскачивается. Для меня вообще вот мощная энергетика в пещере – это вода. Вот я ее прямо ощущаю. Вода – это, на мой взгляд, самая красивая в пещере. Она течет, бурлит, стоит в таких голубых озерах.
3: То я думаю, что здесь аудиоэффект еще такой. Это же все ревет.
2: Да, все ревет, это, конечно. И вот он раскачивается. Я думаю, господи, какие несчастные люди, что я не могу это снять и показать вот этому человечеству, как это красиво. И какие бы фотографии не были, какие бы фильмы не были, все-таки в пещере тяжело снимать, темно. И вот снять это, или сталактиты, сталагмиты, но их проще увидеть, даже в экскурсионных пещерах, вот эти всевозможные натеки. Ну и поэтому в суеверии есть такое вот, что если у какой-то спелеологи работают в пещере двойки, получается открытие в этой экспедиции, они раз нашли что-то новое, два, лучше на следующее открытие отправить их и не брать много веревки. Возьмите не 200 метров и не 100, а возьмите 60 и не 50 карабинов, а 20. И возьмите всего лишь там 10 крючев, чтобы вам лучше не хватило. И вы остановились на кончике веревки и перед большим залом и не смогли туда спуститься. И именно это состояние, что я не смог туда спуститься и так и не понял, что на дне этого зала заставит вас через много лет туда вернуться.
3: Предвкушение события такое.
1: Денис, если можно, мы обычно всегда нашим гостям задаем заключительный вопрос. Если можно, коротко ответьте. А зачем вы спускаетесь в пещеры?
2: Я думаю, что все по-разному. Я спускаюсь для того, что я хочу узнать, что же там дальше. И есть ли вот это продолжение.
3: Прекрасно. Спасибо вам огромное, Денис.
1: Денис, спасибо, что пришли, поделились с нами своей историей поиска, своей историей открытий, и ждем от вас новых поисков и новых открытий. Ну, а друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
2: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Жуткое время это средневековье.
8: Это почему еще?
7: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
6: А вот и нет.
1: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века, цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
6: Исторические мифы и заблуждения.
1: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
7: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
1: Это так. Эпидемии и войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидаемой продолжительности жизни в эпоху Средневековья.
6: А вот и да.
2: Радио «Звезда».
1: Записки врача.
9: Нужно ли дополнительно пить воду на жаре? В сети встречается информация о так называемой принудительной гидратации. Есть ли в ней рациональное зерно?
10: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
9: Во время жары поддержание водного баланса имеет ключевое значение для здоровья и самочувствия. Научные данные подтверждают эффективность так называемой принудительной гидратации, регулярного употребления жидкости через определенные интервалы времени для предотвращения обезвоживания и тепловых заболеваний. В жаркую погоду организм активно использует потоотделение для охлаждения, что приводит к значительным потерям жидкости. Ощущение жажды возникает уже на стадии легкого обезвоживания и не является надежным показателем потребности в воде. Поэтому специалисты рекомендуют заранее планировать водный режим. Людям, работающим в жарких условиях, рекомендуется выпивать около 200 мл воды каждые 15-20 минут, даже если отсутствует чувство жажды. Для детей это количество может быть поменьше 100-120 мл. Некоторые группы людей особенно подвержены риску обезвоживания и тепловых заболеваний, и для них режим регулярного питья жизненно важен. Дети. У детей выше обмен веществ и теплопроизводства, чем у взрослых. А также они часто не осознают и не сообщают о жажде. Поэтому они отдельно нуждаются в регулярном питье. Пожилые люди. С возрастом способность организма удерживать воду и ощущать жажду снижается. Дополнительным фактором риска становятся хронические заболевания и прием некоторых лекарств. Люди с хроническими заболеваниями. Болезни сердца, сахарный диабет, хронические заболевания легких и другие состояния нарушают способность организма адаптироваться к жаре, что требует особого внимания к водному балансу. Хотя необходимость пить больше воды в жару очевидна, если речь идет об улице, Следует помнить, что и помещения также могут представлять потенциальную опасность в этом смысле. Плохо вентилируемые или не оснащенные кондиционерами здания во время жары могут сильно нагреваться, что приводит к обезвоживанию. Так что особый режим питья нужен и здесь.
10: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Стоматология в средние века. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. На момент удара ВСУ по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике в здании находились 87 человек, сообщили в Следственном комитете. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Подробнее о пострадавших рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
2: В больнице Луганской Народной Республики, по оперативным данным, госпитализировано 8 пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим. На месте происшествия дежурит бригада скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: В Кремле удар украинских террористов по колледжу в Старобельске назвали чудовищным преступлением. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что обратится в Организацию Объединенных Наций и ОБСЕ и ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где проживают и обучаются дети. Помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире. По его оценкам, переформатирование мировой архитектуры будет сопровождаться ростом значимости морской силы. Санкции, блокады и пиратство вновь становятся инструментами конкурентной борьбы на море. Такое заявление он сделал на российско-вьетнамских консультациях в Москве. Генеральный директор завода «КамАЗ» Сергей Кагугин отменил режим неполной 4-дневной рабочей недели на июнь и июль. Такой график работы вводили в марте. По словам главы Камского автомобильного предприятия, рост заказов позволил нарастить производственный план. Также летний корпоративный отпуск сократили до 2 недель с 13 по 26 июля. Федеральная антимонопольная служба завела дело против Вифитех за изъятие препарата Леспифрил для лечения почечной недостаточности. Лекарство продавалось во флаконах по 100 мл, затем вернулось в объеме 50, но по той же стоимости, что увеличило цены на миллилитр на 60%. В ведомство стали поступать жалобы граждан. В действиях компании усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность плюс 22, в воскресенье малооблачное и до 25 градусов. Сейчас в столице плюс 29. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
4: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: 'Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Лучший врач тот, кто приносит меньше вреда. Парацельс.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
4: «Исторические заметки».
5: Слово «медицина», если перевести его с латинского языка, означает «исцеляющий», «излечивающий», «врачебный». Считается, что еще несколько миллионов лет назад, когда наши предки обрели навыки прямохождения, люди постепенно начали помогать друг другу при травмах и переломах. Получалось не очень. Но они ведь пытались, учились на собственных ошибках. А самыми первыми врачами принято считать храмовых жрецов. У них был свой собственный свод правил лечения. К тому же, тогда они еще не разделяли медицину и религию. Ну а дальше Древняя Греция и легендарный Гиппократ. Отец медицины, как его называют, оставил потомкам не только текст клятвы врача, но и фундаментальный сборник, где он обобщил более 100 медицинских трактатов своего времени. Один из них касался священной болезни, то есть эпилепсии. Несмотря на гнев жрецов, Гиппократ доказал, что в основе этого заболевания лежат естественные причины.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Кардиохирург Николай Амосов.
5: Швейцарский врач Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм жил в 16 столетии. Кто таков? Вы его хорошо знаете. Это Парацельс. Врач взял себе именно такой псевдоним. Он вошел в историю как решительный борец за возвращение хирургии в лоно медицины. А нужно сказать, что в то время настоящими врачами считали алхимиков, а хирургов называли всего лишь ремесленниками. Так вот, Парацельс написал некий трактат о женских болезнях, из-за чего навлек на себя гнев церкви, считавшей эту тему греховной. Но наш герой твердо стоял на своем. Любыми болячками должны заниматься специальные медики. И был прав.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Прививки. Родители Эдварда Дженнера с малых лет старались привить ему хоть что-нибудь. Ну, например, любовь к знаниям. Точнее, к медицинским наукам. Постарались, надо сказать, на славу. Привили настолько сильно, что даже распределение в захолустный какой-то город Глостершир не отбило у Эдварда охоты заниматься врачеванием. К тому времени Дженнер успел окончить Лондонский университет и получить диплом хирурга.
9: Ну, голова. Голова.
8: Врачом Эдвард оказался талантливым. Жители Глостершира нарадоваться на него не могли. Единственное, против чего он был бессилен, это оспа. Впрочем, не только он один. В конце 18 века лекарств от этой болезни еще не было. Эпидемия косила англичан тысячами, а врачи только руками разводили. Извините, не лечится. В то же время было замечено, что человек, однажды переболевший оспой, повторно ей не заражается. Знали врачи и о прививках против оспы, но применять их побаивались. Многие вовсе считали искусственное заражение людей откровенным варварством.
9: Ох, и не говори.
8: Эдвард Дженнер к числу противников вакцинации не принадлежал. Может быть, потому что в свое время родители привили ему не только тягу к знаниям, но и оспу. Для Эдварда тогда все закончилось хорошо. И вот теперь доктора Дженнера вызвали к женщине, которая заразилась этой опасной болезнью от собственной коровы. К несчастью для животных, но, как потом выяснится, к счастью для людей, оспой страдали не только двуногие, но и двурогие. Эдвард согласился наблюдать больную и вскоре заметил, что коровью оспу человек переносит гораздо легче.
10: Скажите, пожалуйста,
8: а что, если прививать людям именно эту форму болезни, подумал Дженнер и приступил к опытам. Результат был ошеломляющий. Переболев коровьей оспой, добровольцы становились невосприимчивы к оспе человеческой. Потом была большая научная работа, нападки титулованных завистников, традиционные палки в колеса. Но в финале, уж поверьте, всеобщее признание, докторская степень и почетнейшее место в истории медицины. Место, между прочим, основоположника современной вакцинации.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Здоровых людей не бывает. Бывают люди необследованные.
5: Немного перепрыгнем во времени. 19 век. Главный врач московских тюремных больниц Федор Петрович Гаас. Он первым в России поставил вопрос о праве каждого на доступ к медицинским услугам. Этот народный, как его называли, доктор, за свой счет открыл больницу, много лет снабжал лекарствами бедных и даже добивался запрета пыток в тюрьмах. Наш следующий рассказ именно о нем.
7: Благое дело. Московские меценаты.
11: Как-то по рабочим делам Гаас отправился в Бутырскую тюрьму. Увиденное потрясло. Грязь, смрад, сырость, переполненные камеры. Люди содержались в диких условиях, хуже скотины, голодные, завшивившие в железных ошейниках, прикованные к стенам. Потрясенный Гаас вышел на улицу, глубоко вздохнул, перекрестился и понял, что с этого момента жизнь его не будет прежней.
12: Как я могу быть счастливым, когда сотни и сотни людей не то что несчастны, а в человеческом языке этому даже нет названия?
11: И Федор Петрович стал действовать. Для начала способствовал переводу пересыльной тюрьмы из центра города, с Волхонки на Воробьевы горы. Тем самым, кстати, ослабил эпидемию холеры, которую принесли с собой арестанты с Нижней Волги. Затем взялся за кандалы и придумал их облегченный вариант. Прежние весили 16 килограммов, а гаазовские, как их потом стали называть, всего 5. Оковы опробировал сам, надевал и ходил по комнате, отсчитывая шаги. Тюремный двор засадили сибирскими тополями, а в камерах постелили кафельные полы. Гаас распорядился устанавливать нары с матрасами из соломы, а также подушками, набитыми балтийскими водорослями для очистки воздуха. При тюрьме построили гостиницу для родственников арестантов, а для детей, чьи родители оказались в заключении, приют и школу. Финансировались все эти проекты из благотворительного фонда за счет средств самого Гааза. Денег отчаянно не хватало. Федор Петрович даже продал свой дом на Кузнецком мосту, деревню и фабрику. Все, что выручил, ушло на строительство и оборудование новых лечебных заведений, на пособие больных.

0: рабочим и арестантом. С тех пор он всегда жил при больницах и на казенное жалование. Гааза многие считали юродивым. Чиновники, ведавшие больницами и тюрьмами, открыто возмущались, что им приходится подчиняться какому-то сумасшедшему немцу. Зато из мест заключения ему писали:
1: «Федор Петрович, нет на свете никого, кто бы заступился за нас. Только Христос и вы».
0: На похороны доктора Гааза пришла вся Москва. В православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора, похоронили его за казенный счет на немецком кладбище, на камне, поставленном на могиле, высекли надпись: «Спешите делать добро».
2: Святой доктор Гааз.

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
6: Возможности медицины безграничны. Ограничены возможности пациентов. Американский писатель Роберт Шекли.
5: Найти профессионала в любом деле непросто. А что касается медицины, тяжелее вдвойне. Особенно, если раньше ты уже натыкался на шарлатанов. Одни пугают страшными диагнозами, другие навязывают ненужные анализы. Но с чего все началось? С одного единственного человека. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, неизвестно. Но людей пытался лечить. Его специальность – болезнь глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным. Но отчаявшиеся люди были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Тот распухал, но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и человек видел

0: намного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины.
1: Исторические заметки.
0: А теперь расскажем о знаменитом и, самое главное, профессиональном враче – Сергее Петровиче Боткине. Именно он доказал инфекционную природу болезни, в свое время известной как желтуха. Как доказал? Выяснил, что причиной заражения могут стать немытые руки или загрязненные продукты. Кроме того, известный российский доктор создал и возглавил эпидемиологическое общество, которое боролось с распространением вирусного гепатита А – болезни Боткина. Сергей Петрович одинаково относился ко всем своим пациентам, независимо от социального положения. Он стал первым русским лейб-медиком, то есть врачом при императорском дворе. До этого подобной чести в России удостаивались лишь иностранные лекари. Кроме императора Александра II и его семьи, среди пациентов нашего героя были Некрасов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Менделеев, Репин, Шишкин и другие известные деятели искусства и науки. Кстати, благодаря именно Боткину в нашей стране появились первые кареты скорой помощи. Раньше всех инфекционных больных перевозили на обычных извозчиках, что было небезопасно. Сергей Петрович выступил тогда с инициативой ввести специальные санитарные кареты, кресла в которых снимались с петель и использовались как носилки, а сами кареты дезинфицировали после использования. К слову, Боткин родился в очень богатой купеческой семье. У его отца, успешного торговца и основателя крупной фирмы, за два брака родилось 25 детей. Правда, выжили из них только 14. Сергей был 11-м по счету ребенком.
2: 16 августа 1857 года. День свадьбы Афанасия Фета и Марии Боткиной в русской посольской церкви в Париже. Газеты того времени писали:
3: сегодня в 4 часа дня великолепная карета, запряженная парой прекрасных серых лошадей с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к подъезду. Жених был в полной офицерской уланской форме. Свидетелем со стороны жениха был Иван Тургенев.
2: Мария Петровна Боткина, младшая сестра известного русского профессора медицины Сергея Боткина. Эта семья считалась в России очень богатой и очень плодовитой. У самого лейб-медика императорского двора было 14 детей. Два его сына женились на дочерях Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи. Родная сестра Боткина, Мария Петровна, вышла замуж за Афанасия Фета, а старшая профессорская сестра Екатерина Петровна стала матерью будущего знаменитого коллекционера и благотворителя Сергея Щукина. Боткины, Феты, Щукины, Третьяковы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Великий врач Древнего Рима Клавдий Гален. Он долгое время работал хирургом при школе гладиаторов, на которых первым в истории медицины стал ставить опыты, разрабатывая новые методы лечения ранений, вывихов и переломов. В частности, именно Гален впервые разработал и описал методику вскрытия мозга. После гладиаторов он экспериментировал на животных. До него никто и не задумывался, что органы животных сходны с человеческими. Но со временем у Галена все же нашлись последователи.
6: Есть что рассказать.
0: Программа об открытиях и изобретениях.
1: Палочка Коха. Роберт Кох жил в Германии. Ставил опыты на мышах и старался, кроме них, ни с кем не знакомиться. Вот когда знакомятся, что обычно делают? Правильно, имя, фамилия.

0: от каждого коха вздрагивать стали. «Не, так дело не пойдет», — решил Роберт и погрузился в исследование.
1: С этого места поподробнее.
0: На дворе был конец 19 века, и о существовании микробов Роберт знал. Более того, многих бацилл он знал в лицо и поименно. Во всяком случае, холерный вибрион от спор сибирской язвы мог отличить запросто. Но с чахоткой или по-научному с туберкулезом все было гораздо сложнее. Считалось, что туберкулез происходит от сырости и общей слабости, и что бактерии тут ни при чем. Но Кох был уверен в обратном. Тут полезно вспомнить, что, кроме всего прочего, Роберт Кох был врачом, и материала для исследований у него хватало. В общем, взял он этот самый материал и стал в нем незнакомые бактерии искать.
1: Ну, голова.
0: Ищет и вслух размышляет. Так, этих я знаю, они безвредные. Вот эти не подарок, конечно, но не смертельно. А вот таких палочек я раньше не видел. Идите-ка, голубчики, сюда. И в кровяную сыворотку их поместил. Микробы освоились, безобразничать стали. Микрофлору полезную притеснять и продуктами жизнедеятельности атмосферу сыворотки портить. «Ну что я говорил?» — воскликнул Кох. «А то заладили сырость, слабость. Вот он, источник болезни. Туберкулезная палочка. Она поперек горла и встает. А уж если вредитель известен, то и управа на него рано или поздно найдется». Создать лекарство от чахотки Коху не удалось. Это сделали другие. Но все равно Роберт молодец. Теперь мы точно знаем, что такое хорошо, а что такое палочка Коха.
2: Да, есть что рассказать. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Чиликов. В ближайшие 3 минуты новости образования. Министерство просвещения с нового учебного года внедряет 3-уровневую систему оценки поведения школьников. Образцовые, допустимые и недопустимые, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Апробация уже идет в пилотных регионах для учеников с 1 по 8 класс. С нового учебного года систему запустят в 10 школах каждого субъекта. Министр отметил, для советников директоров по воспитанию новая оценка станет важным маркером, который поможет выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что вводить обязательно устный экзамен по истории для допуска 11-классников к ЕГЭ не планируется. Ведомство считает, что предметов и так достаточно. При этом с 2028 года такая проверка станет обязательной для 9-классников. Форматы содержания экзамена сейчас прорабатываются совместно с учителями и экспертным сообществом. В нормы комплекса «Готов к труду и обороне» добавят управление беспилотниками. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев на съезде учителей физкультуры в Тульской области, пишет «Известия». Тестирование небольших дронов начнется в этом году, а со следующего испытание ГТО станет доступным по всей стране. Министерство просвещения формирует перечень организаций, которые готовят вожатых в соответствии с профильными рекомендациями ведомства. Список публикуется на официальном портале «Вожатый РФ». А как строится процесс обучения, «Радио «Звезда» рассказал президент Анапской

0: региональной курортной ассоциации Леонид Краснорусский.
1: В игровой форме потенциальному вожатому дается курс, по прохождению которого этот вожатый его защищает. Современные подходы предполагают выездной интерактив, когда ребята выезжают в действующий, недействующий лагерь и организуют работу в игровой форме тоже, имитирующую вожатскую работу в летний период.
0: Информационный ресурс «Вожатый РФ» создан для обеспечения руководителей лагерей квалифицированными кадрами и помощи будущим вожатым в поиске программ профобучения, отметили в Министерстве просвещения. И Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ учредил премию имени лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие и распространение русского языка. Награда приурочена к 90-летию со дня рождения ученого. Премия будет присуждаться педагогам, деятелям науки, политике, представителям СМИ за укрепление гуманитарного диалога. Вербицкая – автор более 300 научных работ. Она была ректором Санкт-Петербургского государственного университета. Это были новости образования. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – врачи и медицина. Они должны уметь провести операцию в походной палатке, на борту самолета или подводной лодки, но далеко не каждый, даже самый талантливый доктор, сможет работать в сложных армейских условиях, на линии боевого соприкосновения, под свист пуль и грохот снарядов. А военные врачи могут. Их готовили именно к этому.
5: От слов к делу. Военные училища России.
6: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием. В 1798 году император Павел I подписал указ о строительстве в Петербурге особых помещений для учебных театров, то есть аудиторий, нового армейского училища. Так началась история современной военно-медицинской академии имени Кирова.
5: От слов к делу.
6: Сегодня здесь готовят профессиональных врачей для всех видов и родов вооруженных сил России. Медицинские сестры, гражданские специалисты проходят курсы по программе ординатуры и магистратуры. Срок обучения – 6 лет. Затем молодые лейтенанты разъезжаются по военным округам и госпиталям, возглавляют медицинские подразделения в различных частях нашей страны. Прошло больше 200 лет, а стены старинной академии все еще помнят своих выдающихся выпускников и преподавателей. Врача-терапевта Сергея Боткина, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова и талантливого физиолога Ивана Сеченова.
5: От слов к делу.
6: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием.
5: Военно-медицинская академия имени Кирова.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Военная медицина – это вообще отдельная история. Вот смотрите. Тонометр – прибор, помогающий измерить артериальное давление. Этот метод в 1905 году изобрел Николай Коротков, знаменитый армейский хирург. Идея пришла к нему во время русско-японской войны, на которой он видел у бойцов многочисленные повреждения вен и крупных сосудов. Сильное кровотечение врачи пытались остановить, перетягивая руки и ноги жгутом, что в итоге приводило к гангрене. Коротков же начал прослушивать пациентов с помощью стетоскопа и научился определять нижнее давление, которое помогало понять, опережаты ли крупные артерии. Затем для прослушивания звуков талантливый врач применил фонендоскоп, а давление в манжете измерялось ртутным манометром. Дальше идем. Впервые эфирный наркоз в России применил хирург Федор Иноземцев в 1847 году. Однако в полевых условиях первым использовал его Николай Пирогов во время Кавказской войны. За полтора месяца боевых действий известный русский хирург провел почти 100 операций под наркозом, и ни один пациент не умер от болевого шока. Николай Пирогов впервые наложил гипс на сломанную конечность солдата. Еще одна заслуга Николая Николаевича – популяризация йода на фронте как дезинфицирующего препарата. К слову, и по сей день в мире применяют введенную Пироговым систему сортировки раненых, которую он использовал на севастопольских перевязочных пунктах. И вот как это было. Поступивших в лазарет бойцов делили на 5 групп. Безнадежные, которым нужны утешители, медсестры или священники. Очень тяжелые, которым требуется срочная помощь. И тяжело раненые, которые могут немного подождать. Четвертый тип – раненые, которым нужно оказать помощь для транспортировки в другое место. И пятый – легко раненые, которым достаточно было легкой повязки. Да что говорить, Пирогов – это человек-легенда.
7: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
3: Имя на карте. Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил. Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
8: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
3: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
9: Имя на карте.
3: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову.
10: В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
11: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
10: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил: «Вот это был врач! Насквозь человека видел! Сразу мою натуру понял!» Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
9: Имя на карте.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о врачах и медицине. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники.
13: Не каждому дано яблоко.
12: Если звезды затыкают, значит, кому-нибудь тут.
14: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
4: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: 12 стульев. Троны. Символы власти.
2: И создал он огромный престол из слоновой кости, и украсил свое ложе сверкающим золотом, и сидел на нем третий еврейский царь, великий правитель Объединенного государства Израильского, в период его наивысшего расцвета.
3: 10 век до нашей эры. В просторном зале стоит королевский стул. К нему ведут 6 шагов или 6 широких ступеней, вымощенных драгоценными камнями, бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. На каждой ступени, справа и слева, застыли в неподвижных позах золотые львы и орлы.
2: Самой удивительной частью престола был его скрытый механизм. Как только владыка ставил ногу на нижнюю ступеньку, лев и орел медленно поворачивались и поднимали вверх золотую лапу и золотое крыло. Правитель опирался на них и делал следующий шаг. Вторая ступенька. И вновь оживали грозный хищник и гордый орел. И снова опирался на них великий государь и шел дальше, вперед, на самую вершину своего могущества.
1: Трон царя Соломона.
3: Сын царя Давида и царицы Версавии, потомок древнего рода. Во времена его правления был построен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. На своем белом троне Соломон решал важные государственные вопросы, принимал людей и чинил над ними суд.
2: Золотая охрана престола всегда была начеку. По легенде, как только орел и лев слышали вранье или лжесвидетельство, они тут же начинали неистово рычать и кричать. Обмануть царя не представлялось возможным.
3: «Все проходит, и это пройдет». Фраза воистину легендарная. Однако в нашем случае она не сработала. Роскошный трон Соломона ждала незавидная участь. Его постоянно захватывали египетские фараоны, племена эфиопов, правители Вавилона. Могущественные империи появлялись и исчезали, а престол регулярно перемещался сначала в Персию, затем в Грецию, а после и вовсе отправился в Рим. Правда, к тому времени от него остались лишь мелкие кусочки. А жаль, какая была красота!
1: Трон царя Соломона. 12 стульев.
4: Ростов! Тебе на «вы».
5: В-в-в-в-в. Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха! Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Кострома. Здесь вы можете пройти по тропе Ивана Сусанина. Зайти в гости к Снегурочке. Увидеть, как делают сыр и черную соль.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Человек и время. Информация всегда была главным инструментом власти. Чтобы управлять огромными территориями, правители Персии и Рима создали первые в мире курьерские службы. Персидский царь Кир II Великий понимал, приказ должен дойти до провинции быстрее, чем там вспыхнет бунт. Он построил царскую дорогу протяженностью более 2500 километров. Система работала как бесконечная эстафета. Вдоль дорог через каждые 20-30 километров находились станции. Там всегда ждали свежие кони и новые гонцы. Когда всадник подлетал к станции, он на ходу передавал пергаментный свиток другому человеку или просто пересаживался на новую лошадь. Благодаря этой логистике послание преодолевало 3-месячный путь обычного каравана всего за неделю. Скорость была истинной религией персидских правителей.
1: Человек и время.
0: Римляне переняли идею, но добавили в нее свою любимую бюрократическую мощь. Главным ее отличием стали дороги. Имперцы строили их из камня, идеально ровными, чтобы курьеры не теряли темп. На каждой станции имелись ветеринары и кузнецы. Это гарантировало, что гонец не застрянет в пути. В среднем курьер проезжал около 80 километров в день. Но когда императоры спешили, информация преодолевала расстояние и по 250 километров за сутки. Менялись только люди и лошади. В обеих империях время измеряли не часами, а днями пути. Доставка сообщения из Рима в Британию могла занять месяц, но это все равно была невероятная скорость для той эпохи. Если гонец задерживался, это считалось преступлением против государства. По сути, эти почтовые системы были своего рода интернетом древнего мира. Государственная информация всегда двигалась быстрее физических носителей.
1: Человек и время. Всемирная энциклопедия еды. «Где колья, там и я». Эта давняя поговорка превозносит незаслуженно забытое нынче блюдо – суп колья, который варился на рыбном бульоне с добавлением огуречного рассола. Можно считать его дедушкой рассольника. Вероятно, суп возник в том числе из-за бережливости хозяек. Огурцов солили много, рассол оставался, а он и пряный, и душистый. Вот и придумали приправлять им первое блюдо. Этот суп описан еще в домострое, а это, на минуточку, 16 век. Варили его преимущественно из рыб жирных сортов, с включением овощей и обязательно соленых огурцов. С момента появления картофеля на Руси колья также обогатилась и им. Позже суп стали делать и с мясом, и с грибами. Порой с икрой. Не только красной, но и черной. В царские времена не считавшейся особым деликатесом. А вот штрих в виде добавления лимонного сока или кусочка лимона уже настоящая экзотика. Мог использоваться лишь в зажиточных домах. К 19-му столетию колья стала вытесняться рассольником. Отведать ее можно было только в нескольких заведениях. Например, в столичном трактире Лопашова на Варварке. Как писал Гилеровский, там на столы с вышитыми полотенцами вместо салфеток подавали блюда допетровских времен. Готовили в этом трактире колью из уток со сливой. Птицу сначала запекали, а уже потом варили из нее бульон. Как и прежде, в ход с овощами шли соленые огурцы. И сливы, тоже соленые. Еще одна старинная закуска. Шутили, что особенно часто суп заказывали после веселых вечеров. Огуречный рассол в составе рассматривался в качестве помощника в борьбе с похмельем. И хотя настоящая колья из нашего меню давно исчезла, так сегодня иногда называют рыбный рассольник.
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Следственный комитет сообщил, что в момент удара украинских террористов по общежитию в Старобельске находились 86 студентов и один сотрудник. Передает РИА Новости. Пятиэтажное здание обрушилось вплоть до второго этажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия и разбор завалов, рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
2: Сейчас на месте работает МЧС, работает, безусловно, скорая помощь, работают медики, работает психологическая помощь, развернут пункт временного размещения прибывших родителей. В общем, все, что можем, делаем, ситуацию держу на контроле, но, повторяюсь, беспрецедентный акт, абсолютно мирные жители, дети. Я думаю, что за это киевский режим однозначно должен ответить.
1: Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, на данный момент 8 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Известно о 4 погибших. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы. Добавил, что Евросоюз теперь мало чем отличается от военного блока НАТО. В альянсе, по словам Лаврова, до сих пор витают мысли о деколонизации России. При этом контакты Москвы с конструктивными представителями западных стран уже начинают налаживаться. По мере отрезвления европейских элит их можно будет встроить в новую евразийскую архитектуру безопасности, подчеркнул Сергей Лавров. Банкоматы смогут работать без интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что Минцифры вместе с операторами связи уже проработали необходимые технические решения, которые позволяют платежным терминалам работать, когда отключен мобильный интернет. Выступая на 8-м съезде Ассоциации банков, глава регулятора добавила, ведется работа по включению всех кредитных организаций в так называемые белые списки, но пока технологии не позволяют подключить все банки сразу. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного курса информатики, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. По словам главы ведомства, профиль оказался настолько востребованным на Всероссийской Олимпиаде, что его включат в программу нового учебного года. И водохранилища естественного стока в Крыму наполнились на 77% благодаря прошедшим осадкам. Запасов хватит минимум на 400 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным на 21 мая, в водохранилищах воды на 50 миллионов кубометров больше, чем годом ранее. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 30 сентября 1912 года. Токио. Небольшой одноэтажный дом. Опытный фотограф делает снимок пожилой семейной пары в крошечной, но очень уютной гостиной. Кадр явно постановочный. Возле камина, в кресле, сидит мужчина в парадной военной форме и внимательно читает газету. В ней сообщается о скоропостижной смерти японского императора. Рядом с офицером в траурном кимоно стоит его жена. Вспышка. Фотограф откланивается и уходит. Он еще не знает, что сделал снимок, возможно, самый известный в Японии. А все потому, что через каких-то полчаса этот самый офицер сделает харакири, а его супруга вонзит острый кинжал себе в горло. Так ушел из жизни один из величайших самураев в истории – Ноги Маресуке. Самурай, как особое военно-феодальное сословие, появилось в Японии еще в X веке нашей эры. Эти военные были олицетворением доблести, чести и безграничной верности долгу и отечеству. Согласно кодексу Бусидо, они должны были во что бы то ни стало исполнить приказ командира, даже если это означало верную гибель. Если же самурай по каким-то причинам не смог выполнить свой долг, он обязан был совершить ритуальное самоубийство. Именно в таких традициях и воспитывался будущий японский генерал Ноги Маресуке. Он родился в 1849 году и родился в семье самурая. Его военная карьера развивалась стремительно. В 20 лет он поступил на службу в императорскую армию и всего через 2 года получил звание майора. Затем сражался против повстанцев, недовольных новыми порядками в Японии, и был произведен в подполковники. В одном из боев офицер Ноги и его солдаты потеряли знамя 14-го пехотного полка. Этот позор преследовал полководца всю жизнь, хотя виноват он был лишь отчасти, а потому время для ритуального самоубийства еще не настало. В 1876 году Ноги Маресуке женился. Женился, естественно, на дочери самурая. Супруга подарила ему 2 сыновей. Но долго радоваться было некогда. Началась Японо-Китайская война, и новоиспеченный отец отправился на фронт. Именно там, на передовой, по-настоящему раскрылся его блестящий воинский талант. Это он, Ноги Маресуке, уверенно командовал войсками во время захвата Порт-Артура и острова Тайвань, за что получил звание генерал-майора и титул барона. Полководец еще не знал, какую роль в его жизни сыграет этот самый Порт-Артур. А впереди была русско-японская война. В ходе кровопролитных боев прославленный генерал потерял сначала одного, а потом и второго сына. Именно он, Ноги Маресуке, руководил осадой Порт-Артура. Казалось, что победа будет легкой и быстрой, но русские сражались так отчаянно и храбро, что самурай вынужден был признать: его враги достойные воины и заслуживают всяческого уважения. Не зря сразу после захвата крепости Ноги Маресуке лично следил за всеми работами по созданию в Порт-Артуре русского мемориального кладбища, где с почестями были захоронены 1000 наших солдат. После войны он получил графский титул и орден восходящего солнца 1-й степени. Генерал Ноги Маресуке мог просить у императора и гораздо большую награду, но вместо этого на приеме во дворце он встал на колени и расплакался. Полководец не мог простить себе огромных ужасных потерь. По различным данным, японская армия потеряла в войне с Россией от 60 до 100 тысяч человек. Для него это было позором. И вот тогда Ноги Марусюке обратился к своему властителю за разрешением совершить харакири. Император Японии отважному генералу в просьбе отказал и повелел и дальше служить на благо страны. Самурай вынужден был подчиниться. В 1908 году генерал Ноги Марусюке руководил элитной школой для детей высшей аристократии, был личным воспитателем наследника престола, организовал в стране первое скаутское движение. Большую часть своего состояния полководец потратил на больницы для раненых и памятники павшим солдатам. 12 сентября 1912 года император Японии умер. На следующий день, согласно древней самурайской традиции, генерал Ноги Марусюке решил последовать за своим господином в царство теней. И уже никто не мог ему помешать. Теперь он был свободен от принесенной клятвы. Время для ритуального самоубийства пришло. Его верная жена последовала за мужем. Ей тоже нечего было делать в мире живых без любимых сыновей и верного супруга. Так закончилась жизнь одного из величайших самураев в истории. Это был отважный, смелый, порядочный человек. Это был достойный противник.
0: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Города Дельцы. В 1654 году известный писатель и путешественник, сын патриарха Антиохии, Павел Алепский, прибыл в Москву и записал в своем дневнике. «Город сей изумительной постройки. Ворота его не прямые, а устроены изгибами и поворотами. Затворяются они четырьмя решетчатыми железными дверьми. Бойницы, в которых находится множество пушек, наклонены к низу, да так, что врагам не подобраться. Строили крепость русские каменных дел мастера города Дельцы. Города Дельцы. Военные инженеры, каменотесы, плотники, каменщики, подмастерья. Первый отряд был сформирован в начале 12 века. Личный состав – 350 человек. Основные задачи – в мирное время строительство городов. Во время войны – возведение крепостей, оборонительных укреплений и мостов. Служба горододельцев была пожизненной, а звание и должность могли передаваться по наследству. В 1586 году по указу Бориса Годунова отряд горододельцев приступил к постройке новых оборонительных укреплений вокруг Москвы. Командовал военными инженерами государев мастер Федор Савельевич Конь. За 7 лет была возведена мощная крепость из обожженного кирпича, который затем побелили, и москвичи стали называть крепость «Белым городом». Сверху новая крепость напоминала подкову. Она опоясывала Кремль, Китай-город и многочисленные столичные посады. Западная стена Белого города стояла на левом берегу ручья Черторыя, северная — вдоль безымянных речек, впадавших в Неглинную у Трубной площади.

0: Восточная стена – вдоль реки Рачки. Реки наполняли водой глубокий ров перед самой крепостью. В 1593 году состав московских горододельцев получил за свою работу крупную денежную премию и был приглашен на пир к государеву столу. Военные инженеры, горододельцы, служили в русском войске до конца 17 века, после чего были расформированы, а на их месте создали регулярные инженерные войска.
1: Личный состав.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой четвертый день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера. На радио «Звезда».

наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной войны это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя. За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 1994 году медаль за отвагу была вновь введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости. Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, уроженка Северной Осетии, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, вынесла из-под обстрела 4 раненых солдат. Бойцам становилось хуже, а все лекарства сгорели в машине. Рискуя жизнью, офицер-медик отправилась на поиски амбулатории. Помогли местные жители-украинцы. Они дали все необходимое. Мария уже сама была ранена, когда повстречала российскую военную колонну. За храбрость и самоотверженность во время боевых действий лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко была награждена медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Жизнь Родине – честь никому. В начале 19 века в Смоленске началось строительство нового кадетского корпуса. Именно тогда в фундамент будущего здания была вложена памятная доска. В благополучное царствование императора Александра I года 1804 мая 17-го. Отныне здесь будет Дворянское военное училище.
0: От слов к делу.
3: Что ж, просуществовало это учебное заведение недолго. Началась война с Наполеоном. Французы наступали быстро, а само учебное армейское здание выгорело дотла. Однако воспитанников все же успели эвакуировать сначала в Тверь, потом в Кострому и дальше в Москву. Прошло более 200 лет, и военное училище вернулось в родные края. Сегодня оно называется Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус. Сейчас здесь обучаются мальчишки от 10 до 17 лет. Помимо стандартной образовательной программы, они занимаются боксом, рукопашным боем, изучают меры предосторожности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Интересно, что по окончании кадетского корпуса все выпускники-кутузовцы имеют возможность поступать на льготных условиях в военные вузы Министерства обороны, МЧС и МВД.
0: От слов к делу.
3: Жизнь Родине – честь никому.
0: Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости космоса. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество в области спутниковой навигации, обеспечивая взаимодополняемость систем ГЛОНАСС и Бэйдоу. Также страны работают над созданием международной научной лунной станции. Россия уже приступила к разработке электростанции с ядерной энергетической установкой. Кроме того, в рамках миссии на китайскую орбитальную станцию Чанъе-7 отправят российский прибор. Переговоры по теме космоса ранее прошли в Пекине на фоне визита президента России в Китай в мае. Космонавты на МКС подготовили аппаратуру эксперимента «Солнце Терагерц» для выхода в открытый космос. Проект направлен на изучение солнечного излучения в малоисследованном терагерцовом диапазоне. Оборудование разместят на внешней платформе Международной космической станции системы наведения на Солнце. Данные помогут понять механизмы вспышек и улучшить прогнозы. Выход в открытый космос запланирован на 27 мая. Его проведут Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Роскосмос планирует произвести еще 2 ракеты-носителя «Союз-5», после чего начнется их серийное производство, заявил информационной службе «Вести» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
2: Важно понимать, что это абсолютно новая ракета, это не потомок разработок предыдущих лет, это качественно новый наш продукт. Ну, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель РД-171, производство «Энергомаша», это раз. Второе, выводит на низкую орбиту 18,5 тонн, что практически там уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Ну и готовим вторую, третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию.
1: 30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты «Союз-5». По словам Баканова, ее эксплуатация позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту. Космический аппарат ТЭС представил самую детализированную карту звездного неба, отметив около 6 тысяч потенциально обитаемых планет. Карта составлена из 96 секторов. На изображении с синими точками ученые отметили,

0: 700 подтвержденных экзопланет, а оранжевыми – предполагаемые кандидаты, существование которых еще только предстоит доказать. Ученые обнаружили в антарктических льдах следы звездной пыли от древних взрывов сверхновых. Во льдах найден радиоактивный изотоп железа-60. Об этом пишет издание Journal of Anthropological Archaeology. Частицы осели на Земле при прохождении через межзвездные облака. Содержание изотопа в древних образцах ниже, чем в современных, что указывает на рост поступления космической пыли со временем. Это были новости космоса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
1: Задумчив, безмолвен, недвижим и тих, бессильные руки сложив на колени, герой, современник для двух поколений, сидит у камина, головою поник. Узнаете ль, кто он? Как время маститый, смотрите, вся снегом покрыта голова. Но дел его память, как юность, жива.
2: Это стихотворение «Посвящение» было опубликовано в конце 19-го столетия в газете «Кронштадтский вестник». Адмирал Кроун служил под Андреевским флагом 43 года. Ровно половину всей своей жизни, но дряхлым стариком никогда не был, вспоминал один из сослуживцев прославленного флотоводца.
3: Роман Васильевич отличался вежливым, общительным характером. Несмотря на возраст и заслуги, сохранял сиюминутную подвижность и большую физическую силу. Сам, без посторонней помощи, мог забраться на мачту, чтобы проверить работу матросов. А ему было уже далеко за 60. После чего также самостоятельно он мог спуститься на палубу. Не каждый молодой на такое способен.
2: Во время Отечественной войны 1812 года адмирал Кроун был направлен в Архангельск. Там он принял под свое командование 6 новых кораблей и...
4: Слушай боевой приказ! Рандеву Лондон!
2: После чего северным путем отправился в Англию, где совместно с британской эскадрой участвовал в морской блокаде Франции, Голландии и Дании, а также в захвате судов, идущих в осажденные германские города.
4: Поднять флаг! На караул!
2: В 1814-м Роману Кроуну выпала особая честь. Именно на его корабле из Лондона во Францию был перевезен король Людовик XVIII. Эпоха наполеоновских войн заканчивалась.
1: То Нестор героев, то Кроун знаменитый. Не он ли в державе великой жены, когда расцветало зарею блестящей величие России, как утро весны, покрыл себя славой в народе гремящей? Не он ли так славно честь флота венчал победою дерзкой и имя героя стяжал от великой неравенством боя?
0: Роман Кроун. Адмиралы русского флота.
5: Радиозвезда.
6: Со своим уставом.
5: Армейские традиции разных стран.
7: Дуэльный кодекс в России появился гораздо позже, чем сами дуэли. С середины 17 и до начала 20 века поединки чести проводились по правилам, принятым в Западной Европе. Причем трактовались эти правила весьма вольно. В 1912 году офицер императорской армии Василий Дурасов собрал дуэльные традиции в единый устав. Документ не был, да и не мог быть официальным, зато пользовался большой популярностью. В строгом соответствии с его положениями, в 1917 году начинающий писатель Валентин Катаев стрелялся с поэтом Александром Соколовским. По счастью, в тот раз никто серьезно не пострадал. Это была последняя дуэль в истории царской России.
6: Со своим уставом.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Стоматология в средние века. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
8: «Область знаний». Слушайте после 17 часов
0: на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Стрелковое оружие. Автоматический пистолет Стечкина.
1: Его по праву называли тульским левшой. То, что собрал один человек, другой всегда разобрать сможет. Вот его девиз. Будучи еще маленьким, Игорь Стечкин нашел во враге сломанный наган. Любопытный подросток успешно его починил, причем безо всякого опыта и навыков. А вот пистолет собственной конструкции Стечкин задумал, когда был еще студентом оружейно-пулеметного отделения Тульского механического института. Его наставником и научным руководителем стал тогда Николай Макаров. Да-да, тот самый оружейник, который создал самый знаменитый русский пистолет ПМ. Он еще не знал, что ученик превзойдет своего учителя.
0: Автоматический пистолет Стечкина.
1: Все решалось на полигоне. Два пистолета Макарова и Стечкина и два профессиональных стрелка. Вот вам поле, мишени, соревнуйтесь. На первый взгляд обе единицы оружия идентичные. Даже патроны для них одинаковые. Но очень быстро выяснилось, что разница между ними огромна. В отличие от пистолета Макарова, пистолет Стечкина мог вести огонь не только одиночными выстрелами, но и очередями. При этом отдача и подброс ствола у него значительно ниже, что обеспечивало высокую прицельную точность. Была, кстати, еще одна уникальная особенность. Двухрядный магазин на 20 патронов и увеличенная длина ствола делали пистолет Стечкина более мощным и эффективным на поле боя. К слову, проигравших на полигоне не оказалось. В плюсе остались все. Пистолет Стечкина определили для реального боестолкновения, а ПМ – для старших штабных офицеров, как оружие мирного времени.
0: Автоматический пистолет Стечкина.
1: За всю свою жизнь он сделал свыше 50 изобретений и более 60 оружейных разработок. Самая необычная из них, по заказу спецслужб, пистолет-портсигар Стечкина. От обычной металлической сигаретницы он отличался только наличием курка.
0: Автоматический пистолет Стечкина. Оружейка.
2: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Метательное оружие.
2: Классификация.
3: Разновидность оружия для стрельбы стрелами.
2: Название.
3: Калмыцкий боевой лук. Калмыцкий боевой лук предназначался для уничтожения живой силы противника в кавалерийской схватке. Изготавливался из длинных, слегка изогнутых деревянных пластин, склеенных между собой. Для прочности и упругости внутренняя сторона лука покрывалась костяными пластинами и тонкой кожей. Длина лука – 1.5 метра. Дальность стрельбы для пешего воина – 300 шагов, для всадника – 360 шагов. Для изготовления тетивы использовались сухожилия животных. Стрелы были деревянными, колчан и налучник из бересты. Наконечники стрел – железные, лопатообразной формы. Стрелы помещались в колчан по 20-35 штук. Во время Отечественной войны 1812 года традиционными боевыми луками вооружались кавалеристы всего калмыцкого войска. Опытный лучник мог выпустить по врагу от 8 до 12 стрел в минуту. На дальности в 130 шагов почти все они точно попадали в цель. Калмыцкий боевой лук.
2: Арсенал 1812.
4: 7 марта 1944 года танковая рота под командованием гвардии лейтенанта Бориса Кошечкина перерезала шоссе, идущее на Тернополь, и атаковала вражескую колонну. Танкисты уничтожили 50 автомашин, 2 бронетранспортера с орудиями на буксире и много солдат противника. Затем командирский Т-34 первым ворвался в город Тернополь, где поджег два танка и уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом. Сам лейтенант был ранен, но продолжал командовать. За этот подвиг Борис Кошечкин был награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза.
0: Экипаж.
4: Под Ржевом Кошечкин горел в Т-26. На Западной Украине бил врага на Т-34. На Курской дуге ходил в бой на канадском «Валентайне», поставлявшемся в СССР по программе «Ленд-Лиза». Говоря о «Валентайнах», легендарный танкист отмечал: «Все с мощными радиостанциями. Это вам не флажками из люка махать. Хорошая машина, приземистая, но тесновато».
0: Техническая справка. «Валентайн» — британский легкий пехотный танк. Выпускался в Канаде по лицензии. Боевая масса — 15 тонн. Лобовое бронирование — от 30 до 60 миллиметров. Вооружение — орудие калибра 40 миллиметров, пулемет «Браунинга» 7,62. Двигатель шестицилиндровый, карбюраторный, мощностью 135 лошадиных сил. Скорость по шоссе 25 км в час. Экипаж 3 человека. Особенность – двухместная башня.
4: На Курской дуге Кошечкин подметил, что «Валентайны» очень похожи на немецкий танк Т-3. Решили этим воспользоваться. Переоделись в немецкие комбинезоны. На танке нарисовали немецкие кресты и поехали.
0: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
4: Пересекли линию фронта, зашли в тыл к немцам. Вроде бы нечаянно раздавили две пушки с расчетами. Кошечкин вырос среди немцев Поволжья. Неплохо владел языком. Позже танкист вспоминал: «Немец орет, куда прешь? Я ему шпрехен забита них за шнель. Мол, говори помедленнее, не понимаю. А сам верхом на орудии сижу, ножки свесил, бутерброд уплетаю, улыбаюсь». Подъехали к большой штабной машине. Подцепили ее к танку и поехали к своим. Немцы, наконец, заподозрили неладное. Кошечкин рассказывал: «Как врезали по нам. Башню насквозь пробили. Если бы я сидел в танке, то привет. А так меня только оглушило, и кровь из ушей пошла. Башнера Пашку Терентьева в плечо осколком задело. Притащили эту машину. Все глаза вылупили. Башня пробита насквозь, а все живые. Наградили меня за это дело орденом Красной Звезды. В общем, на фронте я немного хулиганом был».
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
7: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области. Это был важный логистический и оборонительный узел украинских формирований. Под контроль нашей группировки перешло 12 квадратных километров территории. Это второй населенный пункт в Запорожской области, освобожденный на этой неделе. Ранее воины-дальневосточники взяли под контроль село Черивное, в котором боевики оборудовали укрепленный узел обороны для прикрытия южной окраины населенного пункта Комсомольская. В Херсонской области расчет беспилотников «Зала» группировки войск «Днепр» обнаружил и скорректировал уничтожение пункта управления украинскими дронами на правом берегу Днепра. Подробнее о работе рассказал старший оператор комплекса «Зала» с позывным «Гудини».
2: Меньше стало артиллерии гораздо. В основном перемещение личных составов на автомобиле вдоль населенных пунктов. То есть перемещение личного состава, перемещение продовольствия и так далее. Мы запускаем не только «Зала», но еще и «Ланцет». У нас в общем 96 применений. В нынешний момент мы больше используем «Залу» как отдельный разведчик. То есть «Ланцет» мы редко используем, нету сочных целей для него. И как бы в основном работаем артиллерией, корректируем ее.
1: В этот раз по обнаруженной операторами цели отработали 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт-Б». В считанные минуты артиллеристы навели орудие и предельно точным попаданием уничтожили пункт управления украинскими дронами по заданным координатам. Расчет «Залы» зафиксировал результат поражения цели. В соединениях и воинских частях Южного военного округа готовятся к смотрам готовности военной техники к мероприятиям летнего периода обучения. Его проведут специальные комиссии. Ранее при подготовке вооружений военной техники к эксплуатации в условиях высоких температур специалисты проверили работоспособность агрегатов и узлов, а также заменили масло, смазки, охлаждающие жидкости. Уже подготовлены 100% техники. В Приморском крае прошло занятие по подготовке вожатых собак минно-розыскной службы. Тренировки состоялись в инженерно-саперном полку общей войсковой армии Восточного военного округа. Командование воинской части организовало подготовку военнослужащих и животных, максимально приблизив ее к условиям работы в зоне специальной военной операции. В Тверском Суворовском военном училище открыли барельефы героям России Павлу Яндовицкому и Василию Марзоеву. Владимир Путин накануне вручил золотую звезду Героя России родителям погибшего в зоне СВО лейтенанта Василия Марзоева. Кроме того, звание Героя России посмертно было присвоено капитану Александру Рязанову. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Рыцари круглого стола. Айвенго. Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Стоматология в средние века. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Итак, дорогие друзья, начнем с того, что такое Средневековье. Во-первых, это высокорелигиозное общество, потому что такого вопроса, как «а есть ли Бог?» нет. Есть вопрос «Бог есть?» Как это доказать? И, кстати, вот они доказательства, как прописывал Фома Аквинский. Так вот, мирское, то есть светское и духовное на тот момент друг с другом перекликались. Было особенности магического восприятия мира. И самое главное, священное писание, оно ответит на все твои вопросы. А жаркая молитва поможет от всего. Помимо этого, базой средневековой медицины была так называемая гуморальная теория. Внутри человека есть четыре жидкости. Это кровь, флегма, черная желчь и желтая желчь, если я не ошибаюсь. Если эти четыре жидкости в организме находятся в балансе, человек не болеет. Влияет на него абсолютно все. Питание, поведение, мысли, запахи, расположение планет в космосе. Все на это влияет. И если баланс нарушается в какую-либо сторону, человек начинает делать, скажем так, неконтролируемые действия, которые могут привести его к греху. А грех в дальнейшем может привести к болезни. Это основа и база средневековой медицины, которая пришла из Греции в Рим, из Рима уже в средние века, благодаря сохраненными им записями великих авторов о Греции и античности, сохраненные мусульманскими учеными, иудейскими учеными и христианскими учеными. Итак, дорогие друзья, при чем здесь стоматология? Дело в том, что зубные боли также возникали из-за нарушения баланса жидкости в организме, и разные боли были зубные. То есть, например, была холодная боль, которая была из-за того, что вы едите что-то холодное или что-то горячее, и лечились они по-разному. Но дело в том, что качественное, в кавычках, по современным меркам, стоматологическое лечение позволить себе в средние века могли не все. Да даже далеко ходить не надо. Екатерину II Великую лечил лучший врач Европы. А если почитать ее мемуары, она с невероятной яркостью и точностью настолько отразилась это в ее памяти годы спустя. Она описывала, как ей вырывали зуб и вырвали, прошу прощения за подробности, кусок десны, как кровь хлестала во все стороны, как 4 недели она билась в лихорадке и могла, соответственно, покинуть этот бренный мир раньше времени. Настолько сильно это отразилось, что она своим детям и внукам, а особенно внукам, еще до рождения приписала лучших зубных врачей, которые следили за тем, как у них растут зубы, как они за ними ухаживают, для того, чтобы ее чадо и прачадо не мучились так, как мучилась она.
2: Стоматология в средние века.
1: Область знаний.
3: Итак, дорогие друзья, что же делать, если у вас болит зуб? Во-первых, жаркая молитва. Это действительно жаркая молитва. Это было средство от всех недугов, которые были в те времена. Болеешь – молись. Хочешь хороший урожай – тоже молись. И воздастся тебе. А если не воздастся, то воздастся в другой жизни. Однако у нас, по крайней мере, еще до времен Средневековья есть свидетельство, когда еще древний человек занимался зубными операциями при помощи кремниевого сверла и делали пломбы при помощи пчелиного воска. То есть уже тогда об этом знали. Скажем так, если сейчас вам не нравится, когда доктор орудует сверлом, то представьте, когда у вас долгое время открыт рот и пользовались каменным сверлом. Но вернемся к средним векам. Зубная боль – это действительно было нечто такое, что заставляло людей даже отправляться в долгое паломничество. Люди отправлялись в паломничество в другие города очень далеко от своих родных земель для того, чтобы избавиться от зубной боли. Была даже святая. святая, соответственно, святая Аполлина или Аполлония, не помню там точно как. В общем, это раннехристианская святая, которую во времена еще Рима казнили перед этим, вырвав у нее все зубы. Поэтому подумали, что, ну, раз она погибла такой мученической смертью, значит, с зубной болью это к ней. И это абсолютно нормально. Молитва помогала. Помимо этого, не будем забывать про магическое мышление, а магия в те времена, в том числе и письменная, она существовала, она никуда не уходила. Только меня многие спрашивают, а инквизиция что, как смотрела на это все? А инквизиция на это смотрела, ну, скажем так, сквозь пальцы. Потому что это простая бытовая магия, которая не рассчитана на то, чтобы нанести вред. И ее заклинания были очень интересны. Одно из моих любимых заклинаний – это взять железный гвоздь, на который нужно было написать имена святых, ткнуть его сперва под больной зуб, а потом этот гвоздь вбить в дуб, и тогда боль уйдет. Одно из самых интересных заклинаний, которые у нас есть в западноевропейских средневековых источниках, это найти сороконожку, взять железную иглу, сперва воткнуть себе под корень зуба, потом в сороконожку. Таким образом, боль от зуба должна передаться сороконожке. Самовнушение – штука очень сильная. Некоторым, возможно, это и помогало.
2: Стоматология в средние века.
1: Область знаний.
3: Но все-таки вернемся именно к стоматологии. Мы же сегодня про это. Здесь, если вам повезло, вы человек, у которого есть деньги, вы можете воспользоваться услугами профессионального врачевателя, который закончил, допустим, Солярский университет или другой университет. И самое главное, вы достаточно богаты, чтобы обеспечить его книгами передовых авторов на тот момент. Например, французского автора Ги де Шоляка. Как пример, передовой на тот момент, и, кстати, у него очень много записано именно про зубную хирургию, челюстную хирургию и лечение зубов. И тогда сперва вас будут лечить по особенностям средневековой медицины. Сперва, как говорится, попытаются лечить травками и различными растворами, которые должны избавить вас от боли. А здесь использовалось ароматическое вино, разбавленное солью. То есть это было, грубо говоря, консервативное лечение. Сперва лекарствами. Если это не помогает, то вас лечат при помощи особого режима, который вы должны выполнять. То есть, например, вы должны соблюдать определенный режим питания, определенный режим деятельности и, самое главное, при этом всем еще пить лекарства. И только если первые два способа не помогли, точно так же, как в современной медицине, начинали прибегать к хирургии. Только уже в крайнем случае, но старались ее избегать. Зубы вырывали, но на самом деле всегда старались сохранить. И делали пломбирование при помощи, опять-таки, того же самого воска. Старались зубы сохранять. Известны как раз-таки именно попытки удаления кариеса и прочих там больных зубов. Если все-таки не помогло и зуб приходилось вырывать, то опять-таки еще с 14 и 13 века нам известно о протезировании зубов при помощи чужих зубов, вот, более здоровых, но точно таких же, либо их вырезали из коровьей кости. Конечно же, там не было таких особенностей, как у современного протезирования зубов. Там просто пилили другие зубы и между ними делали проволоку, которая помогала это все удерживать. То есть сперва консервативное лечение при помощи многочисленных лекарств, окуривание какими-нибудь пахучими травами, молитва, конечно же, при этом всем. Соответственно, окуривание беленой, там, луком-пореем, ладаном. Это все очень дорого, особенно ладан, это очень дорого стоит. Полоскание рта и прочее. Только после этого режим, естественно, с приемом лекарств и так далее. И в самый крайний случай это именно хирургия.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: Очередной бесполезный конф-кол готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Радио «Звезда».
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Стоматология в средние века. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Если у вас денег нет, во-первых, мне вас жаль. Потому что, как мы уже сказали, самый эффективный метод того, чтобы справиться с зубной болью, это, конечно же, молитва. Это молитва, это магия. Тебя могут уводить куда-нибудь родные. А если у тебя развился сепсис, то, друг дорогой, здесь поможет только паломничество в Иерусалим. Нам известен, например, один случай 13 века, когда врач посоветовал человеку, скажем так, с больным зубом, аккуратнее быть с едой, именно не обжорствовать, потому что это грех, а значит, нарушение баланса в организме, а значит, тебе только хуже станет своей вот именно десной распухшей. Он, придя домой и увидев праздничный ужин, там, жареных гусей и всего остального, не сдержался. И в итоге, по всей видимости, еда или что-нибудь еще попало под десну, и у него сепсис начал развиваться. То есть, он прям говорит, что он опух, люди видели, как у него огромный пузырь стал. И он начал молиться, ему буквально пришел, не расшел святой, который сказал: «Иди в паломничество, друг мой». Он дошел в паломничество, начал молиться, взял там свечу, перемотал ее вокруг головы. И, по всей видимости, возвращаясь назад, соответственно, свищ, который у него образовался, проткнул, из-за чего вытек весь гной, и он подумал, что это чудо Господне. То есть, это то, как мы можем трактовать то, что было описано в средние века. Как мы уже сказали, жаркая молитва. Помимо этого, магия. Одно из моих любимых вещей – это описание в таких подобных источниках такого бытового колдовства, как сушеный клюв сороки, например, спасает от зубной боли. Это как, знаете, это как чесночок в баночке из-под киндера таскать. Вот примерно то же самое, на таком же уровне было. То есть здесь мы в некотором смысле от средневековых наших коллег не ушли. Помимо этого, было и народное лечение, скажем так. Но только, как вы понимаете, идти рвать зубы к местному кузнецу – это, скажем так, так же, как бить татуировку в подвале. Может закончиться весьма плачевно. Но это не означает, что, например, грубо говоря, государственные образования и их органы не заботились о людях. Например, как нам известно, в германских городах, насколько помню, в Нюрнберге, цирюльникам буквально город платил за то, чтобы они не отказывали никому, кто попросит о лечении, вскрытии нарывов, лечении зубов и так далее. Кстати, о цирюльниках. Как мы уже сказали, это человек, который выполнял и медицинскую функцию, и при этом еще мог тебя подстричь, побрить. В общем, это как прийти в современный барбершоп, только помимо того, что вас бреют и стригут, вам еще могут сказать: слушай, родной, как бы у тебя восьмерка плохая, давай пока мы тебя стрижем, мы пломбу еще поставим. Вот примерно это. Или, например, ноготь в палец врос. Вот то же самое могли сделать и здесь. А цирюльников профессиональные врачи очень сильно не любили, потому что они относились к ним как к мужикам таких профессий, как мясник, башмачник и тому подобное. То есть они обучались от отца к сыну, то есть цеховое именно обучение. Ты сын мастера, соответственно, сперва ты ученик, потом подмастерье, потом мастер. И именно такая система обучения, она не была свойственна для обучение в университетах. Поэтому университетские смотрели на всех свысока. Мол, типа, мы прикасаемся к античным трудам, а вот эти грязные мужики только зубы отрывают, просто как мясники работают. Как вы понимаете, хирурги и дантисты, вот эта шутка, типа, дантист не настоящий врач, она в США, например, до сих пор воспринимается всерьез.
2: Стоматология в средние века.
1: Область знаний.
3: Самое главное то, что подобная профессия по вырыванию зубов, как в средние века, и отношение к ней, такое цеховое, в некоторых местах оно прожило до 20 века. Например, в статуты многих городов, например, того же самого Парижа или города Брюкке во Фландрии, они предписывали, что лавка, в которой производится какой-то товар и продается там же, например, башмаки, окна должны быть открыты, и все люди, особенно прюдомы, то есть смотрящие за тем, чтобы все законно выполнялось и по правилам и статутам цехов, должны видеть, как что-либо производится. То же самое касалось и цирюльников. То есть буквально вы сидели на улице, когда с вами выполняли действия по вырыванию зубов. Самым лучшим цирюльником был тот, который вырвет зуб быстро и как можно более обеспечив немучительность процесса. И самое главное в этом всем, вырвать правильный зуб. Потому что уже бывали подобные ситуации, которые тоже часто описывались. И вот вы представьте, сегодня для нас зубные врачи, это вот вы приходите, вас сажают в кресло, комфортное, местами с подогревом и так далее. То есть вот именно в подобные клиники. Да даже государственные клиники у нас, в принципе, хорошие, и в регионах тоже. Лучше, чем в Средневековье. А в средние века вы должны сидеть перед толпой людей, скажем так, какой-нибудь Магнус, вот, у которого отец цирюльник, дед цирюльник, соответственно, зубы вырывали, и он такой: «Дамы и господа, сейчас я вам покажу свое мастерство». Оття! Вырывает зубы, естественно, кровище, все хлестает и так далее. Некоторые из этого самое настоящее шоу устраивали. Нам известно, уже после Средневековья, 17-18 век, в Италии цирюльник заказывал карлицу, которая колдовала, чтобы порча, и никто с глаз не мог навести на человека, у которого сейчас зуб вырывает, чтобы все точно хорошо пошло. Маленькие обезьянки, которые развлекали, и он все это делал на постаменте человек перед зрителями. Вот что значит именно, если вы живете в городе, и у вас есть возможность сходить, ну, грубо говоря, по государственной программе, вырвать себе зубы, если они у вас болеют. А в деревнях народная медицина, молиться святому, пойти к местному кузнецу и надеяться то, что никакого заражения не будет. Однако при всем при этом, это нам сейчас кажется, что это прям дикие варварские времена, ну, относительно современности, конечно же, дикие варварские времена. Однако это все равно все врачи, стоматологи и прочие, которые были именно в те времена, они записывали, что они делают, они развивали свою мысль о том, как лучше работать зубами. Например, челюстно-лицевая хирургия в средние века, она была, ну, не на современном уровне, но люди знали, как вправлять челюсть, как сращивать переломы. Почему? Да потому что они очень часто сталкивались с подобными травмами, особенно если ты военный врач, грубо говоря, в кавычках. А, кстати, по поводу врачей на поле боя. Нет, друзья, тактических медиков на тот момент не существовало. Врача ты должен обеспечить себе сам. То есть, если ты, например, благородный дон, шевалье какой-нибудь, идальго, риттер, рыцарь, ты мог взять с собой в поход, естественно, за определенные деньги и предоставляя должный уровень комфорта в походе, взять с собой медика. И если это был хороший обученный медик, он действительно мог сотворить чудеса, в том числе и арбалетный болт из лица вытащить. Могло касаться в том числе и зубов. Но знаете, когда ты полководец, а у тебя болит зуб, очень часто бывает, что ты примешь неправильное решение. А если ты простой человек, и, скажем так, у тебя заболел зуб во время осады, если у тебя денег нет иди молись. Если у тебя деньги есть, тебе хватит только на цирюльника. А вы представьте, военно-полевой лагерь. Как там все классно в этом плане. Так что, как хорошо, что современная стоматология у нас сейчас с вами есть. Но и в средние века люди, несмотря на то, что им было достаточно тяжело лечить людей, они все равно сделали свой невероятный вклад в сохранение античного наследия в рамках лечения людей, но еще и свой опыт записывали, что и привело нас к сегодняшнему уровню стоматологии.
2: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: «Область знаний».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Неонацистская власть Киева нанесла террористический удар по общежитию педагогического колледжа в ЛНР ночью, когда студенты спали, заявил президент России Владимир Путин. Во время встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев» глава государства подчеркнул, Киеву нужны такие преступления, как атака на общежитие в Стробельске, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте и после свалить последствия на Россию. Добавлю, ранее сегодня министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что пострадавшим при атаке ВСУ на колледж окажут всю необходимую помощь. В регион направлены специалисты экстренной психологической помощи. Из-под завалов извлечены трое выживших и один погибший. 8 человек госпитализированы. Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Причина обеспечения безопасности – фитосанитария, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. По его словам, Россия направила своих инспекторов в Армению, которые примут решение о дальнейших поставках цветов.
2: Проблемно это не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключал, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе и цветы из стран, ввоз из которых запрещен. На сайте посольства России в Молдавии появилась электронная запись на прием по вопросу принятия гражданства для жителей Приднестровья. По словам главы организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорики Кахтаревой, работа начнется с понедельника, согласно указу президента России. Жители непризнанной республики смогут получить паспорт в упрощенном порядке. Ученые Лондонского университетского колледжа разработали двухэтапную модель старения человека, пишет журнал Science Daily. Первый этап модели показывает, что в молодости организм накапливает скрытые повреждения от инфекции или травм. Второй – с возрастом защитные механизмы слабеют, и ранее подавленные дефекты вызывают болезни – рак, артрит или лишай. Эксперименты уже подтвердили эту теорию. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность, плюс 22, в воскресенье малооблачно и до 25 тепла, сейчас в столице плюс 29. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг.

0: Радио Звезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о медузах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Медуза убивает быстрее кобры. Яд австралийской морской осы – самый быстродействующий в природе. Яда одной особи достаточно, чтобы убить 60 человек. Антидота нет.
1: Факт второй.
3: Некоторые медузы бессмертны. Вид Turritopsis dornii способен возвращаться из взрослой стадии в личинку, буквально перематывая обратно свой жизненный цикл. Теоретически, это может происходить бесконечно.
1: Факт третий.
3: У медузы нет мозга, сердца и крови. Все ее тело – это 95% воды, желеобразная ткань и примитивная нервная сеть. Медуза реагирует на свет и прикосновение, но не думает и не чувствует боли.
1: Факт четвертый.
3: Медузы – одни из древнейших живых существ. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад, задолго до динозавров.
1: Факт пятый.
3: Медузы выключают атомные электростанции. Стаи медуз забивают водозаборники АЭС по всему миру, и станции вынуждены останавливать реакторы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о медузах.
4: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
5: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица Земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
7: Около озера Ван в Турции когда-то находилась древняя столица государства Урарту – Тушпа. Центром ее была одна из самых неприступных крепостей всех времен и народов – Ванская скала. Урарты были искусными строителями и инженерами. Они сумели превратить настоящую скалу, стоявшую на берегу озера, в удивительный бастион, дворец, храм. Прямо внутри горы были высечены обширные царские палаты. Между различными уровнями твердыни проложены лестницы. В тех местах, где на скалу было легче взобраться, высились крепостные стены с могучими воротами. Древний армянский историк упоминает роскошные здания в три этажа, расписанные яркими красками. Но что за город, что за крепость, если нет достаточного количества воды? Озеро Ван тут помочь не могло, потому что оно соленое. Для орошения полей и снабжения города питьевой водой требовалось что-то иное. И царь Урарту Минуа построил 70-километровый водный канал. Это грандиозное сооружение с кладкой высотой до 15 метров с навесным водным мостом через реку Хашаб действует до наших дней без перебоев в течение 2500 лет и до сих пор снабжает пресной водой районы современного города Ван. Единственная реконструкция канала была произведена в 1950 году, когда отдельные стены водопроводов укрепили железобетонными конструкциями. Ученые считают, что инженерные характеристики этого канала ничуть не уступают современным гидротехническим сооружениям. Но земная слава непрочна. Через несколько столетий после падения Урарту молва будет приписывать строительство канала легендарной ассирийской царицы Семирамиде. А имя Минуа будет забыто. Долгое время крепость на Ванской скале была неприступна. Однако всякое величие когда-нибудь идет на спад. Так случилось и с Урарту. В 6 веке до нашей эры Тушпа была захвачена и разрушена медийцами. Позднее Ванская скала использовалась многими народами и государствами как крепость и опорный пункт. Например, во времена Османской империи турки вновь построили в ней крепостные стены с бойницами. а также мечеть, школу, казармы. Даже царским гробницам в нижних этажах пещеры нашли применение. Стали использовать их в качестве тюрьмы. В последний раз крепость участвовала в боевых действиях уже в 20 веке. Во время Первой мировой войны и получила серьезные повреждения в результате пушечного обстрела. Но даже сейчас древним развалинам Тушпы не светит тихая музейная жизнь. Вокруг продолжают кипеть сражения между турецкой армией и курдскими сепаратистами. Видимо, такова судьба этого города и этой твердыни. На ее могучих стенах вполне мог бы красоваться девиз «И вечный бой! Покой нам только снится!» Тушпа.
0: Старый город. Всемирная история. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 25 ноября 1718 года царь Петр Алексеевич подписал указ о создании на Руси первой ассамблеи.
3: «В освященном зале возникнув, духом не падай, телом не дубей, напротив, округлив руки и не мешкая, в кипение гостевое с сорвением включайся».
2: В те далекие времена иностранцы проживали в немецкой слободе на правом берегу Яузы. Шотландцы, англичане, французы и прусаки работали и отдыхали сообща. Веселились, устраивали шумные пирушки. Смешение культур и национальных обычаев не вызывало конфликтов. Умение весело проводить время в большой компании очень понравилось Петру. И он предложил русскому дворянскому обществу новый вид досуга – царскую ассамблею. Правила государь придумал сам. Приглашенные должны были играть в шахматы, карты, курить, танцевать, беседовать и распивать спиртные напитки.
3: «Зелье пить в волю, понеже ноги держат. Буди откажут, пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил».
2: Зимние ассамблеи проходили в дворянских усадьбах, летние – в летнем саду. Самую первую московскую ассамблею провели у князя Рамадановского, вторую – у Александра Меньшикова. Московская знать пребывала в шоке. Подобное времяпрепровождение считалось неприличным. Однако спорить с императором никто не решался.
3: «Перед появлением многонародным гостю надлежит быть мыту старательно, без пропускания оных мест, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиную мерзкой урон не нанести. Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести женские взирая не с открытой жадностью, но из-под тишка. Они и это примечают. Не сомневайся, таким манером их уважишь и нахалом не прослывешь. Помни, сердце дамское вельми на музыку податливо. Используй сие, и обласкан будешь непременно».
2: Первый российский император буквально заставлял своих подданных веселиться на иностранный манер. Получалось откровенно плохо. Народ царя боялся. В шахматы играть не умел. А слова «полонез», «контрданс», «англез» и «минуэт» считал нецензурной бранью. Пришлось Петру Алексеевичу вносить в придворный этикет особые правила.
3: «Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и меня, духом не падай, рот не разевай, но и не высовывайся. Услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против обычного способнее. Засим с Богом! Вперед!»
2: «Опоздавшему штрафную. Чуть ли не полуторалитровый кубок водки. Уклониста, того, кто на бал вообще не приехал, в черный список». За порядком на ассамблеях Петр следил лично.
3: «Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, женский и мужской пол соблюдая. Иначе при пробуждении конфуза не оберешься».
2: После смерти Петра Великого в 1725 году царские ассамблеи исчезли сами собой. Навязывать людям безудержное веселье стало некому. Попытки Петра II реанимировать придворные вечеринки потерпели неудачу. Народ предпочитал отдыхать исключительно в кругу родных или сослуживцев. Что-то вроде современных корпоративов. На них тоже бывало всякое, но с петровскими ассамблеями не сравнить.
1: Теперь так не принято.
4: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки.
5: На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
4: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.
5: «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
4: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера
3: на радио «Звезда».
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
0: В 1952 году во французский город Валларис приехал известный парижский фотограф Робер Дуано. Ему предстояло сделать портрет великого Пабло Пикассо.
6: Мы с ним познакомились, поговорили. Вечером я отправился в пекарню, которая поставляла художнику булочки. Одни из них были весьма необычными, четырехпалыми. Я спросил, как они называются. Мне ответили: «Руки Пикассо». Ну, конечно, как же еще? Я принес эти булки, положил их на стол перед Пабло и сделал фотографию. Ему понравилось. Он вообще любил шутки. 2 дня, что мы провели вместе, он постоянно смеялся. Пикассо – лучшая модель из тех, с кем я работал. Все, кто к нему приближался, оказывались осыпаны какой-то золотой пылью.
0: Снимок получился и вправду очень забавным. Художник сидит за столом, его руки опущены вниз, а на столе лежат огромные четырехпалые булки. Неординарное решение. Однако вряд ли эту немного странную постановочную композицию придумал именно фотограф. Скорее всего, идея принадлежит самому Пикассо. И вот как она появилась.
1: История одной фотографии.
0: В том же 52-м году он встречался со своим кумиром Чарли Чаплиным. Одна беда. Пабло не знал английского, Чарли не владел французским. Общались жестами. Пикассо молча показал свою мастерскую. Позже он вспоминал:
7: «После демонстрации новых картин я поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь настала очередь Чаплина. Он сразу же все понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую сценку бритья и умывания с различными эпизодами. Что-то вроде выдувания из носа мыльной пены. Затем Чарли взял 2 зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из фильма «Золотая лихорадка». Казалось, вновь вернулись старые времена».
0: Скорее всего, художник сам рассказал эту историю Роберу Дуано и невольно стал соавтором знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Руки булочки».

Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин и выпускники первого потока программы «Время героев» минуты молчания почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Президент подчеркнул, что удар не был случайным. 16 беспилотников атаковали одно и то же место, при том, что никаких военных объектов вокруг нет.
2: На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет.
1: Президент отметил, что ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел в этой ситуации нельзя. Глава государства приказал военным представить свои предложения ответа на удар ВСУ по общежитию. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительства СНГ в Ашхабаде. Премьер отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества увеличило взаимную торговлю.
3: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг». Реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте. Проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно, активно внедряются различные цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация, стартовали новые общие производства в машиностроении.
1: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицы СНГ в 27-м году, а Караганды в 28-м. Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Расходы родителей на выпускной 11-классника в этом году достигнут в среднем 46 тысяч рублей. Это показал опрос портала «Суперджаб». Для сравнения, в прошлом году средний чек составлял 39 тысяч. Кроме того, по словам аналитиков, в 2026-м выросли расходы на выпускные для 9-классников до 33 тысяч. Значительную часть бюджета занимает покупка нарядов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
5: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: kraj stoljeća. I naše pravde će...
1: I každemu dano jablaka.
0: Gdje si zgao, ne zanikaj, da će tamo nikoš tu.
2: Pred nami ogromne, raznobrazne rabute.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Начинается Земля, как известно, от Кремля. Владимир Маяковский.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». В былые времена они считались важными центрами Руси и основными защитниками в случае нападения врага. Кремли сейчас – это музеи-заповедники, жемчужины туристических маршрутов и едва ли не главные украшения многих российских городов. Сколько всего кремлей в нашей стране? 10? 15? По различным оценкам – около 30. Однако увидеть каждый, увы, не получится. К сожалению, далеко не все старинные цитадели сохранились. Юрьев-Польский Кремль, Судиславский, Касимовский, Переславль-Залесский, Тетюшский. Кто-нибудь о них слышал? Разве что специалисты. А ведь когда-то кремли располагались по всей территории государства. От Соловецких островов до Иркутска, от Коломны до Пскова. И у каждого форпоста своя уникальная история. Кто-то скажет, да все они одинаково строились. Разницы-то почти никакой. Все те же однообразные башни, чуть ниже, чуть выше, стены, бойницы, тайные ходы, лестницы. А вот и нет. Ничего подобного. Все зависело от местности, где возводились оборонительные укрепления. Холмы, извилины рек, скалы, даже болота. Именно эти естественные препятствия являлись надежной дополнительной защитой. А все фортификационные сооружения специально подстраивались под рельеф. Поэтому двух похожих кремлей не бывает.
3: Исторические заметки.
4: Самый древний Кремль России? Нет, не московский, новгородский. Археологи уверены, деревянный детинец на берегу реки Волхов был построен еще в X веке. А раз так, то и самый старинный собор в стране также находится именно в Великом Новгороде. Потому что в центре крепости наши предки всегда строили церковь.
6: Древнейший на территории России храм – Софийский собор. Он был построен в 1050 году. Этот духовный центр Великого Новгорода украшает сразу 5 куполов, а крест на самом центральном из них венчает металлический голубь. Считается, что птица символизирует собой Святой Дух, хотя версий много.
7: Старики говорят, мол, когда царь Иван Грозный Новгород взял, пролилось много крови. Глядя на это, Святой Дух так и застыл на месте. От ужаса. Навеки застыл. Но и другое в народе сказывают. Если железный голубь на кресте отомрет, или слетит с креста, Новгород погибнет.
6: Сегодня ансамбль Новгородского Кремля – это музей-заповедник, который по праву считается объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории крепости находятся местная филармония, областная научная библиотека и музыкальное училище. Для посетителей открыты некоторые башни старинной цитадели и частично боевой ход Кремля по периметру оборонительных стен. Рядом Софийский собор, свидетель многих веков и ключевых событий в жизни нашей страны. Он помнит Ярослава Мудрого. Он помнит все, что и подтверждает правильность поговорки.
8: земля начинается с Кремля. Новгородский Кремль.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Самый маленький Кремль России – Зарайский. Единственный, полностью сохранившийся в Подмосковье. Он действительно крошечный. Площадь чуть больше 2 гектаров. Для сравнения, это примерно 2 футбольных поля. За такие скромные размеры Кремль несправедливо считают неприметным. Зря. Форпост Зарайска по-своему уникален. Он в точности повторяет формы старинных итальянских крепостей, по образу и подобию которых и был построен прямоугольник с 12-гранными башнями по углам. А еще Зарайский Кремль ни разу за всю свою историю не перестраивался. Ни разу. А ведь ему почти 500 лет. Дальше идем. На Руси кремли почитались настолько, что их продолжали возводить даже тогда, когда они не имели вообще никакого боевого предназначения. История знает также много примеров, когда древние цитадели переезжали с места на место, но все равно оставались центром региона или удельного княжества. Вот послушайте, это интересно.
9: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города, большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
10: Как это Рязань забытая и потерянная? Вот же она, стоит и по сей день. Оказывается, это совсем другой город. И Рязанью он стал называться лишь в 1778 году по повелению Екатерины II. А до этого был Переяславлем Рязанским. А где же тогда первая, старая Рязань? Она находилась в 50 километрах ниже по Оке. Теперь там осталась маленькая одноименная деревушка. В 2010 году в ней жили всего 9 человек. А сейчас один бог знает сколько. В 12-13 веках Рязань была одним из крупнейших русских городов, столицей Великого Рязанского княжества. Линии земляных валов и крепостных стен тянулись на несколько километров, образуя пятиугольник. Жители всегда были готовы отразить нападение, еще бы, ведь в те годы Рязань находилась на самой границе русских земель. Но даже это им не помогло. В 1236 году от беженцев из разгромленной Волжской Булгарии пришли тревожные вести. Вторгся неодолимый враг – монголы. Спустя год огромное войско Батыя подступило к границам Рязанской земли. Хан потребовал отдать ему 10-ю часть от всего имущества. Рязанские князья поначалу думали, что дело ограничится золотом, серебром, богатыми дарами. Но узнав, что десятина распространяется также на людей, пришли в ярость.
11: Когда нас всех не будет, то все потом ваше будет. Деды и отцы наши в рабах ни у кого не бывали. Умирали за свою честь и отечество. Так и мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить.
10: 6 дней и ночей держалась Рязань. Но силы были неравны. Ворвавшись в город, монголы превратили его в пепелище. Урон был так велик, что в отличие от многих других древнерусских городов, Рязань больше не отстраивалась. В 14 веке столица княжества была перенесена в Переяславль Рязанский. И уже он унаследовал славу древней Рязани. Сейчас старая Рязань – бескрайнее поле для работы археологов. Причем поле во всех смыслах. Там, где раньше гордо вздымались к небу храмы и крепости, теперь лишь колышется на ветру трава ковыль. Рязань.
9: Старый город. История России.
12: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Крепость-невидимка. На карте есть, а по факту нет. То, что сегодня называется Ярославским Кремлем, на самом деле Спасо-Преображенский монастырь. Деревянная цитадель действительно стояла когда-то на берегах Волги, но после пожара в 1501 году она сильно пострадала и впоследствии была полностью разобрана. За ненадобностью. Так что никакого Кремля в Ярославле нет. Зато великолепно сохранился тот самый каменный Спасо-Преображенский монастырь, который считается колыбелью царского дома Романовых. Именно отсюда, в начале 17 века, молодой Михаил Романов, первый в династии, отправил в Москву грамоту со своим согласием взойти на российский престол. А еще в этом самом Ярославском монастыре была найдена уникальная рукопись, навсегда изменившая наше представление о древнерусской литературе.
6: Дорогой ценой обошлась победа во времена смуты. С тех пор от крепости сохранились лишь святые ворота да небольшой участок западной стены. Остальные оборонительные сооружения после длительной осады быстро обветшали. А уже в годы правления Екатерины Великой старый рубленый город очистили от всех деревянных построек, и некогда мощные укрепления Ярославского Кремля были окончательно срыты. Лишь неподалеку продолжал стоять Спасо-Преображенский мужской монастырь. Во второй половине 18 века там произошло событие поистине историческое.
16: Бог милостив, батюшка, здравствуйте. Я граф Алексей Мусин Пушкин. Прослышал от знакомых о вашей монастырской библиотеке. Позволите взглянуть?
17: Это разрешено. Вот здесь, к примеру, лежат книги, найденные в стенах храма. Сокрыты они были от врагов, но не от честных людей.
16: Погодите, погодите. Быть того не может.
17: Да, да. Слово о полку Игореве.
16: Да это же... Назовите цену. Любую покупаю.
4: Граф Алексей Мусин-Пушкин действительно приобрел у священника старинную рукопись. Но ее ждала незавидная участь. Во время московского пожара 1812 года единственный экземпляр древнего манускрипта был утрачен навсегда.
15: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ о Кремлях. Псковский, Смоленский, Казанский, Астраханский. Они выполняли разные функции, не только оборонительные. Это были еще и своеобразные центры торговли, ремесел. Вокруг крепостей возникали посады, рынки, кузницы, гончарные мастерские, много чего. А вот, к примеру, в Тобольском Кремле и вовсе находилась самая настоящая тюрьма. Туда привозили колодников, ссыльных, каторжных, политзаключенных. В свое время построили даже специальный тюремный замок. Он способен был вместить 2500 осужденных. Стены этих казематов помнят немало известных людей. Там содержались Федор Достоевский, Николай Чернышевский. Был, правда, и совсем уж необычный узник. Набатный колокол Углича, который посмел поднять народ на восстание. Его ждало очень даже человеческое наказание. Колоколу отрезали язык и оторвали ухо. А общий срок сибирской ссылки составил 3 столетия.
15: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Древнерусские крепости – это не только башни, стены, бойницы. Это еще и люди, которые их строили, защищали. У московского Кремля была своя так называемая итальянская эпоха. К примеру, Оливис Ламберти стал автором Архангельского собора. Его тезка, еще один итальянец, Оливис Фрязин, он же Оливис Миланец, полностью переделал старый кремлевский дворец. А вот мастер Пьетро Салари по праву считается отцом Грановитой палаты. Любопытно, что в 15 столетии в России утвердили итальянский формат кирпича, используемый и по сей день. Причем, если раньше в нашей стране кирпич производился кустарным способом, то иноземцы построили под Москвой первый брикетно-каменный завод. Для чего? Узнаем прямо сейчас.
18: Приключения иностранцев в России.
19: В 1475 году в первой Софийской летописи в Москве была сделана следующая запись.
20: На Велик день на Пасху приехал к нам итальянский зодчий. И взял же тот Аристотель с собою сына своего, зовут Андреем. Да слугу с собой привез, зовут Петрушею.
19: Почти ничего не напутал дьяк дворцового приказу. Разве что не упомянул фамилию иноземного архитектора Ридольфо Аристотель Фьораванти. Во второй половине 15-го столетия его называли лучшим инженером Европы. Он строил мосты, шлюзы, каналы, башни, отливал колокола. Работал в Неаполе, Риме, Венеции, в Мантуе и во Флоренции. Талантливый архитектор был нарасхват. Слава, почет, признание коллег. Беда пришла, откуда не ждали. В июне 1473 года Фьораванти арестовали и обвинили в сбыте фальшивых монет. Донос был ложным, его оправдали. Но неприятный осадок остался. Ридольфо обиделся, а тут, откуда ни возьмись, русский посол в Италии Семен Толбузин.
21: А поезжай-ка ты, братец Аристотель, в Москву. Нам башковитые инженеры ох, как нужны. На вот, держи готовую бумагу. Подписывай, не боись, не обманем.
19: Фьораванти согласился и поехал.
18: Приключения иностранцев в России.
19: Он взял с собой любимого сына, Андреа. В московском княжестве его называли Андрюшкой. И всего одного слугу, Пьетро. Его нарекли Петрушею. Но это все частности. Главное другое. Фьораванти пригласили не просто так. Русскому царю Ивану III срочно был необходим опытный и талантливый архитектор, пусть даже иноземный. А все потому, что в 1474 году в московском Кремле произошла катастрофа. рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Наспех собранная придворная комиссия постановила, что...
0: Известь была не клеевита, да камень почему-то не тверд.
19: Фьераванти, когда прочитал эту официальную резолюцию, долго и заразительно хохотал.
1: Я ничего не понимаю. Клей не клеевит, камень мягкий. Почему же это выяснилось не до, а во время строительства? Это же сумасшествие!
19: Бедолага. Он еще не знал, куда попал. Все пришлось отстраивать заново. Фьераванти потребовал, чтобы белый камень ему доставляли оттуда же, из Подмосковья. А сам в это время поставил у Андроникова монастыря маленький кирпичный заводик. Новый кирпич получился намного качественнее местного и имел единый стандарт. Итальянец вперемешку стал использовать белый камень и кирпич и добился удивительной прочности материала. Более того, фундамент Успенского собора заложили на глубине 2 сажений, а в грунт предварительно вбили дубовые сваи. Так в Москве не строил еще никто. Собор был готов к 1477 году. Еще пару лет ушло на внутреннюю отделку. Фьераванти засобирался было домой, но его не отпустили. Царь Иван III войной пошел на Новгород и взял с собой итальянца в качестве начальника артиллерии. Хотя занимался иноземец в основном инженерными задачами. Например, навел очень прочный понтонный мост через реку Волхов. Но и после военного похода Аристотеля на родину пущать не собирались. Более того, в Фьераванти...

0: Италию не возвращался. Что с ним стало, неизвестно. Куда подевался его сын Андрюша и слуга Петруша? Кто знает. А жаль, было бы интересно послушать.
1: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев», отметив их готовность к вызовам и способность принимать ответственные решения. Программа готовит участников специальной военной операции для работы в органах власти. Президент пообещал поддержку тем, кто будет участвовать в выборах в Государственную Думу, и призвал сохранять боевое братство и чувство локтя. «Будущее России можно передать таким людям, как участники программы «Время героев», подчеркнул Владимир Путин и отметил: «Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений». Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкварт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. С 22 мая введены временные ограничения на ввоз букетов и живых растений. Проверки армянских предприятий продолжатся неделю, а затем будут приняты решения. Несмотря на гарантии Еревана, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Ведомство ведет диалог с армянскими коллегами для урегулирования вопросов. Президентской платформе «Россия. Страна возможностей» исполнилось 8 лет. За это время реализовано более 60 различных проектов, в которых приняли участие 25 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, рассказал генеральный директор платформы Андрей Бетин.
2: Совершенно в разных сферах: в экологии, в экономике, в промышленности, в образовании, в науке, в медиа, в волонтерстве. Да? Можно перечислять еще долго. Наверное, мы сегодня не совсем все, но почти все сферы охватили. Каждый для себя может в президентской платформе найти проект себе по душе, по значимости, по тому, где он может и самореализоваться, и оценить себя по сравнению с такими же, как он. Для того, чтобы дальше найти точку опоры и найти свое применение в нашей стране.
1: В пресс-службе организации отметили, что ко дню рождения платформы было проведено исследование запросов россиян в молодежных проектах. Среди лидеров тематик конкурсов платформы, которые интересны россиянам: активный образ жизни, психология, саморазвитие и лидерство. Банк России с начала года выявил на 36% больше нелегальных кредиторов. На блокировку направили более 1300 интернет-ресурсов. Рост связан с введением обязательной единой биометрической системы для микрофинансовых организаций. Легальные компании не готовы, клиенты уходят к нелегалам. Самые опасные схемы – криптозаймы. По ним Центральный банк получил 200 жалоб. И о погоде. В субботу в Москве переменная облачность, плюс 22, в воскресенье малооблачно и до 25 тепла. Сейчас в столице плюс 26. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Старейший город Свердловской области, Верхотурье, был основан еще в конце 16-го столетия царем Федором Иоанновичем. Именно в то время на месте древней стоянки Мансиньи

0: индийских племен возникла деревянная крепость для защиты одного из главных водных путей в Зауралье. Цитадель ни разу не осаждалась неприятелем, зато часто горела, в том числе от молний. Кремль Верхотурья всегда восстанавливали, а поскольку обороняться было не от кого, то из него сделали официальную таможню, чтобы контролировать все товары, перевозимые в Сибирь и обратно.
1: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
2: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тяншанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
3: А ну, стой! Стой, я сказал! Покажешь, что в телеге лежит?
4: Ты ж смотри,
3: вот и попался.
2: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили, раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
1: Земля начинается с Кремля. Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Мало кто сегодня знает, что Московский Кремль опоясывал во времена Ивана Грозного длинный, очень широкий и глубокий ров. Его называли «мокрым», когда заполняли водой. Когда ров был сухим, без воды, появлялось очень много пространства, особенно между Фроловскими, позднее Спасскими, и Никольскими воротами. Но эта свободная территория никогда не пустовала. Сначала там разводили лекарственные растения для аптекарского приказа, а затем на дне рва обустроили государев зверинец. Да еще какой! Однажды Ивану Грозному привезли огромного слона в подарок от персидского шаха. Плюс ко всему, в царском зоопарке жили также львы и леопарды, дары от английской королевы Елизаветы I. Народ толпами приходил посмотреть на иноземную живность. Что ж, Москва многое повидала на своем веку. Нашествие Батыя, смутное время, тяжелый период Отечественной войны 1812 года. Как тогда Кремль уцелел? Лишь чудом. Французы ведь мечтали его взорвать. Не получилось. Как там у Пушкина в «Евгении Онегине»?
5: Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной, с ключами старого Кремля.
0: Когда неприятель из Белокаменной отступил, то взрывчатку, заложенную под Успенским собором, тайно унесли москвичи. А вот под колокольней она все-таки осталась. Взрыв был, но колокольня устояла. По легенде, Бонапарт произнес тогда в сердцах: «Даже стены древнего Кремля против нас!» Правда это или нет, не ясно. Возможно, эту фразу Наполеону приписали намного позже. Достоверных источников нет. И все же совершенно точно известно: в Москве французы вели себя, мягко говоря, неподобающе.
6: В Москве французы находились 6 недель, и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
7: Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел. Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну.
6: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. А в это время Наполеон уже покинул город. За ним, в сторону западной границы России, двигались бесконечные телеги, доверху заполненные награбленным добром. С собой французы забрали 18 пудов золота, один пуд — это чуть больше 16 килограммов, 325 пудов серебра, церковная утварь, драгоценные камни, старинное оружие, меха, а также двуглавые орлы с башен Кремля. Между прочим, все эти трофеи до Парижа не доехали. Они исчезли. В мемуарах генерала де Сигюра говорится:
8: «Отступавшие вынуждены были сбросить в Семлёвское озеро всю вывезенную из Москвы добычу».
6: Точные координаты спрятанных сокровищ француз не указал. Ищут до сих пор. А тогда, осенью 1812 года, русским войскам все же удалось отбить у неприятеля несколько обозов.
9: «Слева заходи, слева! Прижимай к реке, чтобы в лес не ушли! Веселее, братцы!»
6: В обозе оказалось награбленное серебро. Причем так много, что было решено отлить из него новое паникадило, проще говоря, люстру, для Успенского собора. Ее можно увидеть и сегодня. Вес люстры, которая получила название «Урожай», 300 килограммов.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Кремлях России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, и наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
1: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
14: Чистюля Гайден, неряха и кулинар Бетховен, Лист, тщеславный и капризный, любвеобильный Моцарт, ленивец Россини и торопыга Штраус.
0: Странности и причуды великих композиторов. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек и время.
2: Информация всегда была главным инструментом власти. Чтобы управлять огромными территориями, правители Персии и Рима создали первые в мире курьерские службы. Персидский царь Кир II Великий понимал, приказ должен дойти до провинции быстрее, чем там вспыхнет бунт. Он построил царскую дорогу протяженностью более 2500 километров. Система работала как бесконечная эстафета. Вдоль дорог через каждые 20-30 километров находились станции. Там всегда ждали свежие кони и новые гонцы. Когда всадник подлетал к станции, он на ходу передавал пергаментный свиток другому человеку или просто пересаживался на новую лошадь. Благодаря этой логистике послание преодолевало 3-месячный путь обычного каравана всего за неделю. Скорость была истинной религией персидских правителей.
1: Человек и время.
2: Римляне переняли идею, но добавили в нее свою любимую бюрократическую мощь. Главным ее отличием стали дороги. Имперцы строили их из камня, идеально ровными, чтобы курьеры не теряли темп. На каждой станции имелись ветеринары и кузнецы. Это гарантировало, что гонец не застрянет в пути. В среднем курьер проезжал около 80 километров в день. Но когда императоры спешили, информация преодолевала расстояние и по 250 километров за сутки. Менялись только люди и лошади. В обеих империях время измеряли не часами, а днями пути. Доставка сообщения из Рима в Британию могла занять месяц, но это все равно была невероятная скорость для той эпохи. Если гонец задерживался, это считалось преступлением против государства. По сути, эти почтовые системы были своего рода интернетом древнего мира. Государственная информация всегда двигалась быстрее физических носителей.
1: Человек и время.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Мама мыла раму. 7-летний ребенок быстро овладевает этой премудростью. Все дети гений. Но как быть, если человеку 50 лет, а он не умеет читать, писать и считать? О борьбе с неграмотностью в Советском Союзе рассказывает Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
7: Кто так строит?
8: Энциклопедия домов мира.
7: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
9: Альпийские пастухи и жители склонов Швейцарии.
7: Что?
9: Шале. Небольшой домик в горах, который за свою многовековую историю проделал огромный путь от скромной пасторальной хижины до целого направления в архитектуре.
7: Где?
9: Первые шале появились примерно в 14 столетии на юго-востоке Франции, в провинции Савойя. Однако, гораздо больше эти домики полюбились жителям Швейцарии. В основном их строили вблизи сочных альпийских лугов, где можно было пасти овец. Среди камней и валунов труднее всего было отыскать подходящую площадку под дом. Однако веками отточенная конструкция позволяла строить жилище на любой, даже самой неровной поверхности.
7: из чего?
9: Традиционный шале с порога окутывает жильца густым хвойным ароматом. Ведь его принято строить на основе елового или соснового сруба. Однако фундамент или стены первого этажа всегда делались из камня для защиты от диких зверей, оползней и лавин.
7: Как?
9: Если не считать каменной кладки, шале мало чем отличались от обычной избушки. Однако главной чертой такого дома всегда была широкая крыша с сильно выступающими свесами. Ее выкладывали дранкой, тонкими деревянными пластинками, как черепицей. Благодаря такой крыше сугробы не так близко подступали к стенам и входу в шале. Кроме того, широкая кровля держала на себе толстую снежную шапку, что, в свою очередь, служило для дополнительной теплоизоляции.
7: А что теперь?
9: Современные шале мало чем похожи на своих скромных предков. Теперь это хорошо отапливаемые дома с дизайнерской отделкой. Кое-где толстые стены сменились широкими панорамными окнами. Есть шале не только в горах, но и в обычных городах. Однако особым спросом они пользуются среди гостей альпийских лыжных курортов. Ведь что может быть приятнее после головокружительного спуска по снежному склону раскинуться в удобном кресле и греться у камина с чашкой горячего шоколада? И никакие вьюги и метели не могут нарушить покоя и уюта теплого гостеприимного дома. Шале.
7: Кто так строит? Что вы говорите?
0: Невеста. Слова «невежа» и «невежда» образованы в результате слияния предлога «не» и корня «веж», который означает «знаток». В итоге получается «незнайка». Это вам скажет любой словарь. Казалось бы, при чем тут невеста? Попробуем ответить. Девушка, которая не сегодня-завтра выйдет замуж, вроде бы никакого отношения к необразованным людям не имеет. Ей же скоро примерять свадебное платье и выбирать букет. Но с точки зрения языка это слово появилось точно так же. Был предлог «не» и было существительное «веста». Сейчас кто-то растерянно скажет: «Погодите, это что же получается? Веста и вежа? В этих словах действительно есть что-то общее?» Ну да, все так. Вот только и в стародавние времена, и сегодня никто не считал, что невеста – это какая-то необразованная девушка. Невеста – это незнакомка. Логика здесь следующая. На Руси было не принято знакомить избранницу с родителями. До свадьбы она должна была оставаться человеком-загадкой. Подход, в общем-то, разумный. У людей роман, чужие советы не нужны никому. Все же знают, как бывает: «Мам, пап, познакомьтесь, это Катя». И тут мама: «Так, стоп, ты же вроде собаку хотел». Вот и сложилось. Невеста – это не просто избранница. Это еще и незнакомка. Для родителей жениха.
7: Да что вы говорите?
10: Дядя. Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
11: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
12: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».
13: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, никаких военных объектов рядом с общежитием нет, а это массированная атака беспилотниками подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима.
2: Говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Президент отметил, что ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел России в этой ситуации нельзя. Поэтому Министерству обороны поручено подготовить свои предложения военного ответа на преступления ВСУ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия сохранит дружественные отношения к жителям Армении, несмотря на недружественную политику официального Еревана. По его словам, Москва, например, поставляет республике природный газ почти в 4 раза дешевле европейского уровня. При этом премьер-министр Никол Пашинян ведет себя враждебно по отношению к нашей стране, принял решение о сближении с Европейским Союзом и признал юрисдикцию так называемого Международного уголовного суда. Банкоматы смогут работать без интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, Минцифры вместе с операторами связи уже проработали необходимые технические решения, которые позволяют платежным терминалам работать даже когда отключен мобильный интернет. Выступая на 8-м съезде Ассоциации банков, глава регулятора также добавила, ведется работа по включению всех кредитных организаций в так называемые «белые списки». Но пока технологии не позволяют подключить все банки сразу. Первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки. Именно в таком виде фрукты обычно везут в Россию из-за рубежа, например, из Эквадора. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Основная задача – узнать содержание полезных веществ. Для объективности в хозяйстве также купили импортные бананы в магазинах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук, доцент НИО Высшей школы экономики и руководитель программы повышения квалификации «Цифровая гигиена, корпоративная информационная безопасность». Денис, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Искусственный интеллект – один из элементов, на самом деле, национальной безопасности сегодня. И мы понимаем, что сегодня находимся в моменте новой технологической революции, когда радикальным образом меняются целый ряд процессов технологических и, в целом, наш взгляд на мир, миропонимание. Сегодня хотелось бы поговорить в связи с этим об искусственном интеллекте, потому что искусственный интеллект очень плотно и стремительно врывается в нашу жизнь. Голосовые ассистенты, роботы, многие из которых уже выглядят как человек, более того, могут выполнять практически все функции, все действия, которые выполняет человек. Вот не создаем ли мы мир, в котором человек станет лишним? Прежде всего, конечно же, хотелось бы на этот вопрос ответить, потому что, как ни крути, все равно мы задаемся этим вопросом, как обычные, простые, нормальные люди.
2: Смотрите, дело в том, что по факту человек уже становится лишним во многих сферах профессиональной деятельности. Переводы, колл-центры, техническая поддержка, аналитика, обработка данных – все эти функции на себя успешно берет искусственный интеллект. И есть другое направление, которое вы упомянули – роботизация. А я приведу такой пример. На примере, я думаю, будет очень наглядно. Китай, провинция Шэньси, шахта Дахайзи, угольная шахта, производство, которое всегда считалось убыточным, и в России с этим тоже есть определенные проблемы, и министерство думает, как это реанимировать, какие сделать дотации. Что сделали в Китае на этой шахте? Полная автоматизация, технологии 5G, все управляется системами искусственного интеллекта. Роботы добывают уголь, роботы его доставляют до железнодорожных вагонов, роботы контролируют состояние оборудования, систем. Если что-то выходит из строя или замечается хотя бы малейший дефект, тут же направляется робот-ремонтник. Прибыльность шахты 40%. И что самое интересное, человек на ней не нужен. Роботам не надо платить заработную плату, они не болеют, не устают, не нужна медицинская страховка. И оказывается, что даже с учетом инвестиций, которые были сделаны в эту горнодобывающую компанию, использовать робота в десятки раз выгоднее, чем нанимать работника. А будет выгоднее в сотни раз.
1: С вашего позволения, ремарку здесь хотелось бы сделать. Вы сказали, в частности, аналитика. Но мы понимаем, что аналитика – это дело очень серьезное, и поручать его чисто искусственному интеллекту, нейросетям, в общем-то, дело рискованное. Поясню. Вот недавно общалась с очень серьезным военным аналитиком, который поэкспериментировал с одной из нейросетей. Побеседовал, используя этот материал, планировал использовать этот материал для подготовки каких-то своих документов, и вот что выяснилось. Нейросеть, оказывается, имеет тенденцию подстраиваться под того, с кем общается, и если она замечает, что это не профан какой-то, задает вопросы по какой-то очень специальной теме, а специалист, она начинает резко менять свою позицию и даже порой противоположные давать ответы. И это очень тонкий и важный момент. Почему? Потому что профана можно развести очень легко, а специалист вот замечает, что, оказывается, спектр возможностей, он на 360 градусов порою вот разносится в плане возможностей ответов. Ну и плюс галлюцинирование. Я вот к тому, что вы говорите, аналитика, можно полностью здесь заменить человека, вообще дело очень сильно опасное. Ну как же, если мы понимаем, что галлюцинирует и что придумывает сам ответы, и придумывает этот актер искусственный, значит, вообще какие-то ситуации, которые не существуют в природе.
2: Давайте разведем две функции и два варианта использования нейросетей. То, о чем вы говорите, это действительно есть. Я тоже вплотную работаю с нейросетями с 2025 года, являюсь квалифицированным, сертифицированным промпт-инженером, и все эти моменты знаю, тоже можем их обсудить. Я говорю о той аналитике, когда эксперт сам обучил нейросеть для выполнения определенных задач, и она перестает быть черным ящиком, от которого мы не знаем, чего ожидать, она действует строго в соответствии с тем алгоритмом, который в нее заложен. И в этом, да, она может осуществлять сбор и обработку данных. Когда не сама она решает, где найти, что и как это интерпретировать, а действовать строго в соответствии с тем, чему ее обучили.
1: Хорошо, и для того, чтобы совсем уж не пугать наших слушателей и зрителей, еще одна ремарка. Конкретный пример. Американское информационное поле, американские медиа. Недавний случай, который встретила в новостях, новостной портал, который очень обрадовался, что, мол, появился искусственный интеллект, появились нейросети, и уволил практически всех своих сотрудников, которые готовили новости, какие-то информационные материалы. Ну и, собственно, перешли на генерацию материала с помощью нейросети. Очень быстро, в течение буквально нескольких месяцев, они просто растеряли всю свою аудиторию, потому что аудитория в какой-то момент считала, что это те самые материалы, которые подготовлены искусственным интеллектом, что здесь нету живого человека, и в целом это стало просто неинтересно читать. Ну и таким образом они фактически разорились.
2: Ну, давайте я продолжу ваш вопрос по поводу того, как нейросети, система искусственного интеллекта вытесняют человека. Смотрите, есть же другие сферы. То есть мы сами отдаем искусственному интеллекту не только рутинные задачи, но и принятие решений. Смотрите, да, их используют в банках. Нейросеть определяет, этому выдадим кредит, этому не выдадим. Их используют при найме работников на работу, активно в компаниях. Этого мы берем, нам нравится его резюме, этого мы не берем. Их активно внедряют в медицине. Да, то есть мы сейчас говорим об аналитике, но нейросетям отчасти доверяют и собираются доверить постановку диагнозов и назначение лечения. Тут, конечно, отдельная тема вопроса ответственности. Да, если лечение назначил врач, он ответственен. А если назначила нейросеть, с кого спрашивать? С администрации поликлиники, с разработчика? Но и это еще не все. Смотрите, сейчас нейросети пишут музыку, пишут стихи, снимают фильмы, создают картины. То есть они вытесняют человека как создателя и как творца. И очень велик соблазн действительно так отойти в сторону, отдать все нейросетям, и пусть делают. А мы получим результат. А мне в этой связи, знаете, вспомнился один такой пророческий фильм, и даже не «Терминатор» и не «Матрица», детская картина «Приключения электроника». Помните, там был такой персонаж Сыроежкин, который ходил и напевал песенку. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек. И вот у нас сейчас мы видим, как это реализуется. Причем мы помним, что когда этот электроник полностью заменил Сыроежкина, он оказался не у дел. А робот заменил его в семье, робот заменил его в школе. Вообще не с девушкой. А Сыроежкин сидел в своем гараже и страдал от скуки, понимая, что он реально лишний в этом мире, где робот делает все лучше него. А потом этого робота похитили плохие дяди и использовали в преступных целях. И это очень вероятный сценарий развития будущего нашего мира.
1: И с вашего позволения я еще сделаю ремарку по поводу искусства. Музыка, картины, сценарии и так далее. Мы ведь понимаем, каждый, кто работает в своей сфере, может считать материал, который подготовлен искусственным интеллектом. То же самое это слышат композиторы, это слушают, это видят поэты, которые пишут стихи. И на самом деле и мы, если начитанность имеем какую-то, насмотренность, тоже можем определить. Но в чем гений в искусстве? Вот мы часто с представителями этой сферы обсуждали эту тему, ведь искусство, оно строится на парадоксах, на парадоксальных ошибках. И это именно тот толчок, который и двигает развитие того самого искусства. А если мы имеем дело с железом и с бездушной машиной, это уже на самом деле перестает называться и быть искусством как таковым. Вот же в чем дело, о чем просто стоит помнить. Как мне кажется, мы должны в контексте нашей беседы об этом помнить.
2: Да, давайте помнить, но есть один нюанс. Смотрите, как быстро развиваются нейросети и эти технологии. Например, когда стали появляться первые дипфейки, поддельные фото и видео, каждый человек мог отличить. Да, там это подделка, это сделала нейросеть. Сейчас качество такое, что человек и даже программы, созданные для факт-чекинга, распознавания, уже не могут отличить. Могу пояснить на примере. Первые нейросети делали очень хорошее видео, фотографии с человеком. Как можно было отличить? Когда мы смотрим друг на друга, у нас на нашей роговице глаза отражается то, что мы видим. То есть я смотрю сейчас на вас, и в моих глазах отражается ваше лицо, освещение. Первые нейросети не умели делать того, что отражается на глазе человека. Сейчас они это умеют. Они делают поры на коже лица, улыбку, мимику. И очень много, реально примеров, когда создается нейроаватар, и пользователи какое-то время считают, что это реальный человек, особенно если это сделано с, актера, писателя. То же самое касается творчества. Я с вами полностью согласен, и тоже хотел бы на этот вопрос поговорить, а что же делать человеку, когда его ИИ так вытесняет? И ответ очевиден, развивает человеческие качества. Но уровень работы ИИ будет постоянно повышаться. Почему? Потому что у них есть возможность самообучения.
1: Сделаем небольшую паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Так все-таки мы не ответили на вопрос, который был поставлен. Это мир, в котором человек становится лишним, или есть варианты?
2: Конечно, есть варианты. По крайней мере, в ближайшей перспективе бухгалтеры, экономисты, юристы никуда не денутся. Но будут востребованы те специалисты, которые умеют использовать технологии искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Ну, я приведу два примера. Допустим, 80-е годы бухгалтер. У него калькулятор, у него там пишущая машинка, какие-то грозбухи, потом появляются персональные компьютеры и программы бухгалтерского учета. Те, кто их освоил, остались в профессии, те, кто их не освоил, продолжать работу в качестве бухгалтера не смогли. 24-й год, появляется чат GPT. Тогда это казалось какой-то странной диковинкой или модной штучкой. Сейчас технологии искусственного интеллекта используют все. От школьников для написания сочинений и решения задач до пенсионеров, которые заходят в Яндекс и пишут: «Алиса, мне вот в поликлинике назначили то-то, то-то. Проверь, пожалуйста, выведи рецепты, посмотри, правильно это лечение» и так далее.
1: Сумасшедшие люди какие-то. Какой-то совершенно новый дивный мир. Не понимаю их. Вам действительно приходит в голову проверить назначение врача, свериться с Алисой? Удивительно.
2: Вы знаете, я знаю несколько прецедентов, когда таким образом людям была спасена жизнь. Я думаю, это процессы взаимосвязанные. Но вот у меня папа реально советуется и получает рекомендации, да, там, то есть ему стало плохо, он написал, ему дали рекомендацию, что вам нужно делать, что у вас прединфарктное состояние, нужно сделать вот это, вот это, вот это. Он до приезда скорой это сделал, и это спасло ему жизнь.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Но мне кажется, мы должны все-таки сделать предостережение в нашем эфире, потому что многие по следам ваших слов могут побежать в интернет и отказаться полностью от посещения врачей и поликлиник, что совсем неправильно, поскольку технология не докручена, решения не приняты, не существует еще соответственных маршрутизаций, утвержденных и так далее, и так далее. Поэтому все-таки, дорогие друзья, обращайтесь к живым врачам прежде всего, хотя, наверное, нельзя отрицать наличие дополнительных инструментов.
2: Я больше скажу и добавлю к вашему тезису. В этом есть огромная опасность. Все разработчики систем искусственного интеллекта всегда дают предупреждение. Система может ошибаться. Но человек, получив вот такой положительный опыт, о котором я рассказываю, начинает системе доверять. Снижается критичность мышления, и в следующий раз, когда система ошибется, они всегда ошибаются, они не докручены, полностью с вами с этим согласен, это может привести к летальному исходу. То есть, конечно, нужно обращаться к врачам, но те же врачи, и я часто это наблюдаю, мне люди рассказывают, они приходят к врачу в поликлинику, и да, тому начинает там, обращаться к тому же Google, по поводу рецептов, или к той же Алисе. Но я предлагаю вернуться вот к вашему основному вопросу, наверное, по поводу того, как все-таки будет меняться рынок труда, профессии, вообще общество, при том, что системы искусственного интеллекта реально начинают составлять нам конкуренцию. Вот, нам нужно учиться их использовать, нужно учиться с ними взаимодействовать. И я бы выделил на рынке труда такие четыре основные направления. Первое направление – это, естественно, когда системы искусственного интеллекта выполняют рутинную работу вместо человека. Да, там те же колл-центры, голосовые помощники. А второе направление – когда человек приобретает новые компетенции использования систем искусственного интеллекта. Третье – это огромная сфера, очень интересное направление, связанное как раз с разработкой, внедрением систем искусственного интеллекта. И четвертое – вот я бы на него хотел обратить особое внимание вот в контексте вашей программы, связанной со стратегией национальной безопасности. Сейчас появилась, активно продвигается парадигма выстраивание всех процессов в организации или на производстве вокруг систем искусственного интеллекта. Буквально на этой неделе Сбербанк опубликовал методическое руководство по внедрению систем искусственного интеллекта. И если обобщить то, что они предлагают, то речь идет о системе, в центре которой находится искусственный интеллект. А человек, технологии, производственные процессы, оно все вокруг, и человек... Тот, кто у нас сейчас является центром производства, центром бизнеса, он из центра, источника мыслей, творческих идей, превращается в обслуживающий персонал для системы искусственного интеллекта.
1: Но абсолютно на периферию выдвигается.
2: Да.
1: А что происходит, если вдруг выключается рубильник, а то вся система превращается в тыковку?
2: Да. Это отдельная опасность, что если выключается рубильник, вся система превращается в тыковку. И это серьезная проблема. Сначала все автоматизировать, все доверить ИИ, а потом отключить. Но есть другая проблема, о которой мы с вами говорим. А если этот ИИ ошибется? Если ошибается человек, то это может быть трагедия для там, десятков, для сотен человек. А если ошибается ИИ, который управляет полетами самолетов, или который подключает к решению задач, связанных с ведением военных действий, то тогда потери могут исчисляться миллионами.
1: Но мы знаем и помним недавний пример. Это Иран, школа девочек. И большая трагедия. Больше 250 человек, девочек, погибло. Что уж там говорить про повседневную нашу жизнь. Это мы тоже все прошли уже на собственном опыте. Заметьте, в 2020 году, когда только начали внедряться повсеместно все эти системы цифровые, в тот момент, когда эксперты предупреждали, могут быть сбои и так далее, апологеты и евангелисты, цифроевангелисты, они так иронически улыбались. А сегодня мы каждый день сталкиваемся с ситуацией, когда не работает связь, когда невозможно сделать, например, денежный перевод или оплатить карточкой какую-то покупку и так далее, То есть мы столкнулись с той ситуацией, когда нам зримо и ощутимо показали. Конечно же, технологии информационные, они очень серьезные, позволяют осуществлять прогресс в том или ином процессе, с одной стороны. А с другой стороны, если все завязано на них, то жизнь может быть полностью парализована.
2: Совершенно верно.
1: Ну и тогда какие мы должны для себя здесь промежуточные выводы сделать, и какие профессии тогда, получается, исчезнут первыми, какие, наоборот, будут востребованными, как сделать так, чтобы сбалансировать вот ту самую систему развивающуюся?
2: Смотрите, дело в том, что появление новых технологий неизбежно ведет к тому, что какие-то профессии исчезают, какие-то появляются. Опять же, простой пример. Когда-то на дорогах начали появляться автомобили. Возницы, кучеры оказались невостребованы. Зато появились водители и шоферы. То есть люди перепрофилировались в соответствии с теми технологиями, которые вошли в нашу жизнь на тот момент. То же самое с информационными технологиями. Одни рабочие места исчезают, появляются другие. А возьмем тот же Китай. Есть исследование Института развития Китая, согласно которому до 70% рабочих в китайской промышленности может быть заменено роботами и технологиями на основе искусственного интеллекта. Но при этом развиваются другие отрасли, развивается роботостроение. Причем сейчас там два направления. Это промышленные роботы и человекоподобные роботы. В Китае и в Америке строятся заводы. Tesla строит такой завод. Планы 10 миллионов человекоподобных роботов в год к концу 2026 года. Начало продаж в 2027 году.
1: Ну, так ведь там ведь тоже роботизированные системы наверняка будут тех самых человекоподобных роботов выпускать. Где же то самое количество рабочих мест для людей?
2: Но эти заводы нужно построить, там тоже работают люди. А что самое главное, этих роботов нужно настраивать, их нужно ремонтировать, нужно осуществлять техническую поддержку. То есть это появление новых профессий и новых сфер деятельности. Разве нет?
1: Нельзя не согласиться с этим, с одной стороны. С другой стороны, каждый раз, когда я вижу новые ролики с человекоподобными роботами, меня, ну, как-то не то чтобы охватывает страх, но жутковато становится. Почему? Потому что мы все чаще и чаще слышим размышления на предмет того, что, например, может быть, робот-няня и так далее. Вы бы подпустили робота к своему ребенку, учитывая факт того, что может произойти сбой, может враг, например, взломать систему и поменять там полностью программу и так далее, и так далее. Я нет.
2: Я тоже нет.
1: Ну и вот тогда получается тот самый мир, который у нас, с одной стороны, предоставляет широкие возможности для человека, он повышает риски кратно.
2: Ну, да, естественно, я думаю, это отдельный вопрос, да, там, как выжить в этом мире, как к этому подготовиться. И, кстати, здесь на первый план, вот там, о чем мы говорили, что робот-няня, да, мы бы его не подпустили к ребенку, он не может заменить живого человека. И наше будущее зависит от нас и от того, насколько, ну, это мое глубокое убеждение, мы будем развивать в себе определенный личностный

0: и профессиональные качества, чтобы конкурировать с этими системами искусственного интеллекта в тех областях, где нас заменить невозможно, где человек нужен человеку, хотя и нас активно вытесняет.
1: Вот мы сейчас продолжим с вами эту тему.

0: Военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
3: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложение ответа на удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Президент подчеркнул, что никаких военных объектов или расположения спецслужб рядом с атакованным колледжем не было.
4: Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима. Еще раз хочу в этой связи обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений. Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
3: Заявление президент сделал на встрече с выпускниками программы «Время героев». На ней российский лидер рассказал и об успехах наших военнослужащих в зоне проведения спецоперации.
4: Сегодня на Запорожском направлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи. И наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал. И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы не напрасны.
3: За неделю наши подразделения освободили 2 населенных пункта в Запорожской области и 4 в Харьковской. В честь военнослужащих, сражавшихся на поле боя, Владимир Путин и выпускники программы «Время героев» произнесли троекратное «Ура». Министерство обороны России по поручению Андрея Белоусова внедряет новый порядок бережливого управления. Это позволяет быстрее переоснащать полигоны. Запуск обновленного процесса в войсках запланирован в летний период обучения. Внедрение инновационных управленческих решений остается приоритетом Министерства обороны России для обеспечения высокой боеготовности войск, подчеркнули в ведомстве. Военный оркестр штаба Восточного военного округа завершил подготовку к выступлению на международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Музыканты подготовили новую программу. Фестиваль пройдет в Хабаровске с 25 по 31 мая. Помимо сольных концертов, на площадках города будут организованы дефиле представлений военных оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения.

0: рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук, доцент НИУ Высшей школы экономики и руководитель программы повышения квалификации «Цифровая гигиена. Корпоративная информационная безопасность». Мы с вами упомянули момент того, что нейросети, искусственный интеллект все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Вы еще такой пример привели, как школьники, которые пишут сочинения и рефераты с помощью нейросетей. Эта тема, конечно же, не может не настораживать и не может не удручать. Особенно я, как мама старшеклассника, очень встревожена подобной тенденцией. Ну, откровенно говоря, мы же видим, как деградация все стремительнее и плотнее входит в нашу жизнь, и как снижаются способности, например, к грамотному письму у многочисленных выпускников и школ, и вузов, и так далее, и так далее. Вот к чему я это? К тому, что на самом деле вполне мы можем сегодня уверенно говорить о том, что связь между использованием искусственного интеллекта и способностью человека самостоятельно думать, мыслить, анализировать, принимать решения, она существует. А если поподробнее в этом вопросе разобраться, то насколько далеко мы здесь зашли? И обратим ли процесс деградации, я имею в виду, человека?
3: Да, смотрите, тут тоже много зависит от человека. Я поделюсь личным опытом. Я с 25 года очень плотно работаю с нейросетями, в основном это чат GPT. И начал я его использовать для подготовки постов. Естественно, посты я писал сам, но на нем учился. И в какой-то момент было серьезное искушение поддаться соблазну, все доверить вот этому самому искусственному интеллекту. Разработку плана, написание постов, разработку картинок и так далее.
2: Какой же я древний и дремучий человек. Я вообще ни разу в жизни не пользовалась нейросетью. Подумала я. Но зато, друзья, у меня точно оригинальные тексты.
3: Ну, у меня тексты тоже оригинальные. Были моменты, когда, ну, наверное, процентов 40-30 контента в моих текстах было создано с помощью искусственного интеллекта, да, там, чат GPT. Но потом я это искушение преодолел и выработал у себя навык использования системы искусственного интеллекта как инструмента, который я буду использовать для решения задач, а не который будет решать задачи вместо меня.
2: А почему вы решили, что надо от этого искушения избавляться?
3: Ох, смотрите, вы упомянули такое важное свойство нейросети, как подстройка под пользователя. А когда нейросеть подстраивается под пользователя, она оказывает поддержку, она оказывает внимание, и в какой-то момент осознаешь, что ты уже не видишь, где это твое собственное решение, а где то, что тебе навязала нейросеть, исходя из твоего характера, возраста, пола, интересов. И у меня произошел такой момент столкновения вот с этой нейросетью, когда я формирую запрос, а он выдает мне то, что мне нужно. Причем это была не галлюцинация. В процессе взаимодействия выяснилось, что это его, ну, если так можно выразиться, осознанное решение. Потому что когда я его спрашиваю, а почему ты решил, что мы пишем вот так и даем вот такой материал, чат GPT мне отвечает, а я решил, что так лучше. Я говорю, так, стоп, я тебя не просил решать за меня. Ты сделай то, что я тебе указываю, а решать я буду сам. Если ты что-то хочешь предложить, предложи, я человек. Я приму решение, устраивает меня это или нет. Может, да, там твое решение хорошее, и мы действительно сделаем вот такой пост, да, там, и тема поста будет звучать таким образом.
2: То есть это момент упадания в зависимость, да, и контроля ситуации. Кто контролирует и управляет, ты или железо тобой?
3: Да. Или ты решаешь, или ты отдаешь эту власть, и система начинает решать за тебя. И это очень большой соблазн, которому многие поддаются. Вот о чем мы тоже говорили в начале встречи. Отдать все искусственному интеллекту, да, там тому же школьнику. Не надо самому решать задачи, не надо писать сочинения, а все можно доверить ИИ. И тут же возникает зависимость. И вы абсолютно правы. И сейчас я приведу пример. Есть научные исследования, да, это не только мой личный опыт, опыт, о котором вы говорите, которые подтверждают, что когда человек действует таким образом, у него возникает так называемая когнитивная лень. То есть ученые даже такой термин уже разработали. Когнитивная лень.
2: Как когнитивная это... лень.
3: Да. Как это выявилось? Ученые Бразильского государственного федерального университета сделали такой эксперимент. Взяли две группы студентов. Одна группа изучала предмет, используя тот же чат GPT как помощника, как репетитора, а другие изучали самостоятельно, традиционным образом. Учебники, преподаватели сами разбирали, сами потели над книжками. потом проверили результаты. То есть через 50 дней провели тестирование одной группы и другой. И те студенты, которые учились по традиционным технологиям, показали более высокие результаты, чем те, которые использовали ChatGPT. У самостоятельно изучающих студентов 70% правильных ответов, у тех, кто использовал нейросеть, 60% ответов. Почему? Да, и почему возникает такая когнитивная лень? Ученые нашли этому объяснение и выявили это зависимости. Когда человек знает, что рядом есть и помощник, которого всегда можно спросить, мозг стремится сложить в себя эту нагрузку. А зачем думать, а зачем напрягаться и пытаться самому решить эту задачку, когда можно спросить ChatGPT, и он выведет алгоритм решения, и все объяснит, все разжует, и останется только это посмотреть.
2: Это как в языке есть такое правило «закон экономии речевых усилий».
3: Точно. Вот. Я про него не знал, очень интересно рассказали. А что это за правило?
2: Это правило, которое гласит о том, что если можно понятие некое или предмет, или явление обозначить меньшим количеством слов, то человек будет именно так делать. Ну, то есть меньше слов произносить просто. А есть, например, какое-то длинное официальное название, есть какое-то разговорное или, может быть, даже просторечие, человек будет всегда выбирать максимально простой вариант.
3: И вот возвращаясь к моему примеру, но когда человек преодолевает вот это искушение, да, там, как произошло лично со мной, оказывается, что для эффективного воздействия, взаимодействия с искусственным интеллектом как раз наоборот нужно свой мозг разгонять. Ну, мы знаем такой общеизвестный научный факт, что человек использует, да, там 3-5% ресурсов своего мозга. Но когда сталкиваешься с таким мощным интеллектом и не хочется перед ним спасовать, начинаешь свой мозг разгонять, и у меня был такой момент, знаете, что ли, задора, а я тебе докажу, что я не хуже. Да, я тебя тут подловил, тут ты неправильные данные выдал. Так, тут ты мне что сделал? А ну-ка покажи ссылку, откуда ты это нашел. И, кстати, возвращаясь к нашим примерам, очень часто нейросети обманывают. То есть помимо галлюцинаций, прошу вот какую-то информацию, он там мне что-то пишет. Я говорю, откуда ты это взял? Выведи ссылку на источник. Выясняется, что источника нету.
2: То есть он сам придумал некий факт, например.
3: Да, он сам придумал некие факты. Опять же, у меня был опыт использования в юридической деятельности. Я там готовил курс по легитимизации DLP-систем и попросил ChatGPT сделать мне определенную выборку. То есть он мне дает выборку со ссылками на законы. Я начинаю ручками проверять, захожу в закон на соответствующую статью и вижу, что там совершенно по-другому. Я его подлавливаю и говорю, слушай, ты мне даешь ссылку на эту статью, но там речь идет совершенно о другом. На что он мне отвечает? Вообще там ни разу не моргнув глазов. А я это интерпретировал вот так. А я художник, а я так вижу. Хотя это не его задача интерпретировать, и тут мне такие вот художества устраивать. То есть, да, очень много, да, с одной стороны, очень интересный ресурс, а с другой стороны, да, нужен глаз да глаз.
2: Но у нас таким образом получается большой философский вопрос, который человечество просто обязано разрешить. С одной стороны, искусственный интеллект развивается и развивается стремительно. Он влияет на цифровой мир, на реальные отношения между людьми. Но мы фиксируем очень высокие риски, которые связаны с тем, что человек, при том, что, например, не обладает необходимым корпусом знаний, умений, навыков, не обладает определенным образованием, он рискует попасть в полную зависимость нейросетей, в полную зависимость от искусственного интеллекта и стать просто рабом, рабом цифры, рабом железа, рабом вот этой бездушной машины. А ладно бы, все бы ничего, но если это принимает масштабы довольно серьезные, да, и не просто в каком-то отдельно взятом населенном пункте, отдельно взятой территории, а по всему миру, это тенденция, которая распространяется везде и всюду, и остановить невозможно. Это чревато такой очень серьезной деградацией тех поколений, которые сегодня заходят в эту большую жизнь. И вот я о чем подумала, пока мы с вами беседуем. Если существуют такие серьезные инструменты, или если существует такое серьезное оружие, которому может быть допущен только тот человек, который в этом разбирается, то государство ставит заслон. Вот вы, которые обладаете неким перечнем умений и навыков, вы можете иметь с этим инструментом дело, а те, кто не обладают, не допущен. И вот мне кажется, чем дальше, тем больше, когда речь идет про нейросети и искусственный интеллект, мы должны точно поставить заслон. Более того, я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что нейросети не могут быть общедоступными абсолютно для всех. Мы же сегодня уже вышли на момент того, что социальные сети постепенно запрещают для использования несовершеннолетними в разных странах мира. Почему? Потому что мы видим тот негативный результат, результат, который они оказывают. Вот что вы думаете на предмет нейросетей?
3: Очень интересный вопрос. Буквально недавно я участвовал в программе «Вечер на Спасе», и там с коллегами обсуждали эту ситуацию. И я озвучил позицию свою по этому вопросу, я ее повторю. Борьба с социальными сетями, с мессенджерами, она нужна и важна, но мы с этой повесткой отстали года на два, на три. Бум пришелся на 22-й, на 23-й год, 24-й год, все. Нейросети, чат-боты, виртуальные собеседники, ассистенты активно вытесняют людей из общения в сети интернет. Подростки зависают уже не только в социальных сетях, не только в мессенджерах. Они активно осваивают чат-ботов. Отказала ему одноклассница во взаимности. Что делает подросток? Он заходит в нейросеть, загружает туда ее фотографию, раздевает, подцепляет чат-бот и с ней там общается. Вот что происходит. И это явление пока не стало массовым, но тенденция вот такая. Мы с вами упоминали про подстройку нейросетей, нейроалгоритмов про человека. Зависимость кошмарная, потому что это идеальный собеседник, идеальный друг, идеальный партнер. Он всегда поддержит, он всегда на связи, у него всегда хорошее настроение, он всегда готов выслушать, готов дать советы. И что очень неприятно, эта подстройка усиливает негативное качество человека, которое у него есть. То есть мне кто-то не нравится, да, там, допустим, есть прецедент, когда тоже ChatGPT довел мужчину до убийства собственной матери и самоубийства. Тот ему жаловался на свою маму, а ChatGPT его поддерживал. Да, действительно, она такая. А еще обрати внимание на это, а еще обрати внимание на это. То есть риски очень высокие, и я полностью с вами согласен. Нужно ограничивать доступ детей, подростков не только к социальным сетям, но сейчас, в первую очередь, к нейросетям. Потому что из этой зависимости их вытащить будет гораздо сложнее, чем из игровой и через коммуникативный. В коммуникативном он со своим сверстником общается и переписывается. Все-таки это реальное общение с человеком, пусть даже через мессенджер. Когда он смотрит видеоролик, да, там на Рутубе или где-то, мы когда-то хватали за голову кошмар, да, там они подсаживаются на эти короткие ролики, дофаминовые инъекции у них происходят. Мы сами это обсуждали на прошлом эфире. Но теперь ситуация еще страшнее. Он подсаживается на нереальные ролики. Одно дело, когда ролик создан человеком, там более или менее реальные отношения и реальные люди. Но у нас интернет заполнен контентом, который создали нейросети и который создан людьми, которые в эти ролики реализуют свои больные фантазии. То есть я пару роликов посмотрел, и там показано то, что, извините, физиологически невозможно между людьми. Но подросток не может видеть эту разницу. У него нет реального опыта этих отношений, и он принимает это за чистую монету. Естественно, их от этого нужно ограждать.
2: Но более того, судя по тому, о чем вы говорите, человек фактически становится социопатом, если погружается в общение с нейросетью, а это происходит очень быстро и легко. Почему? Потому что нейросеть всегда комплементарна по отношению к человеку.
3: Да.
2: Но таким образом мы вышли на очень серьезную тему государственного масштаба, которая непосредственно связана с национальной безопасностью. Во-первых, если мы хотим иметь здоровое поколение физически и психически, то тема социальных сетей, она должна быть в повестке дня. Еще раз повторимся, запрет на использование несовершеннолетними соцсетей – это одна из наших первейших задач, но мы совершенно в этом контексте забыли про нейросети, про искусственный интеллект и нейросети, которые, как выясняется, гораздо большую представляют опасность. Но я бы, кстати, расширила. Все-таки не только здесь, как мне кажется, стоит говорить о детях и подростках, ведь человек взрослый, он точно так же подвержен тем же самым тенденциям, и случаев, когда нейросеть доводила человека до самоубийства, уже довольно большое количество. Вот как полагаете, действительно ли настал момент для того, чтобы государство вмешалось в это стихийное развитие технологий?
3: Он настал давно. В это стихийное развитие нужно было начинать активно вмешиваться еще в 2024 году, когда нейросети из такого кулуарного продукта для разработчиков, для айтишников вышли в общее использование. То есть когда OpenAI стал предоставлять бесплатный тестовый доступ, а потом платный доступ к ChatGPT любому желающему. И все. Начался бум нейросетей. Что у нас сейчас делается? Расскажу. Очень важный момент. Буквально в марте этого года Минцифра разработала проект документа. Вот эта необходимость очень-очень назрела. Документ называется «О государственном регулировании сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ есть, с ним можно ознакомиться на сайте Минцифры. Внесли его на обсуждение в профильный комитет, IT-комитет Госдумы. Пока его отклонили, но будет доработка.
2: А в чем суть?
3: Смотрите, в этом документе я бы выделил следующие ключевые моменты. Мы сейчас поймем, почему это важно для национальной безопасности. Момент первый. Обязательное требование маркировки контента, созданного с помощью системы искусственного интеллекта, чтобы человек видел, эту фотографию, это видео сделано ИИ. Это не настоящая фотография, это генерация. А второе требование. Обязательное уведомление человека о том, что он взаимодействует с системой искусственного интеллекта. Если это нейроаватар, если это голосовой или чат-бот, человека должны уведомлять. Здравствуйте, вы общаетесь с чат-ботом. Да, там, заходит он куда-то проконсультироваться или видео посмотреть, да, его об этом информируют. Третье. Смотрите, очень интересный пункт. Возможность обжалования решений, принятых ИИ. Я когда об этом это увидел, подумал, так, это пытаются и внести в закон, а что же сейчас? А сейчас обжалование решений, принятых ИИ, никак не регламентировано. То есть куда обращаться? И назначил диагноз, кто виноват. Да? То есть о чем мы с вами уже говорили. Четвертый пункт. Появляются такие термины в этом законе, как суверенный искусственный интеллект, национальный искусственный интеллект, доверенный искусственный интеллект. И вводится пятым пунктом, ну как, это мои условно пятый пункт, я так для себя систематизировал, обязательное требование безопасности системы искусственного интеллекта и отсутствие алгоритмов или встроенных моделей дискриминации человека по любому признаку: пол, возраст, национальная, религиозная принадлежность. И еще два очень важных момента, связанных с тем, что есть ограничения на использование искусственного интеллекта в государственных органах и на то, чтобы при разработке и внедрении системы искусственного интеллекта реализовывался риск-ориентированный подход. То есть мы подходим, да, к тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Что значит риск-ориентированный подход? Хочешь создавать, внедрять, использовать систему искусственного интеллекта, в первую очередь ты должен оценить риски и, если не исключить, то свести к минимуму возможный вред человеку и возможность применения системы искусственного интеллекта в противоправных целях. Вот это основа суверенного цифрового пространства России. И на самом деле я считаю, что это сейчас является ключевым вопросом национальной безопасности. Создание суверенной информационной технологической структуры. Понимаете, сейчас не нужно бомбить государство. Достаточно положить его IT-инфраструктуру, цифровую инфраструктуру. И мы видим, вот пример, который вы упоминали, как США сделали это в Венесуэле. Попытались сделаться раном, не вышло. И мы видим, какие результаты. Не вышло, тогда бомбят.
2: Денис, огромное вам спасибо за эту очень интересную беседу. Наше время вышло, но мы продолжим в следующих программах. Я напомню, с нами сегодня был Денис Денисов, эксперт по информационной безопасности, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики и руководитель программы повышения квалификации «Цифровая гигиена. Корпоративная информационная безопасность». Подписывайтесь на его канал в Максе, который называется «Денис Денисов. Интернет-хранитель». «Денис Денисов. Интернет-хранитель». До новых встреч.
3: Спасибо. До свидания.
1: Стратегия национальной безопасности.
4: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
5: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, товарищи.
8: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
9: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
10: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
4: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
11: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая – взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше. Смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Ломоносов дошел до Москвы.
12: Спартанцы вообще сбрасывали мечи.
7: Отравился
12: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
15: Жуткое время это средневековье.
16: Это почему еще?
15: Да тогда люди не доживали и до 30. Что ж тут хорошего?
14: А вот и нет.
11: Речь идет про среднюю продолжительность жизни. А с учетом действительно высокой детской смертности в средние века, цифра и выходила около 30 лет. При этом, если человек все-таки выживал в младенчестве, у него были шансы дожить до солидного возраста.
14: Исторические мифы и заблуждения.
11: Венецианские дожи, деятели культуры, ряд европейских монархов 13-15 веков. Многие из них перешагивали и 70-летний рубеж. Показателен в этом плане возраст набора на воинскую службу в Англии в 14 столетии. Верхний предел – 60 лет.
15: Но все равно же жили меньше, чем сейчас.
11: Это так. Эпидемии и войны, антисанитария, тяжелый труд и плохое питание – все это заметно сказывалось на ожидаемой продолжительности жизни в эпоху Средневековья.
14: А вот и да.
17: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
18: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев». Президент прокомментировал удар украинских террористов по общежитию в Старобельске ЛНР. По меньшей мере, после обрушения части зданий погибли 6 студентов. 39 пострадали, 15 пропали без вести. Данные постоянно уточняются. Глава государства подчеркнул, что в ВСУ атаковали гражданскую цель. Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству проинформировать международные организации о военном преступлении Киева, а Министерству обороны подготовить военный ответ. Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Причина – обеспечение безопасности фитосанитарии, заявил руководитель ведомства Сергей Данферт. По его словам, Россия направила своих инспекторов в Армению, которые примут решение о дальнейших поставках цветов.
2: Проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматривают, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключил, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе и цветы, из стран, ввоз из которых запрещен. Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказал руководитель Патрисия Мендиганьо. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, но на передовой используют как так называемое «пушечное мясо». Наниматели из Киева часто не выплачивают обещанные деньги. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил о бессмысленной гибели 7 тысяч его соотечественников на чужой войне. На сайте посольства России в Молдавии появилась электронная запись на прием по вопросу принятия гражданства для жителей Приднестровья. По словам главы организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорики Кахтаревой, работа начнется с понедельника, согласно указу президента России. Жители непризнанной республики смогут получить паспорт в упрощенном порядке. И расходы родителей на выпускной 11-классника в этом году достигнут в среднем 46 тысяч рублей. Это показал опрос портала по поиску работы. Для сравнения, в прошлом году средний чек составлял 39 тысяч рублей. Значительную часть бюджета занимает покупка нарядов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Все вы, конечно, видели парад 9 мая, и мне кажется очень важным выступление нашего президента, то, что он ни на шаг не отступил от тех целей и задач, которые стоят перед специальной военной операцией. И заветные слова, что как раньше победа была за нами, потому что правда на нашей стороне, так и теперь победа будет за нами. И как бы ни пытались сегодня принизить в цивилизованном мире значение Советского Союза, советских людей, победе над гитлеровской Германией, как бы ни пытались вычеркнуть нас из этой победы, как бы ни пытались присвоить себе лавры этой великой победы, невозможно стереть те факты, которые говорят сами за себя. 27 миллионов жизней наших людей были положены на алтарь этой победы. И, кстати говоря, все, что было написано на Рейхстаге, было написано на русском языке. И эта великая фраза, которая стала крылатой «Я умираю, но не сдаюсь», тоже была написана только на русском языке. А теперь давайте так вскользь пройдемся по самым главным, громким, что ли, событиям, которые произошли и происходят в настоящий момент в мире. Конечно же, это в первую очередь, кроме специальной военной операции, это война, которая затеяна Соединенными Штатами и Израилем против Ирана. Это война, которая перевернула абсолютно всякое представление не только о войне, но еще и об экономике. Скажите честно, много ли людей в мире слышали и повторяли такое словосочетание, как «Ормузский пролив»? Нет. И вдруг выясняется, что этот пролив, который в самом узком месте, шириной всего в 39 километров, вдруг может остановить экономику мира вообще. Когда через него проходили танкеры с грузами, с нефтью, с газом, с удобрениями, с продуктами и так далее, и так далее. И сейчас более 1000 этих танкеров стоят без возможности пройти через этот пролив, подвергая огромным испытаниям человечество на сегодняшний день. Но опасность существует не только связанная с этим конкретным Ормузским проливом. Потому что, например, йеменские хуситы, которые поддерживают Тегеран, тоже грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, о котором тоже, наверное, немногие из нас слышали, который, оказывается, тоже имеет огромнейшее значение для торговли, для экономики мира. Потому что через эту артерию из Азии в Европу, через Суэцкий канал, проходит 12% грузов мировой экономики, мировой торговли. Что интересно, кто-нибудь предполагал, что такие две мощнейшие, ну уж я не говорю про Соединенные Штаты, но и Израиль, вооруженный до зубов, вдруг наткнутся на такое удивительное сопротивление, причем которое носит не столько даже военный, сколько духовный характер. Конечно же, если сопоставлять, скажем, возможности Соединенных Штатов и Израиля при поддержке Соединенных Штатов по количеству вооружений, бомб, армии, мощи и так далее, мощь иранской армии и вооружения, они, наверное, в общем-то, несопоставимы. Но только ли в этом дело? А дело в том, что кроме ракет, снарядов, бомб, самолетов, кораблей и так далее, существует еще что-то, чего нельзя потрогать руками, но что заложено так глубоко и так мощно, что бомбардировками этого вопроса не решить. Как можно сопоставить 250 лет существования Соединенных Штатов, истории Соединенных Штатов, и 5000 лет персидской цивилизации с величайшими учеными, писателями, музыкантами, медиками и так далее. И оказывается, есть вещи, которые не взрываются, которые не разрушают дома, но которые удерживают тот стержень, ту корневую систему, с которой ничего нельзя поделать, потому что это дух, Это мощь духа. Это ощущение себя частью пятитысячной цивилизации, а не всего 250 лет, в общем-то, ограбления мира. Потому что мы все прекрасно знаем, что из всех конфликтов, всех революций и войн Соединенные Штаты выходили всегда только с прибылью. И именно прибыль была основой истории Соединенных Штатов. И именно поэтому главным словом сегодня в беседах и в политических дискуссиях – сделка. Сделка. А вот мы когда-нибудь слышали такое словосочетание «честная сделка»? Ну, как-то ближе нам, да, честный договор, но не сделка. Потому что за словом «сделка» уже есть некая патина, так сказать, шулерства, на мой взгляд. Это такое этимологическое наблюдение, что ли. Так вот, с учетом тех проблем, которые возникли сегодня на море, на воде, возник вопрос, а как защитить торговлю в мире на суше? Думаю, что в связи именно с этим в Санкт-Петербурге в этом году был проведен некий международный транспортно-логистический форум. Теперь он будет проводиться каждые 2 года, потому что сегодняшняя ситуация показала, что если мир не найдет возможности безопасной торговли, а без того, чтобы оказываться в таком критическом положении, как сегодня, то просто это для мира гибельно во всех смыслах. И недаром на этом форуме наш президент сказал следующие слова.
2: Все больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок. Решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам. Россия может предложить миру такие решения и сыграть важную роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли в целом. Для наших партнеров российские логистические маршруты могут быть выгодны как экономически, благодаря сокращению сроков перевозок, так и с точки зрения диверсификации глобальных транспортных потоков.
1: Мир тоже задумывается о безопасности, торговли по суше, что называется. Но почему-то миру хочется, чтобы торговля была бы, чтобы она была безопасна, но как-то чтобы без России. А вот как обойтись без России, пока не получается. Потому что именно Россия – это та страна, которая граничит с огромным количеством других стран. И как бы кому чего не хотелось, вычеркнуть Россию с географической карты мира просто нереально. Так как она расположилась, касаясь той или другой своей частью, абсолютно всех морских путей, раскинувшись естественным мостом от Арктики до Южных морей. Общая протяженность государственной границы Российской Федерации с учетом новых территорий составляет сегодня 62 261 километр. В том числе по материку 24 625 километров и морской 37 636 километров. И уже сейчас наш Северный морской путь является альтернативой пути через Суэцкий канал, который на 40% сократит путь из Европы в Азию. Скажите, это выгодно миру? Конечно. Только с одним условием. Без нас. Даже если уж и с нами, но только чтобы не мы играли здесь ведущую роль. А как это сделать? Этот вопрос, который сегодня стоит на повестке дня цивилизованного мира. Нежелание признавать ведущую роль России в этих торговых отношениях приводит к тому, что просто нагло бомбят и расстреливают дронами наши порты и на Черном море, и на Балтике. Именно поэтому под удары попали и Усть-Улуга в Финском заливе, и порты в Новороссийске, Туапсе, Тамани и других. Вот в развитии этого вопроса мне хотелось сегодня поговорить немножко вот о чем. А мы сами знаем, чем мы обладаем. Мы сами в курсе тех возможностей, которые у нас есть. Поверьте, я никогда бы не начал говорить на эту тему, потому что я не профессионал, я не специалист в этих вопросах. Но мы получили документы от людей, которые всю жизнь этим занимаются. Это люди, которые занимаются всю жизнь тем, о чем я хочу сейчас рассказать. Знания этих людей безграничны, но почему-то возможности ограничены. А теперь просто, вот просто факты, перспективы, возможный результат и результат на настоящий момент.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Сначала хочу предварить наш разговор небольшим отрывком из одного из наших прошлых «Бесогонов». По некому стечению обстоятельств интересы таких организаций, как WWF или Greenpeace, интересы защиты экологии, обычно проявляются в тех странах, к которым есть интерес у других государств. Как правило, это страны, в которых есть или крупное производство, или добыча ресурсов. Что касается нас, то, допустим, этот интерес был огромен именно во время подготовки Олимпийских игр в Сочи. Или, скажем, освоение Арктики, которую открыли русские, и в которых находится четверть неразведанных запасов углеводородов. Или, допустим, Северный морской путь, который может стать альтернативой для Суэцкого канала. И так далее, и так далее. Именно к этому проявляется интерес организации, занимающейся экологией. Именно там происходит наблюдение из воздуха и на суше. Итак, вот первая показательная история. Плато Укок. Оно находится на юге Алтайских гор. Леса здесь не растут, но много рек, ручьев и больших валунов, оставленных древним ледником. Это практически центр Евразии. В окрестностях этого плато наша страна граничит с тремя государствами – Казахстан, Монголия и Китай. Но невозможно не согласиться с тем, что это плато в результате становится ключом к геополитическому влиянию. Причем каких стран? Таких, как Россия, Китай, Монголия и Казахстан. Казалось бы, сам Бог велел сделать это место центром торговли между этими большими, великими странами. Что же мешает? В 1993 году на плато Укок экспедиция под руководством археолога из Новосибирска Натальи Полосьмак обнаружила в кургане Ак-Алаха захоронение, известное как принцесса Укок. Это мумия женщины предположительно высокого статуса в лиственничной колоде, заполненной льдом, а также сохранившаяся благодаря вечной мерзлоте погребальная утварь, шелковая рубашка, войлочные чулки, 90-сантиметровый парик, деревянная посуда с остатками пищи и прочее. После обнаружения мумия была на реставрации в Москве. Затем 20 лет находилась в Новосибирском музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. А в 2012 году вернулась в Национальный музей Республики Алтай имени Анохина, расположенный в Горно-Алтайске. Она хранится в специальном саркофаге, где поддерживается особый климат. Для экспоната возведена специальная пристройка. То есть все условия для сохранения этого исторического экспоната созданы. А после этого в августе 1994 года здесь создается зона покоя Укок, особо охраняемая природная территория. В 1998 году территория зоны покоя была включена в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы». В 2005 году при поддержке Всемирного фонда дикой природы было подписано постановление правительства Республики Алтай от 23 мая 2005 года о создании государственного учреждения «Природный парк «Зона покоя Укок» общей площадью 254 204 га. Это означает, что на этой территории не должна вестись никакая экономическая деятельность. Слушайте, а кто вообще сказал, что экономическая деятельность должна вестись обязательно с нарушением окружающей среды? Кто это сказал? Разве нельзя ее вести таким образом, чтобы среда окружающая не нарушалась? Именно с учетом сохранения природных особенностей этого края просчитывался план, чтобы проложить прямой газопровод в Китай по кратчайшему маршруту и железнодорожную ветку, чтобы соединить Пекин, Астану и Москву. Ну, слушайте, ну неужели зона природного покоя Укок общей площадью 254 204 га не имели возможности безболезненно выделить какую-то землю для того, чтобы, не нарушая экологии и покоя плато Укок, провести этот газопровод. Причем не просто газопровод, а стратегически необходимый газопровод. Убежден, что если бы была возможность объяснить это самой принцессе Укок, она бы точно бы дала согласие, понимая значение и выгоду для ее же края проведения такого газопровода. Но, конечно, возможности такой спросить у Укок не было. Хотя могли бы спросить у наших специалистов, у наших историков, археологов, у тех людей, которые кровно заинтересованы в том, чтобы сохранять экологическую среду. Но и у них спрашивать не стали. А стали спрашивать у ЮНЕСКО, головной офис которого находится в тысячах километрах от плато Укок в Париже. Только вы вдумайте, от ЮНЕСКО зависит, можно нам строить что-то или нельзя. Вне зависимости от того, нужно нам это или не нужно. Это решает ЮНЕСКО. Организация, которая находится в Париже, имеет возможность контролировать государственные границы между Россией, Китаем, Казахстаном и Монголией, сама не имеющая никаких границ ни с одной из этих стран. Как это возможно? Ну, хорошо, допустим, вот принципиальная организация ЮНЕСКО, которая со всеми наравне, по-честному общается и принципиально в своих решениях. То же самое по отношению к России. Тогда почему, например, ЮНЕСКО не дало возможности 6 июня, день рождения Пушкина, сделать Всемирным днем русского языка? А почему ЮНЕСКО не воспротивится тому, как разламывают памятники нашим воинам, которые освобождали Европу? Вандализм и хамство по отношению к тем, кто своей жизнью эту Европу освобождал от фашизма. А вообще озаботились, скажем, ЮНЕСКО, Гринпис или WWF этими террористическими взрывами на северных потоках? А между тем выбросы метана от взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» сравнимы с выбросами от эксплуатации 10 миллионов автомобилей в течение 20 лет. Обеспокоились они этой ситуацией? Нет. А взволновало этих любителей природы эти варварские налеты на Туапсе, на то, что происходит там с Черным морем, на пляже, на рыб, на животных, которые в мазуте гибнут? Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, можно вывернуть как угодно и сделать из этого совершенно противоположные выводы. Но вот вам доказательства, абсолютно объективные. В 2006 году в Англии тиражом 6 тысяч экземпляров вышла книга. Она называется «Тилингиты Южной Сибири». Автор-выпускница Кембриджского университета Агнешка Халемба. Ее исследовательская деятельность на территории Алтая началась с 1993 года. Для справки, тилингиты – коренной малочисленный народ, проживающий в основном на территории Горного Алтая. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, тилингитов в Республике Алтай насчитывалось 2769 человек. В книге пани Агнешки тесно переплетены конфликт двух миров – государства и тилингитов, в котором с точки зрения государственной логики это место рассматривается как территория с экономическим потенциалом, а с точки зрения местных жителей это священное место, это живое существо. Отсюда протесты против инфраструктурных проектов. Напомню вам, это 2006 год. Читаем. Землетрясение интерпретируется как результат неподобающего поведения людей по отношению к Алтаю. ЮНЕСКО была в основном заинтересована в защите природных ресурсов этой области, хотя это также было очень важно для местных активистов. Укокское плато ценится прежде всего как место захоронения мумии ледяной девы. Вы посмотрите, как сталкиваются лбами народ и государство. Для народа государство – враг. Государство разрушает быт народа. А то, что народ без помощи государства будет нищенствовать, это даже хорошо.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF, исполняющего функции иностранного агента, признана нежелательной в России. Деятельность Гринписа признана нежелательной в России.
5: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложение ответа на удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске. Президент подчеркнул, что никаких военных объектов или расположений спецслужб рядом с атакованным колледжем не было.
2: Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима. Еще раз хочу в этой связи обратиться к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений. Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
1: Заявление президент сделал на встрече с выпускниками программы «Время героев». На ней российский лидер рассказал и об успехах наших военнослужащих в зоне проведения спецоперации.
2: Сегодня на Запорожском направлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи. И наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал. И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы не напрасны.
1: За неделю наши подразделения освободили 2 населенных пункта в Запорожской области и 4 в Харьковской. В честь военнослужащих, сражавшихся на поле боя, Владимир Путин и выпускники программы «Время героев» произнесли троекратное «Ура!». Министерство обороны России по поручению Андрея Белоусова внедряет новый порядок бережливого управления. Это позволяет быстрее переоснащать полигоны. Запуск обновленного процесса в войсках запланирован в летний период обучения. Внедрение инновационных управленческих решений остается приоритетом Министерства обороны России для обеспечения высокой боеготовности войск, подчеркнули в ведомстве. Военный оркестр штаба Восточного военного округа завершил подготовку к выступлению на международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Музыканты подготовили новую программу. Фестиваль пройдет в Хабаровске с 25 по 31 мая. Помимо сольных концертов, на площадках города будут организованы дефиле представлений военных оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
4: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
3: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
4: «Мы, управление дома», с ненавистью заговорил Швондер, «пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». «Кто на ком стоял?» — крикнул Филипп Филиппович.
3: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.

0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
2: Помните, мы говорили об этом в одном из наших бесогонов. Когда государство, власть хочет и пытается помочь коренному населению какого-нибудь малого народа, на этих форумах это превращается в абсолютную противоположность. То есть не в помощь, а наоборот в уничтожение. Вот послушайте, какую историю нам рассказал один из ведущих сотрудников национального парка Бикин в Приморском крае.
3: Вот Суженка, сама история, да, да, что вот туристка ехала с мужем на велосипеде, остановилась, муж вернулся, она вот нашла там мужчину, стала с ним жить. А адыгейцы, в общем, погрузилась в среду, не работала, но у нее были постоянно откуда-то деньги, и это позволяло ей даже детей возить в Францию каждый год по 1-2 раза. Когда стали создавать национальный парк, она достаточно активно заняла эту позицию. Основная версия была, что создание нацпарка разрушит адыгейский быт. То есть она проповедовала, что электричество, то есть провода одни и те же, только подача электричества до прихода национального парка была от генератора по высокой цене. А когда электричество стало продаваться централизованно, то стало говорить, что вот этот генератор – это традиционная адыгейская история, а вот централизованная, то есть другой источник энергии уже нет.
2: То есть, другими словами, для таких организаций, как WWF, помощь государства малым народам является противопоказанной. Вы посмотрите, это говорится про нас. Про нас, про тех, кто издревле с огромным уважением всегда относились к малым народам, к их традициям. Даже этот год объявлен президентом годом единства народов нашей страны. И вот он иллюстрация. Совсем недавно президент встречался с представителями малых народов. Вспомните.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила и малый этнос и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: Но вернемся к труду пани Агнешки. Если совсем просто разговаривать, то главные тезисы таковы. Плато Укок – это священное место. Там нельзя тревожить землю, вмешиваться, нарушать покой. А если проекты будут, то будут впоследствия в виде различных катаклизмов. Между прочим, в ряде источников именно местью укокской принцессы объясняли и расстрел Белого дома, и Чеченскую войну, и голод, и нищету 90-х годов, и даже, внимание, проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах. Дело в том, что бывшая первая леди Америки навещала укокскую принцессу в 1997 году во время визита в Новосибирск. А теперь маленькая деталька. Вот вы знаете, а кому выражает благодарность пани Агнешка Халемба за издание своего труда? Знаете кому? Фонду Сороса. Есть вопрос? Я понимаю, это не мое дело. Но у меня есть такой вопрос. А почему? А почему наша власть так безропотно принимает указания ЮНЕСКО? Почему мы не интересуемся тем, что и как думают наши специалисты, наши историки, наши археологи? Вот, например, слова эксперта-археолога Вячеслава Ивановича Молодина, доктора исторических наук и академика РАН, одного из самых титулованных специалистов в области археологии и древней истории Сибири. Это интервью от 2007 года. Вот что он говорил касаемо найденной на Алтае мумии почти 20 лет назад. Не стоит называть ее принцессой. Это представитель среднего слоя пазырыкского общества. Шумиха вокруг наших находок возникает тогда, когда на Алтае какое-то событие, или выборы, или землетрясение, или сокращение государственного бюджета. Все это политиканство самого низшего пошиба. Самое интересное, что эта мумия далеко не первая, которая выкопана на Алтае. В 30-е и 50-е годы при раскопках пазырыкских курганов было найдено несколько мумий, хранящихся в Эрмитаже. И никто не требует их возврата. Газопровод пойдет через Укок. И не вижу здесь никаких особых проблем. Просто нужно четко подумать над тем, где пройдет эта ветка. Перед строительством мы исследуем археологические объекты, которые могут пострадать. И на экологию плато газопровод негативно никак не повлияет. А вы думаете, это единичный случай? Нет, совсем рядом. Давайте поднимемся чуть выше плато Укок на север, по этому же региону. Вот Белкинское месторождение фосфоритов. Утвержденные запасы карстовых фосфоритов составляют 25,2 миллиона тонн. Что это? Это наши удобрения, причем высочайшего качества. Их применение в сельском хозяйстве позволит увеличить валовый сбор урожая на 25-30%. Я хочу еще раз повторить вам. Это не мои домыслы, это не мои вымыслы. Это документы, составленные высочайшего класса профессионалов. Идем дальше. В 2000 году было заказано сделать технико-экономическое обоснование целесообразности разработки Белкинского месторождения. Параллельно с этим также с 2000 года региональной общественной организацией «Информационное экологическое общество» был разработан проект концепции экологической политики Кемеровской области. Оказать финансовую поддержку проекту решило Министерство международного развития правительства Великобритании. Нормально? И вот при финансовой поддержке этого британского министерства проведена экологическая экспертиза. О целесообразности отработки фосфоритов Белкинского месторождения. Как вы думаете? Какое было принято решение? Ну, конечно же, было принято решение о нецелесообразности разработки Белкинского месторождения. Почему? Ведь это же может быть совместный проект, это может быть проект, который будет приносить пользу всем тем, кто будет принимать в этом участие. Почему нет? Да потому что англичанке мало гадить просто. Она хочет иметь сама все. И много лет назад, и сейчас в том числе. Потому та же самая Великобритания принимает участие сегодня в этой консолидированной провокации, в этом натравлении Украины на Россию с тем, чтобы разложить, расчленить страну. И чтобы все месторождения, в том числе и Белкинское, стало собственностью не нашей, а вот этой коалиции цивилизованного мира, которая считает себя вправе на то, чтобы претендовать на то, чем владеем мы, что Бог нам дал, что завоевано нашими предками, нашей кровью. Только для того, чтобы это случилось, нужно сначала разрушить нашу с вами страну. И не подумайте, что это мое откровение. Вот послушайте, что говорит, например, генерал-лейтенант в отставке, профессор высшей школы экономики Евгений Бужинский.
5: Война им нужна объективно, им нужны наши ресурсы.
6: Вы считаете, что они не просто хотят нас потеснить, расшатать, но они еще хотят наши ресурсы?
5: Они хотят наши ресурсы, они считают несправедливо, что мы занимаем такую большую территорию при относительно небольшом населении, что у нас так вся таблица Менделеева, причем в очень значительных количествах, поэтому они хотят у нас это дело забрать.
2: И это не первая попытка. Мы уже видели, как с помощью таких, как Чубайс, за бесценок продавались стратегические предприятия. Не для развития и совместного производства, а для их разрушения изнутри. Слушайте, где Биг Бен и где Кемеровская область? Ну почему Министерство Великобритании против разработки удобрений на Белкинском месторождении? Да потому что не хотят они, чтобы наши сибирские фермеры пользовались великолепными удобрениями, необходимыми для сельского хозяйства, добытыми здесь, у себя, без затрат на транспортировку. что подняло бы во много раз производство сельского хозяйства. А хотите еще одну историю? Опять здесь же, далеко не уезжая, на Алтае. Вы знаете, что Алтайский край является энергодефицитным регионом с самой высокой ценой на электроэнергию в Сибири. А обмеление рек привело к снижению грузооборотов 2,5 раза, с 32 до 12,5 миллионов тонн в год. Эти два вопроса могут быть решены строительством каскада Обских ГЭС, то есть обеспечить судоходство на притоках реки Обь, Катунь и Томь. Это увеличит объем грузоперевозок до 40 миллионов тонн в год, более чем в 3 раза, в том числе через Северный морской порт. А кроме того, ликвидирует энергодефицит региона. Разве нам это не нужно? Только вдумайтесь. Я понимаю, кто-то скажет, это маниловщина, это туда, это туда, сколько строить, это сколько лет, это сколько денег и так далее. Не надо. Не надо. Слушайте дальше. Есть недостроенная Крапивинская ГЭС на реке Томь. Строительство начато в 1976 году. Остановлено в 1989 году при готовности в 50%. Причем в период строительства из зоны затопления было переселено около 1500 человек. Ликвидировано 14 населенных пунктов. Вы представляете какие-то масштабы, какие-то затраты, какие-то трагедии человеческие? Это брошенные кладбища, это брошенные дома, это вывезенные люди. Ради чего? Почему же затормозили стройку, в которую было столько вложено? Официально из-за экологических проблем, то есть проблем очистки сточных вод. Но, во-первых, разве этого нельзя было предусмотреть заранее, прежде чем начинать строить? А уж коль построено на 50%, может быть, можно было бы найти повод для того, чтобы избежать этой проблемы? Тем более, что строительство было закончено на 50%. Идем дальше. Катунская ГЭС, которая тоже стоит недостроенная. Почему? Почему она стоит недостроенная? Экологическое заключение проекта строительства Катунской ГЭС производилось с участием экспертов фонда МакАртура. Борис Борисович Прохоров, который был одним из 2 руководителей экологической экспертизы Катунской ГЭС, помимо всего прочего, был экспертом этого самого фонда МакАртура. Для информации, что такое фонд МакАртура? Это американский благотворительный фонд. Он внесен в список нежелательных организаций, так как имел непосредственное отношение к процессам, направленным на расшатывание гражданского общества. Среди грандополучателей фонда были такие организации, как Московский центр Карнеги и аналитический центр Юрия Левады, признанные сегодня иноагентами, а также Комитет против пыток, Московская Хельсинская группа, Горбачев фонд и так далее. Есть вопросы? Ну, вы вдумайтесь. Эти люди, которые блокируют у нас развитие энергосистем, имеют следующий уровень своего гидроэнергетического потенциала. Например, в США более 50%, в ЕС более 70%, из них Германия более 85%, Великобритания более 75%. Причем у нас в стране освоение гидроэнергетического потенциала составляет всего 20%. Сравните. И они делают все, чтобы на этом уровне мы и оставались. Но самое интересное, вы только вдумайтесь, речь идет об одном регионе. Это Обь-Иртышский бассейн, который находится на первом месте в Российской Федерации по добыче газа, на первом месте в Российской Федерации по добыче нефти и на первом месте в Российской Федерации по добыче угля. Мало того, этот регион граничит с 3 странами, о которых мы говорили. Мало того, у него есть выход к Северному морскому пути. Вы только вдумайтесь, какая экономическая выгода для страны запустить на полную катушку этот регион. Это кому-нибудь надо? Им? Нет. А нам? Выходит, тоже нет. Мы слушаем ЮНЕСКО, фонд МакАртура, Министерство Великобритании. Они нам диктуют, что можно, чего нельзя, что полезно, что нужно, что не нужно. Сорос защищает тишину на Алтае, экологию, лишь бы только не развивалась страна, лишь бы мы не зашли настолько далеко, что совсем уже нельзя было до нас дотянуться. Мы-то должны это понимать.
1: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность фонда Сороса признана нежелательной в России. Деятельность фонда МакАртуров признана нежелательной в России. Благотворительный фонд «Комитет против пыток» внесен в список иностранных агентов. По требованию Минюста РФ Мосгорсуд ликвидировал московскую хельсинскую группу.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
8: Он первым среди советских летчиков посадил самолет на палубу авианесущего крейсера. Его именем названа фигура высшего пилотажа. Заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Виктор Пугачев.
0: Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
9: «Дай 5». 5 удивительных фактов о медузах.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Медуза убивает быстрее кобры. Яд австралийской морской осы – самый быстродействующий в природе. Яда одной особи достаточно, чтобы убить 60 человек. Антидота нет.
9: Факт второй.
11: Некоторые медузы бессмертны. Вид Торитопсис дорнии способен возвращаться из взрослой стадии в личинку, буквально перематывая обратно свой жизненный цикл. Теоретически, это может происходить бесконечно.
9: Факт третий.
11: У медузы нет мозга, сердца и крови. Все ее тело – это 95% воды, желеобразная ткань и примитивная нервная сеть. Медуза реагирует на свет и прикосновение, но не думает и не чувствует боли.
9: Факт четвертый.
11: Медузы – одни из древнейших живых существ. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад, задолго до динозавров.
9: Факт пятый.
11: Медузы выключают атомные электростанции. Стаи медуз забивают водозаборники АЭС по всему миру, и станции вынуждены останавливать реакторы.
9: «Дай 5». 5 удивительных фактов о медузах.
12: Очень важные вопросы.
13: Слышала в новостях, что в центре галактики Млечный Путь обнаружено кольцо звезд. Откуда оно там взялось?
14: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
15: Давайте уточним. Во-первых, не в центре Млечного Пути, а в центральной области. Все, что ближе Солнца к центру галактики, мы называем центральной областью галактики. Но это не такой уж центр. Это на полдороги до центра галактики, от нас к центру. И вот новое открытие. Баранка, говоря математическим языком, Тор, вокруг центра галактики, заполненный не очень молодыми, но примерно вдвое моложе нашего Солнца, звездами. Откуда они там? Достаточно ясно. Дело в том, что кроме звезд в нашей галактике довольно много межзвездного вещества. Газ, пыль и большая часть этого вещества скомпонована в немногочисленных гигантских молекулярных облаков. гигантские они в прямом смысле. Они, каждая из них весит сотни тысяч, а иногда и несколько миллионов масс Солнца. Молекулярные, потому что холодные. Газ при низкой температуре объединяется в молекулы. Молекулы, самые простые, это молекулы водорода, моноокиси углерода. А есть очень сложные молекулы, даже аминокислоты там и фуллерены найдены. Так это вещество как раз и является протозвездным, то есть предшественником формирования звезд. При низкой температуре, при большой гравитации такого молекулярного облака, оно сжимается, и в нем рождается большое количество молодых звезд. Там, где молекулярные облака, там же должны рождаться и звезды. Мы уже давно знали, что центр галактики окружен таким кольцом из молекулярных облаков. Но до конца не понимали, как же они превращаются в звезды. Оказывается, довольно активно. И то звездное кольцо, которое с помощью телескопа Гайя, ну и других наземных телескопов, обнаружили вокруг центра галактики, как раз и является подтверждением того, что в молекулярных облаках и в прошлые эпохи, несколько миллиардов лет назад, тоже формировались звезды.
12: Очень важные вопросы.
16: Дядя, дядя, дяденька, дядюшка. Спит.
17: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
12: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вечером 22 мая предложил начать совещание с постоянными членами Совета Безопасности России с обсуждения массированного удара украинских дронов по общежитию педагогического колледжа в Луганской Народной Республике. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и работник. 6 человек погибли, около 40 получили ранения. Трагедию в Старобельске прокомментировал патриарх московский всея Руси Кирилл. Он назвал это преступление бесчеловечным деянием, не имеющим оправданий. Патриарх выразил надежду на то, что власти и представители общественных организаций окажут необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы. По его словам, Евросоюз теперь мало чем отличается от военного блока НАТО. При этом контакты Москвы с конструктивными представителями западных стран уже начинают налаживаться. Глава дипломатии подчеркнул, по мере отрезвления европейских элит, их можно будет встроить в новую евразийскую архитектуру безопасности. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. С 22 мая введены временные ограничения на ввоз букетов и живых растений. Проверки армянских предприятий продолжатся всю будущую неделю. Затем будут приняты решения. Несмотря на гарантии Еревана, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Ведомство ведет диалог с армянскими коллегами для урегулирования вопросов. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Премьер-министр отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества увеличило взаимную торговлю.
2: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг», реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно, активно внедряются различные цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация, стартовали новые общие производства в машиностроении.
1: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицей СНГ в 27-м, а Караганды в 28-м году. Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
4: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
3: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
4: «Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович.
3: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте через несколько минут.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Что вы говорите?
3: Труд. Всего 4 буквы составляют слово, с которым связана большая часть жизни человека. С детства мы знаем: без труда не вытащишь рыбку из пруда. Терпение и труд все перетрут. Кто не работает, тот не ест. И вот тут начинаются чудеса лингвистики. С одной стороны, труд сделал из обезьяны человека. Все понимают, чтобы развиваться и двигаться вперед, надо работать. Что-то вроде добровольной повинности. И она, по логике, должна доставлять удовольствие. Но труд, слово хотя и славянское, имеет ту же основу, что и латинский глагол, который означает «толкать» или «теснить». Легко представить, как кто-то толкает тяжелую ношу или подталкивает, принуждает кого-то к определенным действиям. Так вот, латинское «труда» — это как раз второй вариант. Дальше больше. В немецком тоже есть родственник нашего труда. И слово это переводится как «тягота». Получается, наши предки никакой особой радости от повседневных забот не испытывали. Если покопаться в словарях, выяснится, что существительное «труд» было прямо связано с такими понятиями, как «тяжелая ноша», «печаль», «болезнь», «горе» и даже «скорбь». Да, надо признать, труд далеко не всем по душе. Не каждый научился правильно сочетать работу и отдых. Не все занимаются тем, что приносит радость. Но, как известно, без труда нет добра, то есть достатка в доме.
5: Да что вы говорите?
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на радио «Звезда».
4: Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
9: 8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Ф.Ф., как истый ученый, признал свою ошибку. Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение. Подчеркнуто 3 раза. От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше. Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и моем, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних, зачеркнуто, на ногах, и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины. Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое, отчетливо произнесенное слово «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер, как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр. Черт меня возьми. На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул: «Перестать!» Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинет общими усилиями шарик был водворен в смотровую. После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: Москва-Швея. Да, от Севильи до Гренады. Москва-Швея, дорогой доктор. Я ничего не понял. Он пояснил. Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак. 9 января. Лексикон обогащается каждые 5 минут в среднем новым словом с сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец», «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Бей его», «Признание Америки» и «Примус». 10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети! В очередь!» Был одет. Носки ему велики. В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую. Удлиняется задняя половина скелета стопы, тарсус. Вытягивание пальцев, когти. Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена. Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад. 11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филиппа Филипповича. «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку». Шерсть на голове слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ел селедку. В 5 часов дня событие. Впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда профессор приказал ему, не бросай объедки на пол, неожиданно ответил: «Отлезь, гнида!» Филипп Филиппович был поражен. Потом оправился и сказал: «Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит». Я фотографировал в это мгновение шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел из-под лобья довольно раздраженно, но стих. Ура! Он понимает! 12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал. «Ой, яблочко, да на тарелочке! Надоела мне война! Пойду к девочке!» Поддерживает разговор. «Я не могу удержаться от нескольких гипотез. К чертям омоложение пока что. Другое, неизмеримо более важное. Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза, мозгового придатка, разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме гормонами облика. Новая область открывается в науке. Без всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец. Клякса. Впрочем, я уклонился в сторону. Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так. Прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший, развернувшийся мозг, а не мозг, вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева химика! Еще моя гипотеза. Мозг шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, уличные слова. Он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах. Шарик читал. Читал! Три восклицательных знака. Это я догадался. По глав рыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки. В перекрестье зрительных нервов у собаки. Что в Москве творится, уму непостижимо человеческому. 7 сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопредставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число 28 ноября 1925 года. В день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось. Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с Шариковым. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили. С Филиппом Филипповичем что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете, тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал». Пока я вожусь с этой историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз. В тетради вкладной лист. Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост, беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан. В первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена. Алкоголь. Причина смерти — удар ножом в сердце, в пивной стоп-сигнал у Преображенской заставы. Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз? 17 января. Не записывал несколько дней. Болел инфлюенцией. За это время облик окончательно сложился. А. Совершенный человек по строению тела. Б. Вес около 3 пудов. В. Рост маленький. Г. Голова маленькая. Д. Начал курить. Е. Ест человеческую пищу. Ж. Одевается самостоятельно. З. Гладко ведет разговор. Вот так гипофиз. Клякса. Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала. Приложение. Стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки. Подпись. Ассистент профессора Ф.Ф. Преображенского, доктор Барменталь.
5: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова Собачье сердце.
9: Глава шестая. Был зимний вечер, конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филиппыча: «Семечки есть в квартире, запрещаю. Ф. Преображенский». И синим карандашом, крупными, как пирожные, буквами, рукой Барменталя: «Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается». Затем рукой Зины: «Когда вернетесь, скажите Филиппу Филиппычу, я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером». Рукой Преображенского: «Я 100 лет буду ждать стекольщика». Рукой Дарьи Петровны, печатно: «Зина ушла в магазин. Сказала, приведет». В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам, зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппыч, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку: «Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверхнул над ним красным лучом. Швр». Очень настойчиво, с залихватской легкостью играли за 2 стенами на балалайке. И звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филиппыча со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы: «Светит месяц, светит месяц, светит месяц». Фу! Прицепилась вот окаянная мелодия. Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста». Филипп Филиппыч сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове были жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице — луговой небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскинутых бровей начиналась густая головная щетка. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой. Полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был навязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппыч в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами. «Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппыч. Вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели 5. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппыч. «Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатах в кухне, тем более днем». Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкой, и ответил: Воздух в кухне приятнее. Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок. Филипп Филиппович покачал головой и спросил: «Откуда взялась эта гадость?» Я говорю о галстухе. Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстух.
11: «Что ж, гадость!» — заговорил он.
9: «Шикарный галстук! Дарья Петровна подарила!» «Дарья Петровна вам мерзость подарила! Вроде этих ботинок! Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки! А это что? Неужели доктор Барменталь такое выбрал? Я ему велел, чтоб лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых». Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско: «Спанье на палатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете, там женщины». Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. «Ну уж, и женщины! Подумаешь, барыни какие! Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши! Это все Зинка ябедничает!» Филипп Филиппович глянул строго. «Прошу не называть Зину Зинкой! Понятно-с?» Молчание. «Понятно ли, я вас спрашиваю?»
11: «Понятно.
9: Убрать эту пакость с шеи! Вы, ты...» «Вы посмотрите на себя в зеркало. На что вы похожи? Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать. В сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вон плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите». «Кто ответил пациенту, пес его знает? Что вы в самом деле, в кабаке, что ли?»
11: «Что-то вы меня, папаша, больно утесняете!»
9: Вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.
11: «Кто это тут вам, папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слыхал этого слова. Называть меня по имени и отчеству!»
9: Дерзкое выражение загорелось в человечке. «Да что вы все! То не плевать, то не кури, туда не ходи.
11: Что же это на самом деле? Чисто, как в трамвае. Что вы мне жить не даете? И насчет папаши это вы напрасно. Разве я вас просил мне операцию делать?»
9: Человек возмущенно лаял.
11: «Ухватили животную и сполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно...» Человечек возвел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу. «А равно и мои родные! Я иск, может, имею право предъявить!»
9: Глаза Филиппа Филиппыча сделались совершенно круглыми. Сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» — пролетело у него в голове.
11: «Как-с?» — прищуриваясь, спросил он. «Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал! Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка! Я свой кусок хлеба добывал. А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это возразите, товарищ?»
9: «Филипп Филиппыч!» — раздраженно воскликнул Филипп Филиппыч. «Я вам не товарищ! Это чудовищно!» «Кошмар, кошмар!» — подумалось ему.
11: «Уж, конечно, как же!» Иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу. «Мы понимаем-с, какие уж мы вам, товарищи, где уж, мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ваннами не жили, только теперь пора бы это оставить, в настоящее время каждый имеет свое право».
9: Филипп Филиппович бледнее слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На, на!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.
11: пальцами, блох, ловите, пальцами!» — яростно крикнул Филипп Филиппович. «И я не понимаю, откуда вы их берете?» «Да что ж, развожу я их, что ли?» — обиделся человек.

0: Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
1: Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджачка. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил. «Какое дело еще вы мне хотели сообщить?»
2: «Да что ж дело? Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо».
1: Филиппа Филипповича несколько передернуло. «Черт, документ! Действительно! Да, может быть, без этого как-нибудь можно?» Голос его звучал неуверенно и тоскливо.
2: «Помилуйте!»
1: — уверенно ответил человек.
2: «Как же так, без документа? Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Во-первых, домком.
1: При чем тут этот домком?»
2: «Как это при чем?» «Встречают, спрашивают. Когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?»
1: «Ах ты, Господи!» — уныло воскликнул Филипп Филиппович. «Встречают, спрашивают. Воображаю, что вы им говорите.
2: Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам». «Что я, каторжный?» Удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. «Как это так? Шляться? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди».
1: При этом он посучил лакированными ногами по паркету. Филипп Филиппович умолк. Глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.
2: «Отлично-с», — поспокойнее заговорил он. «Дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?»
1: «Что ж ему говорить?»
2: «Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает».
1: «Чьи интересы, позвольте осведомиться?»
2: «Известно, чьи. Трудового элемента».
1: Филипп Филиппович выкатил глаза.
2: «Почему? Вы труженик?» «Да уж известно, не Непман».
1: «Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего трудового интереса?»
2: «Известно что. Прописать меня. Они говорят, где же это видано, чтоб человек проживал непрописанным в Москве. Это раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа».
1: «Позвольте узнать, почему я вас пропишу?
2: По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо, лабораторное».
1: Филипп Филиппович говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал.
2: «Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии».
1: «Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш».
2: «Как же вам угодно именоваться?»
1: Человек поправил галстух и ответил.
2: «Полиграф Полиграфович».
1: «Не валяйте дурака!» — хмуро отозвался Филипп Филиппович. «Я с вами серьезно говорю».
2: Язвительная усмешка искривила усишки человека. «Что-то не пойму я!» — заговорил он весело и осмысленно. «Мне по матушке нельзя, плевать нельзя, а от вас только и слышу. Дурак да дурак! Видно, только профессорам разрешается ругаться в ресефесере».
1: Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного он меня учить станет и будет».

0: будет совершенно прав. В руках не могу держать себя». Он вернулся, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес: «Извините, у меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно узнать, откопали такое?» Домком посоветовал. «По календарю искали. Какое тебе, говорят?» «Я и выбрал».
1: «Ни в каком календаре ничего подобного быть не может».
0: «Довольно удивительно», — человек усмехнулся. «Когда у вас смотровой висит?»
2: Филипп Филиппович, не вставая, закинулся кнопки на обоих, и на звонок явилась Зина.
1: «Календарь из смотровой!»
0: Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил: «Где?»
1: «4 марта празднуется».
0: «Покажите».
1: «Черт! В печку его, Зина, сейчас же!»
0: Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой.
1: «Фамилию позвольте узнать».
0: «Фамилию я согласен наследственную принять».
1: «Как-с? Наследственную? Именно».
0: «Шариков».
2: В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Барменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора, он только что вернулся, было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича.
1: «Как же писать?»
2: — нетерпеливо спросил Филипп Филиппович.
1: «Что же?» — заговорил Швондер. «Дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор, что так, мол, и так. Предъявитель сего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, зародившийся в вашей, мол, квартире».
2: Барменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.
1: «Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто, ну, одним словом...»
0: «Это ваше дело», — со спокойным злорадством молвил Швондер. «Зародился или нет? В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор, вы и создали гражданина Шарикова».
1: «И очень просто»,
2: — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне.
1: «Я бы очень просил вас», — огрызнулся Филипп Филиппович, — «не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите, и очень просто. Это очень непросто».
3: «Как же мне не вмешиваться?» — обидчиво забубнил Шариков.
2: А Швондер немедленно его поддержал.
0: «Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете».
2: В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку:
1: «Да».
0: Покраснел и закричал: «Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело?» И хлестко всадил трубку врага. Глубокая радость разлилась по лицу Швондера.
2: Филипп Филиппович багровея прокричал: «Одним словом, кончим это!» Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов. Затем раздраженно прочитал вслух:
1: «Сим удостоверяю, черт знает, что такое! Предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись: профессор Преображенский».
0: «Довольно странно, профессор», — обиделся Швондер. «Как так документы вы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме без документного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда. Вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.
1: Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:
0: «Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться. На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом», — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.
1: Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Барменталем.
0: «Не угодно ли-с мораль?»
1: Барменталь многозначительно кивнул головой.
0: «Я тяжко раненый при операции», — хмуро подвывал Шариков. «Меня, вишь, как отделали!»
1: И он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.
0: «Вы анархист-индивидуалист?» — спросил Швондер, высоко поднимая брови.
1: «Мне белый билет полагается», — ответил Шариков на это.
0: «Ну, хорошо-с, неважно пока», — ответил удивленный Швондер.
1: «Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ».
0: «Вот что», — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — «нет ли у нас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить».
1: Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.
0: «Нет, профессор, к величайшему сожалению, и не предвидится».
1: Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули.
0: «Изнервничался старик», — подумал Барменталь. А Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.
1: Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
1: Профессор остался наедине с Барменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:
0: «Это кошмар. Честное слово. Вы видите. Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти 2 недели больше, чем за последние 14 лет. Ведь тип, я вам доложу». В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой. Там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.
5: «Боже мой, еще что-то!» — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.
0: «Кот!» — сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.
5: «Сколько раз я приказывал котов, чтобы не было!» — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. «Где он?»
6: «Иван Арнольдович, успокойте ради бога пациентов в приемной!»
7: В ванной проклятый черт сидит!» — задыхаясь, закричала Зина.
0: Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.
5: «Открыть сию секунду!»
0: В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:
5: «Убью на месте!»
0: Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились 2 осколка, а за ними выпал огромнейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол, в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правый взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством: «О, Господи Иисусе!» Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно: «Что вам надо?» «Говорящую собачку любопытно поглядеть», ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо: «Сию секунду из кухни вон!» Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись: «Что это уж больно дерзко, господин профессор!» «Вон, я говорю!» — повторил Филипп Филиппович, и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. «Дарья Петровна, я же просил вас!» «Филипп Филиппович!» — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки. «Что ж я поделаю? Народ целые дни ломится! Хоть все бросай!» Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса боли не слышалось. Вошел доктор Барменталь. «Иван Арнольдович, убедительно прошу, сколько там пациентов?» 11, ответил Барменталь. «Отпустите всех, сегодня принимать не буду». Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул: «Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?» «Гу-гу!» — жалобно и тускло ответил голос Шарикова. «Какого черта? Не слышу! Закройте воду!»
8: «Гу-гу!»
0: «Да закройте воду!» «Что он сделал? Не понимаю!» Приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппович еще раз погрохотал кулаками в дверь. «Вон он!» — выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина. «Вы с ума спятили?» — спросил Филипп Филиппович. «Почему вы не выходите?»
1: Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил: «Защелкнулся я».
0: «Откройте замок! Что ж, вы никогда замка не видели?»
1: «Да не открывается, окаянный!» — испуганно ответил полиграф.
0: «Батюшки, он предохранитель защелкнул!» — вскричала Зина и всплеснула руками. «Там пуговка есть такая!» — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду. «Нажмите ее к низу! Вниз нажимайте! Вниз!»
1: Шариков пропал. Через минуту вновь появился в окошке.
0: «Ни пса не видно!» — в ужасе пролаял он в окно. «Да лампу зажгите! Он взбесился!» «Котяра проклятый лампу раскокал!» — ответил Шариков. «А я стал его подлеца за ноги хватать! Кран вывернул, а теперь найти не могу!»
1: Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли. Минут через пять Барменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью. А швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.
0: «Ду-гу-гу!» — что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла. Послышался голос Федора: «Филипп Филиппович, все равно надо открывать. Пусть разойдется, отсосем из кухни». «Открывайте!» — сердито крикнул Филипп Филиппович.
1: Тройка поднялась с ковра,
2: Дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока. Прямо в противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке, весь мокрый. «Еле заткнул, напор большой», — пояснил он. «Где этот?» — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. «Боится выходить», — глупо усмехнувшись, объяснил Федор. «Бить будете, папаша», — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван!» — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках с голыми ногами и Шариков с швейцаром босые с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулку и лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал. Барменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке. «Не будет сегодня приема. Профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула».
9: «А когда же прием?» — добивался голос за дверью. «Мне бы только на минуту».
2: «Не могу!» — Барменталь переступил с носков на каблуки. «Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина, милая, отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется».
9: «Тряпки не берут».
2: «Сейчас кружками вычерпаем», — отозвался Федор. «Сейчас». Звонки следовали один за другим, и Барменталь уже всей подошвой стоял в воде.
9: «Когда же операция?» — приставал голос и пытался просунуться в щель.
2: «Труба лопнула».
9: «Я бы в калошах прошел».
2: Синеватые силуэты появлялись за дверью. «Нельзя, прошу завтра».
9: «А я записан».
2: «Завтра. Катастрофа с водопроводом». Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.
5: «Что ты, леший, по всей квартире гоняешь?» — сердилась Дарья Петровна. «Выливай в раковину!»
9: «Да что в раковину?» — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков. «Она на парадное вылезет!»
2: Из коридора со скрежетом выехала скамеечка. И на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках. «Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать, идите в спальню, я вам туфли дам».
9: «Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки».
2: «В калоши станьте».
9: «Да ничего, все равно уже мокрые ноги».
2: «Ах, боже мой», расстраивался Филипп Филиппович.
5: «Да чего вредное животное!» — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповою миской в руке. Барменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, и очки вспыхнули.
2: «Вы про кого говорите?» — спросил он у Шарикова с высоты. «Позвольте узнать». «Про кота я говорю. Такая сволочь!» — ответил Шариков, бегая глазами.
5: «Знаете, Шариков», — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, «я положительно не видел более наглого существа, чем вы».
2: Барменталь хихикнул.
5: «Вы», — продолжал Филипп Филиппович, — «просто нахал! Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете? Да нет, это черт знает что такое».
9: «Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Барменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами, а? Стыдитесь, ведь это же безобразие!»
5: «Дикарь! Какой я дикарь?» — хмуро отозвался Шариков. «Ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только ищет, как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел».
2: «Вас бы самого поучить!» — ответил Филипп Филиппович. «Вы поглядите на свою физиономию в зеркале!»
5: «Чуть глаза не лишил!» — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой.
2: Когда черный от влаги паркет несколько подсох
9: и все зеркала покрылись банным налетом, звонки прекратились. Филипп Филиппович в сапфьяновых красных туфлях стоял в передней. «Вот вам, Федор, покорнейше благодарим. Переоденьтесь сейчас же. Да вот что, выпейте у Дарьи Петровны водки». «Покорнейше благодарю». Федор помялся, потом сказал: «Тут еще, Филипп Филиппович, я извиняюсь, уж прямо и совестно, только за стекло в седьмой квартире. Гражданин Шариков камнями швырял».
10: «В кота?» — спросил Филипп Филиппович, хмурясь как облако.
9: «То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать».
10: «Черт!
9: Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили».
10: «Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно?»
9: «Полтора». Филипп Филиппович извлек 3 блестящих полтинника и вручил Федору.
10: «Еще за такого мерзавца 1,5 целковых платить!» — послышался в дверях глухой голос. «Да он сам!»
9: Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.
10: «Не сметь!» — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.
9: «Ну уж это действительно!» — многозначительно заметил Федор. «Такого наглого я в жизни свою не видел. Барменталь как из-под земли вырос. Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь». Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос.
10: «Вы что, в кабаке, что ли?»
9: «Это так», — добавил решительно Федор.
10: «Вот это так! Да по уху бы еще!»
9: «Ну что вы, Федор!» — печально буркнул Филипп Филиппович.
10: «Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович!»
4: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
11: Продолжение завтра в это же время.
12: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, никаких военных объектов рядом с общежитием нет. А это массированная атака беспилотниками подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима.
2: Говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Президент отметил, что ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел России в этой ситуации нельзя. Поэтому Министерству обороны поручено подготовить свои предложения военного ответа на преступления ВСУ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия сохранит дружественные отношения к жителям Армении, несмотря на недружественную политику официального Еревана. По его словам, Москва, например, поставляет республике природный газ почти в 4 раза дешевле европейского уровня. При этом премьер-министр Никол Пашинян ведет себя враждебно по отношению к нашей стране, принял решение о сближении с Европейским Союзом и признал юрисдикцию так называемого Международного уголовного суда. Банкоматы смогут работать без интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, Минцифры вместе с операторами связи уже проработали необходимые технические решения, которые позволяют платежным терминалам работать даже когда отключен мобильный интернет. Выступая на 8-м съезде Ассоциации банков, глава регулятора также добавила, ведется работа по включению всех кредитных организаций в так называемые белые списки. Но пока технологии не позволяют подключить все банки сразу. Первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства 100 гектар Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки. Именно в таком виде фрукты обычно везут в Россию из-за рубежа, например, из Эквадора. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Основная задача – узнать содержание полезных веществ. Для объективности в хозяйстве также купили импортные бананы в магазинах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Человек в кадре. История одной фотографии. Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
3: «Рина — это ведь не настоящее имя Зеленый. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: а можно я буду называть вас Екатерина Васильевна? Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: да вы что? Уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Но сыграть роль в нашем фильме согласилась».
2: История одной фотографии.
1: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
3: «Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: у нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
1: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
2: «Человек в кадре».

На Бородинском поле есть памятник мертвым Великой армии. Этот монумент расположен на месте командного пункта Наполеона и посвящен французским солдатам, погибшим в Бородинском сражении. Земля под памятником считается французской территорией.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему же бы вам наяву не жениться? Спросила Филисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом. А как бы мы славно женили вас? Подхватила другая дама. «Миленький князь, женитесь!» — пропищала третья. «Женитесь, женитесь!» — закричали со всех сторон. «Почему ж не жениться?»
3: «Ну да, почему же не жениться?»
2: — поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками. «Дядюшка!» — вскричал Мозгляков.
3: «Ну да, мой друг!» «Я тебя понимаю. Я именно хотел вам сказать, мадам, что я уже не в состоянии более жениться. И, проведя очаровательный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за европейским просвещением».
2: Зина побледнела и с невыразимой тоской посмотрела на мать свою. Но Марья Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала, испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла все и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих. Огонь вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяя Мозглякова, как таракана, и одним решительным смелым ударом завоевать вновь все свое потерянное влияние над идиотом-князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная, но за дерзостью не в карман было ходить Марье Александровне. «Медам!» — начала она торжественно и с достоинством. Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность. «Медам, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам, и нахожу, что пора мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе совершенно случайно. И я так рада, так этому рада. Никогда бы я первая не решилась высказать важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требуют самые обыкновенные чувства приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя, но мне показалось, что он сам отдаленными намеками на то же самое обстоятельство подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения. Не правда ли, князь? Я не ошиблась?»
3: «Ну да, вы не ошиблись. И я очень, очень рад», — проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.
2: Марья Александровна для большего эффекта остановилась перевести дух и оглядела все общество. Все гости с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул. Зина покраснела и привстала с кресел. Афанасий Матвеевич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался. «Да, мидам, я с радостью готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня, после обеда, увлеченный красотой и достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь! — заключила она дрожащим от слез и от волнений голосом. — Милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность. Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну. И какая мать может обвинить меня в этом случае? Не нахожу слов, чтобы изобразить эффект, произведенный неожиданной выходкой Марьи Александровны. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гости, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними намеками, были ошеломлены такой смелой откровенностью. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. «Стало быть, князь действительно своей собственной волей женится на Зине? Стало быть, не завлекали его, не опаивали, не обманывали? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться? Стало быть, Марья Александровна никого не боится? Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится?» Послышался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марью Александровну Наталья Дмитриевна, за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили со своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину. Уцепились даже за Афанасия Матвеевича. Марья Александровна живописно простерла руки и почти насильно заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. При объятиях матери с дочерью он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились и к нему с поздравлениями. «Поздравляем, князь, поздравляем!» — кричали со всех сторон. «Так вы женитесь?» «Так вы действительно женитесь!» «Миленький князь, так вы женитесь?»
3: «Ну да, ну да», — отвечал князь, чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами. «И признаюсь вам, что мне всего более нравится ваше милое участие ко мне, которое...»

0: как будто пела романс, пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его. «Друг мой!» — вскричал он, обращаясь к Мозглякову. «Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то романс, и в этом романсе были все какие-то замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур». «Ну да, я это все помню, так что я и заплакал. А теперь вот и затрудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне».
1: «Признаюсь вам, дядюшка», — отвечал Мозгляков сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги, «признаюсь вам, мне кажется, все это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна вам спела романс. Меня тогда не было, но вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину, может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о которой вы сами же нам утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать, вам вследствие приятных впечатлений и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение». Марья Александровна была просто оглушена такой дерзостью.
0: «Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было!» — закричал князь в восторге. «Именно вследствие приятных впечатлений. Я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и захотел жениться. И виконтесса тоже была. Ах, как ты умно это распутал, мой милый. Но я теперь совершенно уверен, что все это видел во сне. Марья Васильевна, уверяю вас, что вы ошибаетесь. Это было во сне. Иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами».
1: Теперь я вижу ясно, кто тут нагадил!» — закричала Марья Александровна, вне себя от бешенства, обращаясь к Мозглякову. «Это вы, сударь, вы бесчестный человек, вы все это наделали, вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали. Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду, заплатишь, заплатишь, заплатишь!»
2: «Марья Александровна!» —
1: кричал Мозгляков, в свою очередь, покраснев как рак. «Ваши слова до такой степени... Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова. Ни одна светская дама не позволит себе. Я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать!»
0: «Ну да, так завлекать!»
1: поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова.
3: «Афанасий Матвеич!»
1: — взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом.
3: «Неужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле не отец семейства, а отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уж кровью смыл обиду своего семейства.
2: Жена!»
1: С важностью начал Афанасий Матвеич, гордясь тем, что и в нем настала нужда.
2: «Жена! Да уж не видала ли ты в самом деле все это во сне? А потом, как проспалась, так и перепутала все по-свойски».
1: Но Афанасию Матвеевичу не суждено было докончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гости удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности,

0: Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно, за тем, чтобы немедленно выцарапать ему глаза, но ее удержали силой. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку да подлила еще яду.
1: «Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь!»
0: — проговорила она самым медоточивым голосом.
2: «Как было? Что такое было?» — кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько.
1: «Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает-с!»
2: «Да что такое бывает? Живы вы из меня, что ли, тянуть хотите?»
1: «Может быть, вы и в самом деле видели это во сне?»
2: «Во сне? Я? Во сне? И вы смеете мне это говорить прямо в глаза?»
1: «Что ж, может быть, и в самом деле так было», — отозвалась Филисата Михайловна.
3: «Ну да, может быть, и в самом деле так было», — пробормотал тоже князь.
2: «И он туда же! Господи, Боже мой!» — вскричала Марья Александровна, всплеснув руками.
1: «Как вы убиваетесь, Марья Александровна! Вспомнитесь, что сны не спосылаются Богом-с! Уж коли Бог захочет-с, так уж никто как Бог-с, и на всем его святая воля-с лежит-с! Сердиться тут уж нечего-с!»
3: «Ну да, сердиться нечего», — поддакивал князь.
2: «Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли?» Едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости.
0: Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха.
1: «Это не из приличия-с, в обморок упали-с»,
0: шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне. Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены, вдруг выступило одно безмолвное доселе лицо, и вся сцена немедленно изменилась в своем характере.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся, наконец, взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до исступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это я такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, что все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее. Почти то же самое случилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе, насытив свое негодование и самолюбие, и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты.
3: «Я осел, Зинаида Афанасьевна!» — вскричал он в порыве исступленного раскаяния. «Нет! Что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком! Дядюшка, я обманул вас. Я обманул вас. Вы не спали. Вы действительно наяву делали предложение, а я, подлец из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне».
4: «Удивительно любопытные вещи открываются-с», прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне.
5: «Друг мой, — отвечал князь, — успокойся, пожалуйста. Ты меня, право, испугал своим криком. Уверяю тебя, что ты ошибаешься. Я, пожалуй, готов жениться, если уж так надо. Но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне.
3: О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь. Дядюшка, ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело. Сообразите, подумайте».
5: «Друг мой, изволь, я подумаю. Постой, дай же мне вспомнить все по порядку. Сначала я видел кучера Феофила».
3: «Не до Феофила теперь, дядюшка».
5: «Ну да, положим, что теперь не до него. Потом был Наполеон. А потом, как будто... мы чай пили, и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела».
3: «Но, дядюшка!» —
2: брякнул Мозгляков в затмении ума своего. «Ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну. Ведь я тут же был, я сам это слышал. Я спрятался и смотрел на вас в дырочку».
4: «Как, Марья Александровна?»
2: — подхватила Наталья Дмитриевна.
4: «Так вы уж и князю рассказывались, что я у вас сахар украла из сахарницы. Так я к вам сахар воровать езжу-с.
2: «Прочь от меня!» — закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния.
4: «Нет, не прочь, Марья Александровна. Вы эдак не смеете говорить. А стало быть, я у вас сахар крадус. Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаетесь. Мне Софья Петровна подробно рассказывалась. Так я у вас сахар крадус.
5: Но медам!» — закричал князь. «Ведь это было только во сне! Ну, мало ли, что я увижу во сне!»
4: «Кадушка проклятая!» — пробормотала в полголоса Марья Александровна.
5: «Как? Я и кадушка-с?»
2: — взвизгнула Наталья Дмитриевна.
5: «А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зоветес. У меня, по крайней мере, муж у меня, а у вас дурак-с!»
6: «Ну да, я помню, была и кадушка», — пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной.
5: «Как? И вы туда же, дворянку бронить? Как вы смеете, князь, дворянку бронить? Коли я кадушка, так вы безногие-с!»
6: «Кто? Я безногий?»
5: «Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!»
2: «Да еще и одноглазый!» — закричала Марья Александровна.
5: «У вас корсет вместо ребер-с!» — прибавила Наталья Дмитриевна.
2: «Лицо на пружинах!»
5: «Волос своих нет-с!»
2: «И усишки-то у дурака накладные!» — скрипела Марья Александровна.
6: «Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий!» —
2: вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями.
6: «Друг мой, это ты меня продал? Это ты рассказал, что волосы у меня накладные?»
3: «Дядюшка!»
6: «Нет, мой друг. Я уже более не могу здесь оставаться. Уведи ты меня куда-нибудь. Кельсусьете!»
2: «Какое общество!
6: Куда это ты завел меня, боже мой?»
2: «Идиот! Подлец!» — кричала Марья Александровна.
6: «Боже ты мой!»
2: — говорил бедный князь.
6: «Я вот только немного забыл, зачем я сюда приехал, но я сейчас вспомню. Уведи ты меня, братец, куда-нибудь, а то меня растерзают. При том же мне и немедленно надо записать одну новую мысль».
2: «Пойдемте, дядюшка, еще не поздно. Я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами».
6: «Ну да, в гостиницу. Адье, Машарман Танфан. Вы одна. Вы только одна добродетельны. Вы благородная девушка. Пойдем же, милый мой. О, боже мой!»
2: Но не стану описывать окончание неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась, наконец, одна среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы, сила, слава, значение — все исчезло в один этот вечер. Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий и многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? Философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена. Сплетни пойдут бесконечные. ужас! Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеевичу, который забился, наконец, куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило, наконец, и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не приходит.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
2: Глава 14. Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась этого дурака Шекспира со своим учителишкой, но никогда во всю мордасовскую жизнь свою Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романтической или, лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать. Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза. «Маменька», — сказала Зина, — «к чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что право не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь. «Зина! Зина! Что с тобой? Опомнись!» — вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив со своих кресел. «Я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора!» — продолжала Зина. «Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я своим согласием дала ход этой гадкой интриге. Вы, мать, вы меня любите. Вы думали по-своему, по своим понятиям устроить мое счастье. Вас еще можно простить, но меня никогда. Зина, неужели ты хочешь рассказывать? О, Боже, я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца». «Да, маменька, все расскажу. Я опозорена, мы все опозорены». «Ты преувеличиваешь, Зина. Ты вне себя и не помнишь, что говоришь. И к чему же рассказывать? Тут смысла нет. Стыд не на нас. Я докажу сейчас, что стыд не на нас». «Нет, маменька», — вскричала Зина со злобным дрожанием в голосе. «Я не хочу более молчать перед этими людьми, мнение которых презираю и которые приехали смеяться над нами. Я не хочу сносить от них обид. Ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы сейчас же сделать в 30 раз хуже, чем я или вы. Смеют ли, могут ли они быть нашими судьями?»
4: «Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же? Это нас обижают!» — послышалось со всех сторон. «Да они и впрямь сами не понимают, что говорят», — проговорила Наталья Дмитриевна. Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такой оглаской, с такими признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопилась. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Все бы могло быть исправлено, все бы могло быть улажено. Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своей поспешностью и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом-старикашкой, да и выгнать его вон.
2: Но Зина, как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю. «Князь», — сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула, так поразила она его в эту минуту. «Князь, простите меня, простите нас, мы обманули, мы завлекли вас».
7: «Да замолчишь ли ты, несчастная!»
2: В выступлении вскричала Марья Александровна.
6: «Сударыня, сударыня, ма шармант анфан, милое дитя», — бормотал пораженный князь.
2: Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний.
4: «Да, мы обманули вас обе, князь. Маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином. Я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас, слабого, беззащитного, облапошили, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Все это было ужасно низко, я каюсь в этом, но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела... Но что я? Двойная низость оправдывать себя в таком деле. Но объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плесуньей, рабой. Я поклялась и свято бы сдержала клятву мою». Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гости как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная, совершенно непонятная им выходка Зины сбил их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половина не понимал из того, что сказала Зина.
6: «Но я женюсь на вас, мабель анфан, прелестные дитя, если уж вы так хотите, — бормотал он, — и это для меня будет большая честь». «Только уверяю вас, что это был действительно как будто бы сон. Ну, мало ли, что я увижу во сне. К чему же так беспокоиться? Я даже как будто ничего и не понял, мон ами», — продолжал он, обращаясь к Мозглякову. «Объясни мне хоть ты, пожалуйста».
4: «А вы, Павел Александрович, — подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, — вы, на которого я одно время решилась было смотреть, как на моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтобы растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня».
2: «Но не мне читать вам нравоучения. Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями, и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетение. Я вас никогда не любила. И если решалась выйти за вас, то единственное, чтобы хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, избавиться от всего этого смрада. Но клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой. Вы жестоко ответили мне. И если это льстит вашей гордости...»
4: «Зинаида Афанасьевна!» —
2: вскричал Мозгляков. «Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть, Зинаида Афанасьевна, если когда-нибудь...» продолжала Зина, давя в себе слезы. «Если когда-нибудь вы любили меня, Зинаида Афанасьевна!»
7: «Зина, Зина, дочь моя!» —
2: вопила Марья Александровна.
7: «Я
3: подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и больше ничего!»
2: Скрипел Мозгляков, и все пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу.
1: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. «Война миров». По мотивам этого романа Герберта Уэллса было снято немало фильмов и сериалов. Но самые нашумевшие версии стали не эффектные блокбастеры, а одна скромная радиопостановка. Воскресным вечером 30 октября 1938 года радиостанция CBS транслировала спектакль по роману «Война миров». Сценарист обошелся с текстом Уэллса вольно. Место действия было перенесено из Англии в Америку, в штат Нью-Джерси. Радиоспектакль полностью имитировал прямой эфир. Ведущий рассказывал о вторжении марсиан так, будто читал новости. Другой актер изображал репортера, находящегося на месте происшествия. Третий от имени госсекретаря США пламенно призывал население не поддаваться панике. Все прозвучало так достоверно, что люди приняли радиопостановку за репортаж о реальных событиях. Слушатели оборвали телефоны, обзванивали друзей и родственников в других штатах. Всю Америку охватила тревога. Страна подверглась нападению марсиан. Когда через полчаса в эфире упомянули, что это всего лишь спектакль, было уже поздно. Дороги были забиты машинами. Появились очевидцы событий, которые уверяли, что лично встречались с инопланетянами. Добровольцы звонили в армейские штабы и выражали готовность встать на защиту планеты Земля. В стране воцарилась паника. Из примерно 6 миллионов американцев, которые слышали по радио «Войну миров», в реальность происходящего поверило более миллиона. Воскресный вечер 30 октября 1938 года показал, насколько люди верят в силу художественного слова. А радиопостановка «Войны миров» Герберта Уэллса вошла в историю как один из ярчайших примеров художественной мистификации. Курсивом.
1: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ах так! Я Николаю Сергеевичу на тебя пожалуюсь.
3: И не вздумай. Незачем ссор из избы выносить.
4: Выносить ссор из избы. Рассказывать посторонним о неприятностях, происходящих в семье или в узком кругу людей.
2: Это словосочетание появилось очень давно. В ту пору, когда люди верили в сглаз, а по улицам ходили знахари и ведуньи. От них народ и прятал домашний мусор. Тогда считалось, что с помощью личных вещей, оказавшихся у колдуна, тот может наслать порчу на их владельца и сильно навредить человеку. Поэтому люди осторожные никакой мусор на улицу не выбрасывали. Сметали ссор под лавку или в печной угол. А когда топили печь, все кидали в огонь. Так и появилось это выражение. Со временем значение его расширилось. Под ссором стали понимать разные неприятности, склоки, тайны. Появился даже такой свадебный обряд напутствия молодоженам. Гости кидали под ноги невесты мусор и приговаривали: «Мети-мети, под лавку клади, а из избы не неси». И действительно, нечего ссор из избы выносить.
1: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев». Президент прокомментировал удар украинских террористов по общежитию в Старобельске, ЛНР. По меньшей мере, после обрушения части здания погибли 6 студентов, 39 пострадали, 15 пропали без вести. Данные постоянно уточняются. Глава государства подчеркнул, что в ВСУ атаковали гражданскую цель. Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству проинформировать международные организации о военном преступлении Киева, а Министерству обороны подготовить военный ответ. Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Причина – обеспечение безопасности фитосанитарии, заявил руководитель ведомства Сергей Данферт. По его словам, Россия направила своих инспекторов в Армению, которые примут решение о дальнейших поставках цветов.
2: Проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматривают, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключил, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе и цветы, из стран, ввоз из которых запрещен. Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказал руководитель Патрисия Мендиганьо. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, но на передовой используют как так называемое «пушечное мясо». Наниматели из Киева часто не выплачивают обещанные деньги. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил о бессмысленной гибели 7 тысяч его соотечественников на чужой войне. На сайте посольства России в Молдавии появилась электронная запись на прием по вопросу принятия гражданства для жителей Приднестровья. По словам главы организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорики Кахтаревой, работа начнется с понедельника, согласно указу президента России. Жители непризнанной республики смогут получить паспорт в упрощенном порядке. И расходы родителей на выпускной 11-классника в этом году достигнут в среднем 46 тысяч рублей. Это показал опрос портала по поиску работы. Для сравнения, в прошлом году средний чек составлял 39 тысяч рублей. Значительную часть бюджета занимает покупка нарядов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте через несколько минут на «Радиозвезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Волшебная тележка, внутри которой заветное лакомство. Образ продавца мороженого с детства вызывает лишь приятные воспоминания. Мороженщики появились еще в дореволюционной России. Такие разносчики брали с собой на улицу особые катки со льдом и солью, чтобы лед быстро не таял. В них же помещалось само мороженое и многоразовая посуда. Поэтому, когда деревянной ложкой доставали замороженный десерт в виде шарика, есть его нужно было тут же, а тарелку потом возвращать. Кто так не хотел, подходили со своей посудой. Конечно, носить на себе все это было тяжело, и позднее катки поставят на самодельные тележки. В СССР мороженое было очень популярно. И хотя изначально его продавали только в определенных местах, вскоре точки реализации начали размещать в парках и на людных улицах. Продавщицами работали в основном женщины. Они были вынуждены толкать тяжеленную тележку, вес которой даже без товара больше 60 килограммов, а потом целый день стоять на жаре. Со временем тележки модернизируют, улучшат колеса для легкости хода, сократят вес. Кстати, некоторые уличные тележки и киоски работали в Советском Союзе и зимой, чему радовалась детвора и удивлялись иностранцы. А в США и Европе самый популярный транспорт мороженщиков в 20 веке – фургон. Музыка, световые эффекты, униформа продавцов, внимание посетителей как только не привлекали. Родителям сообщали расписание поездок фургона. А дети, только услышав знакомую музыку, сразу бежали к машине.
4: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из воспоминаний кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой. Осень 1812 года, Вильна. В детстве воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках. Ходил со мной в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, а я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали. Вечером он приносил меня к военным музыкантам, игравшим перед зарею разные штучки, а я слушала завороженно и восхищенная засыпала. Надежда Дурова, осень 1812 года, Вильна.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
8: Глава шестая. Это был красивый небольшой зал, обставленный в так называемом современном стиле, с креслами в виде ракушек, маленькими кривыми столиками на распяленных ножках, с пупырчатыми холодными стенами, как будто забросанными шлепками застывшего бетона, с неожиданно косо срезанными по фаске зеркалами, с мягко притушенным светом, с большим количеством пластика, хлорвинила и всех этих самоновейших материалов, употребленных и примененных здесь очень дельно и красиво. Нас, конечно, сначала не хотели пускать, на дверях красовалось веселенькое «мест нет», но у Жека и здесь был знакомый гардеробщик. Жек его вызвал к двери, тот пришел и, увидев Жека, расплылся в большой и доброй улыбке. И нас с почетом пропустили, раздели, и гардеробщик проводил нас в зал, давая на ходу объяснения и сопровождая их широкими княжескими жестами. Мы прошли мимо бара, потом свернули в какой-то коридор, миновали бильярдную, и, наконец, наш седоусый друг и покровитель сдал нас роскошно одетому метрдотелю. Мэтр провел нас к столику неподалеку от буфета и оказал нам уважение, поманив царственным пальцем молодую девушку в белой наколке. «Обслужите», — сказал он руководящим голосом и, коротко поклонившись, покинул нас. Народу действительно было много. Все нещадно курили, и было здорово шумно и как-то колготно. Я никогда бы не подумал, что столько людей в этот вечер решили поужинать в ресторане. Но, в общем, я был рад. Со мной пришли мои товарищи, и я в Москве, и все прекрасно, или могло бы быть совершенно прекрасно. Девушка в наколке держала в руке блокнот и нетерпеливо постукивала по переплету карандашиком. Самый наш главный дамский угодник Жек обратил к ней свой доброжелательный взгляд и заказал еду. Она, конечно, не очень обрадовалась, что мы не спросили спиртного, но виду не показала и ушла. Я огляделся. Стены ресторана были украшены разными картинками и надписями. Их было немного, но они привлекали всеобщее внимание. «Вот», — сказал Жек, — «видишь, на стенах картинки и надписи». «Это какие-то новости и ерунда», — сказал Борис. «Пройденный этап. Было, брат, уже было». «Художники какие-то чересчур левые», — сказал Жек. «Это что, они и есть абстракционисты эти самые?»
9: «Не смеши народ», — ответил Борис.
8: «Мы принялись рассматривать нарисованную прямо на стене девушку с восьмиугольными грудями. Невдалеке висел прикнопленный рентгеновский снимок скраба. Под ним белел аккуратненький плакатик «Петь воспрещается». Жек прочитал эту надпись вслух. Борис искренне рассмеялся.
9: «Значит, все-таки поют?» — сказал он, явно симпатизируя незнакомым певцам. «Раз воспрещается. Значит, были случаи?»
8: «Да, не здесь надо было сидеть мне в этот вечер. Совсем не здесь. Сердце мое томилось. Разговор в душе жалил его нещадно. Я даже не думал, что настолько это будет едко, но все-таки хотелось затянуть и, насколько только можно, отсрочить разговор с Таей. Последний разговор, который разъединит нас уже навсегда. И потому я терпел. Спокойно дожидался ужина, сидел себе в уголке этого занятного ресторана, сидел с друзьями, и вокруг было накурено и шумно. И что-то такое особенное носилось в воздухе. Какой-то общий дух, дух дружелюбия. И совсем не было похоже на ресторан. Люди переходили от столика к столику со своими рюмками или стаканами, подсаживались друг к другу без особых книксонов и вступали в любую беседу сходу, как будто давно уже знали, о чем идет спор. Столики стояли тесно, были слышны разговоры соседей, так же, как соседи слышали наши. Рядом с нами сидел какой-то очень худой и сморщенный человек. Он дремал, склонив лысеющую голову. Лысел он странно, небольшими зонами. У него не было сколько-нибудь большой заметной плеши, просто было похоже, как будто кто-то выдрал множество клоков из его прически. Он дремал среди смеха, шума и дыма, а за его столиком сидели какие-то люди, видимо, его друзья. Иногда он просыпался, и тогда его друзья наливали ему коньяку. Он брал рюмку длинными и зыбкими пальцами и выпивал. Глаза его раскрывались. В них появлялось какое-то старинное и тонкое мудрое озорство. И человек этот ни с того ни с сего вдруг произносил: «А знаете, что такое вопросительный знак?» Все кругом затихали. «Нет, не знаем. Ну, ну, скажи». Люди ерзали от нетерпения и смотрели прорицательно в рот. «Вопросительный знак — это состарившийся восклицательный», — негромко говорил человек. Поднимался оглушительный хохот. Все качали головами, жмурили глаза от удовольствия, как утонченные гастрономы, отведавшие диковинного острого и пряного блюда. Не услышавшие остроты переспрашивали услышавших. Те пересказывали, вопрошавшие снова смеялись, жмурили глаза и качали головами и передавали дальше. И так скачками смех и восхищение докатывались до стойки. А виновник этой кутерьмы уже снова дремал над недопитой рюмкой, чтобы через несколько минут ошарашить товарищей новой шуткой. «Это знаменитый человек, редкий, — сказал Жек, — душа человек, а талантище, брат, мирового класса». И Жек назвал мне фамилию этого человека. Я, когда услышал эту фамилию, просто вздрогнул от неожиданности. «Да ведь я же его знаю. Да ведь мы с ним знакомы. Это было в войну. Мы приехали с фронтовой бригадой, солдаты расселись на пригорке. До нас, до цирковых, должен был выступать поэт. Он вышел, встал перед сидящими и стал читать, слегка картавя. И это были настоящие стихи. И солдаты это мгновенно поняли и насторожились всей душой. Но в это время, откуда ни возьмись, налетели фрицы, и они стали стрелять, и многие тогда убежали в убежище, но некоторые остались. И поэт тоже остался. Он читал стихи слабым и вдохновенным голосом, и это было высокое мгновение. Он дочитал под обстрелом свои стихи, и мы пошли в блиндаж. А когда спускались, он положил мне на плечо свою легкую руку и сказал: «Мальчик мой, я теперь убедился, что в этом стихотворении есть некоторые длинноты». Он был истинно храбрым человеком. И я тогда достал его книжки и выучил множество стихов наизусть. Это были удивительные стихи, особенные, ни на кого не похожие. Грустные, иронические и обладающие непонятной, пронзительной силой. А теперь вот он сидит за соседним столиком, сам похожий на состарившийся восклицательный знак. И какой добрый у него и усталый взгляд. И мне захотелось подойти к нему, напомнить о том стихе на ветру под обстрелом, пожать его легкую руку и близко заглянуть в глаза. Но мне показалось, что это неловко будет, и я не подошел, постеснялся. Ужин был совсем неплохой, а улыбчивая подавальщица, видимо, учитывая, что нас в зал привел сам мэтр, отлично, проворно и любезно обслуживала нас. Жек изо всех сил строил ей томные глаза и попридержал ее руку, когда она меняла тарелку. «Как вас зовут?» «А разве это обязательно?» «Повешусь», — сказал Жек. «Таней, только не вешайтесь». Жек сказал: «Молодец, Танечка, мы вам благодарность запишем». Она отошла, смеясь. С каждой минутой в зале становилось все оживленней. «Ну, а кого вы поставите кончать второе отделение?» — спросил я у Бориса. «Раскатовых», — сказал Борис. «А они когда приедут?» — спросил Жек. «Со дня на день ждем», — сказал Борис. «А что, скучаешь?» «Ага», — сказал Жек. «Скучаю, как собака по палке. Просто интересно, что за аттракцион. У нас многие гудят. Пуля, экстра-класс, мировая затея». Борис обратился ко мне. «Ты что-нибудь слыхал?» «Нет». «Мишка Раскатов — человек с остальными нервами. Я не знаю, что он изобрел, он, безусловно, может, но у него где-то в душе сидит дешевка». «Пижон и стиляга», — сказал Жек. «Черный костюм, кольцо, трость Европа, шик-блеск, джентльмен, белые астры, белые гетры». «Меня от всего этого тошнит», — сказал Борис, «но все-таки он артист». «В чем хоть номер-то? Смысл в чем?» — сказал я. «Полет под куполом цирка. Его партнерша исполняет смертельный трюк. Она, конечно, подстрахована, в ногах у нее штробаты, новейшие резиновые амортизаторы. И когда она исполнит трюк вверху и полетит вниз, ее эти штробаты поддержат, и все будет великолепно. Но расчет на то, что публика может подумать: конец. Смерть на манеже, при мне, я вижу смерть. Нервных будут выносить». «Ты про продажу скажи, про самый выход», — подсказал Жек. «Да», — сказал Борис. «Там еще всякое накручено. Будто она не хочет выходить, а он ее заставляет. Потом она не решается на трюк, но снизу раздается голос повелителя, загадочные отношения и тому подобное мура. Не знаю, может быть, врут, сам не видел». «Все-таки 1913 год», — сказал я. «Разит писсуаром и одеколоном». «Погоди ругать», — сказал Борис. «Дождемся, посмотрим, тогда и суди». «Это верно», — сказал я. «А то что они наговорят?» «Ну хорошо, Раскатов, значит, изобретатель трюка, автор и постановщик, и конструктор. Сам, конечно, не летает. Ну а исполнительница? Кто такая? Откуда взялась?» «Жена его», — сказал Жек. «Новая? Опять? Где же он ее разыскал?» «На Волге. Совсем, говорят, девочка была, училась у него. Там из молодежи студия была на общественных началах, он стал с ней заниматься, а она очень способная. А дело он все-таки знает. Вот он, пожалуй, сделал из нее классную артистку. А потом посмотрел на создание рук своих и влюбился. А влюбился, женился. И, конечно, сразу вдохновился и взялся создавать аттракцион».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
8: К нам за стол уселась новопришедшая компания. Их было трое, мы потеснились и кое-как расселись. Один из них был совершенно лысый, крутогрудый и высоченный, с маленькими зоркими глазами в красных прожилочках. Он волочил правую ногу, и в руках его была толстая палка с кривой ручкой. Когда он опирался на эту палку, она слегка прогибалась. Видно, сила в нем сидела богатырская. Он был изысканно одет и напоминал мне удачливого атамана из окружения Стеньки Разина. Я никогда не видел не только удачливых, но и атаманов вообще, но что это был разбойник, это точно. Он все время покашливал и вертел шеей. Он совершенно не обращал внимания на окружавшую его сутолоку и тем более на людей. Он был занят. Он держал в орбите внимания высокую, со смоляными волосами, очень молодую и красивую женщину, пришедшую с ним. Она была ему, что называется, под пару. В общем, в песнях про такую поют, что она разлучница, змея подколодная или еще чего похуже. Она курила сигарету, и на указательном пальце ее правой руки синело большое чернильное пятно. Золотистые ее глаза затуманились, и видно... Видно было, что она безумно влюблена в своего атамана, и он в нее влюблен, а там будь что будет. И я знал, что никакой он не атаман, а, скорее всего, начальник конструкторского бюро, а она, возможно, заведующая керамическим цехом или старший библиотекарь, но я все равно называл их атаманом и разлучницей. И тяжелая зависть ударила мне в сердце, когда я увидел этих контуженных любовью людей. Третий из этой компании, невысокий, аккуратно причесанный брюнет, был, видимо, их ближайшим другом, добровольным опекуном и сиделкой. Он подозвал официантку и быстро и умело заказал закуску и водку. Мы с Борисом и Жеком постарались еще немного отодвинуться от них, чтобы не мешать. Таня мигом принесла графин весьма и весьма убедительных размеров. Удачливый атаман задергался и стал разливать. Самое интересное, что стопки у них были здоровенные, и что он налил всем одинаково. И разлучница, не проронившая до сих пор ни звука, хлопнула водки с таким заоблачным мечтательным видом, что у меня запершило в горле, и я закашлялся. А потом началась чистая комедия, антре, которого, впрочем, следовало ожидать. Опекун и сиделка снова подозвал официантку, она подошла, склонилась к нему, он что-то шепнул, она кивнула и через секунду поставила на стол три пустые рюмки. Теперь опекун и сиделка взялся за графин и налил во все рюмки. Мы оцепенели. Опекун и сиделка встал и важно сказал: «Друзья мои! Разрешите мне приветствовать вас всех за этим маленьким, объединившим нас столом». Он повернулся к своим. «Я и вам говорю, разрешите мне предложить дружественный тост за человека, чье искусство я очень ценю». Атаману было на все наплевать. Он смотрел на золотисто-глазую, а она безмятежно пускала дым, придерживая сигарету своими пальцами прилежной школьницы. Однако опекун и сиделка не унимался. «Мы выпьем, друзья, за весьма и весьма своеобразного художника», — пел он, — «за артиста цирка Николая Ветрова, которого я давно уже сумел выделить для себя из огромной массы, которая...» И так далее, и так далее. Он молотил языком, и я сначала даже немного смутился, но потом я понял, что все это, в общем, смешно и нисколько не обидно. И он называл меня артистом, а мог ведь назвать циркачом. Он не пододвигал ко мне широким жестом винегрет и не восклицал: «Пей, не стесняйся». И я счел, что все это даже симпатично. Но Борис и Жек еще не поняли, куда идет дело. Это были люди, которые уже наслушались в своей жизни всяких «пей, не стесняйся». Их тошнило от подобных выступлений. У них были мозоли на душе от покровительствующих поклонников, поэтому Борис сказал быстрым и железным голосом: «Нет-нет, нам нельзя пить. Завтра утренник. Работа. Николаю Ивановичу завтра работать. С утра. Благодарим вас, но нет». «Ну, да», — сказал я. «Может быть, сегодня не стоит пить. Завтра воскресенье. Дети придут». «Рассядутся горшочники», — простодушно улыбался Жек. «Рассядутся горшочники в партере квадратным гнездовым способом. И валяй, Коля. Он коснулся моего плеча. «Валяй, дядь клоун, верти на всю катушку. Какой же утренник без клоуна?» Мне показалось, что наша соседка по столу проснулась. «Вы клоун?» — сказала она. «Я так и знала. У вас голубое лицо. У клоуна должно быть голубое лицо. Впрочем, может быть, это не у клоуна голубое лицо, может быть, у астронома?» «Да, скорее всего, свет от звезд — голубое лицо астронома». Я ничего не ответил, бог с ней. Она видела что-то другое. «Как вы смешно сказали», — обратился к Жеку опекун и сиделка. «Горшочники, остроумно. Это про маленьких?» «Ага, в шутку, любя. Вот, мол, им еще на горшках сидеть, а они уже в цирк пожаловали. Они, видите ли, зрители, а мы для них давай работай», — пояснил Жек. «Как это обидно», — сказал наш собеседник и взглянул на меня. «Ваше искусство такое тонкое. Что они в нем понимают, эти самые горшочники? Что они могут оценить? Мне кажется, я сейчас понял, почему у вас такое неудовлетворенное горькое лицо. Дело, видимо, в том, я прервал его блеяние. У меня неудовлетворенное лицо, потому что мне все-таки хочется выпить», — сказал я. «Ничего, Борис, ночь велика, выпьем мы чуть-чуть».

что я не догадался дать слабительного одной приболевшей слонихе и сижу, думаю, как бы ее не заперло после красного вина. Она опять бутылок сегодня выпила. Так что вот чем объясняется выражение моего лица. Ничем другим, поверьте. Опекун и сиделка посмотрел на атамана, словно приглашая насладиться многозначительностью моих речей, но тот не слушал нас. Он плевать хотел на эти штучки. Он смотрел на свою женщину, и больше ему ничего не надо было. Молодец он был, этот атаман, правильный мужик. А я? Какого черта я здесь торчу? Ведь она меня ждет. Ждет, я же знаю. Надо ехать. Какого черта я здесь торчу? Но прежде всего надо сделать одно дело. Ведь я выпил водки в этой компании. Выпил и не отблагодарил. Так у нас не водится. Я оглянулся. Таня где-то запропастилась. Я встал и пошел к буфету. На буфете стояла большая пластмассовая собака. У нее торчали клыки. Я нажал пальцами на торчащий собакин хвост. Немедленно распахнулась красная пасть, и из нее брызнула острая струйка воды прямо мне в лицо. Старая женщина за стойкой засмеялась. Я положил собачку в карман. «Нельзя», — сказала старуха. «Можно», — сказал я. «Очень нужно. Для ребенка». Я положил на стойку деньги. Старуха примолкла. Я взял бутылку и вернулся к нашему столику. Тут все развернулось довольно быстро, и я не заметил, как проглотил несколько рюмок. Коньяк был отличный, и мне казалось, что я могу выпить так целое ведро. Но это только так казалось. На самом же деле эта чертова сила уже обожгла мою душу, разгорячила кровь и ударила в голову. Во мне, что называется, захорошело. Голова моя звенела, и мне захотелось сказать мое самое главное, и слова одно за другим полетели из моего сердца. Плохо было только то, что это были заветные слова, не слова, нет, мысли, чувства, верования мои, те, которые я никак и никогда не стал бы высказывать здесь, в этой забегаловке перед незнакомыми людьми, да и вообще ни перед кем не осмелился бы, постеснялся бы, сдержался. Но, видно, что-то надломилось во мне сегодня, там, в душевой, когда я узнал, что Тая не дождалась меня, да и не дожидалась вовсе. И что теперь, хочешь не хочешь, а надо было все это кончать, рвать, пусть по-живому, но рвать обязательно, чтобы не потерять уважение к себе, своего достоинства, что ли. Не люблю громких фраз, но без этого самого достоинства, или как там еще, как хотите называйте, я бы уже не смог работать свою работу. А ведь тут-то и сидит стержень. Вот она, самая сердцевина моей жизни. Да, видно, рассыпалась какая-то перегородка. Осел бетон между мной и людьми, потому что я вдруг сказал такое, что еще совсем недавно не решился бы сказать ни одному человеку. Особенно меня раздразнил опекун и сиделка. И я сказал... «Занятно все-таки, до какой степени вы ни черта не понимаете. Вот вы сказали, что утренник — тяжелая, серая и обидная работа. Ложь, чушь, чепуха — все наоборот. Все дело именно в утреннике. Пожалуй, только из-за утренника и стоит жить. Ведь на утренник приходят дети, горшочники. Но в этом слове только нежность, только любовь и ничего другого. У кого найдутся силы для насмешки?» «Послушайте, это старое дело, да вы, видно, забыли, затерли, отпихнули от себя это. Но вы ведь путешествовали по свету. Вы были в Освенциме. Детские башмачки видели? Ну, читали в книгах, газетах, видели в кино. Почему же вы не воете? Где памятник детям, жертвам войны? В Праге, в музее, я видел на жесткой бумажке детской рукой накорябанные стихи. Мальчик посадит цветок, солнце взойдет, цветок расцветет, мальчика уже не будет. В какой печи сожгли 8-летнего поэта? Или его подбросили в воздух и ударили с лету, как консервную банку? У меня нет детей. У меня нет собственных детей, но все дети мира, они мои. Я не знаю, что мне сделать, чтобы спасти детей. Я не могу положить их с собой всех, обнять и закрыть своим телом.

потому что дети должны жить. Они должны радоваться. У них есть враги. Это чудовищно, но это так. Но у них есть и друзья. И я один из них. И я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник. Я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости. Это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может, заслоняйте детей. Спешите приносить радость детям, друзья мои. Спешите работать на утренниках. Я встал. Борис и Жек поднялись вслед за мной.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава 7. Небо было холодное и зеленое. В него неразборчиво понатыканы были мелкие-мелкие пронзительно блестевшие звезды. Они были отодвинуты в страшную, недосягаемую даль. Только над высотным зданием висела одинокая крупная зеленая звезда. Она казалась размытой и призрачной, и, несмотря на то, что на дворе было не холодно, свет этой звезды заставил меня поднять воротник. Мы вышли к площади и стали поджидать такси. Все молчали. Кровь еще кипела в моей голове, и поздние сожаления точили душу. Зря я так разгорячился. Зачем? Не надо было. Они, наверное, сейчас смеются надо мной, только виду не показывают, не хотят обидеть. Нет, им не вера моя смешна, не суть, не основа, а просто мы взрослые и здоровенные, и все, что было сказано, не нужно было говорить. Это все чувствуют и знают, с этим живут, каждый день носят с собой на работу, в трамвай, в магазин, и говорить об этом не надо. За коньяком в ресторане... Ах, черт, меня разорви совсем. Жек сказал, поздно уже. Маловато все же у нас такси, добавил Борис. Особенно по ночам. Они в это время больше к вокзалам жмутся. Да, сказал Жек, мы помолчали еще. Мимо нас промчалась машина. Мне показалось, что это голубая «Волга». Потом много еще машин неслось мимо нас, и все мне казалось, что это «Волги» и все голубые. Все они мчались по направлению к цирку, туда, куда скоро поеду и я. «Да», — сказал Жек неожиданно, как будто продолжая разговор. Он вынул сигарету, щелкнул зажигалкой и прикурил. «Да», — повторил он убежденно. «Хорошо ты им сказал. Молодец. За дело стоишь». Он протянул зажигалку Борису. «Нет, напрасно», — сказал я. «Зря все это». Борис повернулся всем телом ко мне, и в свете зажигалки блеснули его удивленные глаза.
3: «Что ты?» — сказал он горячо. «Ты что? Наоборот, не зря. Надо так говорить, а то мы забываем. Чудак, именно что... Ведь не за зарплату же ты... И Жек вот, да и я тоже. Все правильно, Коля».
2: Жек тронул меня за рукав.
4: «Николай Иванович, это же вы прекрасно им врезали. А то что же, циркачи не понимают. Может быть, больше других понимают. Что вы...» Он называл меня на «вы». «Они оба поняли, и они не стеснялись меня, не стыдились. Они говорят, это нужно. Я прав. Значит, больше уже не нужно ни о чем говорить. Между нами все ясно, и я могу перестать казнить себя. Со мной мои товарищи». Я перевел дыхание. Из-за поворота на полной скорости подошла машина. За лобовым стеклом ее горел холодный зеленый огонек, точь-в-точь такой же крупный и призрачный, какой висел над высотным домом. Шофер отворил дверцу. Я сел рядом с ним и стал ждать, когда усядутся мои товарищи, но вдруг увидел лицо Бориса, наклонившегося к окошку. «Ты в цирк?» — спросил он. Я опустил стекло. «Ну да», — сказал я, — «у меня там отдельная комната». Было видно, как он улыбнулся. «Ну и поезжай, а мы с Жеком в другую сторону». «Так я отвезу вас», — сказал я, — «садитесь». «Мы погуляем», — сказал Жек через плечо Бориса. «Воздухом подышим, а ты езжай. Завтра увидимся». Они думали, что я спешу. Они знали, куда. И не ошиблись. Я спешил, конечно. Но ведь ни слова не было сказано. Это были мои товарищи. Я сказал: «Ну, до завтра». «Привет», — сказал Борис. Они помахали. Я сказал шоферу: «Самотека». Он поддал
3: газу.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
3: Глава восьмая. Он лихо вел машину, этот таксист. Лихо, виртуозно и нагло. Притормаживая перед красным зрачком светофора, он все время настойчиво лез вперед, ни на секунду не прекращая движения и выводя потихоньку машину за линию «стоп», чтобы в самый момент переключения на зеленый вырвать ее из рядов других. Он никогда не убирал правой ноги с газа, превосходно управляясь левой на двух педалях сцепления и тормоза, и поворачивал он, почти не сбрасывая скорости, видно, совсем не думая о трущейся резине, и мчался на редких пешеходов с пугающей, неотвратимой скоростью, и было впечатление, что сейчас неминуемо произойдет катастрофа. Но пешеходы, инстинктивно чуя, какая птица сидит за рулем, выпрыгивали прямо из-под колес машины. Сидя рядом с ним, я определенно чувствовал, что этот тип ни за что не раздавит человека. И не потому, что ему было бы жалко, и его потом заела бы совесть. Нет, здесь был простой, трезвый расчет. Это ему невыгодно. Из-за какого-нибудь пустячкового старичка, по нашим законам, его посадят за решетку. А там, конечно, не курорт. На Гагры не похоже. Он это хорошо знает на собственной шкуре. Так стоит ли рисковать своей привольной жизнью? Нет, не стоит, ребята. Колесико должно крутиться, а к нам копеечки бежать. Ничего подобного, конечно, таксист вслух не произносил, но я знал, что дело обстоит именно так. Уж таким наглым, сытым, все презирающим было его толстогубое лицо, изрытое буграми и лоснящееся, словно смазанное салом. «В общем, плохо живем, что и говорить», — балабонил таксист. Он не умолкал ни на секунду, глубоко и сочно затягиваясь измочаленной и сосанной папироской. «Да, плохо, хуже нельзя». Папироска перепрыгивала из угла в угол его толстого рта, и когда он затягивался, слышно было какое-то надсадное сипение. Потом он выпускал дым, и в машине трудно было дышать. Я приоткрыл ветровое оконце. Стало чуть легче.
4: «В шоферы теперь никто не пойдет. Раз прогрессивку отменили, какой дурак пойдет? Что я себе, враг, что ли? Нет, шалишь, теперь разговор короткий. Отстукал план, а там гори оно синим огнем. Проживем, не помрем. Ведь нас все-таки на чаеке всегда поддержат. На чаеке. От пассажиров. Что, пассажир сам, что ли, не понимает? Прекрасно понимает. Он сочувствует. Он всегда на чаек даст шоферу. Если он порядочный, конечно». Этот халуй обрабатывал меня довольно долго. Ему важно было втолковать мне как следует про ночаек. Я молчал. Он понял это молчание как знак согласия и решил приступить к художественной части. «Моральный кодекс строить захотели», — сказал он с безнадежно горькой и мудрой улыбкой уставшего борца. «А с кем, я вас спрашиваю, строить? Возьмите хотя бы директора нашей автобазы. С ним, что ли, строить? Ты ведь это такой проидисвит, с ним костей не соберешь. Он тебя в два счета как липку обдерет и голым по лесу пустит. Отвозил я его летом на дачу. Под Тарусой дачка у него возведена, и там у него жена и вообще родственники. Целая капелла. Жена черняенькая такая, ничего, немножко на цыганку скидывает. Работает в сети. Балуется, конечно, это закон, меня не проведешь. Она, что ли, моральный кодекс строить будет? Как бы не так. Она, будь здоров, она совсем о другом думает. У ней в глазах такой, извините, Мопассан прыгает, с ума сойти. А наш-то начальничек сегодня речугу на собрании толкнул. Как, значит, мы теперь отлично будем жить, и как, между прочим, к делу беззаветно относиться нужно и бескорыстно, и трехразовое питание бесплатное, и, мол, это только первые признаки, а там ясные дали и перспективы, и та-та-та, и тра-ля-ля, и тому подобное. Ну, наши лопухи, шоферня, ухи развесили, хлопают, как сумасшедшие. Ну, а я-то сижу, думаю, нет, брат, врешь. Не может быть. Ты, значит, не пей, живи бескорыстно. Да только я сомневаюсь, чтобы этот Хапугин согласился кипяченую водичку пить. Убей, не поверю. Мы проехали самотеку, и, не доезжая до колхозной, развернулись в обратном направлении. Небольшая эта поездка уже утомила меня. Шофер этот стал ненавистно противен. И еще я подумал, что шум и хлопанье дверцы — все это может обеспокоить тайных соседей, и что лучше я уж дойду до нее пешком. Приятно будет пройтись по тихой спящей улочке, ведь я давно не ходил по ней ночью. Очень давно ходил. Наверное, в прошлом тысячелетии. А сейчас пойду в последний раз.
3: «Все, шеф», — сказал я. «Стоп, машина».
4: «Приехали?» — сказал он и выключил счетчик. 60 копеек». Я дал ему рубль. Он сказал:
3: «Угу».
4: Я придержал дверцу.
3: «Слушай, шеф, слушай внимательно. Объявляю тебя шкурой и треплом после твоих рассказов. Понял? И запрещаю тебе трепаться, дерьмо. А теперь поезжайте, шеф, будьте здоровы. Там на счетчике было 60 копеек. Я дал вам рубль. Сдачи не надо. На чаек». И я захлопнул дверь. Машина, как кошка, прянула вперед. Только сзади сверкнул вороватый огонек и был таков. А я остался один на тротуаре, выпрямился и глубоко-глубоко вдохнул прекрасный осенний воздух. Мимо меня мчались редкие машины. Они сбивались в стайку у светофоров, потом вырывались на простор и исчезали где-то там наверху. А редкие поворачивали здесь, подле меня. И я стоял, поджидал, смотрел, какая повернет, и все ждал, что это будет шикарная голубая «Волга». И это было долгое и тяжелое стояние. И надо было пересилить себя. И на дворе было теперь так благостно, что трудно передать. Тяжелая крупная звезда в небе посветлела, и я пошел к ней навстречу, к переходу. И перешел улицу, и вышел на бульвар. Сбоку, справа от меня, выстроились переулки. В них призрачно сиял тот жуткий неприятный свет. Свет рентгеновских аппаратов. Свет, который почему-то успокоительно называют дневным. Давно я не ходил этим бульваром. Давно здесь не был. Но помнил дорогу очень хорошо и ни разу не сбился. Я бы, пожалуй, с завязанными глазами добрался сюда, в этот странный, горбатый, такой несовременный переулок, сплошь уставленный маленькими деревянными домиками, как в кинокартине из жизни дореволюционной провинции. Я вошел в калитку тайного дома, свернул влево и обошел молчаливый садик из трех деревьев со столиком для игры в домино и песочником для ребят. Тайное окно было плотно занавешено, и свет в этом окне погашен. Стучало мое сердце. Я хорошо его слышал. Стучало, ничего не поделаешь. А рука была мягкой и тяжелой, и мне показалось, что я с трудом ее поднимаю. Я положил руку на подоконник и перевел дыхание 2 раза. Когда я стукнул по стеклу, тихонько, одними ногтями, свет за окном сразу вспыхнул и засиял мне, и я успел перейти к двери. Свет погас снова. В небе висела моя знакомая звезда. Огромная, как камень в челме иллюзиониста, она надменно сверкала, холодная и отчужденная. И в эту минуту я озяб, меня трясло и знобило, а за этой дверью было тепло. Там жила женщина, которая ждала меня. Она теперь нашаривала ногой тапочки и снимала с крючка халат. И вот она накинула его на плечи и сейчас осторожно ступит в коридор, чтобы пройти по его ветхим половицам как можно тише и мягче, стараясь, упаси Боже, не брякнуть чем-нибудь в темноте и не обеспокоить людей. Еле слышно щелкнул замок. Дверь отворилась. На пороге стояла Тая. Она была в одной рубашке. Я смотрел на нее.
5: «Явился», — сказала Тая.
3: «Да», — сказал я. «Вот он я».
5: Явился, не запылился.
3: Она протянула мне руки из темноты.
5: «Иди», — сказала она, — «скорей. Мне холодно тут стоять раздетой».
3: Я взял ее руку, и она притянула меня к себе.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Санин. Фрагмент из книги «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Читает Сергей Казаков.
1: Через несколько дней после расставания с островом Ватерлоу, когда Виза шел по морю у Эддала, я забрел в рулевую рубку и стал у окна, любуясь айсбергами. Их вокруг были десятки, больших и средних, красивых и безобразных. Но особенно мне понравился один из них — горделивый великан с покатой крышей. Меня удивило, что именно ему Визы уделяет столько внимания. Уменьшил ход, подходит с одной стороны, затем с другой, словно покупатель, оценивающий лошадь. Каково же было мое волнение, когда я узнал, что к этому айсбергу пойдет шлюпка. Оказалось, что научные работники морского отряда, гидрохимик Родовский, радиофизик Давыдов и другие, выклинчили у капитана разрешение поговорить с айсбергом на «ты». Им требовалось не больше, не меньше, чем одолжить у айсберга килограммов 30-40 льда, разумеется, в интересах науки. Подвергнув лед анализу, они рассчитывали извлечь микроскопические частицы водорослей, изучить происхождение айсберга, его возраст и прочее, о чем я не имею ни малейшего понятия и посему не стану морочить голову доброжелательному слушателю. Научные работники чуть ли не ползали на коленях, умоляя во имя святой науки на один только часик остановить Визы. Когда эту просьбу поддержали начальник экспедиции Гербович и начальник морского отряда Зыков, капитан сдался и велел старпому готовить шлюпку. Любой корреспондент потерял бы к себе всякое уважение, если бы упустил такой случай. Но я оказался в скверной ситуации. Утром на диспетчерском совещании главный инженер экспедиции Петр Федорович Большаков в пух и в прах разносил одного растяпу, который, пренебрегая правилами техники безопасности, сначала чуть не провалился в озеро, а потом ухнул в ручей. «На станции Беллинсгаузена провалишься, только промокнешь, а в Мирном будешь сухой, но не живой», — сурово закончил Большаков свой разнос. Растяпа тогда клятвенно пообещал наизусть вызубрить правила техники безопасности, но доверие к нему сильно пошатнулось. Поэтому к просьбе пустить меня в шлюпку начальство отнеслось столь прохладно, что пришлось воззвать к его лучшим чувствам. Я клялся и божился, что не сделаю ни одного движения, хоть на йоту, противоречащего инструкциям, что буду сидеть как истукан. Я льстиво улыбался, прижимал руки к сердцу, демагогически ссылался на лучшие традиции советской печати, на ужасающий позор, который ждет меня в редакции, где наверняка узнают, что упущен такой материал на жену и сына, которые вечно будут стыдиться такого незадачливого мужа и отца. Начальство — это люди. А у людей есть в сердце уголок, хранящий жалость и великодушие к падшим. Порывшись в этом уголке, начальство со вздохом дало разрешение, и я весело побежал надевать свой спасательный жилет. Походом к айсбергу руководил старпом. По его указанию мы, 12 счастливчиков, сели в шлюпку. Заскрипели блоки, шлюпка закачалась на волнах, и старпом, запустив мотор, побыстрее увел ее от стального борта Визы. Под приветственные крики друзей, яростное щелканье фотоаппаратов и напутствие первого помощника: «Счастливой зимовки! Не скучайте! Заберем вас на обратном пути!» — мы помчались к айсбергу. Издали он казался безобидным и симпатичным, но когда мы преодолели разделявшую нас милю, все притихли. Перед нами была громада длиной с четверть километра и высотой с 25-этажный дом. Значит, подводная часть равнялась примерно Останкинской телебашне. Хотите верьте, хотите проверьте. С ближней к нам стороны айсберг кончался пологой площадкой, на которой принимали солнечные ванны сотни три пингвинов Адели. Они встретили нас радостным карканьем и стали наперебой приглашать в гости. Глупые, жизнерадостные бродяги, не подозревающие, что им уже не суждено вернуться в родную Антарктиду. Какой конец их ожидает, когда айсберг растает в сотнях, а то и тысячах километрах от материка? Однако нужно было подумать и о себе. Легкое волнение моря, которое нисколько не беспокоило нас во время перехода, здесь, у отвесной ледяной стены, оказалось куда более грозным. Волны бились об айсберг, словно твердо решили его опрокинуть. Старпом посмотрел на научных работников и хмыкнул в бороду. «Они!» Еще 5 минут назад, с исключительной бодростью заверявшие друг друга, что без мешка льда не уйдут, выглядели весьма озабоченными. «Может, полюбуемся и пойдем обратно?» — закинул удочку старпом. «Не-е-е», — закачал головой Родовский. «Ни в коем случае», — неуверенно поддержал его Давыдов. «Раз уж мы пришли», — тихим голосом сказал Родовский, — «шлюпку спустили, горючее затратили». Еще тише, сказал Давыдов. «Ну, раз такой энтузиазм, приступим к делу», согласился старпом и, сделав знак вооруженному ледорубом-матросу Сереже Мариненкову, силой бросил шлюпку на стену. Сережа так рубанул по айсбергу, что мог, казалось, разрубить его пополам, но топор отскочил, а шлюпку отбросило. «Пошли искать другое место». «Нашли». «Рубить здесь удобнее, но сверху свисал карниз весом с добрую 1000 тонн». «Упадет, может набить синяк», — озабоченно заметил старпом. «Следите за карнизом, попробуем». Пожалуй, за все 25 послевоенных лет я не испытывал столь острых ощущений. Шлюпка яростно налетала на айсберг и, подбрасываемая волной, влезала на него 1-1.5 метра. В распоряжении Сережи была секунда, за которую он успевал нанести 2 удара. Пока трое из нас отталкивались от айсберга опорными крюками, остальные ловили осколки льда. К сожалению, большинство из них падало в воду, теряя таким образом всякий интерес для науки, и заветный мешок заполнялся удручающе медленно. К тому же сильно действовал на нервы, нависающий над нами дамоклов карниз. Черт его знает, насколько прочно он держался». Вспоминалась пресловутая последняя соломинка, которая переломила спину верблюда. Может, и этот гнусный карниз ждет последнего удара. Старпом решил перебазироваться. Если бы нас страховала вторая шлюпка, можно было бы попытаться верхом на волне проскочить на площадку к пингвинам и там нарубить без помех 1 000 000 тонн льда. Но выполнять такой цирковой трюк в одиночестве было рискованно. Пришлось вновь уходить назад и вновь бросаться на стену. Один раз, не кстати подвернувшейся волной, шлюпку так швырнуло к айсбергу, что раздался треск. Мы легко догадались, что трещал не айсберг. Отошли, проверили шлюпку, швы в порядке. «Думаю, хватит», — сделанной бодростью возвестил один научный работник, кивая на скромную кучку добытого льда. «А вот я так не думаю», — с веселой мстительностью возразил старпом. «Вы же сами говорили, что без полного мешка не уйдете». Хрустела шлюпка, разлетался во все стороны лед. Осколком поранило палец Сережи, и ледоруб подхватил Евгений Давыдов. Мешок был уже полон, но вошедший в азарт Евгений со стервенением лупил по айсбергу до тех пор, пока другой осколок не рассек кожу на его подбородке. Здесь уже было решено ставить точку. Не стоит искушать судьбу. Операция «Возьмем айсберг за вымя», как потом ее окрестили, продолжалась 1.5 часа. Мы возвращались обратно с победой. Мне был доверен штурвал. Я 2-й раз в жизни. Первый имел место в Индийском океане, когда я плавал на рыболовном траулере. Вел по морю шлюпку. Пишу эти строки и смотрю на фотокарточку. Растерянно качается на волнах, избитый чуть ли не до потери сознания айсберг. А от него уходит шлюпка с людьми, на лицах которых светится торжество победителей. За штурвалом, гордо расправив плечи, стоит человек в спасательном жилете и в темных солнечных очках. Весь его вид свидетельствует о том, что человек этот держит штурвал уверенно и ни за что не выпустит его из рук до самой швартовки, когда старпом... не обращая внимания на униженные просьбы, даст рулевому отставку, чтобы самолично подвести шлюпку к борту Визы. Так закончилась операция, в ходе которой мне довелось внести свой пока еще недостаточно оцененный вклад в науку. Быть может, кто знает, подобранные мною осколки льда откроют перед человечеством новые горизонты в смысле познания окружающего нас мира. Допускаю, что тогда, возбужденные сенсационными газетными заголовками, все бросятся искать наш айсберг. Его легко отличить от остальных. Если на площадке, где загорают пингвины, вы найдете брошенную мною пустую пачку из-под сигарет Ява, знайте, что айсберг тот самый. Желаю успеха.
0: Мы читали фрагмент из книги Владимира Санина «Новичок в Антарктиде. Полярные были». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вечером 22 мая предложил начать совещание с постоянными членами Совета Безопасности России с обсуждения массированного удара украинских дронов по общежитию педагогического колледжа в Луганской Народной Республике. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и работник. 6 человек погибли, около 40 получили ранения. Трагедию в Старобельске прокомментировал патриарх московский всея Руси Кирилл. Он назвал это преступление бесчеловечным деянием, не имеющим оправданий. Патриарх выразил надежду на то, что власти и представители общественных организаций окажут необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы. По его словам, Евросоюз теперь мало чем отличается от военного блока НАТО. При этом контакты Москвы с конструктивными представителями западных стран уже начинают налаживаться. Глава дипломатии подчеркнул, по мере отрезвления европейских элит, их можно будет встроить в новую евразийскую архитектуру безопасности. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. С 22 мая введены временные ограничения на ввоз букетов и живых растений. Проверки армянских предприятий продолжатся всю будущую неделю. Затем будут приняты решения. Несмотря на гарантии Еревана, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Ведомство ведет диалог с армянскими коллегами для урегулирования вопросов. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Премьер-министр отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества увеличило взаимную торговлю.
2: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг», реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно, активно внедряются различные цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация, стартовали новые общие производства в машиностроении.
1: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицей СНГ в 27-м, а Караганды в 28-м году. Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевых. Имя на карте.
2: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томи, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
1: Имя на карте.
2: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
3: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее азат. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
2: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Часть вторая. Глава первая. Прием, намеченный в Смольном институте по поводу возвращения отряда русских кораблей из похода в Средиземном море, был отменен уже через два дня после швартовки Ингерманланда в Кронштадте. Великий князь Константин Николаевич после тягот судовой жизни счел затею матушки слишком обременительной, а та, в свою очередь, и без того пребывала в полнейшем счастье, поэтому, в конце концов, официальное празднование перенесли на потом. Когда наступит это потом, в Зимнем дворце не уточнили, но дали понять начальнице института, что совсем расслабляться не надо. Императрица Александра Федоровна все же хотела увидеть кадетов морского корпуса и воспитанниц Смольного в торжественных парах, просто она пока еще не знала, когда. Новость эта, конечно, расстроила нежное население института и, возможно, кое-кого из офицерских жен, послужив им поводом для целого роя предположений, пересудов и вероятного недовольства своими мужьями. Однако сами офицеры в кают-компаниях и в морском собрании больше обсуждали другое известие. Капитан-лейтенант Невельской, получивший очередное звание сразу по окончании похода, не стал, как то ожидалось, командиром одного из лучших океанских фрегатов российского флота. На палладу был назначен великий князь Константин Николаевич, а Невельской, которому этот фрегат прочили уже так давно, что в сознании большинства это сделалось фактом отчасти произошедшим, отправился с неясными инспекционными целями в Севастополе Николаев. Официально ему вменялся в обязанности осмотр корабельных стоянок в этих черноморских портах и оценка оборудования в ремонтных мастерских, что для вахтенного офицера великого князя, бессменно несшего службу рядом с ним на разных судах в течение 10 лет, разумеется, выглядело как поражение по службе. Те, кого Невельской раздражал своей неготовностью пить с ними на брудершафт и, как они уверяли, чрезвычайным высокомерием, поспешили предположить крах карьеры адмиральского любимчика. Прозвучали злорадные голоса о впадении в немилость, о ссылке в Тмутаракане, даже о бесславной отставке. Другие возражали им, видя в Невельском прежде всего дельного офицера и только потом байронического гордеца, но при этом ни первые, ни вторые не догадывались, да и ни при каком условии не могли догадаться, что отказ от паллады фактически исходил от него самого. На третий день после выхода из Портсмута он явился в адмиральский салон и заявил о своем желании отправиться на отдаленный Восток. 2 дня в море потребовались ему отнюдь не на то, чтобы принять это решение. Уже в Лондоне он понял, каким образом будет в дальнейшем складываться его судьба, и сомнений на этот счет у него никаких не осталось. 2 дня он ждал, что, вероятно, все-таки последует прямой приказ, которому нужно просто подчиниться. А когда его не последовало, решил, что откладывать далее неуместно. Силы, сделавшие возможным появление господина Семенова на борту флагманского корабля, ожидали от него самостоятельного решения. Невельской должен был взять на себя инициативу и дальнейшую ответственность, включая все последствия, вытекающие из этого шага, как личного, так и политического свойства. Внимательно выслушавший его вице-адмирал не сразу заговорил о деле, будто тоже нуждался в дополнительном времени на утверждение и окончательное разрешение вопроса у себя в сердце и у себя в уме. Он искренне симпатизировал Невельскому и теперь знал, что именно здесь и сейчас, именно в его адмиральском салоне, навеки решается судьба этого офицера, а в перспективе судьба еще многих и многих русских людей. «Вы никогда не задумывались, Геннадий Иванович?» — заговорил, наконец, Лейтке. «Отчего это слово «уютный» имеет в корне своем наше флотское слово «ют».
3: «Никак нет, ваше превосходительство», — отчеканил Невельской, который был так собран в этот момент и так полностью посвящен происходящему, что на законное, казалось бы, замешательство и удивление странному вопросу командующего места в нем уже не осталось.
4: «А я вот недавно задумался»,
3: — сказал вице-адмирал.
2: «И знаете, что мне пришло на ум?»
3: «Никак нет», — повторил Невельской.
2: «Уютные — это, наверное, тот, что уюта. Улавливаете? Рядом с ютом, то есть ближе к корме. Адмиральский салон, к примеру, находится в кормовой части. А кто скажет, что у меня здесь неуютно?»
3: Командующий гостеприимно обвел широким жестом свое действительно роскошное помещение и безмятежно улыбнулся, словно две минуты назад это не он слушал крайне напряженный доклад и просьбу о переводе своего подчиненного.
2: «Никто не скажет, ваше превосходительство, здесь очень уютно».
3: «Вот и я о чем», — вздохнул Лидке.
2: «Скажите, дорогой Геннадий Иванович, вы хорошо все обдумали, прежде чем явились ко мне?»
3: «Так точно».
2: «И вы отдаете себе отчет в том, что впоследствии у вас не будет возможности отказаться?»
3: «Отдаю, ваше превосходительство».
2: «Нельзя будет сказать: извините, я передумал. Как только вы шагнете через порог и закроете за собой дверь, в дело пойдут уже такие силы, которые ни мне, ни вам не остановить».
3: «И я хорошо это понимаю», — едва заметно кивнул Невельской. «Благодарю за ваше участие, но для меня теперь все решено».
2: Подойдя к большому столу с расстеленной на нем картой, он твердо объявил, что экспедиция к устью Амура под командой поручика Гаврилова не может служить достаточным средством для выяснения вопроса о судоходности реки в тех местах. Прямая заинтересованность руководства российско-американской компании в определенном и легко предсказуемом результате этой экспедиции сводит на нет всякую ценность такового результата. И, следовательно, единственная гарантия прояснения одного из важнейших для безопасности России вопросов есть непосредственное участие в этом прояснении российского военного флота. В случае начала боевых действий в акватории Охотского моря устье реки Амур при условии его судоходности может послужить надежным убежищем для кораблей, выполняющих задачи у Сахалина и Матерого берега. А с учетом того, что вероятный противник об этом пока не осведомлен, данное тактическое преимущество обретает черты стратегического. Имея в виду катастрофически малое количество русских судов, ограниченное в этом районе флотилией российско-американской компании, при возможной атаке вражеской эскадры на Авачинскую бухту и Петропавловск, именно в устье Амура, надлежит укрыть от опасности все те небольшие средства, которыми располагает сейчас Россия на отдаленном Востоке. Помимо прояснения вероятности захода в реку крупных судов из моря, необходимо также произвести опись и изыскание вдоль северной и северо-западной оконечности Сахалина на предмет обнаружения прохода в Татарский залив. Если таковой будет найден и сможет соответствовать осадке наших океанских судов, переход из Петропавловска к устью Амура в случае военных действий сократится вдвое и будет произведен совершенно непредсказуемым для противника способом. В погоне за нашими кораблями вражеская эскадра перекроет вход в Татарский залив с юга,
4: справедливо полагая, что мы не целую вечность можем там скрываться от них.
2: Однако при наличии северного прохода любой наш отряд возымеет шанс выйти в открытое море, когда только заблагорассудится, избегая при этом встречи с превосходящим в числе неприятелем, который ославится на весь мир никчемным своим ожиданием. Более того, сам факт блокады этого участка побережья станет юридическим подтверждением того, что вступивший с нами в войну враг признает принадлежность этого побережья к Российской империи. В таком случае, в самом скорейшем времени поднимется вопрос об освоении этого дикого и пустынного края, чего нельзя будет и начинать без разрешения краеугольного вопроса о судоходности Амурского устья. доставка большого числа поселенцев и необходимых товаров, принятым ныне путем вокруг света, обойдется казне в непомерную сумму, тогда как сплав по Амуру из пределов нашего Забайкалья потребует лишь несколько пароходов и барж, которые смогут курсировать по реке с выходом в море, где товар с них будет перегружаться на морские суда для дальнейшей отправки вдоль побережья, а также, если понадобится, в наши американские колонии. Всемерное освоение края таким образом, с последующим укреплением России на всем отдаленном Востоке, зависит сейчас от решения двух вопросов. Судоходен ли в своем устье Амур и возможен ли вход в Татарский залив с севера? Учитывая всю исключительную важность этих вопросов, ответы на них должны искать нам самим, но никак не служащим торговой компании.
3: Отчеканив свою заранее приготовленную речь, Невельской сделал уставной шаг от стола, подобно комендору, отходящему от орудия после завершения стрельбы.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу, полной опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Подобной инициативы Федор Петрович Литке, разумеется, уже не вправе был не одобрить. Его не поняли бы ни в морском министерстве, ни при дворе. Поэтому Невельскому было обещано скорое кругосветное плавание, конечной целью которого служили порты Петропавловска и Охотска. Воодушевленный собственным порывом и распахивающийся перед ним в случае успеха всего предприятия удивительной перспективой, Невельской стал ожидать назначения на фрегат «Паллада» и прикидывать, какие корабли поменьше могут быть переданы под его команду для формирования дальневосточного отряда. В приподнятом настроении он сопровождал великого князя на все торжественные приемы, устроенные в честь представителя дома Романовых в Копенгагене во время последней стоянки перед возвращением в Кронштадт. И настроение это окрашивало невзрачную столицу Дании в особенные цвета. Сухой и скучной она предстала ему лишь на площади Нью-Торф, перед зданием ратуши, колонны которой и портик еще за секунду до этого шептали ему о подлинно греческом величии, о славе Фемистокла, о Саламине и о других великих морских сражениях. Однако спустя эту самую секунду обратились в жалкую провинциальную пародию, нелепо пытающуюся копировать образцы древних.
4: «Что, простите?» — переспросил он вице-адмирала. «В каком смысле транспорт?»
2: «В прямом, господин лейтенант». Литке уже входил в ратушу следом за гомонящей толпой датских официальных лиц, но вынужден был задержаться между колоннами. Невельской стоял на площади в такой степени неподвижно, что вице-адмиралу пришлось вернуться за ним и потянуть за рукав.
3: «Идемте, Геннадий Иванович. Они тот народ обидчивый, даром что северяне».
2: Поднимаясь по широкой мраморной лестнице следом за датскими придворными на второй этаж, Литке развивал внезапно пришедшую ему мысль о превосходстве скандинавского темперамента над южным. А Невельской с каждой ступенькой пытался хоть как-то уложить в себе не просто поразившую, но почти уничтожившую его новость.
3: «Они ведь наследники викингов», — говорил вице-адмирал, «как, впрочем, и мы с вами. У вас какое отношение к нормандской теории?» Карамзин ее, кстати, очень приветствовал. «Ну, да не суть. Мне Северный Норов видится более огненным, нежели Средиземноморский. Все эти греки да турки, только руками махать».
4: «Постойте, ваше превосходительство!» — прервал его Невельской. «Как же вы говорите, транспорт? Я на купцы разве туда пойду?»
3: «Зачем на купце? С готовностью пожал плечами Литке. «Военный транспорт. Хороший военный транспорт. Скажем, по типу Сухум-Кале, только его еще построить надо. Простой Сухум-Кале вам не подойдет. Вам похитрее суденышко нужно».
6: «Вот именно, что суденышко?»
3: — выдавил Невельской. «Геннадий Иванович!» — развел руками Литке. «Вы погодите выводы делать. Задумайтесь лучше, что скажут наши с вами друзья, да хотя бы вот эти самые датчане. Я уж не говорю про британское адмиралтейство. Если вы заявитесь в ничейные пока воды на 50-пушечном корабле, в ореоле, так сказать, немеркнущей славы. Да от вас не то, что мокрого места. Клочка паруса потом не найдут. На любой наш фрегат, на любой линейный корабль англичане там выставят по десятку таких же. Ищи вас потом, свищи. А на транспорт с гражданским грузом у них и слюна не выделится. Не похоже вы будете, Геннадий Иванович, на хороший сытный обед».
6: «Как же я смогу свои задачи решать? Без пушек, без большой команды?»
3: «А как получится, дорогой мой Геннадий Иванович, как получится? Это смотря по обстоятельствам. Мы ведь не англичане какие, чтобы с пушками кого-то захватывать. Насильно мил все одно не будешь. Поэтому вам главное груз в Петропавловск доставить. Потому уж, если время останется, то да, может быть. Ну, вы меня понимаете?» Литке самым душевным образом улыбнулся и снова потянул Невельского за рукав. «Идемте. У них на приемах свежей рыбой принято угощать. Это не наш с вами корабельный солонина».
1: В самом конце июня отряд русских кораблей под флагом вице-адмирала Литке благополучно вернулся в Кронштадт. А примерно через неделю после этого замечательного события матушку Невельского освободили из-под стражи. Еще неделю спустя сам он получил звание капитан-лейтенанта и денежную награду в размере жалования в новом чине за полгода.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров».

ни с беспокойством за его судьбу, ни с желанием поведать о собственных горестях. Дядя ее, хоть и пребывал вот уже несколько лет в отставке, состоял все же при почтовом департаменте. И это его состояние, пусть и не самое почетное для послужившего отечеству офицера, не содержало в себе ничего такого, что могло бы хоть сколько-нибудь серьезно ранить заслуженного дядюшку, за исключением разве что ранений, нанесенных его самолюбию. Положение самой Кати в Смольном институте тоже оставалось вполне сносным, поэтому нет. Чувство облегчения она испытала по причине совсем иной. Вот уже 3 недели ее забрасывал посланиями Коля Башняк, наказанный за самовольный уход с репетиции и не имеющий никакой возможности явиться в институт лично. В письмах его, разумеется, не было ничего чрезвычайного, за что классные дамы не пропустили бы их через отменную свою цензуру. И тем не менее, Катю они тяготили. Ей казалось, будто она берет на себя некие обязательства уже просто одним фактом получения этих писем. Но ответить на них, да еще с просьбой не писать более, она сочла неловким и даже двусмысленным в ее положении поступком. Любой ответ устанавливал между нею и автором посланий определенную связь, тогда как она ничего в этом роде для себя не хотела. Милые Колины неказистые стихи про летний сад, про скульптуры и про деревья уже заметно отвлекали ее от собственных повседневных задач. Поэтому неожиданный приход давно не являвшегося на свидание с племянницей Владимира Николаевича весьма обрадовал Катю. Спускаясь по лестнице на первый этаж, она придумала, что попросит его заехать в морской корпус, чтобы уговорить Колю не писать ей больше. Идеалом для нее давно уже были жены сосланных в Сибирь участников восстания 14 декабря, и она не представляла себе их читающими послания о деревьях, о птичках и о зеленой, как изумруды, траве. Ожидая в просторной комнате свою племянницу, Владимир Николаевич время от времени косился на сидевшую у окна взрослую девушку, практически женщину, одетую, тем не менее, в платье воспитанницы института. Молодая эта особа сидела напротив маленькой, какой-то очень потертой старушки, явившейся, судя по мизансцене, к ней на свидание и болтавшей безумолку своим потертым старушечьим голосом. Однако то, что происходило между ними, не было ни в какой степени разговором. Девушка не то что даже не слушала свою собеседницу, она как будто не знала о ее присутствии. И оттого все производимые старушкой звуки легко могли быть заменены никчемным поскрипыванием пола или отдаленным щебетом птицы, усевшейся на дерево за окном, либо расстроенным шепотом двух других воспитанниц, горько жаловавшихся в дальнем углу комнаты своим родителям на отмену приема в Смольном и на то, что они слишком рассчитывали повидать своими глазами великого князя. Владимир Николаевич не знал и, разумеется, не мог знать историю Лены Денисьевой, которая после нападения на нее Даши Тетчевой небольшое время жила на квартире у тетки. Но вот уже неделю, как была восстановлена в правах на свою неудобную узкую кровать в институтском дартуаре. Все эти несколько дней и почти каждый из них на свидание с ней приходили довольно странные люди, и по ее поведению можно было решить, что ни с одним из них она не была знакома. Люди эти оказывались то под слеповатым чиновником, то вдовствующей барыней из Калязина, то непонятной старушкой, как сейчас, и все они в конце ненужного разговора непременно передавали ей сверток с гостинцами, где, среди прочего, прятался и листок бумаги с обязательным стихотворением и затейливым вензелем «ФТ» в самом низу. Когда в приемную для посетителей вошла Катя, из-за спины у нее выглянула милейшая Анна Дмитриевна. Старшая инспектриса не стала проходить дальше, а только смотрела на свою племянницу, стоя на пороге распахнутой двери. Денисьева поднялась на ноги и направилась к выходу из

0: комнаты. На продолжавшую говорить у нее за спиной старушку она еще менее обращала внимания, чем до этого. Та протянула ей вслед сверток, но он так и остался висеть в ее вытянутой и слегка подрагивающей от старости руке. Проходя мимо Денисевой по центру приемной комнаты, Катя не удержалась и заглянула ей в глаза. В ответ на нее посмотрели два равнодушных и, очевидно, давно все решивших камня. Развлеченный непривычными для него картинами институтской жизни, Владимир Николаевич как будто даже запамятовал, чего ради он явился сюда, однако, завидев племянницу, приободрился. Встал ей навстречу, неловкой рукой вынул большой красный крест на широкой ленте, который до сего момента, сам не замечая того, поглаживал двумя пальцами у себя в кармане. Затем слегка запутался в ленте и, наконец, надел орден себе на шею. «Вот», — сказал он, остановившийся напротив него Кате. «Святой Владимир. И сразу третьей степени». Владимиру Николаевичу Зарину к этому времени исполнилось уже 44. 3 года назад его стремительная, много и ярко обещавшая карьера внезапно остановилась, и по получении пенсионного звания полковника он был спешно отправлен в отставку, что называется, по болезни. Какая неизлечимая хворь могла распорядиться судьбой энергичного офицера со столь неожиданной и, как тогда виделось, необратимой силой, оставалось только догадываться. Но теперь, судя по его лицу, дело пошло на поправку, хотя орден он все же принес в кармане. То ли сам еще не до конца поверил, то ли боялся сглазить.
1: «И намекнули, что это еще не все»,
0: — выдохнул он, протягивая руки, чтобы обнять племянницу.
2: «Другой орден дадут?»
0: — спросила его твердое, как камень, плечо, накрепко прижатое к этому плечу Катя.
1: «Выше бери!»
0: — прогудел у нее над головой растроганный голос.
1: «Выше! У нас теперь вообще все наладится!»
0: Он отодвинул от себя Катю, отпустил ее и, ничуть не таясь, вытер ладонью уголки своих глаз.
1: «А департамент этот почтовый пусть горит синим пламенем, и главное, что отсюда тебя заберем!»
0: Резким взмахом руки он обвел всю приемную, едва при этом не сбив на пол старушку, направлявшуюся к выходу.
1: «О, простите, простите!» — закричал Владимир Николаевич, от испуга чуть приседая на толстых и чрезвычайно крепких ногах и собираясь, по-видимому, обнять в своем порыве отшатнувшуюся от него посетительницу.
0: Однако на лице его было написано столько брезгливого снисхождения, словно он находился в какой-то презренной богадельне, а сам уже состоял в должности, как минимум, командира армейского корпуса.
1: «Потомственное дворянство святой Владимир дает!» — бормотал он, увлекая Катю прочь от обомлевшей старушки. «Любой степени, а у других орденов для этого только первую степень схватить надо!»
0: Совершенно счастливый, Владимир Николаевич засмеялся и даже слегка хрюкнул, показывая рукой, как именно он бы схватил другой орден первой степени.
2: «Ну, разве вам нужно потомственное дворянство?»
0: — удивилась Катя.
2: «Оно ведь у вас и без того есть...»
0: Царственно махнул на нее Владимир Николаевич, как будто она говорила совершеннейшую чепуху, и грузно опустился на скромный, оказавшийся для него слишком твердым диван.
1: «Ух, тут у вас жестковато. Ну, ничего, скоро я тебя заберу. Уехать из Петербурга, правда, придется. И, видимо, Екатерина Ивановна далеко. Зато женихи теперь будут самого высокого разбора, не те, что у этих будущих гувернанток».
0: Он снисходительно кивнул в сторону прощавшихся уже со своими родственниками воспитанниц.
2: «А Саша?»
0: — спросила Катя, не обращая никакого внимания на слова Владимира Николаевича о женихах и на его бесцеремонное поведение, поскольку давно привыкла к дядюшкиным манерам.
1: «А Саша с нами поедет», —
0: заверил он.
2: Куда ж ты без сестры? Мы и для нее жениха отличного сыщем. Ты мне дай пару-тройку лет. Я действительно в статского получу. К вам обеим тогда из одних генералов очередь выстроится».
3: «Мне очереди не нужно», — строго сказала Катя.
2: «Да понимаю я все, понимаю».
0: Шутливо защитился от нее большими ладонями Владимир Николаевич, выглядывая из своего укрытия с таким умильным видом, который пристал бы, наверное, средних размеров медведю, вздумая он на минуту побыть умильным.
3: «А матушка поедет с нами?»
0: — оборвала его шаловливое настроение Катя. Услышав упоминание о родной сестре и вспомнив, что еще не поговорил о ее нынешнем состоянии с племянницей, Владимир Николаевич огорчился. Во-первых, ему стало неловко за свою черствость и за то, что позади радостных новостей, касавшихся лично его, он забыл про тяжелое положение сестры, а во-вторых, он совершенно не знал, как сообщить Кате о недавнем разговоре с врачом. Округлив глаза, он беспомощно раскрыл рот, набрал полную грудь воздуху, потом надул щеки, но так ничего и не сказал, а только смотрел на племянницу и слегка разводил руками, как будто показывал небольшую рыбу. Стоявшая до сих пор перед ним Катя некоторое время молча смотрела на него, затем свела брови, и взгляд ее сделался таким тяжелым и твердым, что Владимир Николаевич почти физически ощутил его давление на себе.
3: «Она умирает?»
0: Вместо ответа он коротко кивнул, и Катя, ничего уже не сказав, пошла от него к выходу из приемной. Про Колю Башняка и связанную с ним просьбу к своему дяде она забыла.
4: Радиозвезда.
5: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Глава третья. Через минуту, много две, Владимир Николаевич буквально выбежал из института. Он так спешил, что едва не оставил в гардеробной свою фуражку, и только бросившийся следом за ним служитель уберег его от неловкости, ожидавшей его там, куда он направлялся. Явиться туда в небрежном виде было положительно невозможно. Торопился же Владимир Николаевич отнюдь не по той причине, что опаздывал. Ему просто очень хотелось поскорее выйти на свежий воздух и оставить гнетущую тишину Смольного всем этим бледным и перешептывающимся его обитательницам. Торопливо шагая по монастырскому переулку, он постепенно приходил в уравновешенное состояние духа, которого лишился было в конце разговора с племянницей, и уже на Большом Охтинском вновь ощутил себя полным, хорошим и цельным наподобие литой гири. Это чувство понравилось ему, и в дальнейшем он старался думать только вперед, избегая мыслей об умирающей сестре, а также о странной племяннице. Катя Ельчининова, если и не пугала, то настораживала Владимира Ивановича своим неподевичьей серьезным и пристальным отношением ко всему, что вокруг нее происходило. Каковое отношение он мог сравнить, пожалуй, лишь с торжественной серьезностью дичи, когда наставлял на нее в лесу на охоте ружье. Впереди же его ждала встреча со старым и добрым товарищем.
2: «Обнимемся», — потребовал он, входя за лакеем в просторную, но вместе с тем уютную гостиную, где за угловым столиком курили свои трубки двое мужчин.
0: Тот из них, что был в партикулярном платье, радостно поднялся навстречу вошедшему и крепко обнял его.
2: «Это ведь и есть наш замечательный Владимир Николаевич», сказал поднявшийся своему собеседнику во флотском мундире, который тоже встал из-за стола и с улыбкой, нисколько не красившей его изрытое оспинами лицо, протягивал Зарину руку. «Знакомьтесь, господа, это Геннадий Иванович Невельской. А это, как вы уже поняли, мой старинный друг и соратник Владимир Николаевич Зарин».
0: Знакомил Невельского и Зарина 37-летний тульский губернатор Николай Муравьев. Должность свою на данный момент он, правда, лишь исполнял, поскольку в ближайшем будущем, и сам он был в этом почти уверен, его ожидало новое, на сей раз по-настоящему крупное назначение. С Владимиром Зариным армейская служба свела его 15 лет назад, когда оба они совсем еще молодыми офицерами оказались в 26-й пехотной дивизии генерала Головина, отправленной на подавление восстания в Польше. Зарин и Муравьев сошлись в ту компанию не очень тесно, но уже через несколько лет их дальнейшее сближение сделалось неизбежным. Принявший в 1837 году пост командира отдельного Кавказского корпуса генерал Головин взял их обоих к себе в качестве офицеров для особых поручений. Очевидно, что в Польше и тот, и другой зарекомендовали себя весьма положительным образом для поручений именно такого рода. Негласная деятельность этих двоих среди горских племен спасла не один десяток солдатских и местных душ. Впрочем, даже два этих бывалых лиса попадали порой в настоящий переплет, что, естественно, сближало их еще больше. В самом конце сентября 1839 года в сопровождении доверенных воинов Тарковского Шамхала они явились в Новогинский форт, возведенный незадолго до этого на реке Соча. Там у них должно было состояться свидание с одним из убыхских старейшин. Однако вместо старейшины, который обещал указать местонахождение прибывшего к убыхам из Англии агента, через стену ночью полезло сотен до двух крепко вооруженных черкесов. Пользуясь поднявшейся бурей и темнотой, горцы сразу опрокинули первую линию русской обороны и принялись резать всех, кто попадался им во внутреннем дворе крепости. Начальник форта, капитан Подгурский и еще один офицер были изрублены в первые же минуты. Зарину с Муравьевым, отмахиваясь клинками на все стороны, удалось пробиться к зданию гауптвахты, откуда они вместе с остальными защитниками дружно ударили в штыки и отбросили основную группу нападавших за крепостной вал. Сильно помогли им в этом раненые и больные. Организованная штаб лекарем обороны больничного пункта отвлекла на себя целый отряд черкесов, поэтому Новогинский форт сумел продержаться до утра. К рассвету на лодках прибыло подкрепление из форта Святого Духа под командой майора Посыпкина, и горцы принуждены были отступить. «А мы тут с Геннадием Ивановичем о женитьбе толкуем», — говорил теперь Муравьев, продолжая одной рукой обнимать Зарина и все никак не давая ему присесть. «Дела большие в скорости предстоят нашему капитан-лейтенанту, а он у нас, представь себе, без жены. Я вот в Париже невесту себе недавно нашел. Так совершенно другим человеком сделался. Нет, господин Неверской, вы уж нам не отказывайте».
6: «Да я ведь и не отказываю, Николай Николаевич», — принимая игру, отвечал с небольшой улыбкой флотский офицер. «Просто у меня даже на примете пока никого нет».
0: «Так мы найдем! Тоже мне отговорки!» — засмеялся Муравьев. «У Владимира Николаевича вон племянницы подросли».
6: «Ну, нет». «А чего-то серьезно вдруг?» — возразил Зарин. «Катя еще в Смольном курс не окончила. Она ребенок еще совсем, а Саша и того младше».
0: Слегка удивленный его реакцией, Муравьев покосился на друга и хотел дальше шутить, но потом передумал. «Выпьешь чего-нибудь? Мы еще за твой орден рюмку не поднимали». Махнув лакею, велев принести шампанского, он усадил Зарина рядом с Невельским, а затем отступил на два шага и с любовью оглядел их, как оглядывает породистых рысаков заботливый хозяин и записной любитель скачек. Минут 5 или 10 после этого они еще вели необязательный, но приятный им всем разговор о самых различных вещах. И за легкостью этого разговора, за отсутствием всякой важности обсуждаемых предметов, за шутками, за шампанским, за дружескими уколами ощутимо проступало одно общее, чрезвычайно сильное чувство. И Муравьев, и Зарин, и даже мало знавший их Невельской, продолжая говорить о погоде и балеринах, на самом деле говорили как будто бы о другом. о том, что теперь в их жизни все пойдет по-иному, о том, что они снова нужны и что они возвращаются, и уже никто более не посмеет отправить их в преждевременные отставки, коль пригласили сюда. Оказавшись в этом доме, каждый из них вновь ощутил свою личную значимость, проститься с которой в той или иной мере одному пришлось из-за почетной ссылки во Францию, другому в связи с переводом в почтовое ведомство, а третьему по причине отказа в командирской должности на лучший балтийский фрегат. Здесь, в этом доме, подобные удары судьбы теряли свою чувствительность и становились просто мелкими неурядицами, о каковых не стоило даже говорить вслух, заменяя неудобную память о них словами про балерин и погоду. Ни Муравьева, ни Зарина более не извил отзыв генерала Головина в отпуск в 1842 году с Кавказа, после чего армейская карьера обоих зашла в тупик. Не вспоминалась и служебная записка о предлагаемых военных действиях против Шамиля, в которой Муравьев изложил настолько неофициальный и неожиданный подход к делу, что внезапно обострившаяся у него в 44-м году болезнь потребовала навсегда снять уже генеральские на тот момент эполеты и долго лечиться за границей. Все это перестало теперь быть важным. Орден, только что полученный Зариным, временное назначение Муравьева губернатором в Тулу и, самое главное, приглашение в этот дом были знаками больших и, скорее всего, судьбоносных перемен к лучшему. Все трое вновь чувствовали себя в седле, и седло, наконец, было каждому из них впору. «Все ли у вас хорошо, господа?» по-немецки спросила хозяйка дома, входя в гостиную из соседней комнаты. На полшага за ее спиной следовал невзрачный, но крайне уверенный в своем движении человек. В том, как он ступал, как ставил ножку в щегольском сапоге, звучала полная убежденность в его праве ступать, глядеть по сторонам и ставить ножку именно так, с достоинством и в то же время непринужденно. Трое сидевших по-военному четко поднялись из-за стола и дружно отрапортовали, что у них все прекрасно и лучше даже и быть не может. Хозяйка не удержала улыбки, а затем представила своего спутника. «Федор Иванович Тютчев», слегка картавя и неверно расставляя ударение в русском имени, произнесла она. Лицо ее при этом выразило полнейшую уверенность в том, что гостям названное имя должно говорить о многом, однако для военных людей оно оказалось пустой звук. Будучи застигнутыми врасплох, мужчины не успели сделать нужного вида, а привычка к армейской прямоте не оставила им иного выхода, как только сконфузиться. Менее остальных, затронутый этим конфузом, Муравьев тут же, впрочем, нашелся. «Кем бы ни был господин Тютчев, мы искренне рады его приветствовать, ваше императорское высочество». «Он известный русский поэт». Тонкие брови хозяйки слегка поднялись в недоумении. «Ах, вот как!» — выдохнул Муравьев, ожидавший, видимо, чего угодно, но только не встречи с поэтом. «Ну что ж, мы поэзию уважаем и даже любим отчасти». В поисках поддержки он обернулся на Зарина, и тот немедленно выступил вперед. «Я так даже очень», — доложил Владимир Николаевич. «Бывает, по ночам уснуть не могу. Изверчусь весь в постели, знаете ли, все думаю. Какое бы мне стихотворение почитать?» Хозяйка дома секунду-другую переводила неуверенный взгляд с Муравьева на Зарина, пытаясь понять, шутят ли они. И, наконец, рассмеялась. «Полно вам, господа!» Махнула она красивой рукой, решив, что над нею потрунивают, после чего снова перешла на немецкий. «У вас ведь господин Зарин в Смольном институте, кажется, племянница на воспитании состоит, а у Федора Ивановича там дочь. Две!» По-немецки поспешил поправить ее Тютчев. «О!» — хлопнул Муравьев по плечу Невельского. «Вот вам, Геннадий Иванович, еще невесты!» не уловивший, откуда в разговоре, который перескакивал то на русский, то на немецкий язык, снова вдруг объявились невесты, тот смутился, и от этого смущения лицо его осветила беспомощная, но искренняя и очень хорошая улыбка. Хозяйке дома эта улыбка так понравилась, что она, позабыв церемонии, ободряюще положила свою ладонь ему на рукав и лишь после этого откланялась. Поэт Тютчев устремился за ней не в силах, видимо, и минуты оставаться без покровительницы в обществе настолько чуждых литературе мужчин. В отличие от Зарина, своих родительских чувств при упоминании дочерей он никаким образом не проявил. Высказанная Муравьевым шутливая мысль о возможности брака 12-летних девочек с абсолютно незнакомым ни их отцу, ни самим девочкам 33-летним морским офицером не только не вызвала в нем негодования, от нее даже тени малейшего интереса не скользнула по его холодному и высокомерному лицу. «Нет, каков, а?» С оттенком даже восхищения воскликнул Муравьев, указывая рукой вслед церемонно удалившемуся поэту.
2: «А хозяйка-то какова?»
0: Мечтательно возразил ему Зарин, и все трое согласно кивнули, заново переживая уделенные им полторы минуты.
5: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Сплошь и рядом встречаются люди, считающие канцелярскую лексику коренной принадлежностью подлинно литературного, подлинно научного стиля. Ученый, пишущий ясным, простым языком, кажется им плоховатым ученым. И писатель, гнушающийся официозными трафаретами речи, представляется им плоховатым писателем. «Прошли сильные дожди», — написал молодой литератор Зарецкий, готовя радиопередачу в одном из крупных колхозов под Курском. Заведующий клубом поморщился. «Ну, так не годится. Надо бы литературнее. Напишите-ка лучше вот этак. Выпали обильные осадки». Литературность виделась этому человеку не в языке Льва Толстого и Чехова, а в штампованном жаргоне казенных бумаг. Здесь же, по убеждению подобных людей, главный неотъемлемый признак учености. Некий агроном, автор ученой статьи, позволил себе ввести в ее текст такие простые слова, как «мокрая земля» и «глубокий снег». «Вы не уважаете читателя», — накинулся на него возмущенный редактор. «В научной статье вы обязаны писать «глубокий снежный покров» и «избыточно увлажненная почва». Статья или книга может быть в научном отношении ничтожна, но если общепринятые, простые слова заменены в ней вот этакими бюрократическими закругленными формулами, ей охотно отдадут предпочтение перед теми статьями и книгами, где снег называется снегом, дождь – дождем, а мокрая почва – мокрой. Изобрети, к примеру, сегодня наши специалисты кирпич в том виде, в каком он известен сотни лет, они назвали бы его не кирпичом, а непременно чем-то вроде легкоплавкого песчано-глинистого обжигоблока или как-то в этом роде, пишет в редакцию «Известий» читатель Василий Малаков. И научность, и литературность мерещутся многим именно в этом омертвелом жаргоне. Многие псевдоученые вменяют себе даже в заслугу такой тяжелый, претенциозно напыщенный слог. Это явление не новое. Еще Достоевский писал: «Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто «принеси воды», а скажет, наверное, что-нибудь в таком роде: «привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке».
1: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, никаких военных объектов рядом с общежитием нет, а это массированная атака беспилотниками подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима.
2: Говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Президент отметил, что ограничиться заявлениями Министерства иностранных дел России в этой ситуации нельзя. Поэтому Министерству обороны поручено подготовить свои предложения военного ответа на преступление ВСУ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия сохранит дружественные отношения к жителям Армении, несмотря на недружественную политику официального Еревана. По его словам, Москва, например, поставляет республике природный газ почти в 4 раза дешевле европейского уровня. При этом премьер-министр Никол Пашинян ведет себя враждебно по отношению к нашей стране, принял решение о сближении с Европейским Союзом и признал юрисдикцию так называемого Международного уголовного суда. Банкоматы смогут работать без интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, Минцифры вместе с операторами связи уже проработали необходимые технические решения, которые позволяют платежным терминалам работать даже когда отключен мобильный интернет. Выступая на 8-м съезде Ассоциации банков, глава регулятора также добавила, ведется работа по включению всех кредитных организаций в так называемые белые списки. Но пока технологии не позволяют подключить все банки сразу. Первый урожай бананов, собранный в экспериментальной теплице в Сочи, направили на экспертизу. Об этом рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства 100 гектар Андрей Платонов-младший. Плоды срезали в состоянии технической зрелости, оптимальном для транспортировки. Именно в таком виде фрукты обычно везут в Россию из-за рубежа, например, из Эквадора. Образцы доставили в лабораторию Новороссийска. Основная задача – узнать содержание полезных веществ. Для объективности в хозяйстве также купили импортные бананы в магазинах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
3: «Ну, православные, — сказал Пахомыч, — говорите, что делать». Ни один голос не отозвался на вопрос сотника. Все крестьяне поглядывали молча друг на друга, и на многих лицах ясно изображались недоумение и робость.
4: «Худо дело», — шепнул сержант.
3: «Ваше благородие», — продолжал он, обращаясь к Рославлеву, — «не принять ли вам команды? Вы человек военный,
4: таково сед наших ребят покуражит.
3: Эй, братцы, сюда! Слушайте его благородие».
5: «Как так? Что такое? Да разве он не француз?» — заговорили крестьяне.
4: «Нет, дедушки, его благородие русский офицер, сын моего бывшего капитана».
5: «Ой ли, вот те раз, слышите, ребята, вот что!»
3: — загремели восклицания из удивленной толпы. «Друзья», — сказал Рославлев, — «чего хотите вы? Покориться ли злодеям нашим или биться с ними до последней капли крови? Ну что ж вы молчите?»
5: «Да вот что!» — сказал один крестьянин. «Андрюха-то говорит, что их больно много».
3: «Так что ж, ребята, — подхватил семинарист, — хоть покоримся, хоть нет, а все нам от них милости никакой не будет. Мало ли мы их передушили».
4: «Вестимо, — сказал отставной солдат, — мы им пардону не давали, так и они нам не дадут».
3: «А если бы дали, — возразил Рославлев, — так не грешно ли вам будет выдать своими руками жены детей ваших?
4: Эх, братцы, уж если вы начали служить верой и правдой царю православному, так и дослуживайте. Что нам считать, много ли их? Наше дело правое. С нами Бог.
5: А с ними черт, заревел Ерема. Что в самом деле, драться, так драться.
4: Так за мной, православный, воскликнул отставной солдат. Ура! За батюшку царя и святую Русь. Ура! Подхватила вся толпа. «Весь в покойника», — шептал потихоньку сержант, глядя на Рославлева. «Как две капли воды!»
3: «Теперь слушайте, ребята», — продолжал Рославлев. «Ты, я вижу, господин церковник, молодец. Возьми-ка с собой человек 50 с ружьями, да засядь вон там, в кустах, за волотом, около дороги. И лишь только неприятель вас минует, так мы вдогонку и откроем по нему огонь».
4: «Понимаю, господин офицер, это вроде тех засад, о коих говорит Цезарь в комментариях своих».
5: «Да полно!» — Александр Дмитриевич, — закричал сержант. «Эк тебе не имется!»
3: «Ты служивый, ты молодец!» — продолжал Рославлев, обращаясь к отставному солдату Ереме. «Возьмите с собой человек 100, также с ружьями, ступайте к речке, разломайте мост, и когда французы станут переправляться вброд, то мы из-за деревья впустим по ним такую дробь!» — прервал солдат, — «что им и небо совчинку покажется!»
4: «А мы с тобой, сослуживец моего батюшки», — примолвил Рославлев, взяв за руку сержанта, — «с остальными встретим неприятеля у самой деревни. И если я отступлю хоть на шаг, так назови меня по имени прежнего твоего командира, и ты увидишь, сын ли я его. Ну, ребята, с Богом!»
3: Крестьяне, зарядив свои ружья, отправились в назначенные для них места, и на лугу осталось не более 80 человек, вооруженных по большей части дубинами, топорами и рогатинами. К ним вскоре присоединилось 2-3 женщин с ухватами и вилами. Ребятишки, старики, больные, одним словом, всякий, кто мог только двигаться и подымать руку, вооруженную чем ни попало, вышел на луг. В глубокой тишине, изредка прерываемой рыданиями и молитвою, стояла вся толпа вокруг церкви.
5: «Что, Андрюша?» — закричал наконец сержант. «Близко ли наши злодеи?» «Близехонько, крестный!» — отвечал с колокольни мальчик. «На самом выгоне! Вон уж поравнялись с нашими, что засели на болоте! Да они их не видят! Впереди едут конные, в железных шапках с хвостами! Крестный, крестный! Да на них и одежда-то железная! Так от солнышка и светит! Эва! Сколько их! О, пошли пешие! Эге, да народ-то все мелкий! Наши с ними справятся!»
4: «То-то! Ребячья простота!» — сказал сержант, покачивая головою. «Эх, дитятка, ведь они не в кулачки пришли драться. С пулей да штыком бороться не станешь. Ах, да бог милостив!»
3: «Кондрать Пахомыч!» — закричал мальчик. «Они подъехали к речке, остановились. Вот человек 5 выехало вперед, стали в кучку.
5: Эх, верзила-то какой! Ну, этот выше всех, а лошадь-то под ним так и пляшет. Видно, это их наибольший».
3: Вдруг издали раздался залп из ружьев, и вслед за ним загремели частые выстрелы по сю сторону речки, на берегу которой стояли французы.
4: «Помоги, Господи!» — сказал сержант, перекрестясь.
5: «Крестный!» — закричал мальчик. «Наша взяла! Длинный-то упал с лошади, он и другие стали падать!» «Да что это? Они не бегут! Вон и они принялись стрелять!» «Ну, все застлало дымом, ничего не видно!»
3: Минут 20 продолжалась жаркая перестрелка, потом выстрелы стали реже, раздался конский топот, и мальчик закричал:
5: «Крестный, крестный, не как наших гонят назад!»
4: «Вперед, друзья!» — воскликнул Рославлев, но в ту же самую минуту показались на улице бегущие без порядка крестьяне, преследуемые французскими латниками.
5: «За мной, ребята! На паперть!» — закричал Рославлев.
3: Сержант и человек 30 крестьян, вооруженных ружьями, кинулись вслед за ним, а остальные рассыпались во все стороны. Неприятельская конница выскакала на площадь.
4: «Ну, братцы», — сказал Рославлев, — «если злодеи нас одолеют, то, по крайней мере, не дадимся живыми в руки. Стреляйте по конным, да метьте хорошенько!»
3: С полминуты человек 10 латников слетело с лошадей.
5: «Славно, дедушки!» — вскричал сержант. «Знатно! Вот так! Саржируй, то есть заряжай проворни, ребята! Ай да Герасим! Другого-то еще! Смотри, вот этого-то что юлит впереди! О! Свалил! Ну, молодец! Эх, брат, фанагорийцы бы тебя!»
4: «Старик», — сказал в полголоса Рославлев, — «думал ли ты на штурме Измаила, что умрешь подле сына твоего капитана?»
5: «Авось не умрем», — отвечал сержант. «Бог милостив, ваше благородие».
4: «Да, друг мой, он точно милостив. Страдания наши не будут продолжительны. Смотри,
3: Старик устремил свой взор в ту сторону, в которую показывал Рославлев. Густая колонна неприятельской пехоты приближалась скорым шагом к площади.
4: «Ребята!» — вскричал сержант. «Стыдно и грешно старому солдату умереть с пустыми руками! Дайте и мне ружье!»
3: Вдруг дикий пронзительный крик пронесся от другого конца селения, и человек 200 казаков, наклоня свои дротики, с визгом промчались мимо церкви. В одну минуту латники были смяты, пехота опрокинута, и в то же время русское «Ура!» загремело в тылу французов. Человек 300 крестьян из соседних деревень и семинарист со своим отрядом ударили в расстроенного неприятеля. С четверть часа окруженные со всех сторон французы упорно защищались. Наконец, более половины неприятельской пехоты и почти вся конница легли на месте, остальные положили оружие. В продолжение этого короткого, но жаркого дела Рославлев заметил одного русского офицера, который, по-видимому, командовал всем отрядом. Он летал и крутился, как вихрь впереди своих наездников. Лихой горский конь его перепрыгивал через кучу убитых, топтал в ногах французов и с быстротой молнии переносил его с одного места на другое. Когда сражение кончилось, и всех пленных окружили цепью казаков, едва успевающих отогнать крестьян, которые, как дикие звери, рыскали вокруг побежденных, начальник отряда, окруженный офицерами, подъехал к церкви. При первом взгляде на его вздернутый кверху нос, черные густые усы и живые, исполненные ума и веселости глаза, Рославлев узнал в нем, несмотря на странный полуказачий и полукрестьянский наряд, старинного своего знакомца, который в мирное время, певец любви, вина и славы, обворожал друзей своей любезностью и добродушием. А в военное, как ангел-истребитель, являлся со своими крылатыми полками, как молния губил и исчезал среди врагов, изумленных его отвагою. Он и посреди беспрерывных тревог войны, подобно древнему скальду, не оставлял своей златострунной цивницы. Славил Марса и Темиру, и бранную повесил лиру меж верной сабли и седла. «Это ты!» — раздался знакомый голос на церковной паперти. «Ты жив, мой друг, слава Богу!» Рославлев обернулся. Перед ним стоял Зарецкий в том же французском мундире, но в русской кавалерийской фуражке и форменной серой шинели.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году.
4: «Нет, братец, решено. Ни русские, ни французы, ни люди, ни судьба. Ничто не может нас разлучить», — так говорил Зарецкий, обнимая своего друга. «Думал ли я, — продолжал он, — что буду сегодня в Москве, перебронюсь жандармским офицером, что по милости французского полковника выйду вместе с тобой из Москвы, что нас разлучат русские крестьяне, что они подстрелят твою лошадь и выберут тебя потом в свои главнокомандующие?»
3: «Прибавь, мой друг, — прервал Рославлев, — что с час тому назад они хотели упрятать своего главнокомандующего в колодец».
4: «За что?»
3: «А за то, что приятель, с которым он ехал, поет хорошо французские куплеты».
4: «Да неужели?»
3: «Да, братец, они верить не хотели, что я русский».
4: «Ах, они бородачи! Так если бы я им попался, то верно бы тебе пришлось хлебнуть колодезной водицы. Вот черт возьми, а я терпеть не могу и нашей Невской. Пойдем-ка, братец, лучше выпьем бутылку вина. У русских партизанов оно всегда водится».
3: «Как ты попал сюда, Александр?» — спросил Рославлев, сходя вместе с ним с паперти.
4: «Нечаянным, но самым натуральным образом. Помнишь, когда ранили твою лошадь, и ты помчался от меня, как бешеный, в полминуты я потерял тебя из вида. Проплутав с полчаса в лесу, я повстречался с летучим отрядом нашего общего знакомого, который, вероятно, не ожидает увидеть тебя в этом наряде. Впрочем, и то сказать, мы все трое в маскарадных платьях. Хороший он. Разумеется, передовые казаки сочли меня сначала за французского офицера. Несмотря на все уверения, в противном они обшарили меня кругом и принялись было раздевать. Но, к счастью, прежде чем успели закончить мой туалет, подъехал их отрядный начальник. Он узнал меня, велел отдать мне все, что у меня отняли, заменил мою синюю шинель и французскую фуражку вот этими и хорошо сделал. В этом полурусском наряде я не рискую, чтобы какой-нибудь деревенский витязь застрелил меня из-за куста, как Тетерева. И, проезжая недалеко от здешнего селения, мы услышали перестрелку. Нетрудно было догадаться, что это шалят французские фуражиры. Мы пустились во всю рысь и, как видишь, подоспели в самую пору. Жаль мне их сердечных. Дрались, а не поживятся ни одним теленком. Да неужели это в самом деле фуражиры? Их что-то очень много. Целый батальон пехоты и эскадрон конницы. Кто ж посылает фуражировать такие сильные отряды? Кто? Да французы! Ты жил затворником у своего Сиземова и ничего не знаешь. Им скоро придется давать генеральные сражения для того только, чтобы отбить у нас кукулей 10 муки. У мирской избы сидел на скамье начальник отряда и некоторые из его офицеров. Кругом толпился народ, а подле самой скамьи стояли сержант и семинарист. Узнав в бледном молодом человеке, который в изорванной фризовой шинели походил более на нищего, чем на русского офицера, старинного своего знакомца, начальник отряда обнял по-дружески Рославлева и, пожимая ему руку, не мог удержаться от невольного восклицания. «Боже мой, как вы переменились!»
6: «Он был очень болен», — сказал Зарецкий.
4: «Это заметно. А запретил ли вам лекарь пить вино?»
6: «Моим лекарем была одна молодость», — сказал с улыбкой Рославлев.
4: «О, как с этим медиком можно ладить! Эй, Жигулин, бутылку вина! Не знаю, хорошо ли? Я еще его не пробовал».
7: «Я вам порукаю, что хорошо», —
6: сказал один смугловатый и толстый офицер в черкесской бурке.
7: «Его везли в Москву для раппа. А говорят, этот лихой генерал так же терпеть не может дурного вина, как не терпит трусов».
4: «Где же наш сорвиголова?» — спросил начальник отряда.
7: «Старик Исаул, он отправляет пленных в главную квартиру.
4: Скажи ему, брат, чтобы он поторапливался. Мы здесь слишком близко от неприятеля».
6: Офицер в бурке встал и пошел к толпе пленных, которых обезоруживали и строили в колонну.
4: «Ну, православные», — продолжал начальник отряда, обращаясь к крестьянам, — «испалать вам».
7: «Да вы все чудо-богатыри! Смотрите-ка, сколько передушили этих буянов! Славно, ребята, славно! И вперед! Стойте грудью за веру православную царя-государя! Так и он вас жалует, и Господь Бог помилует!»
4: «Рады стараться, батюшка!» — закричали крестьяне. «Готовые и на предки!»
7: «Да где у вас этот молодец, который с своими ребятами отрезал французов от речки? Кажется, он из церковников. Что он, дьячок, что ли?»
4: «Студент Перервинской семинарии, ваше благородие», — сказал семинарист, сделав шаг вперед.
7: «А, старый знакомый!» — скричал Зарецкий. «Ну вот, Бог привел нам опять встретиться. Помните ли, господин студент, как я догнал вас около Останкина?»
4: «Как не помнить, господин офицер?
7: Ну что, помогают ли вам комментарии кесаря бить французов?»
4: «Как бы вам сказать, сударь? Странное дело. Кажется, и кесарь дрался с теми же французами, да теперешние-то вовсе на прежних не походят. И, признаюсь, я весьма начинаю подозревать, что образ войны совершенно переменился».
7: «А неужели?»
4: «Да, сударь, да. Кесарь говорит одно, а делается совсем другое. В таком случае опыт — самый лучший наставник, конечно. Ум хорошо, а два лучше».
7: «Полно, Александр Дмитриевич, не срамись!» — шепнул сержант, толкнув локтем семинариста.
4: «Вот и вино!» — прервал начальник отряда, откупоривая бутылку, которую вместе с серебряными стаканами подал ему казачий урядник.
7: «Милости просим, господа, по чарке вина за здоровье воина-семинариста!» «Доктум семинаристум! Твое здоровье ученому-семинаристу!» — закричал Зарецкий, выпивая свой стакан.
4: «Отвечаю тебе тем же!» — возразил семинарист, протягивая руку.
7: «То есть, — подхватил начальник отряда, — и ваша ученость хочет выпить стаканчик? Милости просим!» «Ну что?» — продолжал он, обращаясь к подходящему офицеру.
4: «Пленные наши
7: «Ушли?» «Отправились», — отвечал офицер. «К ним в проводники вызвался один рыжий мужик, который берется довести их до нашего войска такими тропинками, что они не только с французами, но и с русскими не повстречаются». «Приказал ли ты построже, чтобы их дорогой казаки и крестьяне не обижали?» «Приказывал. Да ведь на них не угодишь. Представьте себе, один из этих французов, кирасирский поручик, так и вопит, что у него отняли. Как вы думаете, что? Деньги? Нет. Часы, вещи? И то нет. Какие-то любовные записочки и волосы. Поверите ли, почти плачет. Окажется, славный офицер и лихо дрался. Как?» — вскричал начальник отряда. — У этого молодца отняли письма и волосы той, которую он любит? Черт возьми! Да от этого и я бы взвыл, бедняжка! А знаете ли, какой он должен быть славный малый? Он любит и дрался, как лев. Знаете ли, товарищи, что если бы этот кирасир не был нашим неприятелем, то я поменялся бы с ним крестами, да, господа? Когда в булатной груди молодца бьется сердце, способный любить... то он брат мой. И на что этим пострелом его любовная переписка? Эй, Жигулин, узнай сейчас, кто обобрал пленного этого кирасирского офицера. Деньги и вещи, ладно, но чтоб все его бумаги были отысканы. Не извольте беспокоиться, сказал семинарист, подавая начальнику отряда вышитый по канве книжник. Я захватил его из предосторожности. «Давай его сюда», — прервал начальник отряда. «Извольте хорошенько рассмотреть, ваше высокоблагородие. Между бумагами могут быть важные документы». «О, приважные, но только не для нас», — прервал начальник отряда, рассматривая книжник. «Обожаемый друг, дорогой Адольф». «О, а вот и локон волос». «Какая прелесть!» — вскричал Зарецкий. «Черная, как смоль. Портрет». «Да она в самом деле хороша, бедняжка, ну как же ему не реветь? Жигулин, садись на коня, ты догонишь транспорт и отдашь кирасирскому пленному офицеру этот бумажник». «Да постой, я напишу к нему записку». Начальник отряда вынул из кармана клочок бумаги, карандаш и написал следующее. «Примите, милостивый государь, вещи, которые для вас столь дороги. Пусть они, напоминая вам о предмете любви вашей, послужат доказательством, что храбрость и несчастье уважаются в России точно так же, как и в других странах». «Жигулин, отдай ему эту записку, да смотри, не потеряй бумажника. Боже тебя сохрани. Отправляйся. Ну, господа, — продолжал начальник отряда, обращаясь к нашим приятелям, — что намерены вы теперь делать? Я, может быть, подвинусь с моим отрядом к Вязьме и стану кочевать в тылу у французов. А вы, вероятно, желаете пробраться к нашей армии?» «Да», — отвечал Зарецкий, — «я давно уже тоскую о моем эскадроне. А по Владимире, вероятно, вздыхает наш дивизионный генерал. Так отправляйтесь вслед за пленными. Потрудитесь, Владимир Сергеевич, выбрать любую лошадь из отбитых у неприятеля. Да и с Богом. Не надо бы терять времени. Догоняйте скорее транспорт, над которым Зарецкий, вы можете принять команду. Я пошлю с вами казака». Наши приятели, распрощавшись с начальником отряда, отправились в дорогу и, догнав четверть часа пленных, были свидетелями восторгов кирасирского офицера. Покрывая поцелуями портрет своей любезной, он повторял: боже мой, кто бы мог подумать, чтобы этот казак, этот варвар имел такую душу? О, этот русский достоин быть французом. Он француз в душе. Остальную часть дня и всю ночь пленные под прикрытием 30 казаков и такого же числа вооруженных крестьян шли почти не отдыхая. Перед рассветом Зарецкий сделал привал и послал в ближайшую деревню за хлебом. В полчаса крестьяне навезли всяких съестных припасов. Покормив и своих, и неприятелей, Зарецкий двинулся вперед. Вскоре стали им попадаться наши разъезды, и часу в 11 утра они подошли, наконец, к аванпостам русского авангарда.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина Рославлев или русские в 1812 году.
6: Узнав на аванпостах, что полк Зарецкого стоит бивуаками в первой линии авангарда, наши приятели пустились немедля его отыскивать. Трудно было описать радость и удивление сослуживцев Зарецкого и Рославлева, когда они явились перед ними в своих маскарадных костюмах. Выходцев с того света не закидали бы таким множеством вопросов, как наших друзей, которые были в Москве и видели своими глазами все, что там делается. Офицеры на радостях затеяли пирушку. Самовар закипел, пошла попойка, явились песельники и грянули хором авангардную песню, сочиненную одним из наших воинов-поэтов. Постукивая стаканами, офицеры повторяли с восторгом первый куплет ее. «Вспомним, братцы, россов славу, и пойдем врагов разить, защитим свою державу. Лучше смерть, чем в рабстве жить». Едва оправившись от болезни, Рославлев не мог подражать своим товарищам. И в то время, как они веселились и опорожняли стаканы с пуншем, он подсел к двум заслуженным ротмистрам, которые также принимали не слишком деятельное участие в шумной радости других офицеров. «Ну, что вы, господа, поделываете с французами?» — спросил Рославлев. «Да, покамест ничего», — отвечал один из них, закручивая свои густые с проседью усы. «Мы стоим друг против друга. На передовых цепях от скуки перестреливаются. Иногда наши казаки выезжают погорцевать в чистом поле, рисуются, тратят даром заряды, поддразнивают французов. Вот и все тут. А никто так их не дразнит, как наш удалой авангардный начальник», — подхватил другой ротмистр помоложе первого. «Он каждый день так для Мациона прогуливается вдоль неприятельской цепи». «Да, ему там только и весело, где свистят пули», — прервал старый ротмистр. «Всякий раз его встречают и провожают с пальбой, а он все-таки целеханик. Ну, правда, он говорит, что его и смерть боится». «Против нас командует Мюррат», — сказал другой ротмистр. «Так же молодец. Не знаю, каково он представляет короля у себя в дворце, но в деле, особлив в кавалерийской атаке, дьявол, так все и ломит. Нечего сказать, бойкий он, а все за нашим графом не угоняется. Я слышал, что на этих днях

0: Прибор, я здесь обедаю. Не знаю, правда ли, только это очень на него походит.
1: А можете ли вы мне сказать, господа, спросил Рославлев, а где теперь полковник Сурской?
0: Здесь, отвечал старый ротмистр.
2: Так он уж не служит при главном штабе.
0: Я думаю, он скоро нигде служить не будет.
2: Как?
0: Да вчера он приехал с приказаниями к нашему авангардному начальнику, обедал у него и потом отправился вместе с ним прогуливаться вдоль нашей цепи. Какая-то шальная пуля попала ему в грудь, и если доктора говорят правду, так он не жилец.
1: «Боже мой!» — скричал Рославлев. «Сделайте милость, господа! Скажите, где мне его отыскать?»
0: «Он должен быть в обозе, вон за этим лесом», — сказал старый ротмистр. «Да постойте, вас в этом наряде примут за маркетанта. Наденьте хоть мою шинель».
1: Рославлев накинул шинель ротмистра и отправился к тому месту, где был расположен обоз нашего авангарда. Повстречавшийся с ним полковой фельдшер указал ему на низкую избенку, которая, вероятно, уцелела от того, что стояла на некотором расстоянии от большой дороги. Рославлев подошел к избе в ту самую минуту, как из нее выходил лекарь. «Что, полковник?» — спросил он. Лекарь пожал плечами. «Нет никакой надежды?»
0: «Никакой».
1: Впрочем, он в полной памяти и всех узнает, пожалуйте. Рославлев вошел в избу, в переднем углу на лавке лежал раненый. Все признаки близкой смерти изображались на лице умирающего, но кроткий взор его был ясен и покоен.
0: «Это ты, Рославлев», — сказал он едва слышным голосом, — «как я рад, что могу еще хоть раз поговорить с тобою. Садись».
1: «Но я думаю, вам запрещено говорить», — сказал Рославлев.
0: «Да, было запрещено вчера, а сегодня я получил разрешение».
1: «Поэтому вы чувствуете себя лучше?»
0: «Гораздо. Я через несколько часов умру».
1: «Нет», — вскричал Рославлев, — «не может быть, я не хочу верить,
0: чтоб старый твой приятель мог умереть», — прервал с улыбкой Сурской. «В самом деле это невероятно.
1: Но вы так спокойны».
0: «Да о чем же мне беспокоиться? Ты верно знаешь, кто сказал? Придите все, труждающие, и аз успокою вас». «А я много трудился, мой друг. Долго был игралищем всех житейских непогод, и, видит Бог, устал. Всю жизнь боролся с страстями, редко оставался победителем, грешил, гневил Бога, но всегда с детской любовью лобызал руку меня наказующую. Так чего же мне бояться? Я иду к отцу моему».
1: Сурской замолчал. Несколько минут Рославлев смотрел, не говоря ни слова, на это кроткое, спокойное лицо умирающего христианина.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: «Боже мой!» — вскричал он наконец. «Что сказал бы неверующий, если бы он так же, как я, видел последние ваши минуты?» «Он сказал бы, мой друг, — прервал Сурской, — что я в сильном бреду, что легковерное малодушие свойственно детям и умирающим, что уверенность в лучшей жизни есть необходимое следствие недостатка просвещения, что я человек запоздалый, что я не иду вслед за моим веком. Мой друг, гордость и самонадеянность найдут всегда тысячи способов затмить истину. Нет, Рославлев, один Бог может смягчить сердце неверующего. Я сам был молод, и часто сомнения, как лютый враг, терзало мое

0: душу. Рассудок обдавал ее холодом. Я читал, искал везде истины, готов был ехать за ней на край света. И нашел ее в самом себе. Да, мой друг, что значит все рассуждения, трактаты, опровержения, доводы, все эти блестки ума перед простым, безотчетным убеждением того, кто верует? Все, что непонятно для нашего земного рассудка, так чисто, так ясно для души его. Она видит, осязает, верует, тогда как мы с бедным умом нашим бродим в потемках и, желая достигнуть света, час от часу становимся слепее. Сурской остановился, силы его приметным образом ослабевали. Несчастные, продолжал он после короткого молчания, если бы они знали, чего им стоит их утешенное самолюбие, кто укрепляет их в бедствии, кого благодарят они в минуту радости, бедные, жалкие сироты. Они отреклись добровольно от отца своего, заключили жизнь в ее тесные, земные пределы. Их сердца, иссушенные гордостью и неверием, не испытывают никогда этой чистой небесной любви, этого неизъяснимого спокойствия души. Ты понимаешь меня, Рославлев? Бездушный противник веры, отрицающий все неземное, не может любить. Кто любит, тот верует, а ты любил, мой друг. Сурской остановился, дыхание его сделалось чаще, прерывистее, он взял за руку Рославлю. «Да, Владимир Сергеевич, — сказал он, — я умираю спокойно. Одна только мысль тревожит мою душу». И светлый взор умирающего помрачился, а на бедном челе изобразились сердечная грусть и беспокойство. «Что станется с нашей милой родиной? — продолжал он. — Неужели Господь нас не помилует? Неужели попустит он злодеям надругаться над всем, что для нас свято, и сгубит до конца русскую землю? Ах, мой друг, если б непреклонное правосудие было прибежищем нашим, то я потерял бы всю надежду. Не сами ли мы хотели быть рабами тех, коим поклонялись, как идолам? Насмехаясь над добродушием наших предков, которые при всем невежестве своем были люди, не добивались ли мы чести называться обезьянами французов? Вот они, наши образцы и наставники. Вот эти французы, у которых мы до сих пор умели перенимать только то, что достойно порицания. Нам ли прибегать к правосудию небесному? Нет. Одно милосердие Божие может спасти нас. Ах, Рославлев, для чего я не умер годом прежде? Я не унес бы с собой в могилу ужасные мысли, что, может быть, русские будут рабами иноземцев, что кровь наших воинов будет литься не за отечество, что они станут служить не русскому царю. Эта мысль отравляет последние мои минуты. Чувствуй, мой друг, что я грешу перед Господом, что слишком еще привязан к моему земному отечеству. Желал бы победить это чувство, но оно так сильно, так связано с моей жизнью, а я жив еще. Отечество, Россия, пусть судит меня Господь, но я чувствую, что даже и там не перестану быть русским. Двери отворились, и полковой священник вошел в избу. «Теперь ступай, Владимир Сергеевич, — сказал Сурской, — зайди ко мне опять часа через два. Быть может, ты меня не застанешь, но я все-таки не прощаюсь с тобой. Я знаю твою душу, Рославлев, рано или поздно, а мы увидимся. До свидания, мой друг». Случалось ли вам провожать приятеля, который после долгого отсутствия возвращается, наконец, на свою родину? Вам грустно с ним расстаться, но если вы точно его любите, то поневоле улыбаетесь сквозь слезы, воображая, как весело будет ему обнять жену и детей, увидеть снова дом отцов своих и отдохнуть в нем от всех трудов утомительной и скучной дороги. Точно тоже чувствовал Рославлев, прощаясь со своим другом. Какое-то грустное и вместе приятное чувство наполняло его душу. Слезы градом катились по лицу его, но сердце было совершенно спокойно. Отойдя от избы, он пустился прямо полем к тому месту, где чернелись биваки передовой линии. Когда Рославлев стал подходить к балагану, в котором офицеры праздновали его возвращение, ему попался навстречу Зарецкий.
1: «Ага, беглец!» — закричал он, увидя Рославлева. «Разве этак порядочные люди делают? Мы пьем за твое здоровье, а ты тягу дал!»
0: «Ты знаешь, мой друг, я много пить не люблю».
1: «А я и люблю! Да не могу, тотчас голова закружится. Я вышел немного проветриться. Да, кстати, граф сейчас поехал на передовую цепь. Пойдем и мы туда».
0: «Пожалуй, пойдем.
1: Правда, по нам будут стрелять, да верно, не попадут».
0: «Не беда, если и попадут, мой друг».
1: «А, да ты опять захандрил. Пойдем скорее, Владимир. Я заметил, что под пулями ты всегда становишься веселее».
0: Миновав биваки передовой линии, они подошли к нашей цепи. Впереди ее, на одном открытом и несколько возвышенном месте, стоял окруженный офицерами русский генерал небольшого роста, в звездах и в треугольной шляпе с высоким султаном. Казалось, он смотрел с большим вниманием на одного молодцеватого французского кавалериста, который, отделись от неприятельской цепи, ехал прямо на нашу сторону впереди нескольких всадников, составляющих, по-видимому, его свиту. «Как я рад, — сказал Рославлев, смотря на русского генерала, — что увижу, наконец, вблизи нашего боярда. Представь себе, мне до сих пор не удалось ни разу хорошенько его рассмотреть».
1: «Да его надобно видеть во время дела», — прервал Зарецкий. «А если так, то он покажется тебе весьма обыкновенным человеком. Он не красавец, не молодец с собой и даже не ловок. А взгляни на него, когда он в самом пылу сражения летает соколом вдоль рядов своего бесстрашного авангарда, когда один взгляд его, одно слово воспламеняет души всех солдат. Ученик и сослуживец Суворова, он обладает, подобно ему, счастливым даром увлекать за собой сердца русских воинов, указывает им на батарею, и она взята, дарит их неприятельскими колоннами, и они истреблены. Но что это? Никак. Парламентер, видишь этих французов? Они едут прямо на нас. Пойдем поближе».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
0: Рославлев и Зарецкий смешались с толпой офицеров, которые окружали начальника авангарда. Меж тем французы медленно приближались к тому месту, где стоял русский генерал. Впереди ехал видный собой мужчина на сером красивом коне. Черные, огненные глаза и густые бакенбарды придавали мужественный вид его прекрасной и открытой физиономии. Но в то же время золотые серьги, распущенные по плечам локоны и вообще какая-то немужская щеголеватость составляла самую чудную противоположность с остальной частью его воинственного наряда. И без того отменно странного. Он был в куртке готического покроя, со стоячим воротником, на котором блистало генеральское шитье, надетая немного на бок польская шапка, украшенная пуком страусовых перьев, пунцовые гусарские чехчиры и богатый персидский кушак, желтые ботинки, посыпанные бриллиантами турецкая сабля, французское седло и вся остальная сбруя азиатская, вместо чепрака тигровая кожа. Одним словом, весь наряд его и убор лошади составляли такое странное смешение азиатского с европейским, древнего с новейшим, мужского с женским, что Зарецкий не мог удержаться от невольного восклицания и сказал вслух:
1: «Кой черт! Что это за вестника выслали к нам французы? Уж нет ли у них конных тумбармажоров?»
0: «Что вы?
1: — шепнул один из адъютантов русского генерала. «Это Мюрат?»
3: «Как? Неаполитанский король?»
1: «Да. Хорошо же ему так дурачиться. Вздумал бы я так пошалить наш брат, простой офицер. Так его бы посадили в сумасшедший дом, разумеется. Но тише, он слезает с лошади, вот и граф к нему подошел. Подойдемте и мы поближе. Наш генерал не дипломат и любит вслух разговаривать с неприятелем». Зарецкий и Рославлев подошли вместе с адъютантом к русскому генералу, в то время как он после некоторых приветствий спрашивал Мюрата о том, что доставило ему честь видеть у себя в гостях его королевское величество.
3: «Генерал, — сказал Мюрат, — известны ли вам поступки ваших казаков? Они стреляют по фуражирам, которых я посылаю в разные стороны. Даже крестьяне ваши при их помощи убивают наших отдельных гусар».
1: «Я очень рад, — отвечал русский генерал, — что казаки в точности исполняют мои приказания. Мне также весьма приятно слышать из уст вашего величества, что крестьяне наши показывают себя достойными имени русских.
3: Но это совершенно противно принятым повсюду обыкновениям, и если это продолжится, то я буду вынужден посылать целые колонны для прикрытия моих фуражиров».
1: «Тем лучше, ваше величество. Офицеры мои жалуются, что уже 3 недели ничего не делают. Они горят желанием брать пушки и знамена.
3: Но к чему стараться раздражать друг против друга 2 народа, достойные во всех отношениях взаимного уважения?»
1: «Я и офицеры мои всегда готовы оказывать вашему величеству всевозможные знаки почтения. Но фуражиров ваших всегда будем брать в плен и всегда разбивать колонны, которые вы станете посылать для их прикрытия».
0: Мюрат нахмурился и, помолчав несколько времени, сказал с досадой:
3: «Генерал, неприятеля не бьют словами. Взгляните на карту. Вы увидите занятые нами у вас провинции и то, куда мы зашли».
1: «Карл XII заходил еще далее», — отвечал спокойно русский генерал. «Он был в Полтаве».
3: «Но мы всегда оставались победителями», — сказал с гордым взглядом Мюрат.
1: «Всегда? Русские сражались только при Бородине».
3: «Да, и после этого сражения мы взяли Москву».
1: «Извините, ваше величество, Москва была оставлена».
3: «Как бы то ни было, но мы владеем вашей древней столицей».
1: «Так, ваше величество, и эта мысль мучительна для всякого русского. Это величайшая жертва, принесенная нами для спасения Отечества, и мы начинаем уже пользоваться выгодами, происходящими от этого пожертвования».
3: «Выгодами? Какими?»
1: «Мне известно, что Наполеон посылал генерала Ларистона к нашему главнокомандующему для переговоров о мире. Я знаю, что ваши войска должны довольствоваться в течение 2 и более суток тем, что едва достаточно для прокормления их в 1 сутки».
3: «Эти известия совершенно ложны», — прервал Мюрат.
1: «Я знаю, — продолжал хладнокровно русский генерал, — что король неаполитанский приехал ко мне просить пощады своим фуражирам и завести род переговоров, чтобы успокоить хотя несколько своих солдат».
3: «Извините, — прервал Мюрат, стараясь скрывать свою досаду и смущение, — я посетил вас совершенно случайно. Мне хотелось только открыть вам происходящее у вас злоупотребление. Неустройство — большое несчастье для армии, оно ослабляет ее».
1: «Но в таком случае, — возразил с улыбкой русский генерал, — вашему величеству надлежало бы поощрять нас к этому. Прекрасное неустройство, которым мы истребляем французских фуражиров».
3: «Впрочем, генерал, вы ошибаетесь насчет нашего положения. Москва всем достаточно снабжена. Мы ожидаем бесчисленных подкреплений, которые к нам идут».
1: «Но неужели, ваше величество, думаете, что мы далее от наших подкреплений, чем вы от своих?»
0: Мюрат снова замолчал. Смущение его становилось час от часу заметнее. Он перебирал концы своего богатого кушака, поглядывал с рассеянным видом на все стороны и решился, наконец, объявить, что приехал жаловаться на наших аванпостных начальников.
3: «Я отдаюсь на ваше правосудие, генерал», — сказал он. «Ваши солдаты дважды стреляли по нашим парламентерам».
0: «Да мы и слышать о них не хотим», — отвечал русский генерал. «Мы желаем сражаться, а не переговоры вести. Итак, примите ваши меры».
3: «Как, сударь?» — вскричал Мюрат. «Поэтому и я здесь не в безопасности».
0: «Ваше Величество, намного отважитесь, если в другой раз захотите сюда приехать. Но сегодня я буду иметь честь сам проводить вас до ваших аванпостов».
3: «Эй, лошадь! Признаюсь, я никогда не слыхивал о таком образе войны», — сказал с досадой Мюрат.
0: «А я думаю, что слышали», — возразил русский генерал, садясь на лошадь.
3: «Но где же?»
0: «В Испании».
3: «Ну, — сказал Рославлю, смотря вслед за уезжающим Мюратом, — напрасно же его величество изволил трудиться». «Знаешь ли, что он мне теперь напомнил?» — прервал Зарецкий. «Ла Фонтен рассказывает об одной бесхвостой лисице».
0: «А ведь это хорошая примета», — сказал Рославлев, — «когда волки становятся лисицами».
3: «Так, видно, догадалась, что попала в западню», — примолвил Зарецкий. «Ну что, Владимир, — продолжал он, — не отправится ли нам пообедать, чем Бог послал?
0: Ступай, мой друг, а я зайду на минуту проведать Сурского». Рославлев застал еще в живых своего умирающего друга, но он не мог уже говорить. Спокойно, с тихой улыбкой на устах, закрыл он навек глаза свои. Последний вздох его был молитвою за милую родину.
2: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радиозвезда». Василий Ян. Роман «Чингисхан». Фрагмент. Читает Александр Клюквин.
1: Весной этого страшного года дракона, 1220-го, весь Мавераннагр уже находился во власти Чингисхана. Как старательный хозяин, получивший в свое владение ценное наследство, монгольский каган стал заботиться об установлении порядка и мирной жизни. Во всех городах Чингисхан поставил татарские гарнизоны, назначил туземных хакимов и к ним приставил своих монгольских правителей, чтобы все видело, все знало недремлющее око великого кагана. Некоторые крестьяне, еще напуганные и недоверчивые, стали постепенно возвращаться в свои поселки и принялись за обработку полей. Но порядок восстанавливался медленно. По всей стране бродили шайки голодных бездомных беженцев, и вслед за монголами в поисках еды они также грабили разоренные селения. Оставались еще непокоренными только низовья Джейхуна, коренные земли Хорезма, где находилась богатая столица хорезмшахов Гурганч. Она оставалась в середине владений монгольских, подобно шатру с перерезанными веревками. Чингисхан решил наложить свою руку на эти земли и поручил завоевание этой области своим трем сыновьям — Джучи, Джагатаю и Угедею. Им он выделил значительные части своего войска. Джагатай и Угедей пошли на Хорезм с юга, берегом реки Джейхун, а всегда непокорный Джучи стал медлить, оставаясь со своими отрядами около Дженда, где он занимался охотой на диких ослов и отбирал коней у кочевников, требуя только белых и саврасых, любимых каганом. Чингисхан приостановил поход своего главного войска и решил провести зиму на берегах реки Джейхун. Он отправил в Гурганч Данишмент Хаджиба, одного из передавшихся на его сторону сановников Хорезмшаха. Тот прибыл к старой царице Туркан-Хатун и объявил ей, что великий каган воюет не с нею, а только с ее сыном, Мухаммедом Хорезмшахом. И не столько из-за преступлений, которые тот совершил, сколько желая наказать его за непослушание и за оскорбление, нанесенное им своей матери. Данишмент Хаджиб еще добавил, что если Туркан-Хатун выразит покорность, то Чингисхан обещает не трогать и не разорять областей, находившихся под ее властью. Но разве коварная царица Туркан-Хатун могла поверить монгольскому владыке, который был честен только со своими монголами, а на всех других людей смотрел как охотник, который играет на дудочке, приманивая козу, чтобы ее схватить и приготовить из нее кебаб? Одновременно с прибытием Данишмент Хаджиба в Гурганш приплыли лодки из Келифа. В одной из них находился переодетый простым батраком Инанчхан, который привез письмо от Хорезмшаха. Падишах извещал мать, что покидает заставы на берегу Джейхуна. Он удаляется в Хорасан, чтобы собрать там большое войско, и зовет Туркан-Хатун выехать к нему со всем его гаремом, не доверяя Чингисхану. Это известие настолько встревожило Туркан-Хатун, что она даже перестала прикладывать к своим глазам примочки, которыми старалась сделать их более красивыми. Поняв, что оставаться в Хорезме опасно, она приказала навьючить большой караван, собрала всех жен и детей Хорезмшаха, нагрузила верблюдов ценностями и направилась через каракумские пески на юг, к горам Капетдага. Перед отъездом старая царица решила обезопасить своих внуков от возможных впоследствии соперников. Она приказала главному палачу всех юных заложников, живших при шахском дворе, не считаясь с их возрастом, вывести на лодках на глубокое место реки Джейхун и там сбросить в воду с большими камнями на ногах. Все 27 мальчиков и юношей, сыновья крупных феодальных правителей Хорезма, были утоплены. Из всех заложников Туркан-Хатун сохранила жизнь одному Амархану, сыну владетеля Езера, в земле туркменской. Она сделала это только потому, что сама направлялась туда, а Амархан и его слуги знали дорогу через пустыню. Во время трудного перехода через пески Каракумов, длившегося 16 дней, он верно и безропотно служил старой шахине. Но когда караван уже приближался к границам Езера, и за песками показались скалистые вершины гор, Туркан-Хатун, выждав, когда Амархан заснул, приказала отрубить ему голову. Она направила караван к неприступной крепости Илаль, расположенной на вершине одинокой скалы. Здесь она пребывала со всем своим двором, пока поблизости не появились передовые монгольские отряды, искавшие шаха Мухаммеда. Один из начальников охраны шахини предложил ей немедленно бежать оттуда под покровительство ее внука Джалалетдина, собиравшего в Иране бойцов для борьбы с монголами. Все только и говорили о его мужестве, о силе его войска, о том, что он сумеет прогнать врагов. «Никогда!» — воскликнула в ярости старуха. «Лучше мне погибнуть от меча монгола! Как? Чтобы я унизилась до того, чтобы принять милость от сына ненавистной мне туркменки Ай-Джи-Джек? Чтобы я жила под его покровительством, когда у меня имеются внуки моей благородной кипчакской крови? Лучше я попаду в плен к Чингисхану и перенесу у него унижение и позор!» Вскоре примчались монголы и осадили крепость. Они построили вокруг скалы сплошную ограду, отрезав у осажденных всякую связь с остальным миром. Осада продолжалась 4 месяца. И когда в цистернах и погребах высохла последняя припасенная вода, Туркан-Хатун решила сдаться. Монголы захватили вместе с шахиней-матерью весь гарем и малолетних сыновей Хорезм-Шаха. Все мальчики были тут же зарезаны, а жены и дочери Шаха и сама Туркан-Хатун отправлены в лагерь Чингисхана. Всю же свиту и охрану монголы перебили. Монгольский владыка немедленно роздал дочерей Хорезм-Шаха своим сыновьям и приближенным, а злобную шахиню Туркан-Хатун держал для показа на своих пирах. Она должна была сидеть около входа в шатер и петь жалобные песни. Чингисхан бросал ей обглоданные кости. Так питалась Туркан-Хатун, бывшая раньше самодержавной повелительницей Хорезма и называвшая себя владычицей всех женщин Вселенной.
0: Мы читали фрагмент из романа Василия Яна «Чингисхан».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев». Президент прокомментировал удар украинских террористов по общежитию в Старобельске, ЛНР. По меньшей мере, после обрушения части зданий погибли 6 студентов, 39 пострадали, 15 пропали без вести. Данные постоянно уточняются. Глава государства подчеркнул, что ВСУ атаковали гражданскую цель. Владимир Путин поручил внешнеполитическому ведомству проинформировать международные организации о военном преступлении Киева, а Министерству обороны подготовить военный ответ. Россельхознадзор временно запретил ввоз цветов из Армении. Причина – обеспечение безопасности фитосанитарии, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. По его словам, Россия направила своих инспекторов в Армению, которые примут решение о дальнейших поставках цветов.
2: Проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. У нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем.
1: Ранее Россельхознадзор не исключил, что под видом армянской в Россию может поступать продукция, в том числе и цветы, из стран, ввоз из которых запрещен. Колумбийская неправительственная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ, рассказал руководитель Патрисия Мендиганьо. Иностранцев привлекают высокими гонорарами, но на передовой используют как так называемое «пушечное мясо». Наниматели из Киева часто не выплачивают обещанные деньги. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил о бессмысленной гибели 7 тысяч его соотечественников на чужой войне. На сайте посольства России в Молдавии появилась электронная запись на прием по вопросу принятия гражданства для жителей Приднестровья. По словам главы организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорики Кахтаревой, работа начнется с понедельника, согласно указу президента России. Жители непризнанной республики смогут получить паспорт в упрощенном порядке. И расходы родителей на выпускной 11-классника в этом году достигнут в среднем 46 тысяч рублей. Это показал опрос портала по поиску работы. Для сравнения, в прошлом году средний чек составлял 39 тысяч рублей. Значительную часть бюджета занимает покупка нарядов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Венценосные гости. Невысокая, но стройная и величественная фигура императора Павла Петровича в шляпе о трех рогах, украшенной страусовым плюмажем и бриллиантовой розеткой, обрисовалась в группе августейшей фамилии и приближенных вельмож. Император, как всегда при посещении Смольного, был в самом лучшем расположении духа. Большие прекрасные глаза его сияли фебовым лучом ума, юмора и невыразимой благосклонности, скрадывая негармоничность и некрасивость прочих черт в высшей степени странного подвижного лица. Опираясь на руку государя, рядом стояла императрица Мария Федоровна в блеске полного расцвета строгой красоты. Великие княгини Елизавета и Анна, как ни были прелестны, затмевались классической красотой императрицы. Античное тело ее, обвитое блестящей тканью хитона, блистало бриллиантовыми уборами. Но открытые руки, плечи, грудь соперничали с блеском камней, а зубы улыбающихся уст с перлами ожерелья. Великие князья были в пурпурных мундирах Мальтийского ордена, и Александр казался застенчивой девушкой, переодетой рыцарем. Нежное, правильное его лицо в рамке золотых локонов осенял легкий блестящий шлем. Только свойственная ему манера слегка горбиться портила высокий стройный стан великого князя. Павла, по странному выбору этого властителя, всегда окружали вельможи противоположного возраста, почти мальчики и седые старцы. Так тут был барон Унгерн Штернберг, приверженец Петра III, замогильное видение, седой, глухой, дрожащий, огромный и костлявый немец-генерал, истый хорон причалившего судна. Противоположность ему составлял граф Ливин, юноша 22 лет, но уже военный министр. В свите императора находились. Развенчанный польский король Станислав Август Понятовский, на выходах, однако всегда шедший сзади царской фамилии, под золотую порфирую на горностае. Принц Конде, недавно прибывший в Россию с целым корпусом аристократов французской эмиграции. Фельдмаршал Суворов, вызванный императором из деревенского изгнания. Рядом с птичьей физиономией фельдмаршала выделялась низенькая, сухопарая и скорченная фигура остряка, тонкого знатока и покровителя искусств, екатерининского вельможи графа Александра Сергеевича Строганова. А высокий, в пурпурном мальтийском мундире, с белым тупеем и турецким носом бродобрей императора граф Кутайсов смотрел совершенным попугаем. Был на катере и новопожалованный князь Петр Васильевич Лопухин, отец фаворитки, которую Павел считал необходимым иметь в силу этикета, подражая Франциску I, Генриху IV и Людовику XIV. Свиту императрицы составляли только мать военного министра гофмейстерина графиня Шарлотта Карловна Левин, подруга детства императрицы, баронесса фон Бенкендорф, рожденная Шиллинг фон Копштадт, и новая фрейлина, юная княжна Анна Петровна Лопухина, украшенная шифром и звездой, невиданная для столь юной придворной особы почесть. Среди прислуги катера выделялся седой старик с горбатыми лопатками, давно бритой щетиной на провалившихся щеках и остром подбородке. В пестром наряде, в колпаке с бубенчиками, с проницательным и замечательно умным смеющимся взглядом блестящих живых бегающих плутовских глазок, новопожалованный шут императора, привезенный Лопухиным, известный всей боярской Москве Иванушка. Едва император сошел с катера и вступил на мрамор пристани, на ковер-дорожку из искусно расположенных в сложный узор живых цветов, как стоявшие на ней дамы, вельможи, престарелая начальница Смольного, воспитательницы и строй воспитанниц в аллее преклонили колено. Гармоничные кристальные звуки понеслись с больших арф из-под быстрых рук склонившихся над ними девушек, а все воспитанницы запели гимн в честь высоких гостей. Император, сняв шляпу, кланялся с улыбкой чрезвычайной благосклонности всему собранию. Мария Федоровна под звуки гимна приблизилась к престарелой начальнице Софии Ивановне Делафон, склоненной в низком реверансе. Подняла ее и, облобызав старуху, сказала, что искренне рада видеть в полном здравии почтенную и милую добрую маму, а всю семью ее в вожделенном благополучии. «Как я счастлива провести время в милом Смольном», продолжала императрица, протягивая руки для поцелуев воспитательницам. «Как я счастлива вновь поклониться мелюзге коричневой, приласкать малюток голубых, поцеловать серых сестер и обвиться руками вокруг шеи пилигримок белых, моих старых приятельниц». Император предложил руку начальнице и повел ее по аллее, раскланиваясь с воспитанницами, восторженно бросавшими под ноги Павла Петровича цветы из корзин. Императрица, между тем, похвалила игру арф, подошла к Екатерине Ивановне Нелидовой, с нежностью обняла ее талию и увлекла с собою. Но эта чрезвычайная милость не покорила отставную фаворитку. Она приняла ее с полным достоинством, хотя и с признательным смирением. Великие княгини, княжны, великие князья Александр и Константин, все вельможи, дамы, следуя примеру императрицы, вмешались в рой прелестных девушек-детей. Воспитанницы целовали руки, колени, платье императрицы, теснясь к ней. А маленькие с детской непосредственностью тянулись обнимать и целовать ее и великих княгинь в губы, так что им приходилось низко наклоняться к девочкам. Вельможи взяли под каждую руку по обнаженной ручке и сыпали утонченные комплименты. Молодой военный министр, граф Ливен, отыскал 14-летнюю прелестную невесту свою, Дашеньку Бенкендорф, союз, опробованный и матерью его, и государем, и императрицей, и девочка шла гордая и алая от смущения. В белой колоннаде на широкой террасе были поставлены столы. Там монастырки должны были угощать высоких гостей полудником. Но еще на этих столах ничего не было. По обычаю, воспитанницы все должны были делать сами, без какой-либо помощи прислуги. От колоннады расстилались партером цветники, изумрудные луговины с широкими дорожками. Внизу били каскады по уступам горок из ноздреватого туфа. Здесь часть воспитанниц заняла разбившихся на группы гостей, показывая свои изделия. Для императрицы и великих княгинь были принесены монастырские кресла. Они показывали свои рисунки, шитье, токарные изделия. Между тем, другие принесли скатерти и покрыли столы в прохладной колоннаде. Принесли в корзинах, в прорезном фарфоре, в разноцветных кувшинах, на золоченых и серебряных блюдах сочные, багровые и желтые, вкусные и спелые плоды. Ягоды, холодные сладкие напитки в хрустальных кувшинах с плавающими искрометными льдами, всевозможные печенья, торты, конфеты, все свои изделия. Накрыв полдник, монастырки повели за стол гостей. За каждым стулом стояла по девице с зелеными ветками березы, чтобы обмахивать от жары и июльских мух. Другие подавали напитки и яства. Старшие и особенно привлекательные воспитанницы в легких, как облака, подобранных в узлы разноцветными лентами платьях, сановито и спокойно ходили вокруг гостей, подходя к каждому, с благородной улыбкой склонив отягченную локонами головку, милой свободной поступью и почивали. Между тем гостей услаждали концертом, танцами, пением, веселыми прыжками, играми мелюзги коричневые.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: И иезуитский шоколад. Полная непринужденность, казалось, была в этом обществе. Император полничал как бы в семейном кругу. Синеватые тени наполняли белую колоннаду. Казалось, олимпийцы сошли на землю и пировали в рое прелестных девушек и детей. Императрица действительно походила на Афину Палладу, а великая княгиня Елизавета в белом простеньком платье с золотыми рассыпающимися из-под повязки локонами напоминала Гебу. Великий князь Александр в пурпуре, снявший теперь шлем, как Феб, юный и прекрасный, застенчиво принимал ухаживание монастырок, особенно неотступно толпившихся около него, угощая, поднося напитки, плоды, конфеты. Вельможи славного екатерининского века составляли каждую картину. Между тем цветники и луг перед колоннадой кипели жизнью. Среди цветов, сами похожие на розы и лилии, девушки велись гирляндой, изображая древнегреческие танцы. Девушки-подростки, златовласые и чернокудрые малютки играли, оглашая сад визгом. А между тем напряженное внимание старших, императрицы, князей и княгинь, вельмож, к малейшему слову, жесту, изменению лица императора не ослабевало ни на мгновение. Всякий ждал грома и бури из ясного неба, зная характер властителя. Всякий знал, что может и не вернуться сегодня домой, а через какой-нибудь час уже нестись на тележке с фельдъегерем в страны, отдаленнейшие от столицы. И если бы можно было заглянуть в сердца этих изящных, беспечных, обаятельно остроумных и любезных царедворцев, изумительная была бы противоположность сияющей светлости и угрюмого холодного ужаса, замирающего страха и подозрительной внутренней тоски. Но самая эта противоположность с особою полнотою заставляла ощущать полножизненное мгновение. Скользя по краю черной бездны, ежеминутно готовой поглотить, смеялась, пела, дрожала всею прелестью бытия чудное мгновение. И каждый жил удесятеренной жизнью и впивал истинную беззаботность ничего не ожидавших, ни о чем не ведавших, наивных, невинных, восторженных девушек, детей. Монастырский сад был как бы древним парадизом, садом сладости, куда еще не вошел черный грех, где не ведали страданий, темноты и скуки земной. А между тем самые сложные политические интриги, заговоры, комплоты разнообразно связывали гостей. Самые черные, неукротимые страсти кипели в их груди. Император веселился искренне. Общество монастырок всегда отгоняло от него мрачных демонов. Среди детей, которым он мог доверять, он сам становился ребенком. Истомленная многолетней подозрительностью душа отдыхала, как бы расправляла крылья и вырывалась из темницы невыразимых терзаний расстроенного и потрясенного существа-властителя. Мария Федоровна хорошо знала это действие Смольного на царственного супруга, но все же не могла быть совершенно уверенной в следующей минуте. Император говорил утонченнейшие любезности девицам, шутил и дурачился с необыкновенной грацией и чувством меры, но порой им овладевал как бы припадок громкого странного хохота. Он подмигивал сидевшему напротив него аббату Губеру, произносил непонятные фразы, потирал руки, переставлял стоявшие перед ним предметы и опять успокаивался. Гримасничавшее лицо его озарялось лучистым взором прекраснейших больших глаз, и он становился изящен, как принц старого Версаля. Простодушные девушки, и особенно малютки, поминутно просовывавшие кудрявые головки свои под руки императора, который их отечески с нежностью гладил, смеялись этим выходком Павла Петровича, думая, что он шалит. Но императрица, августейшие особы и царедворцы знали, что такие странные выходки, хотя еще и не грозили опасностью, но часто являлись предвестием страшного состояния беспричинного, неудержимого гнева. Император с особой благосклонностью беседовал с аббатом Губером, вспоминая свое посещение Рима и Италии и покойного папу. Лукавый иезуит незаметно наводил императора на идею соединения церквей, распространяясь о неверии, развратившем век и бывшим причиной столь ужасных потрясений и преступлений. Мальтийский орден, во главе которого становится русский император, повелитель миллионов, в то же время осенен благословением святейшего отца. Пусть же древнее разделение сменится любовью, и через императора и папу все христиане Европы соединятся для отстаивания алтарей и престолов. Император подмигнул аббату и захохотал. «Иезуитский шоколад!» — вдруг крикнул он и, обернувшись к императрице, крепко схватил ее за руку, пристально глядя в ее величаво спокойное прекрасное лицо. и иезуитский шоколад!» С новым взрывом хохота повторил император. «Его Величество вспоминает, полагать должно, — сказала императрица, — тот особливый шоколад, которым нас угощали отцы и иезуиты при посещении нами коллегии в Вильне на обратном пути нашим, то был неподражаемый напиток». «Именно, именно!» — в совершенном восторге от догадливости супруги вскричал Павел Петрович, несколько раз с благодарностью пожимая ей руку. «Неподражаемый напиток! Какой аромат! И пена какая! Я нигде не пивал такого! И тщетно наши кофешенки с Кутайсовым пытались приготовить что-либо подобное». «Если Ваше Величество прикажут, — скромно сказал аббат Губер, — то я могу приготовить даже сейчас настоящий шоколад отцов и иезуитов». «Аббат! — закричал император в восторге. — Ты умеешь приготовлять настоящий иезуитский шоколад? Рымникский!» — подмигнул он фельдмаршалу Суворову, сидевшему недалеко от Губера. «Обними аббата за меня! Мне далеко тянуться до него через стол!» Фельдмаршал Суворов, в свою очередь, подмигнул императору и, потирая руки, с ужимками выскочил из-за стола и обнял аббата, обхватив его руками сзади и крича: «Виват Лойола!» Император замахал руками и прыснул со смеху, увлекая и обступивших его девочек, тоже звонко рассмеявшихся. «Если Ваше Величество прикажут, — сказал с достоинством, поднимаясь аббат Губер. — Вари, брат! Ха-ха-ха! Вари, вари! Ха-ха-ха-ха!» — хохотал император. Все вельможи почли необходимым последовать примеру императора и тоже захохотали. Смех заразил монастырок и стал беззаботными серебристыми волнами перекатываться по саду. И под этот смех аббат Губер, не теряя достоинства, но показывая, что понимает милую шутку, с пристойной духовной особе важностью отправился на монастырскую кухню варить шоколад. Еще смех продолжал звенеть в группах резвившихся в цветниках девушек, а виновник его, совершенно успокоившись, завел беседу о живописи Рафаэля с королем Августом, поражая даже такого знатока, каким в Европе считался Понятовский, глубиной суждений. Аббат Губер возвратился через полчаса с важностью, неся на золоченом подносе серебряный шоколадник, из носика которого распространялся ароматический пар. За ним сама почтенная начальница София Ивановна де Лафон несла подносик с двумя севрскими чудной работы чашками и горкой бриошей. Она понимала всю значимость взятой на себя аббатом задачи попотчевать императора настоящим иезуитским шоколадом. Что, если император будет неудовлетворен и разгневается на хвастовство аббата? Что будет с ним? Еще хорошо, что он вышлет его на запад, а если на восток? И что станется с обширными планами, основания которым уже положены аббатом? Но аббат нес свой шоколад с горделивой уверенностью. «Сварил?» — крикнул Павел Петрович, опять раздражаясь смехом. «Давай, давай сюда, посмотрим». «Извольте попробовать, государь», — сказал аббат. София Ивановна поставила поднос с чашками перед императором, а Баджи с ловкостью опытнейшего кофешенко высоко поднял шоколадник, тонкой струйкой напенил темную ароматную жидкость в обе чашки. «Извольте попробовать, государь», — повторил он, почтительно склоняя голову с танзурой, прикрытой фиолетовой шапочкой. «Постой», — сказал император серьезно, — «выпей сначала сам чашечку, если прикажете, государь». Аббат взял чашечку и приложился к ней. «До дна, аббат, до дна», — строго сказал император, пристально глядя в лицо иезуита. Аббат выпил, обжигая губы и язык пламенной жидкостью, со стоическим терпением чашку до дна и низко поклонился императору. Среди общего молчаливого внимания Павел Петрович поднес другую чашку к устам, отведал и тоже поклонился аббату. «Господин аббат Губер», — торжественно сказал император, — «ваш шоколад есть точно настоящий иезуитский шоколад. Мари, отведай», — обратился он к императрице, подавая чашку. Государыня пригубила шоколад и поспешила сказать, что напиток превосходен и совершенно такой, каким их угощали виленские отцы. «Господин аббат Губер», — повторил с прежней торжественностью низко кланявшемуся иезуиту император, — «жалую вас мальтийским крестом и командорством. Кроме того, имеете вы получить от трезорьера нашего 666 душ и табакерку, бриллиантами украшенную, с портретом нашим. И впредь имеете доступ в кабинет наш во всякое время без особливого доклада. Есмь вам благосклонным».
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Горелки. Полдник кончился. Император, императрица и все августейшие и высокие гости сошли в цветники. Было уже 5 часов, и дневной жар несколько спал. Напоенный благоуханием цветов воздух освежали брызги каскадов. Из аллей, баскетов, куртин и рощиц обширного парка веяло тенью и свежестью. Вельможи окружили сияющего аббата Губера, поздравляли с монаршей милостью и умоляли сообщить им секрет варки иезуитского шоколада. «О, это совсем просто, господа, совсем просто!» Уклоняясь, с любезностью отвечал лукавый иезуит. Тень опасения и недовольства легла на лица некоторых из французских роялистов. Принц Конде, видимо, был расстроен, но это не помешало ему взять аббата под руку и, прогуливаясь, развить перед ним идеи спасения алтарей и престолов единением всех людей доброй воли, преданных богоучрежденным порядкам. Будучи недалеко от императора, принц громко сказал: «Дело французского короля есть дело всех королей». Но император не обратил внимания на фразу принца. Он направился к тесной группе монастырок. Они окружили придворного шута Иванушку. Шут гремел бубенчиками. Звонкий девичий смех сопровождал остроумные ответы шута на обычный вопрос: «Что от кого родится?» Иванушка был бритый, плешивый, маленький старичок. Узкие глазки его сверкали замечательным умом. Павел Петрович приблизился. Цветник смеющихся монастырок расступился. Вельможи следовали за государем. Под приятными улыбками у врагов лопухинской партии скрывалась уже зародившаяся ненависть к злому и остроумному лопухинскому шуту, знавшему слабости и причуды каждого и всю скандальную хронику двора и обеих столиц. Милость к Лопухиной озаряла всех с ней связанных.

0: лицом. «Что от меня родится, Иванушка?» Желая угодить монарху, спросил бриллиантовый князь Куракин.
1: «От тебя обеды, ужины, бутылки, рюмки, браслеты, запонки, манжеты, табакерки, корсеты, подвязки!» Отвечал шут.
0: Император и все вельможи улыбались. И Куракин с нисходительной миной старался скрыть досаду.
2: «А что от меня родится, шут?» Спросил фельдмаршал Суворов.
1: «Правда, честь, походы, победы, слава, слава, слава!»
0: Отвечал шут и, сняв колпак с бубенчиками, подбросил его и подхватил неловко опять на свою острую плешивую голову.
2: «А еще что?» — сказал Павел Петрович.
1: «Ревность, женины дрязги, салоны, туфли, рога, рожки!»
2: «Лови!» — крикнул Суворов, бросая шуту червонец.
0: Все знали нелады ревность великого полководца к жене, ему изменявшей, несколько раз уже затевавшего с ней развод и вновь мирившегося.
2: «А от меня?» — сказал король Август Понятовский.
1: «Старая венгерская, векселя, польские фляки, подагра, паутина!»
2: «Дерзкий шут!» —
0: покраснев и надувшись, сказал развенчанный король и отошел. Государь потирал руки от удовольствия. Вельможи улыбались.
1: «Ну, а вот от этого?»
0: — спросил государь, указывая на поэта и сенатора Державина.
1: «Оды, лесть, ябеды, кляузы, рифмы, стопы, реестры, мемории, тропы, фигуры, наказы, указы, синегдохи, гиперболы, архивная моль!»
0: «Что от меня родится, Иванушка?» спросила хорошенькая белокурая монастырка с родинкой на щеке.
1: «Капризы, стрекозы, лилии, розаны, леденчики, пастила, тряпки, башмаки, бантики!»
0: «А от меня?» — спросила другая смуглянка с огненными глазами.
1: «Яд, ревность, кинжалы, змеи, драконы, черные маски, червонцы!»
0: «А от меня, Иванушка?» — спросила полная высокая девица.
1: «Варенье, соленье, печенье, приженье, 14 котят!»
2: «Ну, Иван, теперь и мне скажи, что от меня родится?» Сказал, наконец, и государь.
0: Все с интересом ожидали ответа шута, а он сморщился, подперши одной рукой голову, а другой растирая под ложечкой.
2: «Ой, ой!» «Живот болит!»
0: — взвыл, наконец, шут.
2: «Говори, говори, брат!» — требовал император. Назвался груздем, полезая в кузов.
0: Шут повесил на сторону голову и плачевным тоном забормотал.
1: «От тебя, государь, родятся чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки, каторги, кнуты».
0: Услышав такой дерзкий ответ государю, придворные помертвели от ужаса, ожидая грозы, в то же время одни радуясь, другие горюя, что вызвал ее именно шут временщика Лопухина и его дочери. И гроза уже приближалась. Император стал пыхтеть, отдуваться, откидывать голову назад. Лицо его потемнело и перекосилось судорогой. Еще мгновение, и страшный припадок слепого гнева уничтожил бы смелого шута, да и тех, может быть, кто подвернулся бы при этом. Но, к счастью, 14-летняя прелестная Дашенька Бенкендорф и несколько других монастырок подошли к государю и с низким реверансом просили его пожаловать на луг посмотреть игру в горелки. Мгновенно настроение императора изменилось. Он расцвел улыбкой и, предложив руку Дашеньке, пошел на обширный луг, где уже игра была в полном разгаре, и монастырки со звонкими криками и смехом неслись, словно античные нимфы, ловя друг друга. Император пожелал принять участие в игре с некоторыми особами. По жребию гореть пришлось фельдмаршалу Суворову. В паре за ним стали Понятовский и принц Конде. Далее стал государь и Дашенька Бенкендорф. В третьей паре были граф Ливин и поэт Державин. Становясь в пару, Державин с улыбкой прочитал

начало одной из своих от. «На скользком ипподроме света все люди бегатели суть». По данному знаку Понятовский и Канде побежали, настигаемые Суворовым. «Тот, кто взял Варшаву, неужели не пленит польского короля?» — сказал император. Но Понятовского нечего было и ловить. С изрядным брюшком, с подагрой в ногах, он семенил, виляя из стороны в сторону и испуская легкие вскрики «Ах, ах!». Суворов с самыми потешными ужимками стал гоняться за ним, подражая жестам старой птичницы, ловящей квохчущую курицу. Он делал вид, что не может поймать Августа. Сцена была так комична, что общий смех распространился на лугу. Игра в других горелках остановилась. Все смотрели на покорителя Варшавы, Суворова, ловящего последнего развенчанного польского короля. Принц Канде остановился и тоже с улыбкой наблюдал суету. Вдруг фельдмаршал, как барс, сделал огромный, достойный лучшего гимнаста, прыжок в сторону принца Канде. Увертливый француз успел, однако, отскочить и помчался от Суворова, но тот не отставал и наседал по пятам француза. «Ату его! Ату!» — закричал, хлопая в ладоши государь. «Русак ли не подобьет француза?» «Ахиллес преследует Гектора», — заметил поэт Державин. Между тем король Станислав Август возвращался, задыхаясь, охая и прихрамывая. Императрица приняла живейшее участие в его печальном положении, велела принести для короля кресло и какого-нибудь прохладительного напитка. Монастырки побежали, но вместо кресла притащили несколько диванных подушек. Короля усадили на зыбкое седалище. Принесен был малиновый пенистый квас, и девицы поили старого короля, отирали платочками пот с чела его и обмахивали веерами. Король сыпал комплиментами, восхищаясь прелестными проказницами. Между тем бег Суворова и принца Канде продолжался. Как неловок был француз, но фельдмаршал настиг его и с торжеством повел пленника. «Быть пленником великого Суворова почетно», — любезно сказал Канде, подойдя к императору. «Виват Канде!» — закричал фельдмаршал, махая шляпой. «Виват Суворов!» — отвечали государь и принц Канде. Принц должен был гореть. Теперь из-за его спины прянули, как две стрелы из тугого лука, Дашенька Бенкендорф и Павел Петрович. Дашенька неслась, как пушинка, гонимая ветром. Император, звонко поражая землю ногами, бежал с изумительным искусством. Казалось, упругий мячик, подскакивая на неровностях, катится по лугу. Император Павел Петрович был одним из лучших наездников своего времени. С раннего возраста отличался на каруселях и артистически изучил все роды физических игр. Поймать такого аристателя было нелегко. Пренебрегая девочкой, принц все усилия употребил пленить государя. Настигал его несколько раз, но тот уносился и ускользал в сторону и, наконец, подал руку подбежавшей раскрасневшейся Дашеньке. Принц Конде отвешивал низкие реверансы императору, а все бывшие на лугу аплодисментами и восторженными криками приветствовали доблестного аристателя. Императрица попросила принести две сосновые веточки и увенчала державного супруга, переплетя их с цветами, на символическом языке выражавшими победу, верность, сердечное восхищение и семейное благополучие.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Последний минуэт. Жаркий день клонился к закату. Оживление в счастливых монастырских садах еще увеличилось, так как ожидали танцев и прибыли кавалеры, гвардейская молодежь и воспитанники шляхетского корпуса. Составлялись пары, завязывались и продолжались романы под тенистыми, старыми, пахнувшими сладко медом в полном цвету липами, в уединенных зеленых баскетах, аллеях и среди цветущих куртин. Взгляды, неуловимые рукопожатия заставляли шибко, шибко биться не одно сердечко. Между тем, уже золотые стрелы Феба, как выразился на риторическом языке поэт Державин, скользили, прядая по глубинам волнуемой, потянувшим свежим ветерком Невы. Уже вечер набрасывал туманную дымку и потемнял села Охтинского берега, в то время как окна палат на островах пламенели. Император подал руку начальнице госпоже де Лафон и открыл шествие в белый мраморный зал монастыря. Придворный оркестр встретил бесконечной лентой двинувшиеся из садов пары торжественными звуками. Пламя заката, врываясь в огромные окна залы и в верхние круглые окошки, странно мешалось с бледными огнями сотен восковых свечей в люстрах и стенных канделябрах. При таком смешении искусственного света с закатным все краски менялись. Лиловато-пепельные тени двоились. Все принимало странный призрачный вид. Прелестные, оживленные личики девиц попадали то в пучок лучей, бросаемых огнями, отраженными тысячекратно в венецианских огромных простеночных зеркалах, то в столбы небесного зарева, разгоравшегося за окнами. Разнообразные цвета мундиров у кавалеров, особенно мальтийский пурпур, составляли необыкновенные сочетания и красочные пятна. Пары обходили кругом залу, устроенных коринфских колонн, со статуями богов и героев в промежутках, и потом строились в две линии с широким проходом посередине. Овальной формы куполообразный потолок украшен был цветочными гирляндами, которые держали извивающиеся хороводом нимфы, между тем, как посередине, окруженный богами и богинями, сам Аполлон играл на лире. На облачных холмах Парнаса чудная живопись плафона, казалось, была оживлена и одухотворена. Пламенное вечернее небо, за громадными окнами залы, в два света над стройными купами деревьев сада ежеминутно изменялось. А вместе с тем менялись и передвигались краски, лучи, тени, отражения в зале и на живописном плафоне. Император сказал 20-летнему поручику конной гвардии Николаю Александровичу Саблукову, отмеченному им за неподкупное благородство: «Пригласи Екатерину Ивановну».
3: «Слушаю, государь», — отвечал Саблуков. «На какой танец прикажете?»
2: «Мой дорогой», — сказал Павел Петрович, «станцуйте что-нибудь красивое». «Что можно протанцевать красивого, кроме гавота или минуэта?» — подумал Саблуков, подходя к Нелидовой. «Сам старомодный изящный наряд ее возбуждала мысль об этих утонченных танцах цветущей поры Версаля и Екатерининского Эрмитажа». Пригласив Екатерину Ивановну с низкими реверансами, Саблуков побежал предупредить оркестр, в первой скрипке которого находился сам знаменитый Диц. И вот раздались вступительные звуки минуэта, и Нелидова с Саблуковым начали танец под пристальными взорами императора и сотен внимательных глаз. Все было неподвижно в зале. Танцевала только эта пара. Нелидова знала, что это последний танец ее пред окончательным удалением от света и двора. В странном смешении алого заката и бесчисленных искусственных огней, в тоскующий час прощания отходящего дня с пышущей зноем, цветущей землей,
3: В последний раз в поле зрения монарха, платонического любовника ее, танцевала маленькая фаворитка в старомодном наряде, изящная, как фарфоровая маркиза, под изящные старомодные звуки. Казалось, она в это мгновение воплощала все прошлое века Фридриха, последних Людовиков, Екатерины. Принц Конде, граф Шуазель и другие французские эмигранты с невольным умилением и трепетом сердца внимали звукам прекрасного танца и любовались танцорами. Нелидова превзошла себя, и все, что было пленительного в старой жизни, воплотилось в ее танцы. Что за грацию выказала она, как прелестно выделывала па и повороты, какая плавность была во всех движениях прелестной крошки, несмотря на ее высокие каблуки. И старые екатерининские вельможи, улыбаясь, сочувственно покачивали головами, вспоминая былое. Точь-в-точь знаменитая балерина Сантини, бывшая ее учительница, говорили они. И Саблуков не позабыл уроков Джузеппе Канциони, балетмейстера и танцора Эрмитажного театра при Екатерине. И при его гатчинском кафтане а-ля Фридрих Великий оба точь-в-точь имели вид двух старых портретов, вышедших из рам. Но это-то и восхищало императора Павла Петровича, идеалом которого были Версаль и Сан-Суси. В полном восторге, с разнообразными движениями, следя за танцами Нелидовой и Саблукова, во все время минуэта он поощрял их восклицаниями. «Это очаровательно! Это прелестно! Это восхитительно!» И со свойственной ему неистощимой энциклопедичностью самых разнообразных сведений Павел Петрович стал рассказывать блистающим вельможам историю минуэта из сельского танца крестьян в Пуату, превращенного в танец королей Версаля, самого короля солнца. «Это Пикур, господа», — объяснял Павел Петрович. «Знаменитый оперный актер придал минуэту всю ту грацию, которой этот танец ныне отличается, переменив форму «С», которая была главной фигурой танца, на форму «З». Император сам то становился в позицию «С», то в позицию «З», искусно показывая разницу. Оркестр играл знаменитый минуэт из «Экзоде», и Павел Петрович сиповатым своим голосом стал подпевать слова. Император сделал низкий реверанс на последнем слове вельможам, которые, расплываясь в улыбках, подхватили нестроенными старческими голосами припев, случайно имевший как бы прямое указание на опасность постоянной перемены настроения властелина. К старым голосам вельмож присоединились молодые, прелестных монастырок, и следующую строфу за императором напевала, улыбаясь, вся зала. Вся зала разнообразно присела в глубоком реверансе вместе с императором. И выражение лица, и замечания императора передавались придворным, и они восторгались, в то время тайно предаваясь разнообразным чувствам, одни — опасениям, другие — надеждам. Восхищение императора не может ли стать возвращением фавора? Тем более, что, казалось бы, Нелидовой, если платонизм отношений ее к государю не выдуман, нечего и делить с новой фавориткой. Так думали, конечно, те, кто не знал характера Екатерины Ивановны. Сторонники Лопухиной, как сенсуалисты, не переставали питать уверенность, что 20 лет всегда возьмут верх над 40 годами. Однако они не могли не отдать должного маленькой фаворитке. Нельзя было заметить лет в оживленном огнем вдохновения личики ее и в движениях стройного маленького тела. Она влекла к быстрым ножкам своим восхищение зрителей. Что же, если мгновенная прихоть причудливого властелина опять переменит положение шахмат и сложившееся уже сочетание придворных партий? Минуэт принимал неожиданно политическое, даже европейское значение. Императрица сияла, обрадованная успехом Екатерины Ивановны, так как фавор ее не отнимал Павла Петровича у семьи. Граф Кутайсов и граф Растопчин с трудом скрывали неудовольствие. Невольно взоры всех с танцующей пары переходили на новую фаворитку ее отца и мачеху. Но князь Лопухин, казалось, не замечал происходящего и беседовал со своими старыми друзьями, Гагариным и Долгоруковым, которых он семьями побудил переселиться из Москвы в дома, стоявшие рядом с его на набережной. Княжна Анна Петровна в белом воздушном хитоне стояла у пьедестала статуи какого-то античного героя, остановив рассеянно задумчивый взгляд глубоких выразительных глаз на изменчивой картине вечернего неба в противоположном окне. Возле нее рассыпался с французской живостью в болтовне конногвардеец, 16-летний хорошенький мальчик, граф Александр Иванович Рибопьер. Красота Лопухиной носила кроткий, меланхолический характер. Выросшая в Москве, чуждая двору и свету, в эту минуту Анна Петровна была далеко от великолепной залы. Вспоминались ей родные липы московской усадьбы, игры детства и товарищ этих игр, бывший в эту минуту далеко при армии, начинавший свой марш по Европе.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
3: Первый вальс. Император выразил Екатерине Ивановне восхищение, когда танец был окончен. Затем он сказал несколько слов графу Кутайсову, который с довольным видом направился к оркестру, а потом подошел к графу Рибопьеру и что-то ему передал. Рибопьер сейчас же с глубоким поклоном пригласил княжну Анну Петровну Лопухину на ее любимый танец – вальс. Шепот легким шелестом пробежал по рядам придворных. Теперь опять настроение переменилось. Те, кто было уныли, просияли. Другим стало понятно, что всегда рыцарственный в отношении женщины император Павел хотел выказать тонкую учтивость к отставной фаворитке, но не более. Дамы были взволнованы. В первый раз в присутствии августейших особ должен был исполняться модный танец. Этим окончательно снимался запрет с вальса, что составляло само по себе событие большой важности. Диц повел по струнам волшебным смычком своим и запел сладко и воздушно льющуюся мелодию. Постепенно вступали прочие инструменты, и мелодия росла, усложнялась, вновь слабела и вновь гремела, и упоительное кружение звуков подняло и покорило все сердца. Уже полный вечер стоял в садах, и небеса гасли и белели с каждым мгновением. Золотой полоской блеснули вершины дерев, блеск сошел с них, и сады погрузились в тень. В огромные открытые окна теплые волны душистого воздуха почти не вливали освежения. Но звезды не проступали на небе. Белая, северная, болезненно-загадочная ночь ложилась на стогны столицы, молочным морем окутывая Смольный и удвояясь в беломраморном зале. Еще страннее теперь сияли огни бесчисленных свеч. Они придавали какой-то мертвенный оттенок лицам. Старческие черты проваливались синеватыми пятнами теней и казались осклабленными черепами. Но и молодые цветущие лица поблекли и призрачно изменились. Чудесно изменилась и княжна Лопухина, но изменилась к лучшему. Ее матовая бледность стала сверкающей белизной слоновой кости. Подхваченная ловким кавалером, она понеслась по окружности зала в свободном его пространстве, и ее черные кудри развивались, как змеи. Ее черные печальные глаза стали бездонно глубоки. Она вся была страсть и упоение, и, казалось, упав на руки юноши, переносилась волшебной силой вдохновения. Смычок Дица то рыдал, то замирал упоительно, то молил, то грозил, то смеялся, и в растущей мелодии появлялось что-то сатанинское. И тогда казалось, что это не девушка танцует, а чародейка в ночные часы совершает чарование, носясь волшебными кругами. Да,
2: «Это не минуэт», — шептали пораженные и плененные зрители. «Новая сила, новая власть, новая жизнь» входили с этими звуками, с этим танцем. И как наивно теперь казались поклоны и грациозные повороты и все ухищрения старого танца, последнего минуэта отходящего прошлого. Екатерина Ивановна Нелидова вздрогнула при первых звуках ненавистного ей вальса и затем уже не могла отвести глаз от соперницы. Сначала ей все казалось только неприличным и безобразным в этом грубом мещанском танце, и близость кавалера к даме, дерзко обнимающего ее талию, и эти сплетшиеся их руки, и однообразные па и повороты. На что тут было смотреть? Чем любоваться? Где искусство? Пристойно ли исполнить перед очами императора низкую пляску грубых немецких ярмарок и базаров? Все чувства ее были оскорблены. «Какая низость! Какая низость!» — шептала она с горечью. «И что сделалось с Дицем? Что такое он играет?» Краска залила под румянами щечки маленькой фаворитки. Звуки скрипки первого скрипача Его Величества казались ей крайне неприличными, даже дерзкими. Живостью перевела она взгляд с танцующей пары на императора. К величайшему своему удовлетворению она заметила, что император во всяком случае доволен не был. В самом деле, при первых звуках вальса, при первых кружениях пары император Павел Петрович характерным жестом вздернул голову, и лицо его выразило удивление и почти неудовольствие. Но, увы, это было недолго. Вдруг ноздри его стали раздуваться, глаза засверкали насмешливым огнем, щеки втянулись, и губы искривила гримаса. Он стал потирать руки, переступать с ноги на ногу и, поворачиваясь в разные стороны, подмигивать окружающим придворным. Те, в свою очередь, подхватывали и повторяли ужимки императора, как верное зеркало. И скоро зала представляла интересную сцену многих вельмож и генералов в допотопных мундирах, с буклями и косичками, подпрыгивающих, потирая руки, и так резко помахивающих головами, что косички летали в разные стороны. Екатерина Ивановна отлично знала и ненавидела это странное, почти шутовское состояние Павла Петровича, этот полуискренний, полупритворный, насмешливый восторг. В эти минуты сказывалась в нем, быть может, кровь его отца Петра Третьего, в таком виде, с трубкой в зубах и со стаканом пунша в руке, выходившего на балкон, кабенившегося и кривлявшегося там на соблазн народу, как паяц в ярмарочном балагане. «Какая низость! Какая низость!» — с горечью повторяла Екатерина Ивановна. Но скоро звуки и кружения ненавистной соперницы стали внушать ей чувство гнетущей тоски и ужаса. Прыжки и повороты императора становились все резче, все нелепее, а вслед за ними и повторявших их придворных, отлично знавших, что нельзя было больше угодить императору, как делая вид, что совершенно понимаешь все его жесты и непостижимые восклицания. Звуки скрипки Дица принимали все более томительно страстный и волшебно заклинающий характер. Одуряющая власть кружения охватывала Нелидову. Всю свою ненависть, соединившую накружившийся в прозрачном белом хитоне со змеями, черными кудрями, дьяволицы. Голова старой фрейлины стала кружиться. Ей было душно, тошно. И вдруг ужасный, с детских дней мучивший ее сон наяву представился ей глубокий, крутящийся черный омут стремительной реки, осененный старыми мрачными мшистыми деревьями, и над ним безумная, хохочущая и рыдающая девушка, а из омута тянется и простирает к ней руки полурыба, полуженщина и манит к себе. Омут вращается и затягивает, и в пучинах его страшные, уродливые существа движутся и скалят зубы. С ужасом отшатнулась Екатерина Ивановна от омута и, может быть, упала бы, если бы ее незаметно для других не поддержали дружественные руки престарелой принцессы Тарант.
3: «Дорогая, вам дурно», — шептала она. «Обопритесь на мою руку. Выйдемте из душного многолюдства в сад. Вы освежитесь». И принцесса, одной рукой поддерживая трясущуюся челюсть, а другой ослабевшую Екатерину Ивановну, проскользнула к выходу и вывела ее в сумрачную колоннаду, а оттуда в цветники.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вечером 22 мая предложил начать совещание с постоянными членами Совета Безопасности России с обсуждения массированного удара украинских дронов по общежитию педагогического колледжа в Луганской Народной Республике. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и работник. 6 человек погибли, около 40 получили ранения. Трагедию в Старобельске прокомментировал патриарх московский всея Руси Кирилл. Он назвал это преступление бесчеловечным деянием, не имеющим оправданий. Патриарх выразил надежду на то, что власти и представители общественных организаций окажут необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не может смириться с существованием России как самостоятельной державы. По его словам, Евросоюз теперь мало чем отличается от военного блока НАТО. При этом контакты Москвы с конструктивными представителями западных стран уже начинают налаживаться. Глава дипломатии подчеркнул, по мере отрезвления европейских элит, их можно будет встроить в новую евразийскую архитектуру безопасности. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о проблемах с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов. С 22 мая введены временные ограничения на ввоз букетов и живых растений. Проверки армянских предприятий продолжатся всю будущую неделю. Затем будут приняты решения. Несмотря на гарантии Еревана, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Ведомство ведет диалог с армянскими коллегами для урегулирования вопросов. Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Премьер-министр отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества увеличило взаимную торговлю.
2: Завершен ряд приоритетных проектов в рамках развития международного коридора «Север-Юг», реконструированы пункты пропуска на его западном маршруте, проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала и другие. 2024 года 70% таможенных деклараций внутри СНГ оформляются безбумажно, активно внедряются различные цифровые сервисы, расширяется промышленная кооперация, стартовали новые общие производства в машиностроении.
1: Кроме того, на встрече было принято решение об объявлении Минска молодежной столицей СНГ в 27-м, а Караганды в 28-м году. Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Глава вторая. Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам, и таким образом проводя, как говорится, очень приятное время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова